0: на востоке Национальной лиги играла в Цинциннати, выиграла 4-3. А Филадельфия, которая преследует Атланту, играла в Детройте и победила 5-0. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс играла дома с Бостон Ред Сокс и была, естественно, бита. Счет 3-2. На востоке Американской лиги у Тампы 56 побед, у Янкис 54. На востоке Национальной лиги у Атланты 55 побед, у Филадельфии 51. И несколько слов о женской НБА. Регулярный чемпионат в разгаре. Сейчас первые и второе места делят команды из Лас-Вегаса и Миннесоты. Лас-Вегас – это действующие чемпионки. У них по 17 побед и по 6 поражений. Голден Стейт – 17 побед, 7 поражений. Команда Нью-Йорк Либерти занимает на сегодняшний день 6-е место. У нее 13 побед и 10 поражений. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал по утрам диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и начну я с того, что я все-таки выражу соболезнования всем тем, кто считался поклонником сенатора Линдзи Грэхэма. Он скончался буквально 2 дня назад, уже стали подробности известны его смерти, у него произошел разрыв аорты. Это практически невозможно спасти человека, если это не происходит в госпитале. У него всегда была сердечная недостаточность, у него были микроинфаркты, у него было высокое давление. Ну, то есть у него была общая сердечная недостаточность, и как у его отца, который умер в 69 лет, поэтому, в принципе, ничего удивительного в том, что произошло, нет. Я сразу отметал всю эту теорию заговора, что его кто-то убил. Просто человек устал, он был немолодой, он туда-сюда летал. Это сложно выдержать. Понимаете, молодые не выдерживают, а он уже был, как говорится. Ну, в общем, вот как-то так. Вот поэтому вот о чем ведется речь. Значит, он был, конечно, большой поддержатель и Украины, и Израиля. То есть он был вот человек, пришедший с взглядами из той холодной войны в нашу новую холодную войну. Во многом был он прав. Хотя периодически он тоже слишком часто менял свои мнения, можно было, наверное, сказать так, что слишком часто он менял свою ориентацию. Но это, в конце концов, это политика. И я знаю, что он был очень хороший человек, что он очень ладил даже со своими оппонентами, что у него не было личных каких-то чувств, что вот наше время достаточно уже само по себе это редко. Это когда человек не переходит на личности. Потому что вот судя по тому, что происходит в мире в Фейсбуке, понимаете, у меня там появился очередной там какой-то экземпляр, причем сам просился, потом начинает, понимаете, тебя крыть матом, начинает, понимаете, тебя обвинять во всех смертных грехах и так далее и тому подобное. И это сплошь и рядом, понимаете, какие-то психопаты, которые, понимаете, объявляют себя там какими-то лауреатами или вообще непонятно кем, понимаете, с колоссальным количеством достижений там, понимаете, отсидок в тюрьмах и так далее, понимаете, начинают потом к тебе цепляться. Ну, в общем, бог с ними, так или иначе, еще раз повторяю, мои соболезнования всем тем, кто воспринял это почти лично. Это действительно был выдающийся сенатор, то есть там очень много тех, которых вы просто не знаете и знать не хотите. А это был действительно человек, который много-много, говорится, значил, много говорил, много пытался сделать. Таких, к сожалению, в Сенате очень мало. Вот был Джон Маккейн. Вот есть такая фотография, где Джон Маккейн, сенатор Либерман из демократов, и Линдзи Грэхэм стоят вместе. То есть, знаете, вот эти старая такая гвардия, трое. Ну, вот таких людей в наших законодательных органах практически нет. Ну, вот как-то такое вот оно все. В общем, вот так. Да, по поводу, все-таки хочу пройтись по поводу нашей войны, что происходит. Я вот сделал такие промежуточные выводы. Того, что происходит, они не всем понравятся, поэтому я уверен, что вы можете возражать этому. Но пока, сразу хочу сказать, пока ситуация развивается в нужном направлении. Потому что Трамп пришел обратно к тому, о чем мы с вами все здесь несколько месяцев говорили. То есть его поводили за нос, и он, конечно, устал от этого. Ну вот будем надеяться, что это теперь не будет до очередного какого-то квази-перемирия и так далее и тому подобное. Ну, вот то, что я вам сейчас прочту. Вот промежуточные выводы чисто. Значит, первое. Иран – это политический режим религиозных террористов и не стесняется этого даже с соседями, которые не воюют с ним. Сегодня Иран бомбит уже Оман, который рядом и который проще достать без угроз самому Ирану. Израиль он трогать особенно не спешит. Почему не спешит? Потому что Израиль
активно отвечает по Ирану, так как мало не покажется. Оман не отвечает. Второе, значит, как вывод, с Ираном, который является режимом террористов, по определению договориться невозможно, договариваться невозможно. Обама был осел, что пытался это сделать, и Трамп такой же осел, если пытается это повторить сейчас. Третье. Америка показывает высокую долю отрыжки от ведения всех иностранных войн с целью смены режима на более хороший, правильный для США и для мира. Но это прежде всего потому, что вместо прагматичного решения вопроса по установлению дружественного диктатора, Америка пыталась построить в этих странах демократию, что и не получалось ни разу. При наличии правильного понимания целей войны и своих возможностей можно избежать подобных ситуаций в будущем. Четвертое. Однако даже если Америка устранится от подобной функции в мире, так как не может ее выполнять из-за собственных моральных норм, что вообще не должно быть на повестке дня, но так или иначе существует, то это не значит, что от такого режима, как в Иране, можно будет где-то отсидеться и не участвовать в разборках с ним. Практика показывает, что именно эти режимы хотят достигнуть состояния, когда они смогут терроризировать не только соседей, но и весь мир. В случае получения в их руки ядерной бомбы и средств доставки, дальнейшие переговоры с ними вообще будут невозможны ни в каком виде. И они активно начнут использовать этот арсенал для продвижения своей религиозной повестки. Мы это тоже понимаем с гарантией, хотя бы на примере того же Омана, дружественного в целом режиме для Ирана, который Иран все равно продолжает кошмарить почти в профилактических целях. Пятое. И повторю то, что совершенно теперь ясно. Трамп уже доказано не может быстро и дешево добиться своих целей в Иране. Ни по ядерному разоружению, ни под даже контролю над выходом из Персидского залива. Теми методами и сроками войны, что он поставил себе. Именно поэтому он пытается принудить Иран к подписанию какого-то соглашения, где Иран просто там сам сдастся и согласится с его требованием, даже если надо будет за это и заплатить Ирану. Однако Иран раскусил эту ситуацию, больше не реагирует ни на истерики Трампа, наплевав на его угрозы. И практика показывает, что Иран не пойдет на серьезное соглашение с Трампом, вводит его за нос, тянет время, надеясь на усталость и на вмешательство каких-то других причин, что заставит Трампа просто сдастся и не заканчивать. Но если Трамп наконец-то это понял и хочет все-таки непозорно кинуть эту войну со всеми вытекающими из этого последствиями для него и его президентства, то вся логика вещей еще раз доказывает, что нужно продумывать и вести только длительную военную кампанию против Ирана. Так и ничего другого просто нет. Если эту военную кампанию не закончить нормально сейчас, то она с гарантией будет продолжена с куда худшими условиями, но позже. И все потому, что смотрим пункт 1. А пункт 1 я сказал, что Иран это политический режим религиозных террористов. Потому достаточно глупые отповеди Венца и попытки администрации закамуфлировать этот серьезнейший политико-международный провал, делая красивую мину при плохой игре для внутренней американской аудитории, фактически замораживают конфликт, а не решает его, что никто этой администрации не забудет и не простит. И шестое. Таким образом, выводы весьма неутешительные при демократии, при регулярных выборах, как в Америке. Трампу нужно решиться, прежде всего, проводить не столько выборы, сколько военную кампанию в Иране. Данные выборы не являются чем-то совершенно необходимым для повестки Трампа и не будут играть какой-то кардинальной роли в остановке его действий. Так как демократы при всем желании, но не получат достаточно голосов для всестороннего контроля над президентом с серьезным численным перевесом. Это скорее общий страх республиканцев перед выборами, которые полтора года не отличались почти ничем, не делая почти ничего, объясняя свои действия еще меньше и не ведя никакой работы по пропаганде образованию населения. А сейчас по всем этим причинам идут на почти гарантированный проигрыш. И потому выбор простой, либо сосредоточиться на Иране и выиграть с ним военную кампанию за счет долгой и нудной войны с воздуха, коль скоро наземную операцию мы не исключаем. При этом выборы будут идти так, как они будут идти, и вполне возможно, что успеха в них президент и его партия иметь не будут. Либо плюнуть на Иран, фактически проиграв эту войну, а затем прийти на выборы с еще худшим послужным списком за проигранные войны, начатый по нашему выбору, тем более проиграть выборы еще с большим разгромом. Обмануть избирателей сладкими речами великой победе Трампу сделать не дадут. Не дадут и его противники внутри республиканской партии, тем более не дадут демократы, которые получат лучший пиар-подарок к выборам в виде подобного зависшего конфликта. Вот это если вот снять все эти розовые очки и начать говорить по делу.
Понимаете? Значит, Трамп, я так понимаю, понимает, или начинает понимать, или ему объяснили. Ну, я очень надеюсь на это. Значит, что говорят эксперты? Я, конечно, никакой уверенности в этом нет, потому что иранцы поняли такую вещь, и это, к сожалению, проблема. Это, ну, что Трамп может там истерить, биться в истериках на всяких социальных сетях, там что-то угрожать там какими-то жуткими карами. При этом они могут наплевать на это, потому что им, в принципе, уже ничего не страшно. Они либо их ждет смерть как режима и как личное, либо они плюнут в лицо Трампу и будут сопротивляться. Вот у них выбор. Я бы выбрал действительно второе, плюнуть в лицо Трампу и сопротивляться на их месте. Потому что, ну, слушайте, потому что первый выбор им все равно грозит смертью. Поэтому у них как бы получается, что выбора нет. То есть либо смерть сейчас, либо смерть потом. Плюс они поняли, что у Трампа цейтнот. И они его могут просто пересидеть. Я думаю, что им это подсказали и русские, и китайцы, которые точно так же действуют с Америкой. Что они могут просто их пересидеть. Американцы хотят быстро, дешево, красиво, с большим количеством налетов и взрывов. Это замечательно. Это правильное ведение войны. Это сохранение личного состава и относительная экономия денег. Относительно. Но это выиграть все войны не может. Или мы должны зарядиться на кампанию, как говорят военные, на 8-12 месяцев. 8-12 месяцев продолжительных бомбежек, причем вначале это будет личный состав, там, допустим, какие-то, то есть это будут объекты экономики, это будет практически вся нефтяная индустрия, которую нужно уничтожить, чтобы довести их до, буквально в смысле слова, до разрухи, которой там никогда не было. Потому что к проблемам они уже давным-давно привыкли. Вы понимаете, страна сидит 47 лет под санкциями. Поэтому если вы им отключите поставки французских одеколонов или даже каких-то лекарств очень нужных, они рассмеются вам в лицо, потому что они уже давным-давно к этому привыкли. Как вот санкции почти не работают с кем-то в России, точно так же они не работают с Ираном. Большую страну поставить под санкции, тем более санкции не соблюдаются большей частью мира, абсолютно невозможно. Что, Китай соблюдает санкции с русскими? Нет. Плевали они на вас, на ваши санкции, на то, что даже если Трамп будет биться головой в стену. Плевать им на это. Что Байден, что Трамп, и так далее. А им откровенно плевать, они об этом даже не стесняются говорить. Это ваши санкции, это ваша война. А вот вы и видите. А мы будем, как говорится, торговать дальше. Наоборот, вы нам даже лучше. Вы нам освободили полки магазинов. Вот в этом вся беда. И то же самое в Иране, понимаете? То есть, если Америка с ними торгует, ну, допустим, Канада с ними торгует, ну, Аргентина с ними, ну, так хорошо, Бразилия с ним торгует, торгует, все. Все, что надо. Просто через бразильские руки, под бразильским каким-то грифом, будут идти те же самые запрещенные товары. Частью, может быть, они будут продаваться на черном рынке, который там процветает, это как практически другой магазин, куда пускают избранных там за большую цену. Ну, так слушайте, вы же все вышли из Советского Союза. Что в Советском Союзе нельзя было купить джинсы? Можно было. Просто на черном рынке. Что нельзя было купить колбасу и мясо, когда их не было в госмагазине? Можно было просто на рынке. То есть люди умеют приспосабливаться к таким ситуациям. Когда у них нет выхода, они начинают к ним приспосабливаться. Иранцы – это не олухи Царя Небесного. Знаете, это не какая-то вот цивилизация в Африке, которая буквально вчера там, понимаете, людей поедала. Но. Это очень древнее, как говорится, царство, три империи имело. Они к этим ситуациям, в принципе, подготовлены. Плюс это Восток, на котором они все живут. Они знают, что мы хотим быстро, а они могут долго. У них порог боли намного выше, чем у нас. Трампа поднажмешь чуть-чуть с этими выборами, и все, и он скукожился. А с этими выборами, господа, я вам скажу такую вещь. Значит, вы понимаете, значит, выборы не идут из-за Ирана. Основная проблема с выборами – это инфляция, которая продолжает победное шествие в Америке.
и уже Федеральный резерв про эту тему говорит. Буквально пару дней назад, вот, по-моему, в субботу, пришли нерадостные новости, что наш дефицит теперь уже 2 триллиона долларов достиг от бюджета. Бюджет 7,5 триллионов, из них 2 триллиона будет дефицит. Представляете, в какую яму мы падаем? Почему? Потому что наши расходы растут быстрее. Мы идем к более высокому государственному долгу. Можно, конечно, от этого отмахиваться сейчас. Поверьте мне, когда это рванет, вы узнаете. Я сейчас не хочу опять начинать всех пугать и стращать, понимаете? Но это рано или поздно, но сработает каким-то образом негативно. В общем, так или иначе. Долг растет, инфляция растет, наши расходы растут. Наши доходы только не растут пока. Ни личные, ни государственные. Или не растут так быстро, как растет все остальное. Вот, скорее всего, так. И поэтому у людей первые основные проблемы – это как выжить, как заплатить счета, как заплатить за медицинское обслуживание, потому что мы после, как говорится, то есть это обычная пирамида Маслоу, то есть, понимаете, на первом месте стоит выживание. Второе – это медицина, поддержки этого же выживания. Еда, медицина, кровь над головой. И так далее. То есть вот такие вещи. Вот эти вещи идут на острие пирамиды и на острие всех опросов, понимаете, по Америке. Что, как говорится, человека волнует. Его не волнуют вот эти высокие, там, понимаете, моральные истины. Сейчас никто сейчас не будет говорить о, понимаете, о литературе Шекспире. К сожалению. Сейчас все будут говорить о том, что, понимаете, какова цена стейка. Или даже не стейка, а, понимаете, а самой дешевой курицы. Вот именно поэтому такие, как Мамдани, имеют колоссальный успех сейчас. Потому что население обеднело. Вспоминаем проклятого, ненавистного Карла Маркса. Что именно в бедных странах, именно при обеднении населения, именно при кризисных каких-то или предкризисных ситуациях, вы имеете самое большое количество адептов вот этой вот левой идеологии, которая говорит, что, слушайте, тебя обанкротили эти проклятые капиталисты. Посмотри, они живут там на яхтах, катаются, а ты на курице экономишь. Дети у тебя там мерзнут, понимаешь, или, понимаешь, в дырявых носках ходят, и ты ничего не можешь. Они могут все с гаком. Ты себе покупаешь старый там какой-то потрепанный Форд, они себе покупают пятый новый Мерседес. Вот эта вот идеология в этом отношении начинает развиваться с семимильными шагами, что мы и видим. Что Мамдани пошел в серию. Об этом мы еще поговорим. Он пошел в серию именно. Почему? Потому что он очень успешен. Поэтому вот эти все попытки его остановить, отозвать, я думаю, это будет не просто смешно и глупо сейчас заниматься этим. Я думаю, что он еще на второй срок пойдет успешно. Вот судя по его успехам. Он провел уже своих кандидатов фактически для Конгресса. И все они идут с одинаковой идеологией. Посмотрите, республиканцы начали на него реагировать. Они провели закон, который Трамп не хотел подписывать. Помощи, как говорится, в строительстве, ну и, во всяком случае, вот каком-то, ну, облегчении, во всяком случае, строительства федерального доступного жилья. И по покупке домов и так далее. Почему? Потому что они понимают, что в стране кризис. То есть, если в 2007 году, в 2008, там, по-моему, цена дома была 220 тысяч средняя, то сейчас средняя больше 450 тысяч по стране. Это при том, что зарплаты не выросли настолько с тех самых же пор. У нас вот этот финансовый кризис, он продолжается в чем-то, понимаете, несмотря на... Или его последствия продолжаются. Поэтому выборы, которые идут вот в этом ноябре, они будут построены прежде всего на вот этой вот проблеме. Проблеме инфляции. Я вчера видел, что вроде бы есть заявление, что сторонники республиканцев более оживлены, чем демократы. Я не знаю, правда ли это. Это может быть один какой-то конкретный опрос, который так говорит, окей, дай бог, чтобы так было. Но в любом случае, можно ожидать, что, то есть ясно можно ожидать, что именно на волне вот этих

0: и позорно ее проиграл. Он лузер. Это будет сказано вам на каждом углу, даже если вы в это не верите. Нам это не важно, поверите вы здесь в это. Важно в то, во что поверят независимые или зеваки на улице. А вот они поверят, потому что у них сложная экономическая ситуация. Они на него повесят все, что можно повесить. Все. Вот и вся выигрышная стратегия, понимаете, главное сказать, что, понимаете, он еще хуже, чем я. Вот и все. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И я еще раз просто повторяю такую вещь, что выборы идут сейчас, к сожалению, в Америке. Не на партиях, вот которые представляют какие-то совершенно потрясающие новые идеи или что-то предлагают, и вы, вот понимаете, все оживлены. Почему? Потому что вам предложили какой-то новый вариант видения с Америки, который будет, вот понимаете, фактически доктриной на ближайшие, ну, минимум 10, там, я не знаю, может быть, 20 лет. Это были такие люди вот во времена Кеннеди, понимаете, и так далее. Вот Кеннеди поставил, вот, как говорится, задачу высадиться на Луне. Нужно, не нужно, мы можем спорить сколько угодно. И они высадились. Через какие-то там, я не знаю, 8-7 лет после этих слов его. Вот это были, понимаете, в свое время и люди, и доктрины, вы понимаете, и так далее. Была доктрина Эйзенхауэра, была доктрина Кеннеди, была доктрина Джонсона. Мы можем сколько, повторяю, угодно не соглашаться, там, демократ, республиканец, правильно, неправильно, это другое, но они имели видение. Сейчас я этого видения, убейте меня, не вижу. То есть на него претендуют, но я его не вижу. Сейчас все выборы у нас проходят под знаком того, что я, конечно, ужасный, плохой, кошмарный, но тот, за которого будете голосовать, еще хуже, чем я. Поэтому голосуйте, продолжайте за меня. Или наоборот, понимаете, то есть так далее. Тот человек, который сейчас у власти, вот, например, часто они говорят, что сейчас делают демократы? Они говорят, видите этих республиканцев,

0: они уроды. Причем они такие уроды, они такие страшные уроды, что лучше проголосовать за нас, засранцев и козлов. Но мы хотя бы, понимаете, добрые козлы, а они совсем злые. Ну вот, вот примерно так. То есть на сравнении. Вот на чем идут выборы. И вот это, к сожалению, ну то есть это черта наших вот последних вот политических баталий. Что именно идет сравнение не каких-то серьезных планов, каких-то там, я не знаю, ну что-то кто-то предлагает или что-то такое, а именно идет сравнение вот по результатам. Если демократы обделаются в течение там какого-то времени, опять будут республиканцы. Чисто на том, что эти сделали ошибку. И то же самое сейчас с республиканцами. Республиканцы полтора года ничем в Конгрессе не отличились. Сейчас идут выборы Конгресса, не президент. Конгресс имеет минимальную поддержку при любом опросе в населении. Минимальную. Почему? Потому что смотрят на этот Конгресс и говорят, а что они делают там вообще? Чем они занимаются? Вот у них был, значит, вот они пропустили сейчас. Почему они пропустили вот этот акт по федеральному строительству доступного жилья? Почему? Потому что они понимают, что им грозит мамданием всем. То есть Мамдани и такие, как Мамдани, вот это мэр в Сиэтле, не знаю, не помню, как ее зовут, не хочу помнить особенно, такая же сумасшедшая. Вы понимаете, это явление, это не просто какой-то отдельный человек, который взял и выскочил в каком-то сумасшедшем Нью-Йорке. Это явление. Это именно идеология, которая начинает захватывать все вокруг себя. И они это поняли. Республиканцы это поняли. То есть они сейчас делают то, что в свое время, то есть в иносказательном понимании, но делал Франклин Делано Рузвельт с новым курсом своим. То есть вы понимаете, тут очень интересный такой момент. Да? Чисто философия, это чисто понимание, как, что нужно делать при таких... Если у тебя начинает развиваться марксизм, почему? Потому что люди обеднели. А люди при Рузвельте, когда он пришел к власти, жутко обеднели из-за Великой депрессии. Что он сделал? Он начал устраивать государственные работы, он их отправил работать, он им дал зарплату. Для чего он это делал? Вот этот новый курс для чего? Что он так сильно, кажется, заботился о людях, то, что он там подписал там, 35 указов там, или 35 законов за один день. Когда только вот первый день своего прихода к власти. Там что-то или 40 законов. Нет, дело в том, что его задача была не довести их вообще до нищенской суммы этих людей, потому что если они станут настолько бедными, они станут коммунистами. Это будет готовая почва для коммунистов Сталина. Вот для чего он срочно их отправил на работу. Идите и зарабатывайте. Не висите, понимаете, на картошке на одной, там, понимаете, как люди выживали. Не жалуйтесь на жизнь, вот идите, вот вам работа. Вы не могли ее найти в частном секторе, в полугосударственный сектор, идите, стройте дороги. Стройте небоскребы, стройте дома, и поэтому вот это, как говорится, основа американских вот всех этих дорог, понимаете, которыми мы сейчас пользуемся, были именно заложены именно в те годы. Потом ее соединили в общую систему, и получилась вот эта система хайвеев Эйзенхауэра. Но начато это было именно вот тогда. Он строил дороги в Америке, и Гитлер строил дороги точно так же, в Германии. Почему? Потому что это был выход из кризисной ситуации, когда люди безработные, им надо найти работу. Не кормить их утверждениями, понимаете, какими-то, что ты сам виноват. Что это твоя вина, и что ты ничего не делал. Но, им надо найти работу. Иначе они у вас станут коммунистами. Понимаете, или будут прокоммунистами, они будут голосовать за тех, кто им будет помогать. Если Мамдани обещает им бесплатную курицу, бесплатный транспорт, замороженный рент, вы что думаете, это им не поможет? Поможет. Вот человека, у которого нет средств, он сидит там, понимаете, с минимальной работой, минимальной зарплатой. Почему? Потому что работа уходит, хорошая работа уходит куда-то непонятно куда, а он остался, вот понимаете, с разбитым корытом. И тут ему приходит, говорит, мам, Даня, и говорит, слушайте, Я тебе помогу. Я тебе заморожу рент на 2 года. Что этот человек не будет ему аплодировать, он будет ему топать ногами от счастья. Он будет его поддерживать и будет за него голосовать, черт. Потому что чем больше тот продлевает ему замороженную плату, тем больше тот может остаться на плаву. Это обычный популизм левый, который работает как часы. Как швейцарские часы. Поэтому, понимаете, вы зря думаете, что Мамдани не будет популярен. Он жутко будет популярен. Вот именно на этом. Поэтому республиканцы сейчас срочно адаптируют фактически социалистические меры или полусоциалистические меры. Вот именно по строительству доступного жилья, по исправлению тех каких-то ситуаций, которые возникли после вот второго вот этого, после вот этой великой рецессии, как говорят. Почему? Что возникло? Например, разные инвестиционные компании скупают дешевые дома, одновременно чуть ли не целую улицу где-то в каких-то городах, и потом сдают их, причем повышают везде цены. То есть они могут массово, у них же огромные средства, они могут фактически, они вкладывают деньги в скупку этих домов. Если раньше эти дома были на рынке, они так не дорожали, то сейчас они фактически за один момент взлетают там что-то на 60-70% цена. Это повышает весь рынок в цене, то есть образует, ну, даже не пузырь, это не называется пузырем, это именно вызывает инфляцию на жилье. Что и мы и наблюдаем, понимаете, что люди просто смотрят на это и говорят: ребятки, мы так жить дальше не можем. Нас-то не устраивает. Поэтому вот так вот идет, как говорится, вот так это и происходит. Поэтому и республиканцы на это реагируют. И вот Трамп не хотел подписывать этот указ. Он понимает, что он нужен, но он не хотел подписывать, потому что они зависли с Save Act. Но Save Act, как говорится, избиратели особо сейчас не интересуют. То есть они это поддерживают, но за это голосовать они конкретно не будут. Поэтому он говорит, сейчас, вот понимаете, самое важное, он говорит, подписать Save Act. Они говорят, нет, самое важное сейчас подписать это по домам, потому что они сейчас избираются, им сейчас намного важнее именно вот это и свое избрание. Вот о чем ведется речь. А Мамдани, смотрите, это, конечно... Знаете, это своего рода явление, конечно же. Вот смотрите, он сейчас выпускает, или выпустил уже, карту Нью-Йорка. Ну, это такая не очень точная карта, конечно, это такой туристический буклет. Но посмотрите, как он сделан. Там отсутствуют еврейские районы под названием, там отсутствует итальянский район Little Italy. Там отсутствуют, да и другие итальянские районы там отсутствуют. Зато там появился район Новая Маленькая Палестина, маленький Пакистан, маленький Йемен. Маленькое еще что-то такое. То есть, вы понимаете, человек практически вычеркивает белое население или, скажем так, старое население Нью-Йорка, которое Нью-Йорк построил. Он их вычеркивает из жизни, вычеркивает из карты. Повторяю, карта очень примерная, она очень маленькая и так далее. Но если там нашлось место для какого-то совершенно непонятного мини-анклава каких-то йеменцев и палестинцев, и несуществующего государства, ну там не нашлось места для огромного, например, Боропарка или Вильямсбурга, где живет огромное количество религиозных евреев. Или, понимаете, Бенсонхерст и Бэй-Ридж. Это бывший, ну, или, во всяком случае, итальянский район, тоже они не отмечены на карте. Что мы еще не отметили? Ну, Little Italy. Она, понимаете, смотрите, Little Italy очень интересный такой момент. Когда-то вот Mulberry Street вокруг, это был центр большой итальянской общины. Сейчас, конечно, этот центр превратился там всего там 3-4 блока каких-то. Такая это чисто вот начинает обретать какой-то итальянский вид только на вот Сен-Дженарио, вот этот парад. И так это в основном, ну, то есть вот люди сидят в итальянских ресторанах, кушают и так далее. Это между Чайна-тауном и Сохо. Чайна-таун, конечно, пытается проглотить этот итальянский район, И там фактически осталась одна улица, вот эта Милберри-стрит, осталось и все. Чайна-таун стремительно расширяется во все стороны, причем становится дороже, становится круче, становится более красивым. Почему? Потому что, ну, то есть, есть большое количество китайских иммигрантов, которые поддерживают, работают и так далее. Мы можем сколько угодно фыркать по поводу китайцев, но китайцы создают свое будущее, вы понимаете, и в Китае, и здесь, в Америке. Они очень тяжело работают, они не сидят без дела. Они как раз вот те самые капиталисты, которые, в принципе, нужны. Мы просто не доверяем им. Почему? Потому что, понимаете, мы думаем, что они сейчас вот своруют какие-то секреты, убегут в Китай. Есть такой момент? Есть. Но, в принципе, у нас претензии к китайцам или корейцам или к индусам быть не должны. Они, их дети сидят и работают, и учатся, и уроки делают до 11 вечера. Наши дети гоняют футбол. Ну, так что же вы хотите? Футбол не дает развития. Футбол, с футболом ты не станешь профессором математики, понимаете, не станешь крупным врачом. А они станут. Поэтому, понимаете, если говорить про претензии какие, то это претензии к нам самим. Что мы ничего не делаем, а они делают. Что они вот стоят там, понимаете, вот как я наблюдаю тут одну семью, которая держит китайский ресторан на вынос. У них уже выросло трое детей на моих глазах, которые на мешках с рисом сидят, делают уроки. Уже там двое в колледжах, один на подходе. А они все продолжают и продолжают варить вот эти дешевые супы, там, понимаете, и chicken with broccoli делать, понимаете. И у них это хорошо идет дело, и они совершенно не задирают нос. Цены очень доступны, ну, на обычная китайская вот эта вот лавка. Полуговорящая на английском. И они сидят и делают, и работают, и делают, и работают, делают, складывают свои копейки, продолжают ездить на дешевых машинах, работают. Ну, уже два дома купили. Вы понимаете, вот вам капитализм. Вот люди работают, вот пользуются тем, что должны пользоваться. Каждый день, понимаете, и ходят в каких-то там, я не знаю, очень дешевые одежды, там она вообще, вот эта хозяйка, ходит в каких-то драных тапках. Ну, то есть целый день на ногах. Ну, какие у нас претензии? Я как раз таких людей люблю, понимаете, они фактически работают, они что-то создают, они там, понимаете, пусть вам нравится, не нравится, это другой вопрос, но они не сидят на Белфоре. Они не пользуются помощью. Они сами создают блага какие-то. И это наша с вами вина, понимаете, то есть, ну, уже мы уже тут столько лет, что все хорошие работы, все ушли за рубеж. И что люди все больше и больше работают в сервисной индустрии. А поэтому продолжают нищать. Это совершенно четкий общий американский тренд. Мы пытаемся... Вот у меня тут один человек написал, я не могу с ним не согласиться. Он написал, что мы пытаемся сохранить наш уровень жизни, а они пытаются в Китае вложить в развитие индустрии. Поэтому, понимаете, кто будет отставать, ну, понятно. Он правильно написал. Мы все пытаемся, понимаете, зацепиться за какие-то вещи. Вот я написал про, что у нас 2 триллиона доход. Вернее, этот дефицит. Ну вот, мне начинают говорить, ну вот что типа в Китае дефицит еще больше. У Китая рост 4,7%, а у нас с трудом в этом году будет 2,1%. Когда у тебя такой большой рост, то ты вырастаешь из инфляции. Инфляция, допустим, у нас сейчас 4,1%, ну, допустим, 4,2%. Если бы у нас был бы рост 4,7%, значит, мы на 0,5% растем над инфляцией. Это уже совсем другое. То есть мы имеем какой-то положительный выход из вот это, а так, если мы не растем, продолжаем набирать долги, значит, мы не можем их выплатить, потому что мы не можем из них вырасти. Вот этот весь момент отменяется. То есть для нас будет только в какой-то момент, когда это все достигнет критического уровня, будет подъем налогов. Поэтому что там говорить? Мамдани и вот это все, это не случайность. Вы понимаете, мы не можем, вот, чем больше мы будем сами себя успокаивать, что вот, понимаете, что вот пришел какой-то урод случайно. Он не случайен. В том-то и вся беда. Он совсем не случайен. Он абсолютно закономерен. Вот в той ситуации, которая у нас есть. Повторяю, когда нет вот достаточного количества работы, когда хорошая работа уходит за рубеж, приходит вместо нее непонятно что, когда у нас в стране не есть нормальная ситуация, понимаете, вот смотрите, мы обсуждаем, что почему снимают фильмы, понимаете, что вместо там, я не знаю, на роли Елены Троянской приглашают какую-то черную модель, понимаете. Нет, ну она, кстати, красавица, девка, которая ее играет. Она, наверное, может сыграть миллион других каких-то ролей, но на роли Елены Троянской, которая была по Гомеру золотыми волосами, она играть не может, то есть по определению. Но это левая публика очень поддержит. За тут вот эти некие Миша Козырев, с которым я перестал общаться в какой-то момент, пишет, нет, есть принципиальная разница. Более большинство нормально чувствовал себя всю дорогу в массовой культуре. Недопредставлены были именно меньшинства. Поэтому я приветствую любые такие кастинг-решения. Это глупость. Вы начинаете думать о меньшинствах, окей, думайте о меньшинствах, но думайте в правильном понимании меньшинства, что нет ролей для черных актеров, да полно. Есть прекрасные черные актеры, которые не хуже белых. Я не устану повторять, что Дензел Вашингтон — это один из лучших актеров, которых я вообще знал когда-либо. Потрясающий актер. Сам Сэмюэл Вашингтон тоже, понимаете, очень интересный актер во многом. Они каждый играют свои очень продуманные роли. Очень по-особому играют, их никто заменить по-другому не может. Поэтому, понимаете, у нас нет никаких проблем с этим. Мы только сами себе создаем вот это видим. Поэтому у нас и в стране ненормально. У нас нету серьезного, понимаете, какого-то понимания, что, куда мы идем, что мы делаем, как мы делаем. Я вот написал по этому поводу, понимаете, тут вот, ну это мы не сегодня будем обсуждать, но во всяком случае, что тренд идет, что люди все больше живут со своими детьми. Это идет не от хорошей жизни. С другой стороны, это может нам помочь чем-то. Но, в принципе, это не идет от хорошей жизни. Это может за счет вот этих проблем мы можем прийти к лучшему результату. Мы это обсудим в ближайшие дни. Но, тем не менее. Ну, вот человек пишет вот мне, вот Влад Валеев. Если кто думал, что клинтоновский вход в ВТО в 98-м это только дешевые джинсы, пошитые в Индонезии или Вьетнаме, или дешевые телефоны из Китая. Так вот и сюрприз. Вода в сообщающихся сосудах уравнивается. В экономике при открытых границах доходы выравниваются пропорционально производительности. Не могут работники с производительностью в 2-3 раза выше потреблять в 10-20 раз больше. Просто процесс выравнивания экономики занимает десятилетия. Но Индия и Китай живут лучше и лучше. А Северная Америка и Западная Европа потихоньку сползают в сторону баланса. И первыми это ощущают представители нижнего среднего класса. Те, кто работали с отверткой и молотком на заводе. А за ними средний слой, IT, финансы и так далее. И так пока не наступит баланс. И вторая проблема, проблема импульса. То есть те, кто идут вверх, проскакивая баланс, пройдут выше. А те, кто вниз, они проскакивают совсем в самый низ. Китай и Индия инвестируют сегодня в инновацию. А США и Европейский Союз в поддержание уровня жизни. Угадайте, чья производительность будет расти быстрее. Он прав. Понимаете, Китай и Индия, они на своей бедности строят колоссальное свое процветание в будущем. Именно за счет бедности, за счет каких-то... Потому что американская и, например, английская революция совершались тоже в жуткой бедности. В жуткой. Они построили заводы, они построили фабрики, и Англия стала, понимаете, как говорится, мировой империей. Пока это место не ушло американцам. Америка, в принципе, вот считается вот такой вот, вот понимаете, какой-то грозной силой с 1890 года. Она перебила Китай по GDP. До этого GDP был самый большой в Китае. Почему? Ну, там было население 600 миллионов в те годы. Там или 450 миллионов. Чем больше населения, тем больше у тебя, конечно, потребление идет. И экономика растет, даже в Китае. Поэтому мы перебили за счет того, что мы построили огромное количество фабрик и так далее. Если эти фабрики у нас перестанут работать по любой причине, правильно, неправильно и так далее. Если мы не наверстаем это с помощью каких-то роботов, потому что людьми, я думаю, это невозможно вернуть это производство. Если мы это не наверстаем, ребята, у нас будет очень-очень глубокий пессимизм при нашей жизни еще, господа. Понимаете, в ближайшие буквально 10 лет. Потому что наши расходы, еще раз повторяю, растут, а наши доходы падают. И мы действительно пытаемся поддержать на плаву наш уровень жизни. В Германии та же самая проблема сейчас. Буквально вот сегодня Deutsche Welle пишет, что все мелкие города Рура находятся в предкризисном состоянии. Cities on brinks of financial collapse. Это пишет из Германии, не я. Сегодняшним числом Deutsche Welle. Почему? Потому что у них точно так же исчезает работа. Точно так же. Это проблема колоссальная, господа. Так, окей, перерыв и продолжим.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.

0: Америки 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Линдси Грэм умер от осложнений, связанных с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщил офис «Политика». Там добавили, что предположительной причиной смерти стал разрыв аорты, наступивший из-за атеросклеротического заболевания. До завершения всех токсикологических исследований свидетельство о смерти будет находиться в процессе оформления, после чего в него будут внесены изменения, указанные в заявлении. Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. С 2003 года он представлял Южную Каролину в Сенате. С января 25-го возглавлял бюджетный комитет. Грэм получил репутацию ярого сторонника жесткого подхода к ведению внешней политики. После начала войны в Украине он выступал за введение в отношении России адских санкций и призывал признать страну спонсором терроризма. Выборы в Израиле состоятся 27 октября, в последнюю дату разрешенного законом периода. Об этом сообщили в Кнессете. Предстоящие выборы станут первыми после нападения Хамаса 7 октября. Нынешний премьер-министр Нетаньяху заявлял, что намерен сформировать обширную коалицию и дистанцироваться как от левых, так и от правых. Рейтерс со ссылкой на опрос Израильского института демократии прогнозировал, что коалиция премьера не сможет получить большинство. Около 60% граждан не поддерживают его переизбрание. Стали известны новые подробности одной из самых обсуждаемых свадеб этого года – бракосочетание Тейлор Свифт и игрока НФЛ Трэвиса Келси, которое прошло в начале июля в нью-йоркском Madison Square Garden. Как сообщил мэр Мамдани, певица оплатила $160 000 за разрешение на проведение мероприятия. В эту сумму вошли расходы на сверхурочную работу полиции и дополнительные меры безопасности. Подобные платежи являются стандартной практикой, если мероприятие требует использования городской инфраструктуры, например, перекрытие улиц или привлечение дополнительных сотрудников NYPD. Биографический фильм «Майкл» о Майкле Джексоне, вышедший на экраны 23 апреля, собрал в мировом прокате больше $1 миллиарда. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории. Режиссер картины Антуан Фукуа заявил, что преодоление отметки в 1 миллиард трогает до глубины души. Это цитата. Это достижение принадлежит всем, кто объединился, чтобы почтить память одного из величайших артистов, заявил Фукуа. Фильм рассказывает о пути певца от группы Jackson 5 до статуса короля поп-музыки. В главной роли дебютировал племянник певца Джафар Джексон.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! Поем! SK Learning Center.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
0: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
7: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа. Ну вот еще раз, понимаете, то есть получается вот этот Влад Валеев, вот, который пишет это, он в принципе пишет правильно. То есть когда мы говорим с вами о том, что республиканцы уже теперь не демократы, но республиканцы пытаются как-то мимикировать или копировать те действия, которые производит Мамдани. Почему? Потому что они понимают, что Мамдани на этом делает целую карьеру. И что это действительно кризис в стране, потому что Мамдани пошел в Сирию, и он везде выигрывает. Такие, как Мамдани, такие, как он, или даже хуже, чем он, выигрывают с его эндорсментом. Почему? Значит, у них на руках действительно проблема, которую они сознательно забывали последние полтора года. На самом деле она забыта дольше, но та партия, которая находится у власти, ее винят. Они имеют обе палаты Конгресса. Они этим занимались раньше? Нет, они этим занялись под выборы сейчас. Почему? Потому что у них сейчас горит их задница. У республиканцев, не у демократов. Почему? Еще раз повторяю, потому. Но с другой стороны, это тоже очень такой симптоматичный момент. Понимаете, мы пытаемся помочь бедному или сползающему вниз, но прежде всего действительно сползают вниз средний класс, нижний средний класс сползает в бедность. А средний класс сползает в нижний средний класс. Господа, если вы, понимаете, будете отплевываться от всего этого, говорить, что тут Флинт какой-то несет какую-то ахинею, то вы просто сами себе накладываете розовые очки, понимаете, то есть все это видят. Средний класс действительно сползает вниз. И мы пытаемся вот этими вот законами, которые вот пытаются исправить эту ситуацию, грубо говоря, наложить какие-то пластыри или какие-то решения по сохранению их статуса на том же самом вот уровне, что есть. То есть уровень есть вот сейчас среднего класса, мы вам поможем его сохранить. А Мамдани говорит, я вам могу сохранить ваше местоположение за счет того, что я вам заморожу квартплату, допустим, там рост квартплаты на 2 года. Или сделаю бессрочный лиз, как вот мы говорили. Это же жутко будет популярное решение. Что думаете, даже люди, которые терпеть не могут Мамдани, но у которых материальные трудности, они потом начнут думать, вы поймите, начнут думать. Да, он коммунист, да, он сволочь, да, он антисемит. Слушай, но он мне сохранил кучу денег. Я концы с концами не свожу. Я вот беру, еще раз, каждый раз я беру своего лучшего друга. Он живет в Бруклине в съемной квартире, в которой он сделал ремонт. Он, в принципе, был достаточно состоятельный, нормальный человек, работал, все такое. Но случилось то, что случилось. У него 3 инфаркта. В достаточно молодом возрасте, он меня старше на пару лет всего. Вот так получилось. Работать он больше не может. Он живет, у него disability, он живет на пенсии. Он говорит, что этой пенсии катастрофически не хватает на его собственную квартиру, в которой он сделал когда-то этот потрясающий ремонт, и ему говорили, что не будут повышать квартплату, а теперь повышают. Причем повышают не на 2-3%, там, как раньше при рентконтроле были, а на 7%. Для него эти лишние $100 имеют большое значение, понимаете? То есть, может, для кого-то это ничего, понимаете? Ну, то есть, я рад, что если для вас эти $100 ничего не значит, окей, я рад за вас. дай бог вам, как говорится, чтобы у вас так все и дальше продолжалось, чтобы дальше было, чтобы $1000 не имело для вас значения. Я вам желаю. Но для очень многих людей, вы поймите, это да, имеет значение. Они не настолько богаты, не настолько успешны, как вы. Повторяю, я всем желаю только успеха и процветания. Потому что мы сюда для этого приехали и так далее. И те, у кого получилось, ну, замечательно. Замечательно, что так. Но это же не у всех. И вот на этом, вот на раскладе, вот, понимаете, получается так, что если к нему придет вот этот мамдани и скажет ему, я тебе обещаю, что я тебе еще на 4 года твоему лендлорду дам под зад. Он тебя хочет там на 7% поднимать твою квартплату, а я ему скажу, знаешь, дорогой лендлорд, вот будущие там 5-6 лет ты поднимать ее не будешь. И плеваль я на твои проблемы. Он, думаете, не проголосует за него? Вот если ему так скажут. Он, человек, который за него голосовать категорически не хочет, он понимает, что он коммунист, что он антисемит и так далее. Он за него тоже проголосует? Потому что голосуют рублем, долларом. А не только одними проблемами, понимаете, по антисемии. Причем, посмотрите, вокруг этого мандани такое количество молодых евреев, что начинаешь думать, боже мой, что-то я не понимаю. Вы понимаете, люди для людей никак не доходят. Понимаете, разница между антисемитизмом и антисионизмом. Там есть очень тонкая грань, в принципе. Очень тонкая. Но, как правило, антисионизм ведет к антисемитизму. Как правило. Наверное, в 90% случаев. Поэтому даже если мамдани не конкретный человек, который ненавидит каждого конкретного еврея, наверное, нет. Наверное, он с какими-то евреями даже водку за столом вместе пьет, понимаете, и Хава Нагилу подпевает. Наверное, да. Но он антиизраильский настроенный политик. Он не считает, что Израиль должен существовать так, как он существует. А по-другому Израиль существовать не может. Мы можем поговорить по поводу Израиля вот в следующей части. Я вам скажу такую вещь, что в Израиле тоже очень много чего, как говорится, не складывается так, как надо, чтобы она сложилась. Но это из другой оперы. Ну, мы поговорим на эту тему, понимаете. В принципе, меня тоже эта мысль как-то вот тут начала сжирать, но тем не менее. Но так или иначе, на сегодняшний день мамдани прежде всего идет не за счет своего там антисемитизма или так далее, или своей антибелой политики. Но. Он идет прежде всего. То есть это его побочный ход. Его прежде всего, это его экономическая политика. Я дам каждому голодному по курице бесплатной, я вам заморожу рент, я вам сделаю бесплатный транспорт, я прижму вот этих всех этих владельцев, понимаете, миллиардных квартир и так далее, там миллионных квартир. Они могут пострадать, а мы, как говорится, не можем. То есть, если он страдает, он там теряет, понимаете, я не знаю, пару миллионов из огромного миллиарда. А если мы страдаем, то мы переезжаем жить в коробку на улице. Поэтому разница колоссальная. Качественная разница. Не в деньгах, а качестве, не в процентах, а именно в качестве. И вот это вот на этом, это можно сделать огромную карьеру, как мы видим с ним. А вот с Израилем, вот так вот, давайте переключимся на секунду. Вот меня тут, знаете, вот Вен сказал такую гадостную совершенно фразу по поводу Израиля, что, или это Карлсон сказал, но Венс это как бы подтверждает вот в своих дальнейших речах, что нельзя всех вокруг взять и убить для того, чтобы они с тобой соглашались. Так как делает Израиль. Тут вот какая штука. Вот так, если начать думать. Повторяю, моя программа, в принципе, она для людей думающих, которые готовы вот думать outside the box. Так, если подумать, то Израиль действительно не может заставить, ну, не может на сегодняшний день ни Хамас, или вернее палестинцев думать так, как он хочет, ни Хизбаллу, ни Сирию, ни Иорданию, никого. Израиль выживает только за счет позиции силы. За счет того, что его невозможно тронуть, потому что он ответит так, как вот что, вот видите, Иран его не трогает сейчас. Потому что Израиль или Нетаньяху не будут писать длинные тексты в Твиттере там или где-то. Отвечать, что я уничтожу Иран до, там, понимаете, там, до 12-го колена. Да не будет он это ничего писать, они просто пойдут и бросят бомбы. И убьют всех, кого надо убить. Но выход ли в этом для Израиля? Вот здесь, даже при том, что мы это поддерживаем и понимаем, вот тут начинаются вопросы. А что дальше? А что дальше вот в этой политике? Это же политика, понимаете, тоже это временная. Она уперлась в стену. Что они могут сделать Хизбаллой? Подвинуть ее на север. Ну хорошо, так значит теперь Хизбалла будет обстреливать вот эту зону безопасности и Израиль дальше, потому что они все равно могут ее перелететь. Ну вот они уперли, значит, этих палестинцев заперли, допустим, в 30% Газы. Ну, даже если они зачистят ее, всех остальных, далее, как они определят, кто есть в Хамасе конкретно, а кто его просто поддерживает? Никак. У них что там, извините, татуировка, как у СС была под мышкой, татуировка СС, что можно было еще как-то выяснить это, а здесь как? Ну, днем они, как говорится, стоят на базаре, торгуют финиками, понимаете, а ночью они берутся за автоматы где-то в каком-то там схроне, где они их держат. И начинают убивать евреев или стрелять там на каких-то баррикадах. Как вы определите, кто из них боевик, а кто из них какой-то бедный повар? А может быть и то, и другое? Скорее всего и то, и другое. Потому что мы прекрасно понимаем, что по всем опросам населения, что там 85-90% населения в Газе поддерживает то же самое, что делали они 7 октября. То есть дай им возможность, они еще раз это сделают. Значит, получается так, что все вот эти методы, а так как Израиль уничтожить их всех не может. Израиль же не пойдет, понимаете, на создание концентрационного лагеря уничтожения. Нет. Надеюсь, что нет. Значит, получается, любое решение, которое Израиль предпринимает, оно временное. До того, как в Газе опять народится целое новое поколение, ну это 10 лет где-то, 15 лет. Родится новое поколение каких-то там ненормальных, сумасшедших, бездомных, бездетных, без жены, без денег, без образования, без ума. Без, понимаете? И они понимают, а что им еще делать, что им еще терять, понимаете? Ну вот лезть на баррикаду с Израилем. Израилю предстоит очень несветлое будущее, в смысле, понимаете, его отношений со всеми остальными, потому что вот Нетаньяху, кстати говоря, на это реагирует. Он предполагает новые военные расходы и новое строительство индустрии. То есть в Израиле вот они серьезно обеднеют на сегодняшний день, потому что то есть, на сегодняшний день у них достаточно высокий уровень жизни. То есть даже многие, у них настолько, в принципе, мощное вот это социальное государство, что посмотрите, очень многие из них постоянно ездят за рубеж, катаются, гуляют и так далее и тому подобное. Не, ну замечательно, это я рад за Израиль. Но при этом страна ведет постоянную войну. То есть, о чем мы говорим? Что, в принципе, получается так, что на шекель они могут купить себе, ну, то есть, качественно больше, чем на доллар. Хотя идет там, я не знаю, там 4 шекеля к доллару, но, к примеру, нет, это не важно, но они как бы могут себе позволить, получается, больше. Вот этот интересный момент, который происходит. Вот сейчас, если они начнут строительство какой-то тяжелой индустрии и так далее, для чего? Для того, чтобы уйти от зависимости от Соединенных Штатов или от Германии или еще от кого-то в этом отношении, это будет абсолютно правильный шаг. Потому что очень может быть, что у нас будет и республиканское, и демократическое правительство или Конгресс, которые не захотят больше давать ни денег, ни помощи, ни продавать оружие, ни даже не то, что давать, даже продавать оружие не захотят. Поэтому они должны на это рассчитывать. И опять-таки мы смотрим по тому же Мамдани. Мамдани не случайность. Сколько мы про это не говорили. Он именно закономерность происходящего. 718-303-90-90. Наш телефон, прошу, все линии свободны. Мы должны такого, как Мамдани, не столько его ругать, ах ты ж сукин сын, там тот, третий, десятый. Он так и так, сукин сын, мы это знаем все. Дальше мы должны думать, что делать с этим. Вот у республиканцев, когда у них начало подгорать во всех местах, они провели закон по поводу вот этого федерального строительства жилья. А что вы думаете, что это такое? А на что это реакция? Они что, внезапно поумнели, что ли? Вряд ли. То, что они пропускают, это фактически полусоциалистический закон. То есть они реагируют на Мамдани. Добрый день, вы в эфире. Они реагируют на мам, да, они. Потому что они понимают, что у них идут выборы, и они там могут с треском пролететь. Ну, то есть, скорее всего, так и так это произойдет, потому что, еще раз повторяю, эта война не отразится на рейтингах республиканцев. На них отразятся именно проблемы с экономикой. Добрый день, вы в эфире.
9: Доброе утро, Александр.
8: Доброе.
9: На сегодняшний день в Израиле вы на шекель, как и на доллар, ничего не купите. Сегодня шекель...
8: Нет, я не про это говорю. Я не совсем про это говорю.
9: Вы примерно говорите. Вы примерно привели пример. Вот, так на сегодняшний день, значит, за один доллар стоил 2,63. Я менял. Я недавно приехал оттуда. Понимаете? И тоже на шекель... А то, что они должны были, вы правильно давно говорите, что они должны были давно начать строить заводы, чтобы выпускать свое оружие. Вот это они опоздали. Опоздали, и когда это произойдет? Да, еще одно, не могу понять. Все хают. Почему пользуются все, что придумали евреи? Как мобильник, как это то же самое. Врачебными открытиями, все. Вот почему? Если они такие ненавидящие евреи. Я задаю вопрос, не один раз задаю вопрос этим вот тупоголовым...
8: Этот вопрос вы не получите никогда ответа, я вам сразу говорю. Спасибо. Никакого ответа вы на это не получите. Это была такая в свое время такая юмореска, которую писали, что советский человек там или русский инженер встает там, или работник встает с утра, чистит зубы американской зубной щеткой с американской зубной пастой, включает американскую плиту, делает себе кофе в американском кофейнике, там или в итальянском кофейнике, включает немецкую лампу, включает американский компьютер, запускает американскую систему Windows, начинает печатать, как я ненавижу Америку и Запад. Это вы не поймете, понимаете, что даже если евреи там изобрели теорию вероятности, то 30, все равно их будут ненавидеть, так, поэтому, слушайте, это я даже отвечать не буду. Дело не в этом. А по поводу шекеля я имел в виду другое. Тут не вопрос то, какой он имеет обмен или не к доллару и так далее. Это абсолютно не важно. Дело в том, что Израиль покрывает такое количество каких-то дополнительных расходов за счет высоких налогов из вот этого социалистического государства. Израиль такое полусоциалистическое государство. Там столько покрыто и образование, и медицина и так далее. Там настолько все это закрыто, что у людей остается больше, у хорошо зарабатывающих людей, остается больше денег в кошельке, чем у американцев. Несмотря на то, далее. То есть в Америке ты должен еще больше зарабатывать для того, чтобы у тебя осталось то же самое количество. В качестве, мы говорим, не в количественном, а в качественном. Поэтому, понимаете, израильтяне ездят больше. Вот именно на уровне среднего класса, допустим, или даже нижнего среднего класса, они больше летают, больше видят. Больше что-то, как говорится, себе позволяют. Потому что у них вот эти вот расходы, которые вот у нас дополнительные есть, у них их нет. Вот я это заметил уже, причем не первый раз, это уже достаточно давно я замечаю. Что люди, которые у нас находятся на том же классе, что там в Израиле они живут более, как говорится, вальяжно. Ну дай бог, я не завидую, я просто отмечаю это. Что они живут более вальяжно, чем они живут в Америке. Но у них там, конечно, фон постоянная война. Такая небольшая добавка. То есть, если это, как говорится, что-то меняет, то... Но я не говорю про войну, я говорю именно про уровень жизни. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
10: Доброе утро. Вот мужчина говорил, что зачем они пользуются тем, что придумали евреи. Например, я пользуюсь телефоном Samsung, его придумали южнокорейцы. И мы можем тогда сделать призыв, чтобы люди не покупали то, что придумали евреи, не ходили к еврейским врачам, не ходили к еврейским адвокатам, не ходили к еврейским учителям. Давайте сделаем такой призыв, и пусть никто не ходит. Хорошо?
8: Понимаете, это мы разводим здесь пар на пустом месте. Ребят, ну давайте не будем заниматься фигней полной. Почему не любят, почему то, почему это? Да не любят евреев, продолжат не любить, продолжат пользоваться, как каким-то там Сан-Фолман и какой-то технологией, которую евреи выдумали. Вот так будет, все. Или пусть евреи не выдумывают. Ну, тоже плохо. Добрый день, вы в эфире.
11: Да, Александр, доброе утро. Конечно, сенатор, который Лэнси Грэм, он был true American. Был настоящий американец, он даже говорил, как в ковбойских фильмах, акцентов. Дело не в этом. Вот вы сравниваете Китай, Америку, почему они такие, мы такие. Они, какие бы они ни были, они патриоты. Там они китайские флаги не жгут. Правильно? Потому что им бы головы бы отрубили вместе бы с руками.
8: Да.
11: А здесь да.
8: Да.
11: А здесь да. Вот и все.
8: Ну тут поэтому, распустились, потеряли дисциплину, потеряли всяческое нормальное понимание.
11: Любовь к нашей стране потеряна среди местного населения. Понимаете? Вот и все. Да. И так оно и пошло, и пошло, и пошло, и вот к чему мы пришли. That's it.
8: Ну, это часть, да, часть этой нашей проблемы.
11: Но это основная часть. Патриотизма нету.
8: Ну, да, да.
11: Вот и все.
8: Да. Да, спасибо, спасибо. Патриотизм действительно исчез. Ну, то есть в тех количествах, которые он должен быть, он исчез. Если мы говорим о том, что среди демократов что-то там, что-то 65 или 70% поддерживают коммунизм больше, чем капитализм, то о чем мы говорим? Ну, допустим, мы не говорим про Америку и тогда versus, там, я не знаю, кто-то. Но я думаю, это тоже будут сходные цифры, что они будут считать, что Америка не права в большей количестве, в большей пропорции, чем если бы это сказали республиканцы. Но проблема в том, что республиканцы при этом не занимаются пропагандой и своим, как говорится, образованием о себе. Они этим не заняты. Они не заняты объяснением, почему они что-то делают. Это колоссальная проблема, которую, понимаете, они там учесть пока не хотят. Понимаете? Колоссальная проблема. То есть, если, вот в частности, это самая война в Иране. Мы сделали круг, обратно пришли. Почему она не популярна? Потому что люди не понимают, а что вы напали на Иран? Что там делаем? Зачем мы опять строим кому-то демократию? Мы не строим демократию, в том-то и хитрость. Вот о чем дело. Ну, в общем, много чего надо менять, понимаете, в подходах. Если республиканская партия не начнет... Нет, то есть я понимаю, что там все задает, роль задает Трамп. Трамп себя пытается рекламировать как только себя и только себя. Республиканцы должны рекламировать не конкретно человека, а конкретно, что он делает. Это очень важный момент. Это даже не вопрос рекламы, это вопрос объяснения. Потому что вы же живете в демократическом обществе. Трамп же не Путин, которому наплевать, выберут его, не выберут, он все равно будет выбран. Он не может на это наплевать. У вас демократия. В демократической системе вы обязаны. Человек.

0: Что можно делать? Вот так вот идет, так идут дела. Но вот только что пришло известие, что известный актер из Новой Зеландии, которого, ну, вы его знали как Сэм Нил, он играл Jurassic Park, он играл Event Horizon, он играл в целом ряде фильмов, очень хороший актер, умер в 78 лет, у него была затяжная очень лимфома. Вот он умер сегодня в 78 лет ему был в Австралии. В общем, так или иначе, царство ему небесное. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
2: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
6: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
7: Доброе утро. Я хотел бы начать с того, что многие проблемы у людей, которые покупают недвижимость, заключается в самой начальной подготовке. Дело в том, что на той неделе у меня было два митинга с двумя компаниями в Бруклине риэлстейтовскими. И все говорят, что они получают mortgage pre-approval, которые как будто бы они нормальные mortgage pre-approval, но на самом деле люди, которые дают это mortgage pre-approval, не проверяют до конца то, что надо проверять. И потом, когда дело доходит до самого моргиджа, моргидж не получается. Так вот, я что хотел бы сказать. Когда вы звоните в Noble Mortgage Team для того, чтобы избежать такого случая, что вы не можете получить моргидж, или условия будут другие, или down payment должен быть больше, то есть все то, что вы не ожидаете. Для этого нужно очень тщательно и правильно сделать моргидж pre-approval. Я вам гарантирую, что когда вы позвоните в компанию Great Northern Mortgage, Noble Mortgage Team по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, моя тим, у меня 8 человек на команде, мы просматриваем каждый документ, мы собираем все документы, мы делаем mortgage pre-approval, пока мы не убедимся.

0: убедимся, что да, действительно, если вам нужен моргидж на 700 тысяч долларов, вы его получите. И да, это может занять какое-то время, и это правильно, потому что сначала мы собираем документы, потом, после того, как все документы собраны, у меня есть pre-approval manager, который сидит и делает, проверяет ее. Чисто работа заключается в том, чтобы проверить все такс ретерны, проверить все депозиты, проверить ваши деньги, проверить вашу кредитную историю. Если что-то у вас там неправильно, порекомендовать вам то, что вы, допустим, сами не знаете, или дать вам направление, что нужно сделать для того, чтобы вы могли получить вот эти 700 тысяч моргидж. Иногда бывает так, что вы можете получить, допустим, только там 350, а вам надо 700, да, в моем примере, то, что я сейчас сказал. То есть мы вам скажем, может быть, вам надо, допустим, иметь коусайнера, тогда мы вам рассчитаем. У нас некоторые клиенты приводят нам по 5, по 7, по 10 коусайнеров, потому что кто-то там списывает много, кто-то там, у них какие-то расходы дополнительные, и не всегда получается с первым коусайнером сделать моргидж. Да, это много работы, но если у вас есть такое стремление и желание купить недвижимость, пожалуйста, работайте с профессионалами, чтобы потом, когда вы начинаете ваш моргидж процесс, чтобы вас не было: «О, а ты мне этого не давал», «О, а там, там это что-то», да? То есть очень многие люди просматривают. Я плачу большие деньги каждый месяц моей команде, которые сидят у меня на зарплате, чтобы действительно все это дело сделать. У большинства, наверное, 99% даже такой возможности нету платить такие деньги профессионалам, которые просматривают все эти документы. Поэтому, пожалуйста, сделайте правильные шаги. Позвоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Сначала телефон, скорее всего, возьмут кто-то на моей команде. Мы соберем все документы. Я поговорю тоже с вами. Мы сделаем обязательно митинг. Во время этого митинга я вам обязательно скажу, что вам нужно сделать, какие у вас будут cash to close, то есть сколько вам надо будет денег принести, какие процентные ставки, сколько вам надо будет, если вам надо коусайнер, я вам все скажу, какие деньги коусайнер должен зарабатывать. Если у вас, допустим, деньги в матрасе или под матрасом, я вам правильно скажу, как это все правильно сделать. Поэтому вопросов всегда масса. И постарайтесь, да, это немножко больше времени у вас займет, но вы будете 100% гарантированы, что вы купите недвижимость, которую вы хотите. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Ну вот я еще раз повторяю, что вот пока мы здесь сидели, я тут посмотрел, что умер актер. Ну, он вообще родился в Северной Ирландии, но он считался новозеландско-австралийский актер, хотя снимался в Америке в основном все годы. Сэм Нил. И, ну, в общем, я вообще люблю английских актеров, я вам скажу честно. Почему? Потому что у них чувствуется высокий такой драматический класс. Они очень многие постоянно играют не столько в кино, сколько в театре. И это накладывает, ну вот видно больше профессионализм в них, такое впечатление. Ну вот считайте так. Когда английские актеры, вот какие бы мы ни, каких бы мы ни брали, играют в американских фильмах, это американским фильмам придает такой, знаете, вот очень высокий уровень класса. Потому что американские актеры или актрисы, вот актрисы в основном, ну то есть по какому методу отбирают актрис на сегодняшний день? Ну так вот, если говорить честно. У нее красивая грудь, красивая задница и морда. Ну вот все, замечательная актриса. Какого-то таланта серьезного, вот я последнее время в этих актрисах не замечаю. Кроме каких внешних хороших данных, и то временно, пока не... В принципе, там больше ничего нет. То есть были в свое время были актрисы, которые помимо внешних данных имели колоссальное какое-то вот именно мастерство игры. Даже Мэрилин Монро, например. Но это исключение скорее из правил. Вот таких актрис, как вот уровня, например, Мэрил Стрип, мы практически, фактически не имеем больше. Актеров мужиков много, женщин очень мало. Но вот Сэм Нил, он был очень запоминающийся актер. Он, повторяю, играл вот в «Парке юрского периода», играл этого профессора, который вот обнаружил все это и был в полном прострации, что называется, от этих динозавров. Он играл кардинала в «Тюдоре», в сериале. Вот «Иван Хорайзен» — это такой культовый фильм ужасов. То есть, я много фильмов с ним видел. И вот «Пики Блайндерс», то есть, потрясающий, конечно, актер был. Очень такой динамичный, очень разный. Он мог играть в комедии, он мог играть в фильме ужасов. Вы понимаете, вот это тоже такой момент. Жалко. 78 лет. У него была лимфома в каком-то там виде, но говорят, что он умер не от этого, но вообще непонятно. Хорошие люди, к сожалению, уходят, покидают нас. Как мне сказал мой один знакомый из Грузии, он говорит, Бог забирает к себе лучших как можно скорее. Вот эта гадость такая этой жизни, что действительно это так. Потому что, знаете, с нами остаются разные там непонятно что, а хорошие люди действительно исчезают. Или хорошие люди живут мало, понимаете, а всякое непонятно что, вот они живут там спокойно до 98 лет и тихо умирают в своей постели, понимаете? Под оплакивание родственников. Да, вот так жизнь складывается. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
5: Доброе утро, господин Снег. Доброе. У меня к вам вопрос, пожалуйста. Вот вы сказали, Конгресс провел закон, а президент не подписал и не наложил вето. Что тогда должно произойти?
4: Ничего. Закон стал законом.
5: А он не хочет его исполнять?
4: Он не может его не исполнять. У него нет такой возможности не исполнять. Он считается исполнительной властью. Хочет он того или нет?
5: Ну вот Верховный суд сказал, он может любого чиновника выгнать, заменить.
4: Вот причем тут чиновник? Но, кого он выгонит? Конгресс?
5: Нет. Он, чиновники должны этот закон привести в действие.
4: Окей, спасибо. Значит, смотрите. Значит, если Трамп, допустим, вот сделает такую невероятную глупость, что он не будет исполнять закон, который он не подписал, который прошел вопреки его желанию, значит, начнется так называемый конституционный кризис. Значит, этот кризис не будет в его пользу. Во-первых, потому что пойдут в Верховный суд и скажут ему, что он должен его исполнять по разделению властей. Это первое. Второе. Если он это попытается сделать, то эта партия расколется против него и за него. Еще больше. Тогда вообще выборов даже 28-го года они не увидят. Знаете, это будет действовать только против Трампа. Поэтому я крайне сомневаюсь, что он пойдет на подобную глупость. Крайне сомневаюсь. Тем более, что у них есть голоса преодолеть его вето. Он уже раз он не подписал его... Понимаете, он бы наложил бы вето. Значит, он не накладывал вето, потому что он знал, что вето опрокинут. Поэтому он специально сделал такой, типа, фырканье и так далее. А закон вот этот Save Act, который он хочет провести, конечно, правильно было бы его провести, но Конгресс не обладает никакой смелостью абсолютно, понимаете, даже имея большинство, вот так вот работает. А что вы думаете, почему республиканцев сейчас не будут избирать? Потому что они понимают, что они импотенты. Что можно делать? С одной стороны, у нас есть мерзавцы, с другой стороны, импотенты. Замечательный выбор. Мерзавцы среди демократов, понимаете, импотенты среди республиканцев. Прекрасно, прекрасное время мы живем. Что делать? Вот так. Добрый день, вы в эфире.
6: Добрый день. Я думаю, какой может быть патриотизм, когда люди имеют двойное гражданство? Очень много людей сейчас, которые... которые приехали, и, ну и давно, которые приехали, имеют двойное гражданство. Они гордятся, что они имеют российское, там, грузинское, другое, узбекское, и в то же время американское. Ну, они же будут патриотами Америки.
4: Ну, что я могу сказать?
6: Спасибо. Мне кажется, вот в этом корень тоже большой.
4: Ну, это одна из причин, скажем так. Спасибо. Это одна из причин. В принципе, в Америке нету требования, чтобы было только одно гражданство. Понимаете? Они всегда к этому относились очень так свободно. Что у тебя вот у этого Сэм Нил, у него было три гражданства. Ирландии, Австралии, по-моему, Новой Зеландии одновременно. А снимался он все время в Америке. Понимаете, ну что, он был, был меньшим патриотом Запада? Я думаю, нет. Да, вот у него было гражданство Новой Зеландии, Ирландии и Англии. Ну, вот видите, даже Австралии не было. Хотя он жил в основном в Австралии. Ну, вот это западная система, она сложная для восприятия. В конце концов, патриотизм, он не заключается конкретно в паспорте, в гражданстве, понимаете? Патриотизм к западным идеям должен быть в голове. Я был патриотом американской системы вот ценностей, еще находясь в Советском Союзе. Почему? Потому что я читал много про Америку, мне нравилось, что там делают, мне нравилось, что там предлагают. Мне нравился целый ряд каких-то вот таких свободных правил в Америке. И я считал, что это своего рода эталон. Поэтому мне не надо было даже быть американским гражданином, чтобы быть ее патриотом. А вообще, в принципе, еще раз повторяю, патриотизм – это воспитуемое понятие. Вот у меня каждый раз говорит, не надо где-то... Вы знаете, может быть, в Советском Союзе надо взять какие-то примеры, что они делали. Советский Союз умел добиваться даже не столько силовой дисциплины, сколько патриотической дисциплины. То есть люди действительно чувствовали какой-то патриотизм. То есть они могли быть недовольны системой, ворчали, что нету там пирожков на улице и так далее. Но при этом очень многие были патриотами своей родины. Вот эти вот все эти истуканы, что ставились на улицах, они играли свою роль, вы понимаете? То есть они фактически воспитывали какую-то монументальную пропаганду. У нас это, вы понимаете, мы взяли, когда-то это, кстати, делалось в Америке, тоже ставили памятники писателям, ставили памятники каким-то спортсменам, ставили памятники деятелям, врачам и так далее. Мы перестали это делать массово. Вы понимаете, любая цивилизация нуждается в своих героях, нуждается в воспитании, особенно молодого поколения. Потому что молодое поколение знает о том, что сделало предыдущее поколение. Вот смотрите, у дворян когда-то, в любой дворянской семье было генеалогическое дерево. Был так называемый патент о дворянстве. Те дворянские роды, которые его не потеряли в каких-то пожарах или еще где-то, у них была грамота, написанная, как правило, на пергаменте, которая говорила, что такой-то, вот там, я не знаю, Джон там какой-то первый, он основатель этого дворянского рода, потому что его сделал дворянином и пожаловал вот в это вот там во владение какой-то, такой-то король в таком-то году за такие-то успехи. Или с достижения. И пошло и поехало от него. То есть, если, как говорится, этот род жив до сегодняшнего дня, то вот это генеалогическое дерево, которое пополнялось и расширялось, они свято сохраняют где-то. И, наверное, каждому своему отпрыску, сыну, внуку, и говорят, ты видишь, вот там какой-то твой пра-пра-пра-пра-пра-пра какой-то дедушка, вот он был рыцарем, там при короле, там, я не знаю, Эдуарде III в Англии. А с твоей маминой стороны пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка была там дочерью герцога Аквитанского в XII веке. И они там в 15 веке вот какие-то отпрыски от того и другого соединили свои, как говорится, роды в браке. И вот мы-то происходим оттуда и отсюда. Вот к примеру, Они это постоянно делают, постоянно говорят. А что, скажите, вот наши дети, скажите, они что, знают наших бабушек и дедушек, они уже не знают их? Ну, какие-то там старики на каких-то фотографиях черно-белых. Где-то что-то написано, где-то кто-то был. Откуда приехали, то половина не помнит. Что они там делали, тем более не знают. То есть это надо воспитывать, это надо повторять, надо писать какую-то историю. Наверное, каждому из нас надо озаботиться, вот, чтобы написать историю хотя бы нашей семьи, там, я не знаю, наших там нескольких предков, которых мы помним, потому что мы тоже помним там. Ну, вот я помню, то есть я своего прадедушку не видел никогда, он умер до моего рождения. И со стороны папы мой дед умер до моего рождения. Поэтому я могу только о них писать, только по их именам, я их не знаю. Ну, хотя бы их имена, их, как они выглядели, я знаю по фотографиям. А уже дальше я не знаю ничего. То есть на уровне уже моего прапрадеда, это для меня уже чисто имя, которое мы установили чисто по отчеству моего прадеда. Ну, у меня есть один родственник, который собрал всю родословную нашей семьи, там до 1847 года примерно. Ну, в общем... Ну, это, наверное, исключение из правил, а не правило. А вот, наверное, такое должно быть в каждой семье. Должен быть патриотизм и вот это все, вот эта история, уважение к традициям, уважение к флагу, уважение к какой-то дисциплине, что должна быть не только права, но и ответственность. Еще и обязанности должны быть. Вот это все должно воспитываться в детях, да и во взрослых тоже. То есть это должны повторяться, должны, знаете, я не знаю, хоть эти стоят столбы с надписями. Ты выполнил сегодня, там, я не знаю, 10 заповедей там каких-то там, я не знаю, ежедневных. Я не говорю про 10 заповедей там Моисея, но, ну, к примеру. Ты сегодня там, я не знаю, сделал ли то-то, там, ты сегодня был патриотом? Ты сегодня там, я не знаю, сделал что-то для своей страны? Ну, я утрирую, но тем не менее, это, наверное, должно быть. И тогда не будет сожженных флагов. Тогда не будет такое количество идиотов на улице, которые верят, что в Северной Корее больше свободы, чем в Америке. Ну да, Северная Корея, понимаете, это апологет свободы. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казим Афарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Военнослужащие армии, уцелевшие после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте, обвинили военное руководство в игнорировании предупреждения об угрозе, пишет Вашингтон-Пост. В результате инцидента в порту Эш-Шуайба погибли 6 человек, а выжившие испытывают чувство вины и предательства со стороны руководства. Военные утверждают, что генералы проигнорировали разведданные, которые указывали на высокую вероятность иранского удара по порту. База не имела достаточной защиты от дронов, однако командование все равно перебросило туда войска. Кроме того, раненые участники событий пожаловались на серьезные сбои в системе медицинского обеспечения после атаки. На прошлой неделе результаты внутреннего расследования передали семьям погибших. Однако солдаты сомневаются, что виновные в отправке людей на уязвимый объект понесут реальное наказание. Юридический советник городского управления транспорта Пейдж Грейвс ушла в отставку со своего поста на фоне начатого расследования, связанного с чрезмерными и необоснованными расходами ведомства на оплату сторонних судебных издержек. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и требование перепроверить распределение бюджетных средств внутри всей структуры. Влиятельный член Палаты представителей Конгресса Джеральд Надлер, представляющий интересы жителей Нью-Йорка, на протяжении многих лет подтвердил свое решение окончательно оставить госслужбу и уйти на покой в конце нынешнего года. Несмотря на скорое завершение своих полномочий, законодатель опубликовал развернутое обращение, посвященное масштабному преобразованию Пенсильванского вокзала. Надлер подверг резкой критике руководства государственной железнодорожной компании за непрозрачность распределения денежных средств. Он прямо обвинил ответственных лиц в том, что они пытаются скрыть от общественности реальную стоимость реконструкции вокзала, давая пустые обещания не повышать цены на проездные билеты для обычных горожан, в то время как расходы на обновление узла продолжают стремительно расти. Министерство жилищного строительства и городского развития приступило к исполнению положений крупного совместного закона, который официально вступил в силу. Данный законодательный акт направлен на коренное преобразование строительного рынка страны в 21 веке и преодоление дефицита доступного жилья. Документ вводит жесткие ограничения для крупных коммерческих объединений и инвестиционных фондов, запрещая им массово скупать индивидуальные жилые дома, предназначенные для одной семьи, что ранее приводило к искусственному росту цен и ущемляло права рядовых покупателей. Закон также выделяет государственные денежные средства в размере $200 миллионов в виде ежегодных безвозмездных пособий для тех местных органов управления, которые смогут доказать реальное увеличение объемов возведения жилых зданий на своих территориях за счет упрощения выдачи разрешений. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новую серию ударов по Ирану. Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма. На турнире в Нью-Йорке убили экс-чемпиона баскетбольной лиги Литвы. Сотни человек эвакуировали из зоны наводнения в Миссури. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза, если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставят Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
0: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Рикошет.
5: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Davidson Radio, телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Россия, одна из крупнейших нефтедобывающих держав мира, стоит в очередях за бензином. По подсчетам «Новой газеты Европа», после атак украинских дронов в России полностью или частично остановлены 13 нефтеперерабатывающих заводов. Это около 30% переработки нефти в стране и до 41% производства бензина. По данным агентства Reuters, ежедневная нехватка топлива на российском рынке достигает 40-45 тысяч тонн. Это около 30-35%, при том, что еще в июне дефицит держался на уровне 20-25%. Что это значит для обычных людей? Житель Иркутска рассказывает, простоял в очереди на Роснефти 12,5 часов, чтобы залить несчастные 15 литров. А очереди к заправкам, где бензин еще продают физлицам, растягивались на 4 километра. В регионах вводят лимиты от 15 до 40 литров в одни руки. Где-то запрещают заправляться в канистры, где-то бензин отпускают по номерам машин в четные и нечетные дни. В Севастополе бензин продавали по QR-кодам, а в Краснодарском крае к дежурствам на заправках привлекли полицейских, казаков и даже учителей. В Иркутской области и Забайкалье объявлен режим повышенной готовности. Там люди стоят в очередях больше суток. Дефицит дошел и до Москвы. «Лукойл» временно закрыл почти все свои столичные заправки. И вот что примечательно, Кремль больше не может делать вид, что ничего не происходит. Вице-премьер Александр Новак публично признал, мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Дошло до того, что страна, качающая нефть, начала импортировать бензин из Индии. Около 60 тысяч тонн уже отправлено, а объем импорта планируют довести до 400 тысяч тонн в месяц. При этом Украина бьет все глубже. 6 июля дроны впервые поразили Омский НПЗ, крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, преодолев более 2500 километров. Это самый глубокий удар за всю войну. Как написал Зеленский, теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не достало бы украинское оружие. А уже 12 июля дроны атаковали НПЗ в Сызрани, один из крупнейших заводов Самарской области, входящий в Роснефть. Сейчас ко мне присоединяется публицист, политический аналитик Леонид Мартынюк. Леонид, приветствую вас.
6: Добрый день, Артем.
5: Как так получилось, по-вашему, что страна, которая позиционирует себя как бензоколонка всего мира, сверхдержава номер один по добыче и экспорту бензина, как так получилось, что ее граждане сейчас в многотысячных в очередях, в многокилометровых стоят и не могут получить бензина?
6: Ну, я бы немного вас поправил. Бензоколонка, это их так называл Маккейн, например, и некоторые критики другие от республиканской партии внутри, там, может быть, от российской оппозиции так говорили. А сам Путин, он позиционировал себя как Россию, как нефтяную сверхдержаву. И, естественно, это все передавалось через администрацию президента, пропагандистами на всю страну, что вот мы контролируем Европу через наши поставки газа, например. Потому что Россия была крупнейшим поставщиком газа до начала крупномасштабного вторжения. И как получилось, ну, я почитал специально перед эфиром последние данные, о которых пишут Reuters, Financial Times, новая газета Европы и так далее. Они в среднем говорят о том, что Украина за последние несколько месяцев уничтожила или повредила около 30% производства бензина в России. Соответственно, представьте, любая страна, большая особенно, если у нее уничтожается 30% производства чего-то, то возникает дефицит этого чего-то. И главная проблема для России даже не в том, что вот на данный момент повреждено 30%, а то, что Украина продолжает свои удары, и как только где-то что-то ремонтируется и восстанавливается где-то производство, туда снова прилетают украинские дроны или там ракеты крылатые «Фламинго», и снова это оборудование уничтожается. И это вот первая проблема, что удары продолжаются и война продолжается. А вторая проблема то, что очень многое оборудование, современное, новое, которое было повреждено, оно было куплено на Западе. Сейчас есть санкции на покупку и даже ремонт на запчасти этого нового оборудования западного. И поэтому Россия вынуждена ремонтировать это оборудование, покупая детали в Китае, там, через какие-то третьи страны. Это могут быть даже не оригинальные детали, а какие-то копии. А вы сами знаете, все знают, что если вы покупаете какую-то копию китайскую, то она не работает так, как оригинальная чаще всего. Поэтому проблема вот две, что война продолжается, удары продолжаются, и даже некоторые пропагандисты, особенно честные, уже говорят, что надо готовиться к тому, что бензина в России не будет как раньше, что ты можешь приехать в любой момент и купить на заправке бензин, что надо быть готовым там, к каким-то талонам, к каким-то перераспределениям, очередям, и что это будет ресурс, который не доступен свободно в любой момент покупателю, как вот, например, для нас в Соединенных Штатах. Я могу выехать на машине, у меня в 5 минутах 10 заправок, и на всех есть бензин и никаких очередей.
5: Ну вот вы говорите 30%, те цифры, которые я нашел, это 18-20%, ну, предположим, пусть 30%. Кажется, это не такая большая цифра. С большая, другой стороны, большая. Я...
6: Ну, представь, 30%, то есть треть людей не могут вообще купить бензина. То есть если представить, чтобы не было дефицита, что надо, чтобы треть людей в России и треть фермеров в России перестала работать, выезжать на работу, там, ездить куда-то.
5: Они вот, же не кстати, о фермерах. Я да, хотел сказать, что у меня есть знакомые в России, которые занимаются фермерством, и они достаточно молодые люди. Так вот, буквально на прошлой неделе ситуация, когда муж поехал, значит, в очередь на заправку, простоял 6 часов, хотел получить бензин, там приехал бензовоз. В какой-то момент все в этой очереди, значит, безумно обрадовались, сейчас они получат бензин. Но потом вышли представители заправки и сказали, бензина не будет. То есть вот он 6 часов дня потерял в этом ожидании и ушел ни с чем. Одновременно с этим есть другие сообщения от людей тоже, с которыми я общаюсь, которые работают в поставках, скажем, этого бензина. И они говорят, что есть ситуация, когда бензовозы полные, они просто стоят недалеко от этих заправок, просто полные, и ждут какого-то, ну, сообщения, не знаю, приказа, чтобы они могли подъезжать. То есть такое ощущение, что это намеренно регулируется, этот кризис. Насколько, по-вашему, действительно так может быть?
6: Это, может быть, такие подозрения могут быть вызваны тем, что российское руководство, Кремль, они считают, что главное снабжать бензином Москву, потому что все революции, какие мы знаем, и бунты крупные, успешные, проходили в столице, когда-то там Петербург, когда-то это была Москва. И поэтому на данный момент главное, чтобы население Москвы не собиралось в больших очередях и не начинало обсуждать, а почему, собственно, мы стоим в этой очереди 6 часов, или там некоторые стоят сутки, например. Поэтому часть бензина могут везти из регионов, не могут, они везут прямо сейчас, везут, конечно же, из регионов, чтобы снабжать Москву. А мы видели удары по Капотне, по окраине Москвы, где там красиво крышка взлетала от бензохранилища. И это была крупнейшая НПЗ в Москве, а весь остальной бензин везется из регионов. Поэтому регионы снабжаются по остаточному принципу. И, может быть, кто-то сказал, что мы не знаем, сколько у нас будет бензина на сутки, и мы должны распределять этот бензин равномерно. И, может быть, этим было вызвано то, что команды доставлять бензин не было. Возможно, этот бензин был рассчитан на спецтехнику, возможно, каким-то блатным людям, родственникам, там, не знаю.
5: Этому как много вы считаете, почему так получилось? Ну, то есть, многие сейчас даже на видео, которые мы можем посмотреть в интернете, там люди кричат, где ПВО, да, где защита? Как так получается, что какие-то объекты, там, где проживает Путин, например, защищают ПВО, а вот эти НПЗ остались без защиты?
6: Ну, на самом деле, сейчас Украина дошла до такого этапа, когда она может ударить по любому объекту. Но, например, те дроны, которые долетают до НПЗ в России, они, если полетят на какой-то объект, где находится Путин, а он, как правило, сейчас в бункерах находится, то просто даже если они обойдут это ПВО, путинское ПВО, то они не нанесут какого-то ущерба именно Путину. Там, может быть, рядом с этим зданием, рядом с бункером, поэтому будет какой-то ущерб. Поэтому сейчас просто нет смысла в данный момент наносить удары по путинскому бункеру. Смысла нет. А вот, например, сжечь НПЗ и создать дефицит топлива, который, собственно, сказывается на всей стране и на войсках, которые находятся на фронте. Им же тоже нужен бензин, например, там электричество для дронов, которыми атакуются украинские войска, которыми Россия не атакует украинские войска, они в том числе используют генераторы электричества, работающие на бензине. Поэтому вдвойне полезно не иметь россиян, не давать россиянам достаточно бензина, они не смогут атаковать на мотоциклах, на автомобилях, на каких-то, они не смогут заряжать дроны. И то, что в России внутри происходит бурление среди народа, это дополнительно бонус, так скажем. Это не было гарантировано, и пока даже на данный момент мы не знаем, к чему это приведет. Может, просто люди там побурчат и разойдутся, как это часто бывает в России.
5: А физически возможность у России, по-вашему, есть защитить все НПЗ, которые есть на территории? Я так понимаю, что их не так много на самом деле.
6: Нет, есть крупнейшие, и Украина показывала даже уже списки, что есть 11 крупнейших НПЗ, и по всем были нанесены удары. Вот последний был Омский НПЗ, самый большой, и по нему был нанесен удар вот буквально там около недели назад. И он был самый крупный, и все 11 были так или иначе повреждены. А все остальные, они просто помельче, и защитить их всех Россия не может по разным причинам. Но прежде всего, главная причина, когда в феврале 22-го года Россия начинала войну, то она не собиралась воевать 4,5 года, и, соответственно, у нее не было, и она не собиралась отражать удары Украины вглубь России, и поэтому не было ПВО вообще на это рассчитано, Россия не готовилась к этому. А представьте, сколько ПВО было потеряно за эти 4,5 года. Естественно, что Россия сейчас еще хуже готова к такой войне. И Украины не было дронов. Но вспомните, это вообще ситуация была совершенно другая. В феврале 2022 года не было вообще представления о том, какой будет война, что она будет дроновая именно, и что Украина будет крылатой ракетой, и что скоро появится баллистика. Вот мы ждем в августе-сентябре первые удары, испытательные удары баллистическими ракетами Украины по Москве и по другим там городам, какие выберет Украина для нанесения ударов. Поэтому она не может защитить и не сможет в ближайшее время. И, собственно, поэтому в элите России явно происходят какие-то бурления. То есть явно в элите России есть какой-то, появилась какая-то пессимистичная настроенность, связанная с тем, что они не видят успешного выхода для России из этой ситуации, из войны. Они не видят успеха в России в войне с Украиной.
5: Интересное слово вы применили – бурление. И вот другие слова тоже в России применяют. Володин, например, говорит «не вибрировать», депутат Москвичев говорит «потерпеть». Мой любимый вопрос про то, как долго россияне могут терпеть. Насколько, по-вашему, может бытовое недовольство на этих заправках перерасти в политическое?
6: По опыту предыдущих революций, февральской 17 года и даже августовского путча, можно сделать вывод, что в России, как правило, элиты решают, когда, собственно, революция произойдет. И даже октябрьская, некоторые называют это октябрьская революция, некоторые говорят октябрьский переворот, она имела такой ограниченный в количестве участников масштаб. То есть это не были массы, которые шли там... как во Франции в конце XVIII века, сносить тюрьму, или как в Соединенных Штатах, когда все элиты и, там, и народ, который, собственно, выбрал делегатов 250 лет назад, которые, собственно, в Филадельфии приняли декларацию о независимости. Это не... В России это обычно решение элит, поэтому... То, что происходит бурление именно элит, для меня это более оптимистичный знак, чем то, что там в очередях какие-то люди бухтят, потому что, ну, я вижу, 4,5 года, и мы за эти 4,5 года не было никаких ни восстаний, ни повстанцев никаких, я имею в виду народных. Вот там был Пригожин, который с группой вооруженных боевиков направился в Москву, видимо, под действием то ли кокаина, то ли... другого какого-то тяжелого наркотика. И когда действия закончились, он вдруг решил, что восстание закончено, и он не будет брать Москву. Поэтому я рассчитываю, я надеюсь на то, что в элитах кто-то использует табакерку, я не знаю, там шарфик, и закончит правление Владимира Путина мирным способом. Мирным, когда погибнет всего лишь один человек.
5: Но с другой стороны, вот самая громкая история последних месяцев – или даже недель, это история 39-летнего ветерана войны Александра Лунина из Воронежской области. 25 июня он выложил видеообращение к Путину, где рассказал о пытках и насилии командования над солдатами и потребовал личной встречи с президентом в прямом эфире под камерами. И если встречи не будет, предупредил он, армия развернет свое оружие против Кремля. Это цитата. За сутки этот ролик набрал 12 миллионов просмотров. Позже Лунин уточнял, что не призывает к перевороту, лишь пытается передать Путину информацию о происходящем на фронте. По его словам, по просьбе представителей неких силовых структур, которые приезжали к нему. Реакция системы была молниеносной. 27 июня в доме Лунина прошел обыск. Его самого отправили под административный арест на 11 суток. Формально по статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики. И вот финал этой истории. 8 июля Лунин вышел на свободу, записал видео, что все ништяк. Это, опять же, цитата. И, значит, его видео из Инстаграма само собой исчезло. И таким образом было удалено 11 постов. Свое требование прямого эфира с Путиным он теперь объясняет тем, что был на эмоциях, под контузией и шумом в голове. Это все цитаты.
6: Горячий, он еще говорил.
5: Да, горячий. И человек, грозивший Кремлю мятежом, превратился в человека, у которого просто шумело в голове. Ну, насколько серьезно вы воспринимаете эту историю?
6: В самом начале я несерьезно это воспринял, потому что то, что он говорил там про издевательство над военнослужащими...
5: Но это правда, это же правда, это ничего
6: не... Да, и причем я хочу обратить внимание, что про НПЗ и про очереди мы знаем в основном не из СМИ, а Российской Федерации, а из блогов различных. Сияние сами снимают в очередях, драки там. Вот я сегодня видел уже, началась поножовщина, то есть я видел, как один другого атаковал с ножом в очереди, когда там был спор, кто первый стоит в очереди. Так вот, и также про пытки российских военнослужащих другими российскими военнослужащими, это мы тоже знаем из всяких блогов, там в Телеграме особенно этого много, потому что Телеграм бесцензурный. И мы можем видеть без всяких замыливаний, как россияне друг друга пытают на фронте. Поэтому это совершенно не новинка. Я думал, ну, какой-то странный человек. Но вот мне, как социологу, там, политологу, интересен в этом случае момент, то, что много просмотров, и что это действительно вызвало интерес у россиян. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у россиян есть запрос на бунт, на нового Пригожина. То есть это был такой мини-Пригожин. Люди ждали, что... Вот сейчас этот человек что-то скажет, а потом выйдет какой-то их настоящий лидер, и поведет войска на... Там генерал какой-то краснознаменный, и поведет войска на Москву, и Путина снимет, и накажет всех коррупционеров. То есть есть запрос на настоящего буйного вожака. Вот, и люди надеялись, что вот этот буйный. А он оказался просто, как он сказал, что у него была горячка. Я подозреваю, что это была белая горячка.
5: Шума в голове.
6: С белой горячкой вот такой. То есть в этот раз прокол, я думаю. Ну, будем ждать следующего повстанца.
5: А насколько я вообще технически возможен переворот в сегодняшней России? Вот, особенно, как вы говорите, среди населения, да, есть запрос, но одновременно вы сказали, что и в элитах есть бурление, да, поэтому вот насколько без поддержки армии, например, или без поддержки этих самых элит возможен действительно какой-то переворот человека, блогера из Воронежской области? Это вообще это вероятно или нет?
6: Но блогер нет, а вот если за этим бы человеком стояло какое-то подразделение военной дивизии, там, я не знаю, 10 тысяч боевиков, которые бы пошли как Пригожин на Москву, и все бы остальные присоединялись там, и, или не оказывали сопротивления, тогда есть шанс на смену режима. А почему происходит и бурление и в элитах, и в народе? Потому что слишком долго идет война. Вот вспомните, когда Первая мировая война шла. По-моему, там 3 года прошло, после того успех, то неудач, то успех, то неудача у российской армии были на фронте. После этого начались бурления и проблемы вот с хлебом, и после этого, собственно, февральская революция произошла. Или несколько месяцев назад мы прошли период, когда война России с Украиной превысила российско-германскую войну, ну, которую в России называют Великая Отечественная война. На самом деле это российско-германская война. Российско-германский этап Второй мировой войны. Вот по срокам российско-украинская война уже дольше. Соответственно, это психологический какой-то барьер перед ним. И для элит, и для народа, для очень многих людей, они даже, может быть, кто-то не признается в этом себе, но они понимают, что война идет, ну уж точно, ни по какому ни плану. Они не видят успешного разрешения. Они хотят хотя бы остановиться по линии фронта, о чем, собственно, Джон Трамп предлагал Путину в Анкоридже. Это дух Анкориджа был такой: остановитесь по линии фронта, остановись, дурик, я все прощу. Вот такой был месседж Трампа Путину. И Путин не принял его. И поэтому, я думаю, элиты сейчас думают о том, что Путин, он неисправим. Он не сможет привести ни к чему хорошему. Они не понимают, как можно выйти границам Луганской и Донецкой области, о чем говорит Путин, без того, чтобы положить там 300 тысяч, например, российских солдат и потратив еще пару лет на это. Они не видят, для чего это делать, не понимают и не хотят. И видят, что, наоборот, ситуация ухудшается. Украине все больше поставляют оружие, все больше дают денег. Украина разрабатывает ракеты средней дальности. Баллистические ракеты полетят в сентябре, может быть, даже раньше. А когда полетит баллистика по Москве, вот представьте себе, что происходило 4 года. Россия наносит удар по Киеву баллистическими ракетами. Украина не может их сбить. Соответственно, мы видим потом новости о том, что погибло 20-30 человек в Киеве, разрушенные здания. А что будет с сентября, возможно? Россия наносит удар баллистическими ракетами. После этого Украина наносит удар баллистическими ракетами по Москве, и Россия их не может сбить. И мы видим тоже разрушенные дома, 20-30 трупов. Это будет психологический перелом. Я думаю, что вот эти бурления, о которых я говорил, они начались где-то пару месяцев назад, еще до того, как мы там, скажем, рядовые потребители новостей, не имеющие доступа к секретной информации, мы не знали о этих дальнобойных ракетах, что Украина практически готова уже запускать. А там СВР, российские службы внешней разведки, она, скорее всего, уже знала, что Украина есть массовое, что Украина вышла на массовое производство дронов, вышла на массовое производство ракет «Фламинго», и они довольно успешны. То есть, если Украина запускает, вот, по последним новостям, допустим, 10 ракет, 5 из них долетают. Ну, как бы, вроде как, 5, аж 5 Россия может сбить, но все равно 5 долетают. И чем больше этих «Фламинго», тем больше, соответственно, доля несбитых будет увеличиваться, и больше дронов, ракет разной дальности. И после каждой встречи Зеленского с Трампом и с лидерами стран НАТО появляются новости о том, что дают там 10 миллиардов, 50 миллиардов. То есть украинский бюджет военный равняется российскому бюджету, ее возможности нанесения ракетных ударов

0: дальнейшую ситуацию там, в будущем, вот, какие-то переговоры в течение лет. Но главное остановить для элит сейчас, остановить вот эти ракетные удары и постепенно, постепенно прийти к ситуации снятия санкций после каких-то переговоров. Там, может, в обмен на территории, то есть Россия будет уходить из каких-то территорий и будут сниматься санкции. А почему, я думаю, элиты готовы на это? Потому что я не видел никаких крупных, никаких серьезных опросов, которые бы показывали, что большинство россиян важны в принципе эти территории, что им нужны вот эти куски Запорожской, например, Херсонской области. Потому что, почему это куски? Потому что, например, в Херсонской области Россия контролирует территориально это 2/3 области, но по населению там живет около 10% области, это Херсонская область, и столица не взята, то есть Херсон не взят. В Запорожской области тоже столица не взята. То есть за 4,5 года Путин не смог взять ни одной областной столицы. Вот это результаты войны. То есть ни Запорожье, ни Херсон не взяты. И россияне не чувствуют, что им какая-то нужна... Зачем им нужна Запорожская и Херсонская область? У них нет никаких исторических связей. Они не знают городов, которые там находятся. Они не понимают, почему надо брать новую Токмачку 4,5 года. Константиновку 4,5 года, Купянск 4,5 года. И им не нравится, что, я имею в виду большинство, им не нравится, что Путин врет про это постоянно, что мы взяли, а потом выясняется, что не взяли. То есть они, конечно, не выходят с бунтом, но им это не нравится. Они чувствуют, что это слабость России, что им нравилась сильная Россия. Вот когда Крым раз-два оккупировали, никаких жертв, там какие-то слабенькие санкции, вот это им понравилось. И Путин хотел это повторить в 22-м году, но не смог. Поэтому, ну не шмогла, я вот уходи тогда на пенсию.
1: Леонид, сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090. Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается публицист, политический аналитик Леонид Мартынюк. Мы говорили о том, что в России может случиться переворот, но есть и встречное движение. Путин, по некоторым сообщениям, готовится не то, что не сворачивать войну, а расширять ее. И для этого нужны люди. И как мы видим в последние недели, увеличивался набор на службу. В распоряжении телеканала «Дождь» оказался документ под названием «План отбора кандидатов на службу по контракту на 2026 год для Муйского района Бурятии». В нем буквально расписано, сколько человек работает на каждом предприятии, сколько из них мужчин от 20 до 60 лет и сколько компаний.

0: компания обязана отправить на войну. Цифра из штаба спускается к главе района, тот распределяет живую силу по предприятиям. По словам источника, близкого к администрации республики, Муйский район просто пример. Такая же схема работает по всей России. Там еще более циничная заключается в том, что для предприятий, которые не хотят или не могут отправить своих сотрудников на службу, они могут откупиться, заключить так называемый контракт с фирмой на подбор кандидатов для СВО. То есть нужно заплатить 100 тысяч рублей за каждого такого человека. Можно ли сказать, что это идет мобилизация в полном развороте или нет? Или что это? Или просто коррупция на местах?
1: Очень много было разных сообщений о том, что возможно после осенью этого года мобилизация в России. Я думаю, что это вполне реалистично. Почему? Потому что у Путина есть, по крайней мере, реалистично то, что Путин хочет иметь эту возможность. Потому что мобилизацию ты не можешь провести мгновенно, к этому надо готовиться. У него есть несколько вариантов развития событий, то, как может повлиять на Украину и изменить ситуацию на фронте. И один из них — это мобилизация, например. Второй — это применение ядерного тактического оружия. Третье – это вторжение в одну из стран НАТО, там, например, Литва, Латвия, Эстония, Польша, какие-то атаки на них. То есть в любом случае это эскалация. И четвертый вариант – это какие-то новые договоренности с Белым домом, при которых при этих договоренностях Белый дом оказывает давление на Украину, Украина перестает атаковать НПЗ и соглашается на передачу недозахваченных Россией Донецкой и Луганской области. Поэтому это вот один из инструментов, который есть у Путина. Он его хочет держать, так скажем, смазанным. И будет ли это мобилизация осенью, не будет ли это мобилизация, мы узнаем только осенью, собственно. В этом, собственно, и хитрость, что ты не должен знать. То есть твой враг, по мнению Путина, он не должен знать, будешь ли ты проводить мобилизацию, не будешь. И почему мы не уверены на 100%? Потому что у этого варианта есть, естественно, как и плюсы для России, так и минусы. Плюс какой? Но вот на данный момент, по статистике, которую дает Украина, подтверждая видео с дронов, и которые очень часто подтверждают разные западные разведки, так вот, с декабря, с января этого года, с декабря прошлого года, Россия убивает на фронт, Украина убивает российских солдат примерно столько же, сколько приходит на фронт, соответственно, даже иногда больше, соответственно, убивает и калечит. Соответственно, количество солдат российских на фронте уменьшается, и фронт может просто посыпаться в какой-то момент. То есть Путину нужно увеличивать количество солдат, для этого нужна мобилизация. Она может быть в разных формах, там какая-то, там, можно призвать 300 тысяч, можно миллион, можно 3 миллиона. И вот для хотя бы возобновления того количества, для того, чтобы количество солдат российских не уменьшалось, надо 300 тысяч как минимум призвать. Есть такой вариант, такая опция. Но минус какой? Любая мобилизация, она может вызвать социальное недовольство и протесты, и, как я уже говорил, вам понравилось слово «бурление в элитах». И это минус. А второй минус – то, что если Россия призовет 300 тысяч или там миллион, это совершенно не значит, что у него будут успехи на фронте. Увеличится количество погибших, да, и раненых, и там инвалидов. Но то, что будут успехи, это не факт. Почему? Потому что война изменилась, это война дронов, есть так называемая kill-zone, то есть зона, куда солдат, попадая, оказывается под прицельным огнем дронов. То есть там летают постоянно дроны украинские, ну и российские тоже. Соответственно, эта зона там 2-3 километра в каждую сторону, и там все гибнут. И направляешь, если Россия направляет сейчас, допустим, там 20 солдат в эту килл-зону, они погибают, не доходят до украинских позиций, то после мобилизации, ну, смогут 50 направить или 100. И они все стоят и погибнут. Почему? Потому что Украины количество дронов достаточно. И украинские официальные лица открыто говорят, что у них нет проблем с дронами, что производства достаточно и не будет проблем с деньгами. И украинский военный бюджет примерно равен российскому военному бюджету. У них, я даже специально где-то пару недель назад изучал вопрос бюджетный именно, потому что война все-таки это очень важно, сколько денег ты имеешь на войну. Так вот, Украины был слабый год по деньгам в 22-м, и когда Трамп первый год пришел в 25-м. А вот все остальные, 23-й, 24-й и уже 26-й, и на будущее, у Украины будет бюджет равен, военный бюджет равен российскому военному бюджету. И поэтому представить себе, что Россия, призвав там 300 тысяч или миллион даже, что она прорвет фронт и выйдет, там, я не знаю, захватит Херсон снова, Запорожье, выйдет к Киеву. Это маловероятно, но при этом можно получить бунт. Поэтому будет ли использовать этот инструмент Путин и дадут ли ему вообще использовать этот инструмент, эти бурлящие элиты, мы посмотрим. Тут, как одна блондинка сказала, прогноз 50 на 50, или да, или нет.
0: Вы в первом сегменте сказали, когда мы говорили про Лунина, вы сказали, что это вызвало большой интерес среди россиян. Это действительно так. И не только среди россиян, но и на Западе. Когда что-то такое вот в России происходит, конечно, это вызывает живой интерес. И вот интересно подчеркнуть, что когда мы здесь говорим о том, что в России возможен там госпереворот, или там каким-то образом уберут Путина, или Путин сам уйдет. Так вот, мы почему-то уверены, что смена власти в России – это обязательно к лучшему. А что, если на смену Путину придет кто-то еще более авторитарный? Насколько, по-вашему, такое возможно?
1: Ну, это будет хуже для России, а для внешнего мира более авторитарный лидер в России не означает хуже, потому что этот более авторитарный лидер может прийти к выводу, что лучше вести себя как Северная Корея или как Китай, которые ни с кем не воюют, и эти режимы... Севернокорейский режим явно более авторитарный, чем российский. Но он считает, этот северокорейский режим, что главное контролировать то, что у тебя уже есть, более жестко, так скажем, карать за любое неповиновение, или даже за взгляд не в ту сторону, или там плакал не так громко при смерти какого-то чиновника или вождя. И поэтому более авторитарный лидер в России может быть, да, но он может быть более такой человек, который посчитает, что надо окукливаться, что режим должен перейти в режим в опцию защищенной, в опцию крепости такой, которая никого не пускает, не выпускает, но и ни на кого не нападает. Но может быть лидер, конечно, да, который более агрессивный в смысле нападений на других стран, он может быть, но у него не будет опции, потому что то, что сейчас делает Путин в отношении Украины, он использует все свои военные возможности. И поэтому, когда есть какие-то разговоры, мы всерьез еще не начинали. На самом деле, это очень странные слова, потому что, конечно, уже начинали, уже все использовали. И Россия может просто периодически, что сейчас делать? Вот после того, как Украина успешно сожгла НПЗ в Капотне в Москве, то Россия нанесла два более крупных, чем обычно, удара по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами, и при использовании шахедов российских. Более чем обычно, ну просто потому, что они накопили, или, может, использовали ресурс, который они планировали позже использовать. Вот это она может еще сделать. То есть больше ракет, какой-то отдельный удар использовать, это они могут. Но ничего более радикального, ну, кроме вот тактического оружия ядерное. Ну, Украина же может быть ответ, но, например, вот Украины нет своего ядерного оружия, но в России есть атомные станции, Украина может нанести удар баллистическими ракетами по российским атомным станциям, это тоже будут мини-ядерные удары. Я не думаю, что адекватный, авторитарный российский лидер захочет устроить ядерную катастрофу в Европе и в своей стране, потому что если он авторитарный, значит, он хочет сохранять власть, он не хочет, чтобы его самого потом свергли.
0: Знаете, история в тему, это, конечно, чистейшая конспирология, но так как уж мы говорим про Путина сегодня, в марте 2007 года журнал «Коммерсант. Власть» опубликовал заметку под заголовком «Владимир Путин уйдет в 2026 году». Там речь шла о неком интернет-сервисе «Deathclock». Это электронный предсказатель смерти. То есть речь не про отставку, а именно про то, сколько осталось жить человеку. И вот в этой статье писали, что Владимир Путин доживет до 19 июля 2026 года. Конечно, это все скорее шутка, чем правда. И тем не менее, я хочу спросить, насколько вообще, по-вашему, существует сейчас такой сценарий, при котором, ну вот внезапно Путин выступит и скажет «ухожу». Может ли он сейчас уйти, по-вашему?
1: Нет, он может умереть, как Грэм, например, неожиданно от сердечного приступа. И каждый из нас может умереть от сердечного приступа, поэтому... Я всем желаю и советую наслаждаться жизнью сейчас и не откладывать на будущее. А что насчет Путина, то он скорее физически уйдет от нас, чем политически, потому что он уже много раз показывал, что он просто не готов. Не готов уйти. У него был шанс в 2008 году уйти на пенсию, оставить Медведева. И у него был шанс, его тогда могли реально стать просто, там, он был бы пенсионером, бывшим президентом, никто бы его не посадил, если бы Медведев был бы, потом бы еще какой-нибудь Галкин какой-нибудь, Сидоров, неважно кто. И никто бы Путина не посадил, но он не захотел по каким-то своим причинам. Возможно, он сам ответил на, так скажем, раскрыл эту причину. Примерно в 2003 году его... «Комсомольская правда», как говорят, его любимая газета, спросила, планирует ли он идти на третий срок. Он сказал, вы что, говорит, если пойти на третий срок, то с ума можно сойти. Вот у меня подозрение, что он просто к 2011 году сошел уже с ума из-за того, что слишком долго находился во власти. И не просто во власти, а такой власти, которая тебя окружает, в которой ты плаваешь, она везде вокруг тебя, ты находишься в ненормальной для обычного человека ситуации. И вот он просто вот какой-то такой сошел с ума, и он не может уйти уже просто. Поэтому это только физическая смерть, либо, как я говорил, элиты ему ускорят эту смерть, или дадут умереть, как Сталину в 1953 году по данным, так скажем, расследований историков. Ему просто дали умереть, его не привезли ему доктора вовремя, Сталин умер. Также и Путину могут в какой-то момент просто не дать лекарства, не привести доктора, там, не знаю, выключить кондиционер в бункере на день. То есть я верю в физическую смерть, и она может случиться в любой момент. Вот как Грэм, например, кто 71 год, отличный был, бодрый сенатор, раз и нет сенатора. И также с Путиным мы можем проснуться однажды, прочитать, в «Экс» или «Телеграме» скончался Владимир Путин. Его друзья и родственники с прискорбием сообщают. Похороны состоятся через неделю.
0: Еще одна тема, которую я хочу с вами обсудить, это скандал недели, можно сказать. Хакеры взломали «Телеграм»-переписку Ксении Собчак, и часть из нее была опубликована. Там есть много интересных моментов, но я думаю, самое интересное — это переписка с Андреем Ермаком, тогдашним главой Офиса президента Украины. Если верить хакерам, Собчак и Ермак переписывались и созванивались в марте 2022 года, сразу после начала войны. И Ермак называл ее умной и говорил, что у них много общих знакомых, а Собчак жаловалась ему на трудности. Уехала из страны с ребенком, редакция переезжает, она говорила, счетов и гражданства тут никаких нет, это цитата. Видимо, речь шла про Израиль, потому что она тогда находилась там в состоянии тяжелейшее, писала Собчак. Как вообще возможно, по-вашему, что человек из ближайшего круга Путина переписывается с главой офиса Зеленского? И знал ли об этом Кремль, как вы считаете?
1: Да, я хочу сразу, как disclosure, как говорят американцы. Я в мае 2012 года общался с Собчак в ресторане в присутствии Немцова, но никаких порочных связей у меня с ним не было. Так вот, и поэтому то, что у Ермака были связи, там он общался с Собчак, я бы не делал из одного вот этого, из одной короткой переписки какие-то далеко идущие выводы, я бы не делал. Вполне возможно, он ее пытался завербовать, потому что он как замглавы администрации, ему было интересно, чтобы какие-то лидеры общественного мнения поддерживали Украину. Я думаю, что она реально думала о переезде куда-то за границу. Почему? Потому что она получила в итоге израильское гражданство, потому что у нее, если не ошибаюсь, кто-то прадедушка или прабабушка еврейского происхождения. И когда в 2012 году я с ней общался, это был этап, когда она участвовала в протестных митингах, маршах зимой 2011-2012 года. И она реально металась между Кремлем и оппозицией. Она была, все понимали, что она связана и с Кремлем, и с оппозицией, что она Собчак, что она дочка, что ее крестный отец якобы Путин, ну, как минимум, близкий человек, с которым она может в любой момент пообщаться. И поэтому, да, она металась, и в итоге она выбрала опцию, что она будет вести бизнес, вот этот медиабизнес в России, и играть по правилам российского медиабизнеса. А это какое правило? Какие? Если у тебя есть медиа, ты обязан все согласовывать, все важные политические месседжи с Кремлем, с администрацией президента, там, с какими-то отделами, которые курируют медиа. И поэтому, ну, это очевидно, это очень давно. Я бы сказал, с 2014 года. Вот с 2014 года в России нет никаких СМИ и крупных блогеров, которые бы не согласовывали с Кремлем свое медиа программирование, так скажем, и свой месседж. Поэтому это очевидно, для меня ничего нового. Единственное новое, что с ней общался Ермак, потому что это была секретная информация.
0: Ну да, вот интересно, зачем все-таки эта связь поддерживалась с обеих сторон? Возможно, предположить, что Собчак действительно хотела, может быть, как-то там использовать это для своих будущих интервью или что-то такое, но непонятно со стороны Ермака, зачем это нужно было. И сейчас, как вы считаете...
1: Вербовать. Он хотел, чтобы Собчак... Он предполагал, что Собчак остается за границей, но при этом она продолжит делать новости о России. Она будет независимый, так скажем, блогер, влиятельный, с кучей подписчиков на YouTube, еще там где-то у нее есть. И это инструмент влияния на Россию, для Украины. Поэтому важно иметь человека, с которым ты имеешь хорошие отношения. То, что он ей писал, там, ее называл умной и так далее, не надо там, на 100% считать, что он так думал. Он считал, что это важный медиа-актив, и он может оказаться союзным Украине. А когда на тебя наступает танк из трех сторон российских, то важно влиять на россиян, говорить им, что, что вы гибнете, вас могут направить на войну, не умирайте, протестуйте. Я думаю, что Ермак хотел использовать Собчак именно по этому направлению, чтобы через Собчак доносить этот месседж.
0: Сейчас, как вы считаете, вот эта публикация этих скриншотов, слив, имеет ли он какую-то выгоду для кого-либо? Я просто хочу здесь сказать, что вчера на одном из российских пропагандистских каналов Владимир Соловьев в своей программе, у него случилась истерика буквально, он кричал, что это вот она предательница, что ее нужно там отправить чуть ли не в тюрьму, общалась с врагами и так далее. Можно ли это рассматривать как какой-то месседж, который хотят, не знаю, отправить российскому народу и, допустим, использовать Собчак как показательное какое-то вот выступление наказания? Или же это просто, может быть, личная какая-то неприязнь Соловьева к этой Собчак?
1: Я смотрел это видео, оно очень увлекательное, всем советую посмотреть, да, он ее там врагом народа практически уже называл. Надо понимать, что в эфире, когда Соловьев выступает, кажется, что он чуть ли не там вице-президент российский, он раздает указания, он очень часто использует глаголы типа «мы должны», «нам надо», там, например, он там говорит «мы должны нанести такой-то удар по столице, там, по Лондону, по Парижу, ядерный удар и туда-сюда». Мы должны там, найти ответственных, почему у нас НПЗ не защищены. Вот он любит так вести себя, как руководитель страны. Но по факту он гораздо в табеле о рангах России, он гораздо ниже, чем там, какой-нибудь заместитель главы администрации президента. И он от него, от этого там, одного из зам главы администрации получает указания. Поэтому то, что он там бухтит в отношении Собчак, это внутренние, скажем, элитные споры, и я не знаю, кто выложил эту информацию. Я имею в виду, возможно ли, что, допустим, СВР или ФСБ взломали Собчак и используют это во внутриэлитных войнах. Возможно, есть такая даже гипотеза. Потому что они же не все выложили, они выложили какую-то часть, возможно, выгодную для того, чтобы Собчак подорвать Собчак и ее позиции в России. И я не знаю именно, потому что на самом деле между Соловьевым и Собчак у них не должно быть прямой конкуренции за публику, за зрителя. Почему? Потому что они работают на разную публику. Соловьев работает на, так скажем, на отбитую такую же. Люди с низким уровнем образования или даже, там, может быть, с каким-то нормальным образованием, но ненавидящий Украину, ненавидящий Запад, какие-то сторонники России как осажденной крепости, войны, до последнего россиянина, там, до ядерной войны, возможно. А у Собчак более интеллигентная публика. Она, кстати, она же никогда не сообщала, что я вот консультируюсь с администрацией президента России о том, когда носить ту или иную информацию, я нахожусь под цензурой. Она никогда это публично не сообщала. Соответственно, она позиционировала себя как независимая СМИ российская. И были люди, которые верили. То есть у нее такая более интеллигентная, более оппозиционная, более городская публика. Это разные вообще аудитории. Поэтому я думаю, что Соловьев наезжает на Собчак не потому, что она лично конкурент для него среди зрителей, а потому что ему кто-то, возможно, дал команду, там, сказал «фас», и он вот гавкает у себя в эфирах на Собчак.
0: Леонид, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был публицист, политический аналитик Леонид Мартынюк. Сейчас короткий перерыв, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: Петербурге 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 13 июля, и сегодня на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 138 пунктов, 4%, 50 499 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 60 пунктов, 0,8%, 7515 была конечная точка. NASDAQ упал на 408 пунктов, 1,5%, 25873 конечная остановка. Транспортный индекс упал на 0,03%, 40 000. Индекс маленьких компаний потерял 0,8%. Нефть подскочила на 5,50 после того, как было объявлено, что мы атакуем Иран уже 3 дня подряд. И сегодня опять, сейчас только что было объявлено, что мы атаковали Иран только что опять. И следующую ночью опять будем атаковать Иран, как сказал наш президент. Более того, наш президент только что предложил тол 20%, тол за проезд по Ормузскому проливу, чтобы можно было охранять корабли. Золото упало на 105 долларов, одна унция стоит 4008 долларов 70 центов. Серебро 57,98. И, как я уже сказал, нефть подскочила до 81 доллара за один баррель Брента. 1 евро равен доллару 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,378%. За 10 лет можно получить 4,624%. И за 5 лет, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,107%. За границей сегодня Англия без изменений. Франция плюс 0,3%, Германия плюс 0,2% и Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей упал на 1,9%, Шанхай минус 2% и Гонконг прибавил 0,15%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был FactSet Research, поднялся почти на 6,5%. Gartner Group прибавила 6%, Intuit больше 5%, Valero Energy и Philips 66 тоже поднялись больше, чем на 5%. Хуже всех были Apple, SanDisk, Marvel Technology, Oracle и Intel. На NASDAQ лучше всех были Intuit, Thomson Reuters, Diamondback, Workday и ADP, Automatic Data Processing. В минусе были Apple, SanDisk, Astera, Marvel и Arm Holding. На Dow, Salesforce, Chevron, Visa, Microsoft, American Express поднялись. Nvidia, Boeing, Caterpillar, Honeywell и Home Depot упали. Microsoft прибавил 5,89. Amazon поднялся на $1.97. Apple плюс $1.99. Mercado Libre поднялось на $15. Shopify прибавил 2,20. CrowdStrike был в плюсах. Palantir поднялся на 3,25. И Netflix прибавил 46 центов. Visa плюс $8.78. Вот, пожалуй, те самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту и звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Призрачно все.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Мы возвращаемся и продолжаем «Рикошет». В этом часе вместе с нами политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас.
3: Приветствую на вас и наших зрителей.
2: Начнем с Ближнего Востока, где за последние трое суток произошел примечательный поворот. Президент Трамп в телефонном интервью Fox News заявил дословно: «Мы оставим пролив себе и, возможно, будем им управлять». Может быть, назовем это ангелом-хранителем пролива. Ирония в том, что именно за попытку контролировать пролив и брать плату за проход Вашингтон месяцами критиковал Тегеран. Иран как раз добивался международного признания своего контроля над проливом и права взимать плату судов. Теперь же эту идею озвучивает Белый дом только в свою пользу. Напомню, какой бурной была эта неделя. Во вторник и среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ, как заявили в Центральном командовании, на иранские атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран ответил ударами по американским базам в Кювейте, Бахрейне и Иордании, а Трамп в четверг объявил, что прекращение огня больше не действует. Впрочем, уже в пятницу он сообщил, что Иран сам попросил продолжать переговоры. И вот на этом фоне сообщение CNN в конце недели. Телеканал совместно с Институтом науки и международной безопасности получил и проанализировал эксклюзивные спутниковые снимки, которые указывают, Иран, предположительно, начал восстанавливать свою ядерную инфраструктуру, поврежденную американскими ударами. Главное внимание военному комплексу «Парчин» под Тегераном, по которому американцы били неоднократно. На снимках видны признаки восстановительных работ, спецтехника, въезжающая и выезжающая из туннелей, а на кадрах начала июля уже бетонные укрепления и арматура, которые могут сделать объект устойчивее к новым ударам.
3: Да.
2: Итак, Илья, ангел-хранитель за плату. Получается, что Соединенные Штаты собираются делать ровно то, за что критиковали Иран, то есть монетизировать международный пролив.
3: Во-первых, это должен значить. Я хочу понять из того, чтобы представили, что Иран принял, что это международный пролив, и они не имеют права взимать налоги на
2: Нет. Но это то, о чем мы говорили в Соединенных Штатах, что Иран не может иметь право на это, потому что это международный пролив. А теперь мы заявляем об обратном.
3: Как это мы об обратном? Вы знаете... Мы должны здесь быть осторожны, потому что это вот эхо, здесь очень много эхо. Вы, с одной стороны, принимаете точно то, что сказал, я не знаю, что они сказали, что это останется иранским проливом.
2: Иран? Уже... Иран хочет, контролировать со своей стороны и взимать плату.
3: Нет, этого не должно быть, потому что здесь нарушение длинной-длинной традиции. Я вам скажу, знаете, кажется, одна из первых моих работ в университете, знаете, доклады такие, которые писались и для профессора, и потом высказывались, и было разъяснение, это было, 61-62 года тому назад, это было Босфоры и Дарданеллы. Политика Турции в вопросе Босфоров и Дарданеллов. И это, конечно, мы не будем об этом говорить, но просто проливы. Но там проливы были, с одной стороны, довольно прямы, потому что все это происходило в одной стране. Значит, никто не посягал, что они тоже имеют право на Дарданеллы или на Босфор. Здесь вдруг ни с того ни с чего, без каких-то, даже ООН не участвует, здесь ни с того ни с сего иранцы говорят, мы будем контролировать эксклюзивно. Потом, как вы говорите сейчас, это только вилами по воде, но мы будем взимать те, которые проходят по нашей стороне. Извините, если вторая сторона будет бесплатно проходить суды, а Иран будет брать, то что это такое? Это приглашение на конфликт. поэтому нельзя об этом серьезно говорить. Я вам говорю откровенно. И это не важно, кто говорил это в CNN или CBS и чего подобного. Это приглашение на вообще-то не решение, а значит, а не решение конфликта сейчас. Это возвращение к конфликту через год, два или три, как минимум. Что значит? А иранцы сказать, они заставили нас, они разделили этот пролив, значит, оманский и иранский. Но потому что почему людям нужно платить за корабли? Это дорогая копейка им обходится. И таким образом, вы понимаете, здесь мешанина международного права, изменение прежних традиций, которые идут. Что? Я не знаю когда-либо, что Иран был в позиции и высказался, что пролив принадлежит эксклюзивно Ирану. Они Оману и даже не тем, которые закупорены. Их тогда не было еще, этих 3-4 государств на восточной стороне этого пролива. Понимаете? Это не как-то... Здесь не пахнет добром. И, конечно, нельзя доверять этому. Поэтому я думаю, я не знаю, понимаете, я знаю, что Трамп меняет свои... Он также хочет указать, что он прав, и мы подойдем потом, почему вот Европа не присоединилась к нему сейчас. Но вот что интересно, я вам рассказывал в прошлый раз, что есть раздробление доски. И даже на одной доске есть добавочное раздробление. Например, Иран до сих пор практически стрелял по сухоконтейнерам. Значит, это были какие-то импорты и экспорты, но не нефть. Значит, здесь было... Они осторожаются пострелять в танкеры, потому что тогда будет нефть всплывает на поверхность. Это, конечно, среда, засорение среды. И они понимают, что у них никто не будет за ними стоять, если они подорвут суды. То я вам поясняю, какая здесь сложная шахматная игра на двух досках, которая зависит все от других государств. И как они воспринимают это, или как они это не воспринимают. То здесь такой сложный клубок, разноцветный, и он покрыт одним, значит, как клубок, может быть, разноцветный внутри, не вне. И я думаю, что надо, мы поживем и увидим. Но я думал, мне стукнуло в голову, знаете, вот пустить такую утку, Иран мог бы сказать, надо пустить такую утку пропаганды, сказал бы, что до них дошли слухи, что Нобелевский комитет размышляет дать Трампу этот...
2: Премию мира.
3: Да, или нет. Но это, конечно, это просто мутить воду. Я вам говорю, вот есть такие вещи, где просто выбрасывают. Это как, помните, тот яблоко зависти, когда из греческой мифологии она бросила яблоко и сказала самой красивой. Ну, конечно, началась великая война и борьба из-за этого среди женщин, а и мужья за ними, кто же самый красивый и кому принадлежит.
2: Илья, давайте обратим внимание на Европу. Вот что интересно. Вашингтон месяцами обосновывает свое военное вмешательство тем, что Иран движется к ядерному оружию и в перспективе может угрожать даже самим Соединенным Штатам. Тегеран настаивает, что программа исключительно мирная и ссылается на фетву верховного лидера.
3: Вот остановитесь.
2: Интереснее всего, подождите, реакция Европы.
3: Да.
2: Точнее, ее полное отсутствие. Да, Евротройка, Франция, Германия, Британия. Подождите, Илья, я закончу и дам вам слово. Эти страны выпустили дежурное заявление с призывом к Ирану свернуть ядерную программу. Но на этом все. Евросоюз оказался фактически отстранен от ключевых дипломатических усилий. И теперь, вот как пишет издание «Политика», лишь просится обратно за стол переговоров в роли технического консультанта, потому что штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене.
3: Да.
2: Никаких экстренных саммитов, никаких военных приготовлений, никакой мобилизации общественного мнения, ничего похожего на то, как Европа реагирует на российскую угрозу. Складывается впечатление, что европейские разведки просто не видят в Иране угрозы для себя. И
3: тогда
2: возникает вопрос, если угроза так реальна, как говорит Вашингтон, почему ее не видит Париж, Берлин, Лондон? То есть правильно. Европа не воспринимает иранскую угрозу всерьез или нам больше всех надо там?
3: Well, это не только нам, это вообще почему? Вопрос почему? Почему даже когда было по лет 7-6 тому назад, когда была угроза ракет из Южной Кореи, они чуяли это как-то больше, чем то, что угрожает им сейчас от Ирана. Почему? Есть несколько причин, почему. Потому что, как вы знаете, есть свое раздробление между союзниками. И никогда не было сплоченности. Я не хочу входить в историю, но НАТО же вышло из военного договора, понимаете? И потом вернулось при Де Голле. Потому что они не доверяли Америке. Они говорят, мы не можем представить себе, что когда Союз бросит ядерную бомбу на какой-то город во Франции, что американцы пойдут воевать, понимаете? Не говоря насчет вот этого параграфа, который существует, все за одного и один за всех. Сейчас, как я сказал, вот подобное произошло уже было. Потом участвовали на дипломатическом уровне, было МАГАТЭ, было полное участие и союзничество между Америкой и европейскими странами. Но они все-таки... Ведь было 6 резолюций Совета Безопасности, где они голосовали вместе против этого развития. То они были до той точки вместе, когда им не надо было послать войска. В этот раз они задержались и потом послали один авианосец. Франция тоже с опозданием на неделю послала один авианосец в район. Я не знаю даже, где они сейчас. Но что Трамп сказал? Вы знаете, после того, как мы бомбили и атаковали все это, вы посылаете, понимаете, вы хотите участвовать и сидеть за столом, не делая ничего против Ирана раньше. Почему это происходит? Есть несколько элементов, которые поясняют. Потому что политический хребет, особенно Англии, сломан на этом этапе. То, что происходит с мусульманскими меньшинством, я могу войти в теорию, когда это становится опасно или нет, но не буду. Но во всяком случае, это было... Это было понятно, что Соединенные Штаты воспринимают и готовы воевать наяву больше, чем. Что им еще не понравилось, что может быть, я здесь теоретически, может быть, им не нравится Трамп, но они могли бы закусить губу и участвовать вместе. Но там же был участник, партнер Трампа Биби Нетаньяху, а проглотить две эти горькие пилюли, понимаете, и принять то, что делает Трамп, и принять, что делает Биби, это для них абсолютно психологически неприемлемо. Поэтому они были в каком-то пате и ничего не предпринимали, покуда наконец-то они послали, на что им Трамп ответил: «Я...» Говорится, ну, знаете эту американскую пословицу, «a friend in Indeed is a friend in need. Значит, когда есть нужда, тогда вот тогда проверяются, кто товарищи, кто союзники и кто нет. Что интересно, что ведь в 2018 году Моссад вытянул целые грузовики и всех документов, всех бумаг, и в письменном, и на дигитальном. Все это было показано миру, и они получили эти пакеты, копии пакет. Это не то, что Израиль говорил, доверяйте нам, но мы показывать не будем. Нет, все страны, которые пожелали, получили это. И все ж таки стрелка не сдвинулась в сторону последнего предупреждения Ирану. И даже сейчас, когда, вот видите, я вам говорю, они играют эти шахматы, раскололи сначала на две темы, ядерные и проходы, потом это экономика, нефть, они надеются все время. Помните, я не знаю, ли вы следили за последние полгода или 9 месяцев, что происходило в Берлине в 44-45 годах. Он все время надеялся, Гитлер, что вот-вот алиирты поссорятся. И да, были ссоры между англичанами и американцами. Да, были споры между американцами и советскими, понимаете. Хотя не ахти, были споры. Например, Айзенхауэр решил, что он не...
2: Илья пропал с радаров. Видимо, нам придется сделать рекламную паузу и вернуться через несколько минут. Сейчас реклама в эфире, и мы попробуем восстановить связь с Ильей Левковым. И вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк слушает. Слушайте радио.
0: Дэвидсон радио.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. о тех, кого уже нет, и о тех, кто есть, о нас с вами, о любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас, а также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
0: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса. Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио». Мы возвращаемся в эфир, и Илья Левков с нами на связи вновь. Почти полвека с исламской революции 1979 года отношения Ирана и Запада ходят по одному и тому же кругу. Эскалация, переговоры, сделка, срыв сделки, снова эскалация. Была сделка 2015 года, Иран ограничил обогащение урана в обмен на снятие санкций. Потом США при первом Трампе вышли из нее, Иран стал наращивать обогащение. Дальше война прошлого года, удары по ядерным объектам, и вот теперь новый меморандум, новые 60 дней переговоров и снова взаимные обвинения в срыве. При этом внутри самого Ирана идет своя борьба. Глава МИД Аракчи добивается дипломатического урегулирования и снятия санкций и сталкивается с сопротивлением консерваторов. Парламент едва не поставил на голосование выход страны из договора о нераспространении. С другой стороны, и сигналы прагматизма есть. Тегеран сел за стол переговоров, признал, пусть и в частном порядке, ошибкой обстрел танкеров, торгуется за конкретные вещи, экспорт нефти, разморозку активов. Поэтому вопрос мой, Илья, к вам такой. Может ли Иран в нынешнем виде, вот в нынешнем сейчас, мирно сосуществовать с Западом?
3: Практически, забегая вперед, я вам сейчас дам сотни деталей. Нет, потому что здесь есть коренные. Но я сначала хочу добавить хвостик к тому, о чем я говорил раньше. Смотрите, добавочный элемент, который существует, значит, трение между Америкой и Западом, Западной Европой, это то, что даже цели, смотрите, они, была цель одна, это ядерно, значит, разрушить ядерный потенциал Ирана. Но другая же цель говорила, надо также думать о сменении режима. Потому что если останется тот же режим, если они даже якобы передадут то, что у них было, и не разрушат всю эту технологию, которую они создали и использовали в последние больше около 15 лет, и тянули Запад, извините меня, за нос, то, конечно, невозможно сейчас, чтобы доверять. Вопрос идет здесь о доверии. И вот то же самое, смотрите, сменение режима в Иране, единственный, так сказать, случай, который был, это был в 1953 году. Большинство людей, которые знают об этом, знают очень частично и главным образом фальшивые элементы. Я дам вам два примера. Например, что это произошло, потому что потребовал от премьер-министра Моссадека, чтобы он не разрушал там. То это было якобы Шах сделал что-то неправильное, нелегально. Но конституция с Ирана в те годы, в 53-м еще, понимаете, она была, что Шах имеет право удалить премьер-министра. То все вместо взятых. Кроме того, да, он был за национализацию нефти, что и потребовало. Он был левым. И поэтому с первым делом, что делают, это берут за национализацию какого-то объекта, будь это Суэцкий канал или будь это в этом случае нефть, которую развивали уже британцы. И потому что британцы сделали эту подготовительный возвратить Шаха на престол, была здесь проблема в том, что они не могли это сделать сами. Им потребовались американцы с участием ЦРУ, которые были и опытные, и у них были глубокие карманы провести эту операцию. А эта операция была просто выпустили сторонников Шаха, дали им за это деньги, и таким образом все вернулось во свояси. Но вот эта измена режимов в истории Ирана дает нам точку, потому что даже вот перед бомбежкой и перед

0: вещь, что у него такие предусловия, якобы, надо где-то поплатиться чем-то, если вы хотите, чтобы режим, да, был сменен. А если он не сменен, любые поправки ничего не помогут. Они не существенны, и даже когда начался этот торг, всем было понятно, и что это будет такой торг, которому конца и края не будет.
1: Илья, а по-вашему, в самом Иране есть силы, с которыми Вашингтон мог бы договориться? Ну, то есть понятно, что мы озвучиваем все эти мечты Вашингтона, да, и Израиля, а вот реально, есть ли какие-то такие силы, с которыми можно действительно составить какой-то договор и его придерживаться?
0: Да, но их, извините, они не составят договор, покуда КСИР не будет уничтожен, покуда его финансовые резервы. Вы знаете, что они делают даже, дайте я вам дам пример. Продают в Иране вот эти сервисы VPN, да? Что вы думаете? Люди покупают, люди стараются прослушать. Кто владеет всем этим? КСИР. Один из генералов КСИРа. Значит, они готовы продать все, лишь бы заработать и заработать себе лично, понимаете, не только для государства. Я говорю про КСИР. То здесь можно, конечно, было бы начать, но их нету. Вот что интересно, смотрите, что сделал Израиль в течение 10-12 лет. Он, там было каких-то 10 тысяч, а может быть и больше, местных, не агентов вне. Да, было несколько израильтян, но большинство из них были местными, понимаете? И что они могли делать? Они могли дать информацию, в каком здании, в каком окне горит свет до 3 ночи и т.п. и т.п. Но они не та сила, которые могут выйти против КСИРа, потому что у него военная сила и финансовая сила, и экономическая, понимаете?
1: В завершении нашей программы несколько минут памяти человека, чей уход стал шоком для Вашингтона. В ночь на воскресенье в возрасте 71 года скончался сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. Его офис сообщил о непродолжительной и внезапной болезни. По данным NBC, вечером 11 июля экстренные службы выезжали к его дому на Капитолийском холме по сообщению об остановке сердца. Травматизм этой смерти в ее обстоятельствах. За день до смерти Грэм вернулся из Киева. Это была его как минимум 10-я поездка в Украину. С начала войны 10 июля он встречался с Зеленским, посетил производство украинских дронов и объявил главную новость. Республиканцам и демократам наконец удалось согласовать с Белым домом обновленный законопроект о санкциях против России. Тех самых адских санкциях против покупателей российской нефти и газа, которые он продвигал больше года. Грэм обещал, что этот закон позволит Трампу, цитирую, «надрать зад Путину». За несколько часов до смерти он еще успел позвонить Трампу, поделиться впечатлениями от поездки, а утром в воскресенье должен был выступить на NBC и рассказать о санкционном пакете, но не успел. Трамп написал: «Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер. Он был истинным американским патриотом». Зеленский назвал его настоящим защитником свободы, а вот Москва и Тегеран не скрывали злорадства. В России Грэм числится в реестре террористов и экстремистов и был объявлен в розыск, на что он в свое время предложил российским властям встретиться с ним в Гааге. Ведущий иранского гостелевидения и вовсе заявил в эфире, что антииранский сенатор отправился в ад. Это цитата. Для республиканской партии и для Украины это потеря стратегическая. Bloomberg пишет: «Смерть Грэма разрушила важнейший мост между Киевом и Белым домом. Он был одним из немногих республиканцев, кто мог обсуждать поддержку Украины с Трампом за партией в гольф. И к кому Трамп прислушивался. И теперь же губернатор Южной Каролины назначит временного сенатора до января 2027 года». Илья, я хотел бы, чтобы несколько слов вы сказали в память о сенаторе Линдси Грэме.
0: Давайте о будущем, не о чем я буду говорить, о прошлом. Смотрите,

0: Во-первых, все эти теории, как будто его отравили, как будто что это такой нонсенс. Люди говорят, не врачи, хотя бы врачи. Но и врачи не имеют права говорить, если они его не лечили. Они не знают, сколько времени он страдал, до какой меры, какие лекарства, принимал ли он их правильно. И всего-всего надо. Перелет требует активной. У него была эта ужасно активная жизнь. Таких ведущих политиков. И все. Я знаю, что такое стресс даже в моем издательстве, понимаете? То это да-да-да. Это непросто, и я бы не хотел заниматься. Но надо сказать 2-3 точки. Во-первых, вот на сегодняшний день у республиканцев значит, было преимущество в 4 голоса, но двоих не хватает. Это Грэм и МакКоннелл. МакКоннелл просто упал на прямом месте и говорит, он не готов сейчас еще выступить в Конгрессе для голосования, которое будет. Сейчас что происходит с этим местом? На это место претендуют три женщины, которые, против которых Грэм выиграл в праймериз месяц, в мае месяце, кажется, или в июне. Было всего лишь. Были праймериз в Южной Каролине, и он выиграл. Сейчас, что предлагает Трамп, и это было делано много раз, когда супруга, но так как у него супруг, а не супруга, то это как-то не подходит. Тогда Трамп предложил, чтобы его сестра возглавила, вот заменила его до января, и потом будут праймериз в партии, и потом будет баллотироваться тот, кто выиграет. То вот и вся кухня, к сожалению, этого не ожидали. МакКоннелл тоже мог бы. Вопрос, насколько, так сказать, слабость МакКоннелла это дипломатическая увертюра. Он живет в доме, он упал в доме, он не упал когда он летел на лыжах или что-то подобного. Поэтому, но он недолюбливает Трампа сказать просто, и поэтому он говорит, он болен, он не может прилететь и участвовать в работе Сената или просто прилететь и голосовать. Скажем, он не хочет быть слишком активным, я не знаю, и я не его врач, у меня нет информации. Что известно о его, так сказать. Он упал. В большинстве американских домов люди падают. Или у них есть лестница, или у них есть, они поднимаются по лестнице. Интересно, есть ли у него такая вещь в доме или нет. И вторая вещь, конечно, большинство комнат имеют ковры в Америке, как правило, понимаете?
1: Ну вот эти две ситуации вновь подняли вопрос, Илья, о том, должен ли быть лимит возраста для законодателей и вообще для партийной и политической верхушки, потому что, да, мы говорим и про Линдси Грэма, и вы сказали про Митча МакКоннелла, который, очевидно, не может исполнять своих функций прямых.
0: Очевидно. Слушайте, мы не знаем этого. Давайте не будем говорить того, что мы не знаем, сколько у него помощников, насколько они работают на 80%.
1: Но так это же не помощники принимают решения. Это должен принимать решение сенатор, которого избрали.
0: Да, правильно? Они дают ему... Слушайте, а что, он читает все бумаги, думаете?
1: Ну а я что, говорю, он только должен ставить подпись на документах и не читать ничего?
0: Они, слушайте,
1: вы не считаете, Илья, что должен быть какой-то лимит по возрасту?
0: Я думаю, я не думаю, лимит хорошее дело. Вы знаете, что хорошее дело? Сделать вот этот психологический тест, который вот давали президенту Трампу в прошлой каденции, в этой он прошел месяц тому назад. И что, скажем, если человек переходит 75 или 76, назовем такую красивую цифру историческую. Если ему за 76, он должен ежегодно сдать экзамены. Точка. Любой.
1: Интересное предложение. Спасибо.
0: Мое оригинальное. Я только что вынул из печки.
1: Спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Сейчас небольшой перерыв в эфире RTN, после которого мы вернемся в «Пульсе дня». Увидимся снова. Оставайтесь с нами.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.

0: Радио.
1: Дэвид Зон. Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвид Зон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские вооруженные силы поразили ракетные комплексы и малые суда корпуса стражи Исламской революции в акватории Армузского пролива, поразив более 140 целей. Трамп подтвердил проведение военной операции, заявив о намерении привлечь руководство Ирана к ответственности и защитить торговые пути. Официальный представитель Ирана Исмаил Багаи объявил, что дипломатические усилия последних месяцев по снижению напряженности полностью уничтожены действиями Вашингтона. Иранские власти объявили о фактическом закрытии Армузского пролива для гражданских судов до стабилизации обстановки. Также руководство Ирана заявило об успешных ударах по военным объектам США, расположенным на территории соседних государств. Иранская сторона утверждает, что уничтожила радиолокационные системы в Омане и поразила склады с топливом и боеприпасами на авиационной базе Хасана в Иордании. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выразил глубокую озабоченность в связи с возобновлением полномасштабных боевых действий и предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к катастрофическим последствиям для всего региона. Министерство иностранных дел Пакистана выступило с официальным заявлением, призвав обе стороны проявлять сдержанность и немедленно вернуться к выполнению обязательств в рамках ранее подписанного Исламабадского соглашения о взаимопонимании. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой Моссад, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке Ахмадинежада. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новую серию ударов по Ирану. Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма. На турнире в Нью-Йорке убили экс-чемпиона баскетбольной лиги Литвы. Сотни человек эвакуировали из зоны наводнения в Миссури. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
6: В середине 90-х мир взорвал психологический бестселлер журналиста Дэниела Голдмана «Эмоциональный интеллект. Почему он значит больше, чем IQ». Через факты о человеческом мозге, историю эмоций и антропологию, Голдман попытался дать свою версию преуспевающего человека, используя исследования ученых. В тот момент они активно искали ингредиент успешности, анализируя достижения разных людей в детском и взрослом возрасте, их когнитивные и социальные навыки. Безусловно, происхождение, наследственности, вложенные в образование силы, влияют на состоятельность человека во взрослом возрасте, но на преуспевание в жизни, особенно если это касается людей без врожденных привилегий, сказывается уникальное сочетание интеллектуальных способностей и эмоциональной чувствительности, когда собственные чувства и желания человек использует не деструктивно, а для достижения долгосрочных целей. Какими бы ни были университетский диплом, родительская семья и первые годы счастливой жизни, именно умение человека управлять своими чувствами и замечать чувства других скажется на его способности заводить долгосрочные отношения в личной жизни и бизнесе, вместе, приобретать влияние, обращать на себя внимание, возглавлять коллектив, дружить и заводить семью. Эмоциональный интеллект в широком понимании – это признание за собой и другими как позитивных, так и негативных чувств. Умение отделять личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент, интонации и намерения в общении с другими людьми, независимо от того, давние они знакомые или вы видите их в первый раз в жизни. Важная часть эмоционального интеллекта – умение распознавать и честно описывать собственные эмоции, способность не поддаваться панике и отринуть плохие эмоции – гнев, ревность, раздражение, зависть, злость. Люди, способные артикулировать свои чувства, встречаются не очень часто, и время, проведенное с ними – для большинства, оказывается очень качественным общением. Обычно психологи подразделяют эмоциональный интеллект на навыки четырех категорий. Первое – умение ясно и внятно общаться с другими, объяснить ожидания, активно слушать, влиять и вдохновлять, работать в команде или возглавлять ее, или улаживать конфликты. Второе – общая эмпатия и комфортное самоощущение в большой группе людей, независимо от того, экстраверт вы или интроверт. Вы чувствуете эмоциональные сигналы других и редко сталкиваетесь с недопониманием. Третий признак – знание своих слабых и сильных сторон и спокойное сосуществование с ними, а также хорошее знание личных эмоций и их влияние на вашу жизнь. И последнее – умение управлять эмоциями. Сам по себе эмоциональный интеллект способен держать человека на плаву, но лучшие результаты в карьере приносят в сочетании с глубокими знаниями и сильной мотивацией. Действительно, высокий коэффициент интеллекта помогает поступить в университет или попасть на долгожданную работу, но именно развитый эмоциональный интеллект влияет на подверженность стрессу, помогает завести отношения на новом месте или приспособиться к турбулентной рабочей ситуации. Саморегуляция, умение слышать и ставить себя на место другого, способность управлять настроением – дополняет практические навыки и умения во всех сферах, где требуется общение. Чувство эйфорию или подавленность, беспричинное беспокойство или вполне конкретную озабоченность, человек с высоким эмоциональным интеллектом понимает, что происходит с ним и как это называется. Он в состоянии отличить тревогу от злости или паники, а спонтанную нежную радость от сильной эмоциональной близости. Давая себе отчет в своих чувствах, он способен отстраниться от них и не углубляться в разрушительные и бесплотные мысли. Например, не примет легкое увлечение за большую любовь, а любопытную перспективу за главную цель жизни. Исходя из эмоций, он будет строить долгосрочные планы, где перепады настроения или новые события в жизни в целом не сильно изменят вектор его развития. Это совершенно не означает унылую жизнь без впечатлений, в которой нельзя подвергнуться порыву. Скорее, это глубокое знание, как реагировать на конкретные эмоции. Например, не продолжать бесплодный спор, когда все участники конфликта находятся на взводе. Понимая свои чувства, легко собой управлять. Высокий эмоциональный интеллект сказывается на том, что мы берем ответственность за нашу жизнь и итоговый результат всех отношений, рабочих и личных, и не ищем виноватых. Вместо перекладывания вины на коллег, которые подвели, или вторую половину, которая не поняла нас правильно, люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны задавать себе вопросы. На каком этапе недопонимание усугубилось? Что именно они могли бы сделать лучше? И используют эти знания в следующей, аналогичной ситуации. Самоконтроль способствует тому, что мы не позволяем негативным эмоциям сказаться на окружающих и следим за собственной репутацией. Данное слово, обещание и договоренности соблюдают нами на постоянной основе, вне форс-мажоров. Результаты оцениваются по усилиям и собственным действиям, а не через анализ ошибок других. А новые условия жизненной ситуации не повергают в тревожное состояние. Человек с высоким эмоциональным интеллектом будет искать в трудностях возможностях решения и личного роста или перехода на другую работу и к другим отношениям. Конечно, это не значит, что нужно превращаться в робота, у которого упорядочены все импульсы и реакции. Скорее, эмоциональный интеллект означает здравую оценку своих возможностей и достоинств, признание за людьми права вести себя как им хочется, и умение решать конфликтные ситуации при столкновении интересов, не становясь их заложниками на многие месяцы. Человек с высоким IQ легко обучаем и относится к временным трудностям без упаднического настроения, руководствуясь принципом «не попробуем, не узнаем». Он хорошо анализирует свои и чужие ошибки, не самонадеян и потому умеет влиять на настроение группы, не запугивая и не давая легковесных обещаний. В широком смысле эмоциональный интеллект влияет на способность понимать, что чувствуют и думают другие. Это может включать в себя много информации разного рода, как знания по социальной психологии о групповом поведении или отношениях в паре, так и конкретное умение успокоить и вывести из ступора паникующего человека, знание правильных формулировок и способов отвлечь внимание. В целом, эмпатия – это настроенность на других в любом их состоянии, принятие их настроения, понимание языка и считывание невербальных знаков. Первое, на что влияет эмоциональный интеллект, но умение познавать эмоции других и делать из этого выводы. Правило не кричать на плачущего ребенка или не вести долгие споры с агрессивно настроенными людьми – базовое правило эмпатии, которое помогает сократить напрасно потраченные усилия. Менеджер, который слышит подчиненных и дает им инструменты для роста и развития, проявляет себя как эмпатичный лидер, потому что чувствует запросы других и помогает им реализовать свой потенциал. С эмпатией связаны ощущение справедливости, отсутствие предубеждений и предпочтений, умение использовать навыки всех участников процесса для общего блага. И, конечно, человек с развитым эмоциональным интеллектом обычно хорошо понимает то, о чем не говорят, уважает слабые места, помнит о травмах, не сталкивает конфликтующие стороны и умеет с ней считаться. Все вышеперечисленные зоны влияния эмоционального интеллекта подводят к главному. Совокупность этих качеств помогает нам лучше понимать людей, не питать по отношению к ним неоправданных ожиданий, не требовать от себя и других больше, чем в наших силах, не становиться заложниками эмоций, не поддаваться групповому влиянию. Люди с высоким эмоциональным интеллектом чаще всего работают над риторическими приемами или уже хорошо владеют техникой убеждения. Они умеют вербально обозначить приоритеты, не ждут, что их эмоции будут угаданы, и редко скатываются в пассивно-агрессивное поведение. Эмоциональный интеллект помогает объединять людей и инициировать перемены в семье или в группе, не вызывая ни у кого негативных чувств, видеть плюсы всех по отдельности, когда требуется достижение общих целей, обмениваться опытом и обучать друг друга. Коллективы с такими людьми – это почти всегда питательная среда, где легко вырасти и получить много смежных навыков, а заодно закрепить уверенность в себе. И, конечно, эмоциональный интеллект необходим, если требуется подойти к конфликту осознанно, разрешить его без взаимного обвинения и невыгодного компромисса. Вместо тревоги и страха сдать позиции. Человек с высоким эмоциональным интеллектом выберет искренний разговор между конфликтующими сторонами, не будет избегать роли посредника, а поможет высказать взаимные претензии и выработать стратегию дальнейших действий. В отличие от многих врожденных талантов, вроде математических способностей или музыкального слуха, эмоциональный интеллект как навык социальный можно совершенствовать всю жизнь. В рабочем коллективе, паре, в отношениях с родителями, друзьями и детьми мы можем постоянно работать над эмпатией и навыками коммуникации, что обязательно скажется на качестве наших отношений, настроении и образе жизни.

0: и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете, расскажем прямо сейчас. История Мэнси началась в 1946 году. Человечество приходило в себя после Второй мировой войны. В этой нервной атмосфере в Англии молодой биохимик Ланселот Уэр и баристер австралийского происхождения Роланд Беррелл создали клуб людей с высоким IQ, который позже будет переименован в Мэнсу. Познакомившись в поезде по дороге из Оксфорда, мужчины разговорились о популярной с начала 19 века френологии, теории, которая связывала интеллектуальные способности человека со строением черепа. Сейчас френологию официально признали лженаукой. Первоначальное название организации должно было звучать как «Мэнс» – «разум» на латыни. Но позже Беррелл и Уэр остановились на слове «Мэнса» – «стол» на том же латинском. Подразумевался стол, за которым будут собираться светлейшие умы и делиться размышлениями. Кроме того, этот стол должен был отсылать еще и к круглому столу рыцарей короля Артура. Изначально организация должна была объединять умнейших людей, вне зависимости от религии и происхождения. Отцы-основатели Мэнси надеялись, что она станет свободной площадкой, где интеллектуалы смогут размышлять о природе разума и консультировать по важнейшим вопросам обратившихся к ним представителей правительств и корпораций. Официальным днем рождения Мэнси стало 1 октября 1946 года. Попасть в Мэнсу могли люди, которые сдали тест IQ лучше 98% конкурентов. Иными словами, в организацию могли вступить только 2% светлейших умов человечества. Это правило осталось неизменным и сегодня. Впрочем, довольно быстро выяснились два совершенно неожиданных обстоятельства. В первую очередь стало понятно, что люди с высоким уровнем IQ совсем не обязательно происходят из высших слоев общества. Большинство первых членов Мэнса оказались из рабочего класса, что серьезно расстроило и разозлило Беррелла. Он, как и многие люди его эпохи и статуса, был абсолютно уверен в интеллектуальном превосходстве аристократии над простолюдинами. Еще на самом раннем этапе существования Мэнса выяснилось, что человек с высоким IQ может оказаться кем угодно. Это может быть физик-ядерщик, а может быть и простой работяга. Более того, уровень IQ, как оказалось, совершенно не влияет на интересы человека и его устремления в жизни. Гений по показателям тестов совсем не обязательно будет увлеченным исследователем, проникающим отточенным лезвием разума в загадки мироздания. Все это осталось неизменным и сегодня. Мэнса гордо заявляет, что ее членами становятся люди всех национальностей, социального происхождения и образования, и даже возраста, если учитывать, что самым юным мэнсовцам не исполнилось и 3 лет. Задачи Мэнса определены в ее уставе, и кратко их можно обозначить как исследование человеческого интеллекта, создание обучающих программ для детей и консультирование по любым вопросам. Программы для подростков еще поколения дополняют обычное школьное образование и должны способствовать интеллектуальному развитию. Мэнса выпускает журналы, посвященные исследованиям интеллекта. У нее есть и исследовательское подразделение. Впрочем, большинство членов организации, как и 75 лет назад, воспринимает Мэнсу местом веселых вечеринок. Собрание больше похоже на слет бывших одноклассников. Журналистка издания «Вашингтонин» Софи Гилберт, ставшая членом организации ради подготовки статьи, рассказала, что собрание Мэнси больше всего похоже на сходку социально неадаптированных людей, которые собираются, чтобы поиграть в настольные игры и найти, простите, с кем бы переспать. Такова правда. Попытки разобраться в том, зачем люди вступают в этот клуб, наводят на мысль, что основных причин две – нарциссизм и желание отомстить вселенной за детство, полное издевательство. По крайней мере, доказать себе, что обидные клички ботаник или очкарик получены не зря. Та же Софи Гилберт призналась, что, став членом Мэнси, преисполнилась гордостью за свой интеллект. Доктор-психиатр Тодд Гранте из университета Вилмингтона считает, что нарциссизм – одна из главных мотиваций людей, вступающих в Мэнсу. Никаких особых привилегий членство не дает. А вот возможность поставить на видное место кружку с логотипом общества самых умных – вполне весомая награда для многих самовлюбленных индивидов. Вероятно, самым знаменитым членом Мэнсы до сих пор остается Лиза Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Впрочем, состояли в Мэнсе и настоящие знаменитости из плоти и крови. Писатель Айзек Азимов долгое время был членом организации и даже занимал пост вице-президента. Правда, уговорить на эту почетную должность фантаста оказалось непросто. Смущали его те самые люди, гордящиеся своими мозгами и готовые грызть глотки за свой уровень IQ. Также в Мэнсу вступила, например, известная в прошлом порно-актриса Азия Каррера с уровнем IQ в 156 баллов. Среди членов клуба числился и создатель игры Minecraft Маркус Персон. В ряды Мэнса в свое время попал и один из самых известных преступников Британии – Альфред Джордж Хайнс, ограбивший в 1953 году ювелирный магазин на 90 тысяч фунтов, был осужден, а после приговора испарился из тюрьмы и скрывался 8 месяцев. Пресса тут же окрестила его Гудини от преступного мира. За 8 месяцев, проведенных в бегах, он успел сделать карьеру в строительном бизнесе, а после задержания бежал еще дважды. После третьей попытки и поимки неутомимый беглец все-таки угомонился и досидел срок. Выйдя в 64-м на свободу, Хайнс написал книгу о своих побегах и отношениях с правовой системой Англии, которая стала бестселлером. Позже, будучи уже знаменитостью, он вступил в Мэнсу и даже был секретарем отделения организации на Нормандских островах. Похищенные деньги, кстати, так и не нашли, и многие исследователи считают, что на них Хайнс жил впоследствии. Эксперимент, начатый еще в 1920-х годах профессором психологии Стэнфордского университета Льюисом Терменом, раскрыл интересные свойства интеллекта. Терман отобрал 1500 детей и подростков с уровнем IQ от 140 баллов и выше в специальную группу, названную термиты. Далее он с коллегами принялся отслеживать и направлять развитие своих подопечных, фиксируя их успехи и неудачи. В начале исследования психолог был убежден, что уровень интеллекта – важнейший фактор, влияющий на качество жизни и свершение человека. А его термиты станут лучшими людьми не только США, но и планеты. Терман раздавал интервью, обещая в скором времени едва ли не вывести новую породу гениев. Спустя 30 лет выяснилось, что самые умные дети Америки в массе своей превратились во вполне заурядных взрослых. Да, среди них появились достаточно талантливые литераторы и ученые. Некоторые термиты сделали успешные карьеры в бизнесе и на госслужбе, но никто не стал звездой мирового масштаба, не получил Нобелевку и не покрыл себя бессмертной славой в других областях. История Мэнса выглядит сюжетом абсурдистского романа. Организация родилась из разговора в поезде о псевдонауке через год после победы над нацизмом. В рядах Мэнса состояли и состоят действительно выдающиеся люди из самых разных областей деятельности, но основная масса членов – сборище гиков. Присоединиться к этому странному сообществу сегодня может практически каждый, но желающих не так уж много, даже среди интеллектуалов. Впрочем, можно воспринимать Мэнсу и как памятник человеческому идеализму. Кто знает, может быть, победа Мэнса еще впереди, и однажды из ее рядов действительно выйдут люди, которые создадут лучшее будущее. К слову, термин IQ, или коэффициент интеллекта, ввел чуть более сотни лет назад немецкий психолог и философ Вильям Штерн. С тех пор были разработаны несколько IQ-тестов, самый известный из которых назван по имени его автора – Ганса Айзек. Результаты теста одного и того же человека могут различаться в зависимости от возраста и даже настроения во время прохождения заданий. Преемственность поколений, наследственность и генетика играют немаловажную роль. Интеллектуалы зачастую рождаются в незаурядных семьях. Более того, многие обладатели рекордно высокого IQ проявили свои способности в нежном возрасте, благодаря тому, что их развитием занимались родители. Отец венгерской шахматистки Юдит Полгар, IQ которой равен 170, обучал ее и сестер шахматам с младенчества, чтобы доказать, что дети могут достичь невероятных высот, если начинать обучение с раннего возраста. И доказал. 15 лет Полгар стала самым молодым в мире гроссмейстером. А родители главного рекордсмена по IQ Вильяма Джеймса Сайдиса открыто заявляли, они изначально решили вырастить сына гением. Ребенка учили чтению иностранным языкам с пеленок, и в возрасте полутора лет он уже читал газету «Нью-Йорк Таймс», которую выписывала чита Сайдис. Еще один рекордсмен, гений Ким Ун Йон из Южной Кореи, 4 года решал задачки по математике и знал 4 языка. Иностранные языки давались ему особенно легко. Чтобы выучить новый язык, мальчику требовались 5-6 недель. 8 лет Ким выиграл стипендию от НАСА, где проработал много-много лет. Он завершил свое образование в университете Колорадо, получив степень доктора физики. Вернувшись на родину, обучился гражданскому строительству и начал трудиться в данной области. На данный момент 58-летний Ким Ун Йон – автор сотни научных статей по гидравлике. Впрочем, наследственность – это всего лишь часть успеха. Новейшие исследования свидетельствуют, что не только гены и воспитание определяют уровень IQ. Основную роль в развитии мозга играет непрекращающийся процесс обучения. У новорожденного количество нейронов в головном мозге достигает 86 миллиардов. Оно постоянно уменьшается, а стрессы, инфекционные заболевания, токсичные вещества ускоряют процесс деградации. И наоборот, новые нейронные соединения образуются, когда человек делает что-либо впервые или что-нибудь узнает. Мозг необходимо постоянно обучать новым видам деятельности. Пение, шахматы, танцы, боевые искусства, иностранные языки, рисование, фотографирование. Все подойдет. Важный момент, чтобы эффект от занятий не стремился к нулю, лучше заниматься новой деятельностью от месяца до года. И не в условиях стресса. Лишнее нервное напряжение только мешает. Мозг потребляет до 30% энергии организма. Для ее пополнения нужно правильно и сбалансированно питаться. Пить много воды, высыпаться, заниматься спортом, дышать свежим воздухом. Скучно, зато работает.
1: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
2: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson.

В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорк. Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американские законодатели вернулись к работе в Вашингтоне после перерыва, однако повестка дня правящей партии оказалась полностью нарушена из-за внезапной кончины влиятельного сенатора Линдси Грэма. Его смерть вызвала глубокое потрясение в Капитолии и привела к острой борьбе за освободившееся место в Сенате. Политическая обстановка осложняется отсутствием опытного законодателя Митча МакКоннелла, а также жесткими требованиями, которые выдвигает Трамп. Сторонники Трампа настаивают на немедленном утверждении ряда законопроектов, направленных на ужесточение внутренней политики, в то время как умеренные представители законодательного органа призывают к сдержанности и поиску компромисса с оппозицией ради сохранения стабильности управления страной. На текущей неделе Нижняя палата парламента планирует рассмотреть масштабный пакет законопроектов, состоящий более чем из 60 пунктов. Одним из ключевых документов станет закон, направленный на расширение государственной поддержки ветеранов боевых действий, получивших ранения. Законопроект, подготовленный под руководством председателя профильного комитета Майка Бостка, позволит почти 54 тысячам пострадавших военнослужащих одновременно получать как пенсионные выплаты по выслуге лет, так и госпособие по нетрудоспособности. Кроме того, законодатели намерены обсудить проект закона о введении единого национального стандарта, который запретит финансовым организациям и компаниям, выпускающим расчетные карты, отслеживать и собирать данные граждан при законной покупке огнестрельного оружия. В Израиле правящая коалиция объявила, что всеобщие парламентские выборы в Кнессет пройдут в строго установленный законом срок 27 октября нынешнего года. Представители правительства опровергли слухи о возможном досрочном голосовании, подчеркнув важность соблюдения 4-летнего конституционного цикла в условиях текущих вызовов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
4: Переломными для нашего образа жизни с внедрением искусственного интеллекта станут ближайшие 10-15 лет. Именно за этот период должно произойти массовое принятие подобных технологий обществом. Писатели, режиссеры, ученые, предприниматели рисуют нам радужное будущее, в котором мы на равных общаемся с помощником, использующим искусственный интеллект. И все же, так ли близки мы к достижению такого уровня взаимопонимания? Или он вообще недостижим? Что если машина так и останется машиной, или же мы шагнем еще дальше? Сегодня уже практически все силы мирового сообщества направлены на достижение этой цели – научить машину понимать человека, понимать окружающий мир и принимать решения, основываясь на этих знаниях, помогать нам решать проблемы и достигать совершенно новых высот. По прогнозам, инвестиции в искусственный интеллект вырастут на 300%. Например, искусственный интеллект играет ключевую роль в системах управления транспортными средствами без участия водителя, беспилотных авиационных системах, которые трансформируют процессы глобальных перевозок и локальной логистической системы. Это затронет и множество других отраслей промышленности, изменения в которых происходят или ожидаются в ближайшие десятилетия. Эти процессы находят свое отражение в различных областях, в том числе и в государственном управлении, автоматизации процессов, электронные онлайн-консультанты, обработка и анализ данных, системы поддержки принятия решений. Искусственный интеллект обладает огромными возможностями упрощения бытовых вопросов повседневной жизни. Но, как и любая трансформационная технология, искусственный интеллект несет в себе скрытые риски. Сокращение рабочих мест, трансформация экономики, юридическое регулирование и многое другое. Даже сейчас, когда мы настолько близки к новой технологической революции, мы все еще не знаем ответов на многие вопросы. Искусственный интеллект завтракает средним классом. Очень большое число образованных людей рискует остаться без работы, комментируют эксперты. Вариантов здесь два – вводить гарантированный доход и развивать креативную индустрию. Иными словами, ставку нужно делать на высококачественный человеческий капитал. Facebook начнет тестировать новую систему для снижения токсичности в комментариях сообщества, об этом сообщается в блоге.

0: Социальной сети, система, которая называется «Оповещение о конфликтах», будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев. В случае обнаружения споров или потенциально конфликтных ситуаций, система будет их маркировать и отправлять админу. Кроме того, сообщения с нецензурной лексикой будут помечаться плашкой «Moderation Alert». Информация о таких комментариях также будет уходить модераторам. 2020-е люди назовут десятилетием искусственного интеллекта. Умнее станут не только смартфоны, но даже диваны превратятся в смарт-диваны. А смартфон будет устройством доступа буквально ко всему. Например, если вам понадобится медицинская помощь, вы обратитесь к специальной программе с искусственным интеллектом, установленной на ваш телефон. Вы будете разговаривать с ботом, который имеет доступ к базам медицинских данных и способен поставить диагноз, узнать о состоянии организма, проверить сердечный ритм или взять образец крови можно будет в виртуальной клинике внутри смартфона. Искусственный интеллект расширит наши способности, позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность контролировать собственный организм, превратит нас в волшебников. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения. Сначала смартфон, потом люди смогут мысленно разговаривать между собой и с компьютерами через импланты. Это случится не завтра, но основы такой сети – BrainNet закладываются уже сейчас. В этом новом пространстве мы будем передавать друг другу воспоминания, чувства и мысли. Возьмем, например, искусство. Оно станет совсем не таким, как сегодня. Ведь все, что вы, в принципе, способны мысленно визуализировать, можно будет сразу распечатать на 3D-принтере. Мы будем создавать произведения искусства в своем сознании. Или представим, как будут праздновать Рождество. Каждый сможет загрузить дизайн любой игрушки, любого объекта из интернета или из головы, отправить его силы мысли на принтер и распечатать подарок прямо под елку. В ближайшем будущем люди начнут печатать себе одежду и обувь. Иными словами, символ нашего будущего – это маленький имплант внутри головы. Мы станем мысленно выходить в интернет, а ноутбуки уйдут в прошлое. Основные компоненты этой технологии уже разработаны. Сегодня ученые могут фиксировать импульсы нейронов, соответствующие простым воспоминаниям мышей, а скоро научатся фотографировать и записывать воспоминания обезьян и людей. Это поможет, например, пациентам с болезнью Альцгеймера, которые забывают, кто они такие. Технологии позволят записать воспоминания и ввести их в гиппокамп больных, чтобы они вспомнили свое прошлое. Как в «Матрице», там, в гиппокамп, загружалась целая виртуальная вселенная. Уже сейчас мы наблюдаем прообраз такой искусственной памяти, ведь наши воспоминания сохраняются в интернете. Пандемия заставляет нас двигаться к будущему быстрее. Коронавирус ускорил развитие цифровизации, особенно VR-технологий. В настоящий момент мы совершаем переход от товарного капитала к интеллектуальному. Тони Блэр любил говорить, что Англия получает больше доходов от рок-н-ролла, чем от угледобывающей промышленности. Добыча угля больше не завязана на человеке. Британского рабочего заменили машины. Цены на сырье в среднем падают уже 150 лет из развития технологий. Но интеллектуальный капитал зависит не только от этого. Интеллектуальный капитал, как и рок-н-ролл, требует творческого подхода, воображения, понимания, вкусов людей, а роботы ничего в этом не смыслят. Вот почему рок-н-ролл приносит огромный доход, в то время как добыча угля – это технологии из прошлого. Мы наблюдаем изменение природы капитализма. Почему Джефф Безос, создатель Амазон, самый богатый человек в мире? Он оцифровал посредника. Посредники – неэффективная часть капитала. Такие препятствия можно устранить с помощью искусственного интеллекта и компьютеров, что и сделал Безос. Создал электронного посредника. Большинство футуристов сказали бы, что технологический прогресс не имеет направления, он вне морали. Хороший, плох одновременно, как меч, который может быть использован и в добрых целях, и в злых. Многие с этим не согласны. Технологический прогресс имеет этическую направленность, постепенно меняя мир к лучшему. Конечно, технологии имеют и оборотную сторону, нарушение конфиденциальности, наши банковские операции, истории звонков и перемещений известны и находятся практически у всех на виду. Но, скорее всего, это та цена, которую стоит заплатить за удобство. Но не стоит бояться слияния с технологиями, этот процесс уже давно запущен. Люди тысячелетиями совершенствуют себя технологическим путем, конечно, у людей должен быть выбор. Многим наверняка придется по душе возможность оцифровать свое сознание. Уже сейчас предпринимаются попытки создать виртуального двойника на основе оцифровки всех данных о человеке. А в будущем, вместо того, чтобы читать книгу, скажем, о знаменитом ученом, вы сможете просто поговорить с ним. а ваш цифровой двойник сможет поговорить с вашим прапраправнуком. Ваш прообраз будет жить в интернете вечно. Как приблизить светлое будущее? Вопрос, волнующий многих. Для начала нужно ответить на вопрос, откуда берется процветание. Политики и экономисты часто не понимают его источник, но физики знают, что процветание – производные науки и технологии. Это и есть ключ к будущему. В скором времени основными ресурсами станут не злато, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество. Все, что связывает силы разума. В 21 веке мы, подобно мифическим богам, сможем мысленно отдавать приказы и управлять предметами. Научимся создавать формы жизни, каких прежде на Земле не существовало. Нанотехнологии позволят нам создавать вещи почти из ничего. За последние десятилетия мы поняли, что старение – это ошибки, которые накапливаются в клетках. Когда ДНК будет оцифрована, искусственный интеллект отметит, где ошибки, и, вероятно, сможет их исправить. Когда искусственный интеллект будет работать с ДНК миллиардов людей, он сможет вычислить, в каких генах происходит старение. И это даст нам ответ на вопрос, как его избежать. Кульминацией технологического развития человечества на Земле должно стать формирование единой планетарной цивилизации. Переход к ней станет, вероятно, величайшим рубежом в истории и будет означать резкий уход от всех цивилизаций прошлого. Тем не менее, вернемся в наши дни. Уже сейчас стоит задуматься о том, какими качествами должен обладать человек будущего, если он хочет быть востребованным. Основные страхи перед искусственным интеллектом спровоцированы мифами и неосведомленностью о реальном применении технологии. К счастью, многие понимают, что задача искусственного интеллекта не заменить или поработить человека, а сделать его бытовую жизнь и работу проще и эффективнее. Результаты исследования это показали. Здравствуйте. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. А в Италии впервые в мире 20-летней девушке поставили диагноз «зависимость от чат-GPT». Она не хотела общаться с друзьями, родителями, близкими, а хотела общаться только вот с вновь приобретенным милым так называемым «другом». Искусственный интеллект – наш друг, товарищ и брат, или это изобретение от лукавого? Будем разбираться вместе с нашим экспертом. К разговору подключается наша гостья Светлана Синякина, специалист в этой области, AI Field Maker. Света, приветствую.
1: Здравствуй, Наташа.
0: Светлана, рассказывай поскорее, как искусственный интеллект вошел в твою жизнь?
1: Ну, так как я всегда была творческим человеком, и меня всегда интересовали новые технологии, новые инструменты, новые стили музыки, направления в кино, я, естественно, когда пришел к нам AI, ухватилась за эту возможность и решила войти внутрь в этот мир, а не наблюдать это снаружи. Естественно, мне было очень интересно освоить как можно больше инструментов и понять, что я могу с ними сделать, что может измениться в моей личной жизни, в моем пространстве, и что я могу сделать также для людей. Вот так вот и вошел.
0: Расшифруй, пожалуйста, AI Field Maker.
1: То есть я, используя технологии AI, делаю маленькие фильмы. Это может быть даже 10-секундный ролик, 15-30-секундный, минутный, и даже полноценный видеоклип, если какой-то музыкальный видеоклип, или вот как я делала обзор фестиваля Шипсхед Бэй. То есть это может быть уже полноразмерный такой видеоролик, в котором будет смешана и документалистика, и какие-то элементы AI.
0: Ты знаешь, произошел очень интересный случай, и произошло наше знакомство, произошло тоже на вечеринке политического характера. Тебя так и представили, собственно говоря, вот как человек, который занимается искусственным, который при помощи искусственного интеллекта создает контент. И когда я рассказала тебе, кто я, что я работаю в средствах массовой информации, что я ведущая на радио и на телевидении, ты сказала: я попробую тебя чем-то удивить. И удивила, прислала мне ролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта, но ты задала изначально, вообще как это происходит, сейчас расскажешь. И мне этот ролик очень понравился, мы попробуем его продемонстрировать.
2: Интересное всякое, разное, серьезное и несуразное. Не для диванной критики, обо всем без политики.
0: И это все сделано с помощью AI. Как это получилось? Ты задаешь параметры какие-то, да, искусственному интеллекту, даешь задания.
1: Ну, на самом деле, я использую много инструментов. Первое, с чего я начинаю, это написание музыки, джингла, потому что от него будет танцевать и как будет монтироваться фильм, и что будет в кадре. Поэтому первое – это слова. Слова я пишу, это не искусственный интеллект. Дальше я задаю, кто будет петь, какой должен быть голос, какой стиль музыки должен быть. Я выбираю из нескольких вариантов, их могут быть иногда десятки вариантов, прежде чем какой-то из них вот остановит меня и скажет, да, вот это оно. И только вот тогда я начинаю думать о том, что я буду иметь в кадре. Но для, конкретно для вашего канала мне пришлось посмотреть, что у вас уже есть, посмотреть, какие цвета вы используете для канала. То есть это не просто так вот пришел. То есть я задавала конкретную задачу, что будет, что должно быть в кадре, какое должно быть движение, скорость, какой, какая резолюция. То есть там на самом деле, я опять-таки говорю, AI – это инструмент, но он никогда не заменит человека.
3: То есть обыватель может сказать, я так могу.
1: Да, да, да, это
3: недооценивается. А этому обучают где-то?
1: Ну, этому обучают множество курсов. Я, честно скажу, не ходила ни на какие курсы. Я все делала сама, вот, по ночам, по утрам, в пути, где угодно. То есть, и так как каждый день появляются новые и новые инструменты, хочется успеть все, это невозможно. Поэтому, конечно же, у меня есть определенный набор, который я люблю и использую. И плюс, конечно, я стараюсь быть в теме и смотреть, что нового выходит, и как может это новое улучшить, сделать более быстрым и более интересным кадр.
3: Ты знаешь, многие сравнивают сейчас, многие специалисты, эксперты сравнивают искусственный интеллект, шепотом скажу, с мирным атомом, с энергией атома, с энергией атома. Ну, сейчас это достаточно болезненная тема. И AI, и мирный атом нужно, естественно, в мирных целях использовать. Также и с artificial intelligence. Знаешь, как, почему вокруг AI столько страхов?
1: Ну, потому что очень многие люди, которые имеют в своем сердце, душе какие-то негативные намерения, к сожалению, могут использовать его и в плохих целях.
3: Ты про дипфейки.
1: Про дипфейки. Когда воруется личность, и человек в кадре говорит текст, который он никогда не говорил, призывает к тому, к чему он никогда и не призывал. Поэтому это очень опасно. И многие люди, особенно в глубинке, они не могут различить, где настоящее, а где нет. Поэтому вот за них, конечно, очень волнительно.
3: Смогут ну, волнительно. Ли они, да. А слушай, ну прописанных правил не существует. Вот это, на мой взгляд, краеугольный камень.
1: Ну, правила, я думаю, со когда? Временем это все найдет свое место, потому что это буквально вот только-только началось все, и люди еще даже не поняли возможности и боятся, как всегда люди боялись чего-то нового, поэтому будем смотреть, как будет все это развиваться.
3: Будем
1: и законодательная
3: наблюдать.
1: Система
3: да,
1: в этом
3: да.
1: плане, ну, конечно.
3: Нужна действительно система, так сказать, да, которая будет регулировать использование искусственного интеллекта, и чтобы и авторские права соблюдались, потому что мы знаем много случаев, когда те же писатели, сценаристы в Голливуде протестуют против того, чтобы искусственный интеллект обучали при помощи их произведения. Потому что вот эта грань стирается. Люди учились долго, люди работали, прикладывали массу усилий, и тут раз, на все готовенькое
1: пришел искусственный интеллект. Ну, я, например, я тоже писательница, у меня тоже есть произведение, и я нисколько, мне не жалко. Мне кажется, украсть личность, ну вот украсть твой характер, твой стиль невозможно. Да, можно изучить тебя, с чем ты занимаешься, но полностью украсть вот то, что у тебя есть внутри заложено, это не получится. Потому что у тебя всегда есть свобода создать новые произведения.
3: Светлана, скажи, пожалуйста, какой бизнес сегодня больше всего выигрывает?
1: Ну, конечно же, это малый бизнес, потому что появились совершенно уникальные возможности оформить свой бизнес красиво, но за очень маленькие деньги. Не нужна ни студия, ни актеры, ни съемки. Это может сделать один человек, я, например. То есть за несколько часов, ну, нужно, конечно, изучить цели контента, и все это возможно сделать в очень таких скромных условиях. То есть я и компьютер, все.
3: Знаешь, специально обратимся к нашим зрителям. Светлана Синякина у нас сегодня в гостях. Специалист в области искусственного интеллекта AI Filmmaker. Вот так вот официально звучит должность нашей гостьи, профессия. И Светлану вы можете легко найти в социальных сетях. Светлана Синякина. Возможно, вы захотите воспользоваться услугами нашей Светы. Вот еще такой, Свет, вопрос. Я отдаю себе отчет, что лет через 30 государством будут управлять люди, которые без AI не представляют уже себе своей жизни. И с опаской отношусь к искусственному интеллекту. Перепроверяю данные, перепроверяю факты и всем советую. Но понимаю, что плотнее и плотнее AI будет входить в нашу жизнь. И, знаешь, мы будем с ним просто учиться как-то жить. Скажи, пожалуйста, как обезопасить себя от, вот, например, пожилые люди присылают им ролик, например, говорит внук, попал в беду и так далее, помогите. Вот как себя вести правильно?
4: Ну, во-первых, не паниковать и прежде всего изучить источник, откуда, собственно, пришло такое видео. Потому что это есть ключ к пониманию всего. Если это какие-то аккаунты, где только созданы или где нет никакой информации, то это будет понятно, что это ничего. Если это какие-то официальные источники, тогда да, это может быть правдой. А так верить тому, что ты видишь, к сожалению, уже не получится.
3: Перепроверять источник.
4: Да.
3: Угу. Хороший совет. Верно, верно сказала, и золотые слова. Ну, знаешь, ловлю себя на мысли, что вот та самая эмоциональная близость, мнимая, искусственная, вот которая, например, та девушка испытала из Италии, которая, можно сказать, не представляет уже жизни без чата GPT. Вот как не попасться в ловушку чрезмерного взаимодействия с AI?
4: Ну, я думаю, что здесь вопрос гораздо шире, чем AI вообще, потому что есть огромное количество людей, которые не способны контролировать себя. К сожалению, они первые претенденты на любые зависимости, в том числе и AI. Поэтому начинать нужно, наверное, с семьи. Вот сейчас у нас подрастают детки, и нужно очень внимательно отнестись и к гаджетам, которые они используют. То есть вот это начинается тогда. К сожалению...
3: Ох, и сложно, действительно. Да. Гаджеты и дети – это особая тема, и это совсем другая история. Ты, кстати, многодетная мама, да. И ты уделяешь тоже, да, достаточно внимания воспитанию своих детей.
4: Разумеется.
3: И рассказываешь им о том, что нужно,
4: да,
3: больше
4: они
3: общаться.
4: Они очень выразили большой интерес к тому, что я делаю. Мы потихонечку делаем курс для деток, то есть которые смогут действительно создавать какие-то первые мультфильмы, анимации. Я своих детей прошу написать промпт на бумаге. Вот они сидят и пишут. Вот.
3: Сначала на бумаге, да, а потом, да, все, да, это обрабатывает AI.
4: Дети могут использовать это как инструмент. Например, моя старшая дочь, она с удовольствием прочитает то, что напишет ей чат GPT, но она закроет его и уже потом будет писать сама. Вот так она. Она принципиально в этом вопросе, потому что она списывать
3: какой
4: не будет.
3: Какой сознательный ребенок.
4: Да, но эту сознательность вот нужно воспитать. А я, к сожалению, вижу, что у многих ее изначально нет. В этом-то вся и проблема. То есть, ну, обязательно нужно дозировать общение с искусственным интеллектом, с чатом GPT, потому что это такая же дофаминовая штука, как и все остальное, как игры, как мультики, как, я не знаю, что, любой контент, который мы скроллаем, без мысли о чем этом вообще, просто как вызывает зависимость, да, но мы должны контролировать и научить этому наших детей, это очень важно, потому что очень легко упасть в эту зависимость. А что касается страхов, действительно есть что-то мистическое, я заметила, вот, не знаю, может быть, сам чат GPT объяснил мне так, как ты это делаешь, твой взгляд уже настроен ловить вокруг тебя эти же предметы, то есть если я делаю какой-то ролик, вот я недавно делала, там был чемодан, и буквально на следующий день меня преследовали люди с чемоданами, причем в самых неожиданных местах, в кафе или просто около моего дома, то есть они никуда не ехали, они то ли его купили, то есть вот такие вещи. И еще я могу нарисовать вот какой-то ролик, и потом он сбывается. Я для себя, вот, например, выбрала такую этическую сторону кредо, никогда не оживлять умерших родственников.
3: Ты знаешь,
4: что это для меня
3: это табу. Очень-очень животрепещущая тема, то, что в Китае, например, да, мы знаем, что в Китае люди общаются, это уже, по-моему, даже на официальном государственном уровне, что людям разрешили общаться с умершими детьми при помощи, оживлять умерших родственников при помощи AI. Но об этом мы поговорим наш следующий раз. Приходи к нам чаще. Спасибо. Это такая познавательная беседа. Я тебя благодарю. Светлана Синякина, специалист в области искусственного интеллекта, AI Filmmaker, побывала у нас сегодня в гостях. Светлану Синякину вы легко можете найти в социальных сетях, если вам нужно обратиться к ней за помощью, творческой помощью. Это все новости к данному часу. До встречи.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Причиной смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма названо острое расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания, сообщают СМИ со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу. Заключение пока считается предварительным. Окончательная причина смерти будет установлена после завершения токсикологического и микроскопического исследований, которые могут занять несколько недель. Достоверных данных, указывающих на насильственную смерть, отравление или покушение, нет. Появившиеся в соцсетях предположения о возможной причастности иностранных государств доказательствами не подкреплены. Незадолго до смерти Грэм посетил Украину, где 10 июля встречался с президентом Зеленским и обсуждал усиление санкционного давления на Кремль. Это был его 10-й визит после начала полномасштабной войны. Грэм считался одним из самых последовательных сторонников Израиля. Он выступал за расширение американской военной помощи еврейскому государству, поддерживал жесткую политику в отношении Ирана и неоднократно защищал действия Израиля на международной арене. Смерть Грэма повлияет на ключевые темы внешней политики. Отсутствие Грэма и его коллеги Митча МакКоннелла, который уже месяц не появляется на публике из-за болезни, ослабляет партию сторонников жестких мер против России. Со смертью Грэма сокращается и без того незначительное большинство республиканцев в Сенате за 3 недели до ухода на летние каникулы. До конца лета Горсовет Нью-Йорка планирует одобрить не менее 10 законопроектов, меняющих правила уличной торговли. Главная цель – увеличить количество лицензий на общую уличную торговлю и на торговлю уличной едой. Горсовет также собирается значительно ослабить наказания для незаконных коммерсантов. Причина – 96% из них являются иммигрантами, а не менее 82% зарабатывают исключительно за счет продажи уличных товаров. Запреты лишь увеличат количество бедных и бомжей. В целом 60% жителей мегаполиса считают уличных торговцев положительным явлением и даже одним из неофициальных символов «большого яблока». 48-летняя актриса Любовь Толкалина рассказала о романе с 72-летним лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым, который находится в официальном браке с Ириной Титовой. Отношения есть, и они длятся. Так Толкалина в интервью Лауре Джугели прокомментировала пост в своем инстаграме, в котором ранее призналась, что ушла от режиссера Егора Кончаловского из-за романа с Гребенщиковым. Музыкант и его жена с 22 года живут в Лондоне. В 25 году пара получила гражданство Соединенного Королевства.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 83 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 54%. Завтра и послезавтра будет еще жарче.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.

0: Наперекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, дамы и господа. И начинаем очередную программу «Окурочек», очередную лекцию об эстетике преступного мира. Знаете, я всегда с удовольствием слушаю радиопередачи моих коллег на радио «Дэвидсон». Я уважаю их и за талант, и за профессионализм, и за то ни с чем не сравнимое умение общаться с невидимой аудиторией. Но эти комплименты я, так сказать, расточаю не напрасно, а просто когда я еду в машине и слушаю передачу, которая распространяется и на меня, вроде вот этих самых музыкальных посиделок с 12 до часу, я внимательно слушаю, так сказать, повышая свою собственную конкурентоспособность. И мне очень нравится передача моего коллеги Миши Врославского «Музыкальные столицы мира». И когда в прошлый раз я слушал, как он рассказывает про город Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области, который неофициально называется «Газодобывающей столицей России», и сегодня там живет почти 120 тысяч человек, то я почему-то вспомнил, что Ямало-Ненецкий автономный округ и Новый Уренгой знаменит не только добычей газа на всю Европу. И дело в том, что в 49-м году по распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина в приполярной тундре началось строительство трансполярной железной дороги Салехард-Игарка. Ну, думаю, что вы уже поняли, к чему я клоню. Дорога эта строилась десятками тысяч людей, в основном зэков. И на бывшей фактории Уренгой строители планировали остаться надолго. Однако после смерти Сталина работы были свернуты, дорога к началу 1960-х годов оказалась никому не нужна и получила название «Мертвой». И тогда в историю ГУЛАГа, а потом уже и в новейшую историю мук советского народа, вошло такое понятие, как 501-я стройка. Итак, тема сегодняшней лекции об эстетике преступного мира – это великие стройки Советского Союза. Среди множества других сталинских великих строек – это и Беломорканал, и Волгаканал, и железная дорога Котлас-Воркута, это отдельные участки БАМа и так далее. Но эпопея сооружения дороги Салехард-Игарка выделяется особой непродуманностью и заведомой бессмысленностью. Она была спешно начата по приказу высшего руководства страны, но эта стройка оказалась совершенно неподготовленной и с инженерно-технической, и с организационной точек зрения. Безответственных сталинских политиков и хозяйственных руководителей проект 501-й стройки привлекал возможностью использовать одно из так называемых основных преимуществ социализма. То есть право властвующей коммунистической партии отнять у полуголодной и разрушенной только что закончившейся войной страны огромные средства, выкачать ресурсы и без счета бросить их на решение проблемы, сулящей, ну, никчемную узкополитическую выгоду. И строительство железной дороги Салехард-Игарка, известной как 501-я стройка, продолжалось с 47 по 53 год, пока не умер Сталин. Его можно считать одним из самых утопических проектов ГУЛАГа. Но сегодня это исторический памятник, который расположен на замечательной Надымской земле, и наиболее красноречиво о нем говорят частые экспедиции на непосредственное место событий прошлого века. Но надо сказать, что идея 501-й стройки, идея развития Уренгоя, фактории Уренгоя, принадлежала самому Иосифу Виссарионовичу. Освоение северных территорий, богатых полезными ископаемыми, и стратегическая защита арктического побережья были основными причинами строительства вот этой самой «мертвой дороги». Ну, я уже сказал, что «мертвой» ее прозвали, потому что основной рабочей силой там были заключенные ссыльные, среди которых, кстати, около половины была советская интеллигенция, они же, то есть она же враги народа. Условия жизни, то есть и работы, были там совершенно нечеловеческие, ну, сами понимаете, прежде всего из-за климата. труд был практически ручным. На общих работах зэки выдерживали не более 3 месяцев, но это были энтузиасты своего дела.

0: В 2008 году московское издательство «Российская политическая энциклопедия», это «Росспен», выпустило солидную книгу «Заключенные на стройках коммунизма, ГУЛАГ и объекты энергетики СССР». Предисловие к книге написал Анатолий Чубайс, личность вам известна. Мы помним о том, как в беспрецедентно короткие сроки был реализован план ГОЭЛРО, написал Чубайс. О том, как электроэнергетика страны, наполовину разрушенная в годы войны, уже в 1947 году вышла на второе место в мире по объемам производства электроэнергии. Но есть и другая сторона правды, забывать о которой не вправе ни мы, ни наши потомки, писал Чубайс. Для сотен тысяч ЗК, задействованных на электроэнергостройках сталинских времен, мерилом и ценой трудовых подвигов стали рабский труд, искалеченная судьба, а зачастую собственная жизнь. Вот лишь один из примеров, описанных в этой книге. При строительстве первых агрегатов волжских гидроэлектростанций каждый мегаватт мощности обходился как минимум в 40 человеческих жизней. Эта книга – дань памяти тем безвестным строителям энергетики, о которых никогда не писали в газетных передовицах и в наградных листах. Конец цитаты из предисловия Чубайса к книге «Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики СССР. Росспен. Москва. 2008 год». Надо сказать, что на дату смерти Сталина около 1/3 валового внутреннего продукта Советского Союза производилось руками заключенных. Бесплатный труд, сами понимаете, очень резко повышает рентабельность и конкурентоспособность экономики. Особенно в таких затратных проектах, как строительство Беломорско-Балтийского и Волго-Донского каналов, а также в наукоемких отраслях, таких как конструирование самолетов и создание атомной бомбы. Здесь, наверное, нужно упомянуть шарашки. Но рабский труд не бывает эффективным. Не был он эффективным и в Советском Союзе, вопреки расхожему мнению о яйцеголовых гениях в шарашках, которые пахали как кони и создавали чудеса. Первый объект, строившийся с использованием рабского труда, это была Туломская ГЭС. И первый облом была она же. Эта ГЭС, запущенная в 1936 году, реально начала работать в 1938, а ее мощность едва достигала 12 мегаватт вместо проектных 48. Но, несмотря на это, именно после Туломской ГЭС ЗК-индустрия была поставлена на поток. Заключенные строят Рыбинскую, Угличскую гидроэлектростанции, Куйбышевский и Соликамский гидроузлы. Под эти проекты создаются управления «Волгострой» и «Куйбышевстрой», а также два специальных исправительных лагеря. А эффективность? Да нет такого слова, людей-то можно не считать. За 3 года число зэков в Волжском лагере возросло с 19 400 людей до 77 тысяч. А в Самарском лагере перед войной трудились 40 тысяч зэков. А сколько народа на самом деле нужно для той или иной стройки, спрашивать бесполезно. Как в старой поговорке про двух солдат из стройбата, заменяющих экскаватор. Вот так и ЗК заменяли и технологии, и капиталовложения, и инженерные решения. Перед Отечественной войной на долю строительных управлений ГУЛАГа приходилось 22,4% осваиваемых средств от всех советских энергостроек. План капитальных работ по ведомству Наркомата внутренних дел НКВД в 1941 году составлял 1,7 миллиарда рублей по тем деньгам. После войны эта чудовищная индустрия достигла своего пика. К классическим зэкам добавились военнопленные, представители народов, воюющих против СССР, это и советские немцы, и крымские татары, и чечены, и люди, побывавшие в немецком плену. Так что число рабов только по ведомству Министерства электростанций достигло к 50-му году 71 600 человек, а в империи Дальстроя их количество перевалило за 200 тысяч. Но ничто не вечно, и людской ресурс не бесконечен, тем более после войны. с 30 по 52 год на стройках ГУЛАГа погибли 1 миллион 700 тысяч человек. Нарастали и другие негативные тенденции. Рабский труд зэков стал уже не таким дешевым, потому что разрыв между ценой объекта как такового и деньгами, которые советские силовики тратили на его возведение, достиг 10 раз. Процветали приписки, система управления спецстройками становилась все хуже, качество работ все ниже, в лагерях наблюдался узаконенный бандитизм, часто нельзя было понять, кому там вообще принадлежит власть. И задолго до смерти Сталина лагеря все чаще были охвачены бунтами, на подавление которых опять-таки тратились громадные средства и силы. И все эти затраты тоже падали на цену возводимого объекта. Но все это было так очевидно, что уже 17 марта 1953 года Лаврентий Павлович Берия принялся рушить столь любовно созданный им и его соратниками ГУЛАГ. Многие стройки были свернуты, другие перешли в гражданские ведомства, масштабных строек в стране резко поубавился, но остался миф о прогрессивности индустриализации и электрификации, если не по методу, так по результату. Вот что сказал об индустриализации верный сталинец Серго Орджоникидзе.
1: Советский народ с огромным энтузиазмом приступил к выполнению ленинского плана построение социализма. О развитии социалистической индустриализации говорит нарком тяжелой промышленности Григорий Константинович Орджоникидзе.
2: Товарищи, прежде чем перейти к характеристике тяжелой промышленности на сегодняшний день, разрешите в нескольких словах остановиться на том, какое значение Владимир Ильич Ленин придавал развитию тяжелой промышленности. Без создания тяжелой промышленности, без создания современного машинного производства, наш Советский Союз не может торжествовать свою победу. Напротив, Советский Союз, если бы мы не сумели построить тяжелую промышленность, превратилась бы в колонию, а пролетарское государство было раздавлено. Еще в 21 году наш великий вождь, организатор нашей партии, товарищ Ленин писал, крупная машинная промышленность, перенесение ее в земледелие, есть единственная экономическая база социализма. Единственная база для успешной борьбы за избавление человечества от иго-капитализма. И дальше. В своем докладе 4-му Конгрессу Коммунистического Интернационала в 22-м году Ленин говорил, мы экономим на всем, даже на школах. Это должно быть, потому что мы знаем, что без спасения тяжелой промышленности, без ее восстановления мы не сможем построить никакой промышленности, а без нее мы вообще погибнем, как самостоятельная страна.
3: Товарищ Сталин, товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой советский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, а я простой советский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, за что сижу, по совести не знаю, но прокуроры, видимо, правы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. И вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры строгие и грубые, я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы, я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы, то дождь, то снег, то мошкара над нами. А мы в тайге с утра и до утра, вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра, вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес и сталинские щепки, как раньше во все стороны летят. Мы рубим лес и сталинские щепки, как раньше во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов, мы их не накрывали кумачом. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось,

0: Я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения в стране. Я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения в стране.
1: Мы рубим лес, и сталинские щепки, как прежде, во все стороны летят. Вот эти слова, они немного перекликаются с фразой Кости Капитана из пьесы «Погодина аристократы». Эта фраза вошла в лексикон и Митьков, и золотой молодежи позже, 50-х, 60-х и даже 70-х годов. «Рубите лес и продавайте англичанам». Так вот, надо вам заметить, дамы и господа, что англичане и прочие западные страны не очень торопились покупать советский лес, потому что, так сказать, бытовало обоснованное мнение, что он изготовлен руками рабов, то есть заключенных. И по этому поводу были довольно обширные прения и в западной прессе, и в законодательных, и в исполнительных органах. Так что лес-то рубили, а вот англичанам его продавали исподволь или через третьи страны. Но идем дальше. В советские годы основным типом учреждений, в которых содержались заключенные, стали не тюрьмы, а исправительно-трудовые лагеря, позже колонии. И до 1934 года вся советская система исправительных учреждений находилась в ведении ОГПУ. А с августа 1934 года стала подчиняться вновь образованной структуре Главному управлению лагерей НКВД СССР, то есть ГУЛАГу. Именно этому ведомству в течение 30-х-50-х годов поручалось возведение наиболее важных и ответственных народно-хозяйственных объектов Советского Союза. Это следует рассматривать как некий парадокс истории. Ведь коммунистическое общество, то есть общество свободных тружеников, власти коммунистической партии Советского Союза пытались строить руками заключенных, то есть рабов советского режима. В августе 1937 года с целью возведения двух гидроэлектростанций Куйбышевской и Переволокской, вместе они получили название «Волгостроя», секретным постановлением Совета народных комиссаров СССР было образовано Самарское управление лагерей, Самарлаг. В октябре 1940 года Самарлаг в связи с финансовыми и организационными трудностями ликвидировали, а его имущество сразу же было передано тогда же образованному управлению особого строительства Куйбышевской области, особстрою, а также безымянскому управлению исправительно-трудовых лагерей Безымянлагу. Названия-то какие? Главной задачей этого ведомства стало сооружение комплекса авиационных и моторостроительных заводов на Безымянке, которая тогда была пригородом областного центра. Крупнейшей стройкой не только Самарской области, но и всего Советского Союза была Куйбышевская ГЭС, впоследствии Волжская ГЭС имени Владимира Ильича Ленина. Исправительно-трудовой лагерь, обслуживающий это строительство, по имени расположенного здесь села Кунеевка, получил название Кунеевской исправительно-трудовой колонии, КУН-ЭТЛ. Он был образован в соответствии с постановлением Совета министров СССР и приказом МВД СССР от 6 октября 1949 года. Численность Кунеевского ЭТЛ довольно значительно колебалась в разные годы и месяцы и зависела от темпов гидростроительства. Так, на 1 января 1951 года там содержалось 15 864 человека, на 1 января 1952 года 24 985 зэков, на 1 января 1953 года 45 961, а на 1 января 1954 года 45 507. Заключенных. Куйбышевская ГЭС была торжественно открыта 9 августа 1958 года. Закрытым постановлением Совета министров Советского Союза большая группа строителей этой ГЭС из числа заключенных Кунеевского ЭТЛ удостоилась государственных наград. Для большинства из них тогда же была объявлена амнистия, а остальным лагерникам значительно сократили сроки заключения. Алую ленточку перерезал сам первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, специально приехавший для этого из Москвы.
2: Главный товарищ нашего богатства является труд человека, потому что без труда ничего не создается. Поэтому нам надо создать все условия, чтобы труд был производительный, чтобы труд был и радостный. Поэтому, товарищи, что может быть более благородного, чем трудиться, сознавая, что твой труд послужит, понимаете, поколению?

0: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучший адвокат.

0: Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток. Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает. Это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.

Знаете, друзья, на всю жизнь я запомнил эту песню. Вы представьте себе, Коми СССР, половина шестого примерно утра, мороз под 50, темно, в свете прожекторов снежинки так падают по-новогоднему. Нас выстроили для перевода из жилой зоны в рабочую. И стоит нарядчик с деревянной табличкой, рядом дежурный помощник начальника лагеря, все как правило, караульные с автоматами и собачками. И начинается: первая пятерка пошла, вторая пятерка пошла, третья пятерка пошла. И в это время из громкоговорителей несется вот эта самая песня: «Идут хозяева земли, идет рабочий класс». И вот мы, значит, переходили. Но, друзья мои, мы продолжаем нашу лекцию об эстетике преступного мира и говорим о замечательных советских стройках, которые создали индустриальную базу этой страны и были выстроены практически рабами, то есть заключенными. Впечатляет даже не полный список строившихся руками заключенных гидроэлектростанций. И Нижнетуломская, Угличская, Рыбинская, Цимлянская, Сталинградская, Куйбышевская, Нижнетуринская, Аркогалинская и так далее. Всего энергетическое строительство ГУЛАГа составляло почти четверть общего энергостроительства страны. На каждой гулаговской стройке трудились тысячи, а то и десятки тысяч заключенных. И в не меньшей степени труд репрессированных использовался при строительстве железных дорог, объектов тяжелой промышленности, уже не говоря о легкой промышленности. Но давайте начнем с Днепрогесса, одного из первенцев советской энергетики. Днепровская гидроэлектростанция – пятая старейшая ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Эта электростанция находится в городе Запорожье, ниже Днепровских порогов, входит в состав Укргидроэнерго, и сегодня Днепрогесс как объект энергетики вообще всерьез не воспринимается. Вот чего стоит его мощность 650 мегаватт по сравнению, например, с мощностью 18 200 мегаватт китайский ГЭС под названием «Три ущелья», который, правда, достраивается. Да что там Китай? Даже построенный у нас в Америке в 1936 году ГЭС «Дамба Гувера» имеет мощность в 2074 мегаватта. Причем поглазеть на это промышленное чудо высотой 221 метр каждый год приезжают миллион туристов. А вот поехать полюбоваться на памятник первым советским пятилеткам Днепрогесс, в общем-то, никого не тянет. В публикациях о Днепрогессе обязательно упоминается, что к строительству Днепрогесса не привлекались заключенные. Иными словами, мол,

0: Любой строитель мог при желании уволиться и поехать домой. Фигушки. Нет, не мог. Фактически строители Днепрогесса находились на положении заключенных. Правда, поначалу у них хотя бы были сносные жилищно-бытовые условия. Но если в ноябре 27-го года на строительстве работали 13 тысяч человек, то в октябре 31-го уже 43 тысячи, а в 32-м 63 тысячи строителей. И это без учетов членов их семей. А в итоге условия жизни рабочих Днепрогесса стали ужасными. Но торжественное открытие Днепрогесса назначили на 1 октября 1932 года. Ожидали приезда самого Сталина, но он посоветовал объединить пуск объекта с днем рождения начальника строительства и назначить на 10 октября. На пуск прибыли председатель Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета Михаил Иванович Калинин, уже известный вам по речи нарком промышленности Серго Орджоникидзе, первый секретарь ЦК КПБ Станислав Кассиор, позже расстрелянный, и французский писатель Анри Барбюс. Из воспоминаний свидетелей этого торжества, цитирую, «два дня шли банкеты в ресторанах на правом и левом берегу Днепра. На столах большой выбор блюд, вина из подвалов Массандры, демократия полная. Рядом с прославленным комбригом сидел рядовой колхозник, с академиком чокался монтажник. В конторах отделов стояли столы с водкой, мясом и хлебом. Кто угодно мог выпить и закусить, сколько душа пожелает». Конец цитаты. И с речью выступил всесоюзный староста дедушка Калинин.
1: 10 октября 1932 года. День торжественного пуска Днепровской гидроэлектростанции, одного из первенцев социалистической индустрии. Днепрогесс открыл Михаил Иванович Калинин.
2: Товарищи, сегодня праздник всех трудящихся Союза. Сегодня мы открываем Днепровскую гидростанцию, представляемую даже для современной техники чудо инженерного искусства. На нее потрачено огромное количество материальных средств, труда, инженерного знания и партийных усилий. Приветствую рабочих, строителей станции, технический персонал, профессиональные партийные организации и поздравляю их с окончанием, с великолепным окончанием этого грандиозного строительства.
0: Недаром в лагерях дедушку Калинина звали всесоюзным старостой лагерей и даже сложили песню «Дедушка Калинин, так-то твою мать, отпусти на волю, не буду воровать».

Любимый был человек Михаил Иванович. Но едем дальше. Беломор-канал, Беломорско-Балтийский канал, или ББК. До 1961 года Беломоро-Балтийский канал имени Сталина, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути, построен между 1931 и 1933 годами, в рекордно короткий срок, открыт 2 августа 1933 года. Построен заключенными, при строительстве погибло около 8700 человек. Общая протяженность канала 227 километров, 19 шлюзов. Канал награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1983 году и считается гордостью первой пятилетки, но к числу великих строек коммунизма не относится. Именно потому, что строительство велось в основном заключенными ГУЛАГа, общая численность которых около 126 тысяч человек. В разные периоды строительства число заключенных менялось, но не опускалось ниже 108 тысяч. Каждый зэк назывался «заключенный канал-армеец», или сокращенно «ЗК», отчего и пошло жаргонное слово «зэк». Подразделение ГУЛАГа на канале называлось «Беломоро-Балтийский лагерь», а кураторами стройки стали будущий сталинский нарком Генрих Ягода и начальник ГУЛАГа Матвей Берман. Строительством канала с 1931 по 1930 год руководил Френкель, и именно ему приписывают, в частности, Солженицын в архипелаге ГУЛАГ, идею использования дешевой рабочей силы заключенных для работы на крупных народно-хозяйственных стройках. В целом, за все время строительства канал-армейцы выполнили земляные работы объемом в 21 миллион кубометров, соорудили 37 километров искусственных путей, практически на руках перенесли Мурманскую железную дорогу, которая мешала проведению земляных работ, а обычный паек канал-армейцы составляла буханка хлеба и миска баланды из мороженой рыбы. В мае 1933 года Ягода доложил Сталину о готовности Беломорканала. Строительство, как я уже сказал, завершилось 20 июня 1933 года. Канал был назван именем Сталина. И 25 июня 1933 года по всему каналу от начала до конца прошел пароход-чекист. В июле этого же года Сталин, Ворошилов и Киров совершили прогулку на катере по новому рукотворному водному пути. Официально открытие канала состоялось 5 августа 1933 года.

Можно было, конечно, сказать про БАМ, Байкало-Амурскую магистраль, которую тоже строили гулаговцы. Но мы закончим Колымской трассой. С 13 октября 1931 года с организацией Государственного треста по промышленному и дорожному строительству «Дальстрой» в целях развития дорожного и промышленного строительства на Крайнем Севере начался новый период быстрого освоения и изучения Верхнеиндигирского района. Начали строить Колымскую трассу, протянувшуюся до поселка Усть-Нера к декабрю 1945 года. Затем строили электростанции, поселки и так далее. С 1932 года с подчинением Дальстроя было создано УСВИТУ, Управление северо-восточных исправительных лагерей ОГПУ. В 1932-1945 годах заключенные десятки тысяч строили Колымскую трассу на человеческих костях по маршруту Магадан-Хандыга. И через каждые 20-30 километров по сей день можно увидеть останки пунктов, где содержались заключенные. Ныне их называют прорабствами, включая и прораб, и рабы. На территории Оймакенского улуса заключенные строили дорогу в основном в годы войны. Без этой трассы невозможно было освоить богатство Колыма и Индигирского края. Золото, олово, уран, вольфрам и так далее. По разным источникам, за все эти годы через лагеря Усвитл прошло более 1 000 000 человек. Из них 11 тысяч расстреляли, 130 тысяч погибли. Особым лагерем был Аляскитовый. Здесь заключенные добывали вольфрамовую руду, не выдерживали и года, заболевали легочной болезнью, легкие окаменевали, становились инвалидами и умирали. Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю лекцию песней «Ванинский порт».

пор. И крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные.

0: ты не ждешь, и писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаю.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям
5: хорошее настроение.
4: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
5: Дэвидсон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

Дабы я не шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок.

куда бы я ни шел, к тебе иду. Куда бы я ни шел,

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. На фоне возобновившихся военных действий между США и Ираном на международных рынках зафиксирован новый резкий скачок цен на энергоносители. Стоимость эталонного сорта нефти на торгах в Лондоне выросла более чем на 4%, превысив отметку в $79 за баррель. Эксперты связывают это с падением объемов перевозок через Ормузский пролив, который обеспечивает пятую часть мировых поставок жидкого топлива. В Конгрессе готовится к голосованию законопроекта о введении постоянного летнего времени на всей территории страны. Авторы инициативы утверждают, что отказ от перевода стрелок часов дважды в год позволит снизить уровень уличной преступности, сократит количество дорожно-транспортных происшествий, сбережет средства граждан и окажет положительное влияние на общую экономическую активность населения. Крупные города Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными трудностями из-за удорожания топлива, вызванного международными событиями. Городские транспортные управления вынуждены пересматривать расходы на содержание автобусных парков и коммунальной техники. Одновременно с этим муниципалитеты ускоряют выполнение летних программ по ремонту дорожного покрытия и обновлению парковых зон, стремясь завершить основные работы до начала осенних дождей. Особое внимание городские власти уделяют обеспечению безопасности в общественных местах и оптимизации движения транспорта в центральных районах. Из-за удорожания логистики местные поставщики предупреждают о возможном росте цен на продовольственные товары первой необходимости в городских магазинах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новую серию ударов по Ирану. Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма. На турнире в Нью-Йорке убили экс-чемпиона баскетбольной лиги Литвы. Сотни человек эвакуировали из зоны наводнения в Миссури. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересными материалами, касающимися секретных служб Израиля. Сегодня, когда в Израиле никак не заканчивается война и угроза иранского нападения, и Хизбалла, и Хамас, и весь этот кошмар, который крутится вокруг Израиля, то эта информация, надеюсь, будет для вас интересной.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Еврейский терминатор. Майк Харари создал Моссаду имидж самой эффективной службы мира. А ее агентам – образ безжалостных и хладнокровных киллеров, для которых не существует невыполнимых задач. Всего легендарный боец-разведчик руководил и участвовал в полусотне дерзких операций и ликвидаций. И ни за одну из них ему не было стыдно, ведь в те годы именно Харари стоял на страже Израиля. Его деятельность легла в основу множества детективных романов и фильмов, включая «Мюнхен» Стивена Спилберга и «Маленькую барабанщицу» Джона Ле Карре. При этом о самом Хараре на протяжении десятилетий было практически ничего не известно. Лишь незадолго до своей смерти 87-летний Майк Харари поделился подробностями некоторых организованных и проведенных им операций. Впрочем, и теперь, помимо имени, мы знаем о нем не очень много. Харари считался живой легендой в израильском разведобществе. В этих кругах его называли кесарем. Видно потому, что он возглавлял кесарию, отдел специальной операции Моссада. Причем оставался им с 1970 по 1980 годы, став таким образом организатором и участником практически всех наиболее известных операций израильских спецслужб того времени. Западные же СМИ называли его сионистским Джеймсом Бондом. Вероятно, за то, что именно Харари создал при своем отделе грозное подразделение «Кидон», что переводится с иврита как «штык» или «копье», которое занималось ликвидацией врагов еврейского государства. Я видел нашего соседа, он служил офицером британской полиции. Арабы убили его и сожгли прямо в машине, вспоминал много лет спустя Майк Харари, уроженец Неве Цедека, первого еврейского района, построенного за стенами Яффа, который впоследствии стал частью Тель-Авива. Я схватил палку и вместе с остальными побежал на арабов. Вот тогда я понял, что это значит самим защищать себя. И это чувство остается со мной по сей день. Так, в 1936 году, во время арабских беспорядков, организованных пронацистски настроенным муфтием Иерусалима Амином аль-Хусейни, 9-летний Майк принял свое, вероятно, самое важное решение в жизни. 4 года спустя он уже был связным в подпольной организации еврейской самообороны «Хагана». А в 15 лет, увидев, как из дома на соседней улице выносит тело застреленного британскими полицейскими Яира Штерна, лидера другой подпольной боевой еврейской группы «Лихи», Майк понял, настало его время. Через год, соврав, что ему уже 18, он вступил в Пальмах, элитный отряд Хаганы. Там ему предложили пройти подпольный курс радистов. «Это что?» – не понял сначала Майк. «Связано с радио», – объяснил ему командир, похожий сам, не очень разбиравшийся, о чем идет речь. «Не-не, не пойдет», – простосердечно ответил Майкл. «У меня голос хрипкий, я не могу быть диктором». Но, оказалось бы, диктором от него и не требовалось. Вскоре он настолько хорошо овладел специальностью, что даже стал сам преподавать на курсе радистов и, благодаря знанию арабского языка, даже обучил группу еврейских подпольщиков, прибывших из Каира. К 18 годам Майк, успевший уже 3 раза познакомиться с британскими тюрьмами в Иерусалиме, Шхеме и Латруне, имел солидный послужной список участия в боевых операциях, включая подрыв моста через Иордан возле Бейт-Шевана и организацию побега задержанных британцами 200 евреев-репатриантов из лагеря в Атлите. Возглавивший Пальмах Игаль Алон сразу заметил молодого и ловкого бойца. А узнав, что тот еще и владеет 5 языками, кроме иврита и арабского, он говорил еще на английском, французском и итальянском, немедленно отправил Харари в Марсель для работы в Моссад Пелия-Бет, подпольной структуре, перевозившей, вопреки британскому запрету, евреев из Европы в Эрец-Исраэль. До образования государства Израиль Майк успел переправить под мандатную Палестину корабли с десятками тысяч репатриантов, уклоняясь от назойливого внимания европейских спецслужб. Находчивый и обаятельный, однажды в Венеции он скрылся от итальянской полиции на гондоле, изображая влюбленную пару со случайно оказавшейся рядом девушкой. Не всегда, правда, удавалось избежать нежелательных встреч в столь романтической манере. Как-то ему пришлось прятаться в гальюне от британских солдат, захвативших корабль с нелегальными репатриантами в порту Хайфы. После окончания войны за независимость легендарный создатель израильских спецслужб Исер Харель привлек Майка в службу общей безопасности Шабак. В 25-летнем возрасте Харари возглавил охрану единственного на тот момент международного израильского аэропорта в городе Лод, а затем был направлен в МИД, где занялся удалением жучков из посольств и консульств Израиля в странах коммунистического блока, параллельно налаживая каналы для репатриации оттуда евреев. 2 года спустя все тот же Харель переманил его уже в Моссад, поручив возглавить штаб по вербовке агентов в Париже. Наконец, в 1970 году Майк Харари стал руководителем Кесарии. Поставленные перед ним руководством задачи включали сбор информации и организацию диверсий и спецопераций в арабских странах.
0: Но вряд ли Харари в день назначения догадывался, чем же ему предстоит заниматься на самом деле. Ваиль Зуайтер, один из лидеров арабской террористической группировки «Черный сентябрь», представлял в Италии организацию освобождения Палестины. Прикрытием для его деятельности служила должность переводчика при ливийском посольстве в Риме. В тот поздний воскресный вечер Зуайтер вернулся домой уже за полночь. Он вошел в подъезд, направляясь к лифту. Внезапно навстречу к нему шагнули две тени. Так и осталось неизвестным, сказали они ему что-либо, и успел ли Зуайтер им ответить, прежде чем незнакомцы расстреляли его из пистолетов с глушителями. Безусловно, лишь одно. Последние мгновения своей жизни Зуайтер ясно осознавал, кто эти люди и за что они его убивают. Так в сентябре 1972 года началась операция, получившая впоследствии известность под названием «Гнев Божий». Напомним, что в сентябре 1972 года палестинская группировка «Черный сентябрь» осуществила свою самую громкую террористическую акцию – убийство 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Было ясно, что воодушевленные успехом террористы готовят новые, не менее масштабные теракты. В ответ израильское правительство приняло решение о физическом устранении всех руководителей организации «Черный сентябрь». Выполнение операции «Гнев Божий» было возложено на Майка и его отдел. Многие главы террористов в то время уютно жили в странах Западной Европы. Они вращались в кругах левых интеллектуалов, позиционируя себя в качестве борцов за свободу. На деле же занимались планированием и подготовкой терактов. У Кесарии в Европе в тот момент было лишь два агента, способных осуществить поставленную задачу. При том, что одним из них был сам Мак Харари. Но, как вспоминали его близкие в репортаже, снятом после смерти разведчика в 2014 году, слов «не могу» в подобных ситуациях в его лексиконе просто не существовало. Первая ликвидация состоялась спустя всего 3 недели после получения задания. И в середине октября в Риме был убит Ваиль Зуайтер. Судя по всему, одним из ликвидаторов был Харари. В течение следующих 1,5 лет в европейских и ближневосточных городах было осуществлено по меньшей мере 14 покушений. Подготовкой и сбором всей необходимой информации занимался сам Харари, нередко принимая в акциях и непосредственное участие. Именно так обстояло дело в апреле 1973 года в ходе знаменитой операции «Весна молодости», проведенной израильским спецназом против лидеров Фатха и ФОП в Бейруте и ставшей частью той же тактики истребления глав террора. А летом 1973 года произошла трагедия. Знакомые звали Али Саламе «Красным принцем». «Красной» была его идеология, а прозвище «принц» он получил за унаследованное богатство любовь к спортивным автомобилям и женщинам. Его отец Хасан Саламе был одним из руководителей арабских беспорядков 30-х, затем стал агентом разведки вермахта и в 1944 году пытался осуществить массовое отравление колодцев в Палестине, но был схвачен британцами. Впоследствии, будучи одним из командиров полувоенных формирований Иерусалимского муфтия Амина аль-Хусейни, погиб в 1948 году в боях с армией обороны Израиля. Его сын Али получил образование в Германии, а затем, вероятно, пройдя военную подготовку в Каире и Москве, возглавил спецназ Фатха, так называемый «Форс 17». Он считался одним из самых успешных лидеров ООП и первым кандидатом в преемнике Ясира Арафата. Вечером 21 июля 1973 года два агента Моссада застрелили в норвежском Лиллехаммере человека, принятого ими за Али Саламе. Но убитый оказался официантом марокканского происхождения Ахмедом Бушуки. Моссад совершил ошибку. Не исключено, что именно Саламе и ввел израильских агентов в заблуждение, наведя на ложный след. Харари и сам глава Моссада Цви Замир, руководивший группой ликвидаторов, успели скрыться, но 6 из 15 участников операции были арестованы на следующий день норвежской полицией. Разразился колоссальный международный скандал. Харари и Замир были вынуждены подать в отставку. Премьер-министр Израиля Голда Меир их просьбу об увольнении не приняла. Но операция «Гнев Божий» была свернута. После этого Али Саламе постепенно поверил, что охота на него закончилась. Согласно ряду источников, Саламе стал посредником между ООП и ЦРУ, гарантируя не убивать граждан США в обмен на финансовую и политическую поддержку. Не исключено, что это также усыпило его бдительность. Вечером 22 января 1979 года его кортеж, состоящий из 4 машин, 16 телохранителями, двигавшимся по одной из элитных улиц Бейрута, был подорван с помощью заминированного автомобиля. За год до своей официальной отставки Харари довел дело до конца. Это был его стиль. Харари ушел из Моссада только в 1980 году. До этого он еще успел сыграть ключевую роль в знаменитой операции «Энтебе» по освобождению заложников в Уганде. Именно он сумел договориться о дозаправке израильских самолетов в Кении. Возможно, он даже лично посетил аэропорт в Энтебе под видом итальянского бизнесмена. Снова пригодилось знание итальянского и провел там рекогносцировку накануне операции. В начале 80-х Майк Харари оказался в Южной Америке. Занимаясь вроде бы частным бизнесом, он завязал множество контактов в южноамериканском политическом истеблишменте. В 89-м году, когда США свергли панамского диктатора Мануэля Норьегу, обвинив в наркоторговле, имя Майка Харари впервые всплыло в прессе. В качестве консультанта Норьеги по вопросам безопасности и соучастника его криминальных операций. Впрочем, по другим данным, Харари как раз наоборот сотрудничал с агентами ЦРУ, обеспечивавшими в итоге его спокойный отъезд из Панамы в Израиль. А Цви Замир в интервью, данном около 2 лет назад, уже после смерти Харари, намекнул, что вся деятельность отставного разведчика в Южной Америке была напрямую связана с секретными операциями Моссада. В 2007 году, четверть века спустя после своего ухода в отставку, уже 80-летний Харари принял участие в сверхсекретной операции Моссада, связанной, судя по всему, с попытками Израиля затормозить иранскую ядерную программу. Можно предположить, что Харари, вероятно, занимался своим привычным делом – подготовкой к ликвидации ключевых персон иранского ядерного проекта. За эту деятельность он получил награду от занимавшего в тот момент должность главы Моссада Меира Дагана. По оценкам Ронина Бергмана, единственного израильского журналиста, с которым Харари согласился побеседовать за полгода до смерти, легендарный разведчик был ответственен за 40 или 50 ликвидаций, из которых лишь 25-30 стали достоянием гласности. При этом немалая их часть, связанная с операцией «Гнев Божий», пришлась на период длиной всего в 14 месяцев. В 2014-м, незадолго до смерти, Майк Харари согласился на издание «Оперативника» – книги-биографии, написанной американским журналистом Аароном Клайном. Тогда же он и дал пространное интервью израильскому журналисту Ронину Бергману. «Понимаешь, — сказал ему Харари, — созданный вокруг Кесарии и Кедона имидж хладнокровных убийц совершенно неверен. Там не было киллеров в жестоком смысле этого слова. Мы знали, что перед нами тот, кто убивал евреев, и если он останется в живых, продолжит убивать дальше. И, заходя из этого, и выполняли свою миссию». Вот, дорогие друзья, такая легендарная личность. Оставайтесь с нами, и после короткого рекламного блока мы продолжим рассказ и разговор про других интересных еврейских разведчиков.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует. Дэвид Зон Радио.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, мое! СК Learning Center.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Davidson.

0: раздачи горячего питания для нуждающихся граждан. Органы правопорядка в крупных городах переведены на усиленный режим несения службы в связи с проведением многочисленных летних общественных мероприятий и соревнований. Особое внимание уделяется подготовке к предстоящим матчам мирового первенства по футболу, которые должны пройти на крупнейших городских стадионах. Городские власти координируют работу экстренных служб, медицинских учреждений и волонтеров для обеспечения полной безопасности зрителей и участников. Одновременно с этим в парках и на открытых площадках продолжаются бесплатные музыкальные и театральные выступления для жителей, однако организаторы отмечают необходимость строгого соблюдения правил общественного порядка. Министерство юстиции оказалось в центре крупного скандала, выдав официальные требования судебной повестки сотрудникам «Нью-Йорк Таймс». Причиной столь жестких мер со стороны госорганов стало обнародование журналистами закрытых сведений, касающихся уязвимости системы безопасности главного воздушного судна страны. В опубликованных материалах подробно описывались технические недостатки и проблемы с защищенностью самолета, который был безвозмездно передан американской стороне руководством Катара и используется Трампом. Представители исполнительной власти настаивают, что раскрытие подобных данных напрямую угрожает государственной безопасности, в то время как защитники свободы слова называют действия министерства необоснованным давлением на независимую прессу.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Друзья мои, мы вновь с вами, и мы продолжаем сегодня рассказ о секретных службах Израиля. Полевые жены Шабака. В небольшой комнатке внутри израильского посольства в Париже молодая израильтянка арабского происхождения внимательно смотрела на сидящего напротив нее за скромным деревянным столом напряженного мужчину. «Твой муж совсем не тот, за кого себя выдает», — глядя ей прямо в глаза, говорил глава французского отдела Моссада Сами Мария. «Он не араб и не мусульманин, он еврей, выполнявший особую миссию в вашей деревне. Вы поженились, у вас есть дети, и он любит тебя, но все, что ты знала о нем, не имеет ничего общего с действительностью». И прежде чем шокированная женщина успела отреагировать, Мария предложила ей вернуться в Израиль вместе с

0: детьми и мужем пройти гиюр и присоединиться к еврейскому народу, обещая ей государственную поддержку до 120 лет. После чего женщина, потеряв сознание, рухнула со стула на пол. Мария вздохнул. Ему предстояло повторить эту мучительную беседу еще много раз. Это была, возможно, одна из самых драматических операций израильской контрразведки «Шабак». Некоторые из ее подробностей были раскрыты лишь несколько лет назад, хотя не исключено, что определенные детали продолжают оставаться засекреченными до сих пор. Все началось в 1952 году, когда отец израильских спецслужб Исир Харель, единственный в истории страны человек, возглавлявший одновременно и разведку Моссад, и контрразведку Шабак, пригласил к себе 28-летнего сотрудника, Сами Мария, был урожденцем Басры, и еще подростком принял активное участие в операциях еврейского подполья, нелегально переправляя евреев в Палестину, вопреки запрету иракских и британских властей. Сразу после образования еврейского государства он и сам перебрался в Израиль, став вскоре сотрудником арабского отдела Шабака, специализирующегося на предотвращении разведывательной деятельности арабских стран. По историям, связанным с Сами Марией, можно было снять детективный сериал. Но это, пожалуй, оказалось самой долгой и особенно трагичной. Под прикрытием Корана. Задача, поставленная Харелем перед Мория, требовала невероятного профессионализма и предельной аккуратности. Ему предстояло руководить операцией «Улис», внедрением молодых еврейских агентов в арабское население страны. Сейчас уже не вполне ясно, какой видели конечную цель сами инициаторы операции. Вероятно, она была продиктована желанием понять, что же на самом деле происходит внутри арабского общества в преддверии неизбежных будущих войн с соседними арабскими странами. Внедренные агенты обязаны были своевременно предупредить центр о готовящихся палестинскими боевиками беспорядках и терактах, которые должны были совпасть с нападением на еврейское государство извне. Мария с энтузиазмом принялся за дело. Тщательно отбирал молодых людей, учитывая все факторы – от готовности к самопожертвованию и преданности еврейским идеалам до внешнего вида и владения арабским языком. В результате жесткого отбора осталось около десятка молодых уроженцев Ирака, лишь недавно репатриировавшихся в Израиль. По некоторым данным, 9 человек. Их отправили на полуторагодичное обучение на тренировочную базу разведки под Рамле. Там они изучали навыки шпионской работы и жизни в тылу противника, штудировали Коран и, самое главное, осваивали палестинский диалект арабского языка, который сильно отличается от иракского выговора. А на практику молодых людей отправили работать на фабрике, где трудились местные арабы, для приобретения нужных привычек и стиля поведения, языковых нюансов и других деталей. В те годы немало арабов нелегально проникало в Израиль с оккупированных тогда Иорданией территорий Иудеи и Самарии. Под видом подобных инфильтрантов молодые агенты, одетые в лохмотья, и возникли на улицах израильских городов. Некоторых из них арестовала полиция. Двоих задержанных в арабском городе Ум-эль-Фахме полиция даже жестоко избила при задержании. Но наблюдающие со стороны кураторы, естественно, не могли ничего сделать, дабы не сорвать процесс внедрения. Под видом следователя Шабака, ведущего допросы, Мария посещал арестантов в тюрьме. Однако операция чуть было не провалилась из-за случайных столкновений новоиспеченных арабов с евреями, знакомыми с ними еще до репатриации. Например, в тюрьме один из еврейских охранников, тоже уроженец Ирака, узнал своего земляка среди заключенных. Дело с трудом удалось замять. Когда попавший под подозрение арабских сокамерников, агент блестяще провел пятничную молитву, доказав свою глубокую веру и знание Корана. Другой раз, уже после внедрения, водитель высокопоставленного полицейского чиновника, прибывшего в арабскую деревню, углядел в одном из жителей своего бывшего соседа. Ему, однако, просто не поверили. Араб, конечно, все отрицал. Я могу себе представить араба, выдающегося за еврея. Но наоборот, не спеши меня, убеждал своего водителя полицейский начальник. В итоге агенты все же расселились в арабских деревнях на севере страны, а также в Яфо и бедуинских поселках Нигева. Некоторым из них Шабак даже сумел организовать уважаемую в деревнях должность преподавателей Корана. Мария продолжал курировать своих подопечных, регулярно встречаясь с ними. Гораздо сложнее агентам было видеться со своими родственниками. Брак по службе. Спустя некоторое время стало очевидно и самое главное для агентов проблема. Молодые, красивые, обеспеченные, уважаемые в своих деревнях арабы вызывали восхищение у местных девушек и стали завидными женихами. Старейшины давили на них, убеждая, что даже с точки зрения Корана таких хорошим парням негоже ходить в холостяках. Долго отказываться было нельзя, чтобы не вызывать подозрений и не провалить миссию. Центр сообщил, что каждый агент должен решать этот вопрос по своему усмотрению. Вскоре большинство из них женились на местных арабских девушках, ничего не подозревавших о настоящем происхождении миссии своих мужей. Потом родились дети. Шли годы, и становилось ясно, что армиям арабских соседей Израиль не по зубам. Границы еврейского государства нарушить никто не посмеет, а арабские жители слишком разобщены и серьезной угрозы не представляют. А главное, выяснилось, что использование многочисленных информаторов из среды самих арабов вполне обеспечивало Шабак надежной информацией, позволяющей точно знать, что происходит внутри арабской общины. И по итогам операции «Улис» оказалось, что для подавляющего большинства ее участников выгоды от нее совершенно несопоставимы и неоправданы по сравнению с теми жертвами, на которыми пришлось пойти. Сами агенты стремились вернуться к своей настоящей жизни, быть в Израиле, а не в отрыве от своих еврейских корней и семей. Но при этом они хотели, конечно, сохранить одновременно и свои арабские семьи. И руководство Шабака просто не представляло, как выпутаться из этой ситуации. Эта история тянулась до самого конца 50-х, когда, наконец, было принято решение о расформировании этого подразделения. Мария, возглавлявшая к тому времени отдел Моссада в Париже, собрал агентов и их семьи в столице Франции, что само по себе потребовало проведения спецоперации. Необходимо было обеспечить десяток семей паспортами, приглашениями, визами и осуществить транспортировку в Париж, не вызвав никаких подозрений ни у арабских соседей, ни у самих жен. После того, как Мария ввел жен агентов в курс ситуации, он предложил им вернуться в Израиль, но уже не в еврейскую, а не арабскую общину страны. А вскоре группа из трех раввинов во главе с главным армейским раввином генерал-майором Шломо Горином, специально прибывших во Францию по просьбе Марии, организовала полевой раввинат для ускоренного прохождения гиюра. В результате, чтобы уберечь женщин от гнева их арабских родственников, Шабак все же устроил большинство семей в Париже. Многие из них оставались во французской столице вплоть до 1967 года, став на какое-то время частью еврейской общины города. Шабак, естественно, продолжал заботиться обо всех семьях, но одна лишь финансовая помощь не могла решить всех проблем. Драма самоопределения затронула и женщин, и особенно детей. Многие из них в итоге так и не пошли служить в израильскую армию. Другие связались с криминальным миром. Лишь некоторые вписались в израильское общество и достигли успеха в карьере. Хата для Арафата. И все же не все жертвы участников операции «Улисс» оказались напрасными. Согласно информации, просочившейся недавно в СМИ, по крайней мере, два агента, переведенные после расформирования подразделений из Шабака в Моссад и оставшиеся еще долгие годы под прикрытием, сыграли важную роль в обеспечении безопасности еврейского государства. История одного из них, скончавшегося от рака в конце 1960-х, стала известна лишь в 2013 году. В прессе его называли Мейер, а иногда Ури Исраэль. Хотя не исключено, что настоящее имя и фамилия были совсем другие. Известный в арабском среде под именем Абед Аль-Хадер, а в Шабаке под псевдонимом Ладья, он стал активистом Фатха, проведя под прикрытием 15 лет. Он женился в Яфа на молодой арабской красавице Рании из христианской семьи, обвенчавшись с ней в церкви в Аргентине. Жена, арабская националистка, поддерживающая деятельность своего мужа, как она ее себе представляла, сопровождала его во многих поездках, когда транзитом через третьи страны он регулярно посещал столицы арабских государств. Вскоре у них родился сын. Рассказывать жене об истинном положении вещей Мейеру пришлось самому. По версии израильского публициста Ронина Бергмана, во время пребывания в Бейруте жена застукала ладью возле передатчика за отправкой кодированного сообщения. Так или иначе, но спустя несколько месяцев, уже находясь в Париже, Мейер предложил Ранье жестокий выбор: принять его таким, какой он есть, и вместе вернуться в Израиль, или выбрать любую арабскую страну по своему усмотрению и уехать туда одной. В любом случае, Шабак брал на себя все дальнейшие расходы. Поначалу Ранее все же поехала с мужем и сыном в Израиль. Они жили в Бат-Яме, приморском городке к югу от Тель-Авива. Их сын Бенни рос в еврейской среде, много общаясь со своими родственниками. Однако в 1967 году, после шестидневной войны и сокрушительной победы Израиля над армиями арабских соседей, Ранее сообщила, что не может больше жить в Израиле. Она забрала Бенни и уехала в Париж. «Я обязательно сбегу из Франции обратно в Израиль», – уверял маленький Бенни своего дядю. В реальности, однако, все вышло иначе. Еще год Мейер регулярно ездил к своей жене в Париж. А затем он встретил в Израиле другую женщину. Они поженились. У Мейера снова родился сын. А через несколько лет Мейер Исраэль умер от рака. Бенни стал писать своим израильским родственникам все реже, пока, наконец, связь окончательно не прервалась. Шабак продолжал исправно платить пенсию вдове своего агента, хотя к тому времени Ранее уже стала женой одного из высокопоставленных лидеров Фатха. Среди рассекреченных операций Мейера Исраэля – подготовка квартиры, где никому тогда неизвестный Ясер Арафат и его напарник Халиль Аль-Вазир Абу-Джихад впервые встретились, планируя стереть Израиль с карты земли. В Моссаде внимательно прослушивали все их разговоры, аккуратно записываемые аппаратурой, установленной Мейером. Уже тогда руководитель европейского отдела Моссада Рафи Эйтан предложил главе организации Мейеру Амиту уничтожить обоих чайников, пока они не подросли. Однако решение так и не было принято, и за эту ошибку Израилю пришлось дорого заплатить. Вот такие, друзья мои, потрясающие судьбы существовали и по сей день, я уверена, существуют и очень героически работают на секретные службы Израиля. Слава им, мы гордимся им, успехов Израилю и всем, кто ему помогает.
1: До встречи со звездами, до встречи с Симой Березанской.
2: Дэвид Зон Радио.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
19: По средам с 5 до 7 вечера.
18: На Дэвидсон Радио.
20: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
20: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
21: Дэвидсон Радио.
20: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Врачи назвали неочевидные ранние признаки болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона на ранних этапах часто остается незамеченной, так как ее симптомы списываются на стресс, возраст или усталость. Однако, если вовремя обратить внимание на тревожные признаки, то у пациентов будет возможность своевременно принять меры. Обычно еще за 10-15 лет до первых нарушений двигательных функций при болезни Паркинсона у пациентов могут отмечаться такие ранние признаки, как сонливость, бессонница, снижение обоняния. Кроме того, часто проявляются нарушения пищеварения и работы вегетативной нервной системы. Человек начинает быстро уставать. На более поздней стадии, когда уже проявляются двигательные нарушения, наблюдается легкий тремор, даже обычные бытовые действия становятся замедленными, человек ощущает некоторую скованность в мышцах. Кроме того, пациент начинает реже моргать, его лицо теряет выразительность, речь становится монотонной и тихой. Врачи предупредили, что в последние годы болезнь Паркинсона и прочие нейровегетативные заболевания заметно помолодели. Согласно современным исследованиям, их ранний дебют стали диагностировать к 40 годам, хотя еще несколько лет назад признаки ослабления памяти проявлялись только ближе к 50. Лечение от этих болезней пока не разработано, но можно диагностировать их на ранней стадии и повлиять на снижение вероятности развития заболевания. Среди основных мер профилактики заболевания специалисты выделяют такие, как регулярное занятие спортом, правильное питание, социальная активность, умственные нагрузки и в целом следование здоровому образу жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Любую нашу передачу вы можете найти на моем YouTube-канале в интернете. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо». На открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Я стараюсь по возможности выполнять свои обещания, и вот сегодня я хочу посвятить вторую передачу выдающемуся, по моему мнению, исполнителю романса Валерию Агафонову. А что он выдающийся, это не только мое мнение. Владимир Высоцкий, с которым они дружили, в ответ на слова Агафонова о том, что Высоцкий лучший исполнитель песен, отвечал ему: «Нет, лучший ты». А своему сыну Никите говорил: «Единственный, кто круче меня, это Агафонов». Напомним вкратце биографию Валерия Агафонова. Он родился 10 марта 1941 года в Ленинграде, накануне войны, в семье служащих. Папа – сотрудник публичной библиотеки, Агафонов Борис Лукич, который погиб на фронте в первые же дни войны. И мама – воспитательница детсада Константинова Мария Леонидовна. Семья проживала в Ленинграде и провела в Ленинграде всю блокаду практически. В 49-м году Валерий Агафонов пошел в школу. После окончания 7 класса в 1956 году поступил в ремесленное училище. Одновременно учился в школе рабочей молодежи, которую окончил в 1963 году. Во время учебы в училище заболел ревматизмом. Болезнь дала осложнение на сердце. В 1958 году работал рабочим в цирке, затем перешел электриком в Академию художеств. В училище он вместе со своим другом, также прекрасным музыкантом и бардом Юрием Борисовым, осваивал гитару. Борисов особенно его учил игре на гитаре, поскольку сам умел хорошо это делать. Начал петь полюбившиеся ему романсы и мечтал стать артистом. О Юрии Борисове я расскажу в следующей передаче. Он учил играть на гитаре по-настоящему, поставил руку Валерию Агафонову, а впоследствии вот этот чудесный аккомпанемент стал неотъемлемой частью исполнительского мастерства Валерия. Знакомство и дружба с Юрием Борисовым заставили всерьез обратиться к авторской песне. Вот, к примеру, какой романс сочинили эти два, так сказать, ПТУшника через несколько лет после окончания ПТУ. Слова Юрия Борисова, музыка, скорее всего, Валерия Агафонова. Его же исполнение. Песня о судьбе последнего русского царя, его семьи и о России. Называется «Белая песня». Поставьте, пожалуйста, Акмаль, номер первый файл.
3: Все теперь против нас.

во мне, пожалевший от горя России, и Господь нас не слышит.

Ко скорби Божьей Матери в белом платье ночей. Все теперь

0: даже места на мне, в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови.
1: Вот такие бывают ПТУшники. Дважды Валерий поступал в театральный Ленинградский институт и проходил там все актерские туры, творческие туры, но его не допускали до вступительных экзаменов, поскольку он не имел школьного аттестата о среднем образовании. А когда он закончил вечернюю среднюю школу, его уговорили в поисках надежного куска хлеба поступать в технический вуз. Но инженером после его окончания он так и не стал. А поскольку умел, как говорят народ, имел, как говорят в народе, золотые руки, то старался держаться ближе к сцене на простых рабочих должностях. В 1962 году был принят осветителем сцены в Институт театра, кино и музыки. Спустя год в той же должности работал в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Горького. Валерий Агафонов прожил всего 43 года, но, вопреки всем обстоятельствам, оставил после себя богатое творческое наследие. Его репертуар включал по разным оценкам от 400 до 700 песен. Послушаем в его исполнении романс «Орел» на слова Николая Гумилева и музыку Валерия Агафонова. Поскольку при исполнении некоторые слова плохо слышны, я позволю себе предварительно прочесть это стихотворение «Орел».

0: Я не успел прочесть стихотворение до песни, но сейчас прочту после. Орел летел все выше и вперед, к престолу сил сквозь звездные преддверия, и был прекрасен царственный полет, и лоснились коричневые перья. Где жил он прежде? Может быть, в плену в оковах королевского зверинца? Кричал, встречая девушку весну, влюбленную в задумчивого принца. Или, может быть, в берлоге колдуна, когда он, глядел он в узкое оконце, его зачаровала вышина и властно превратила сердце в солнце. Не все ли равно, играя и маня, лазурное вскрывалось совершенство, и он летел 3 ночи и 3 дня и умер, задохнувшись от блаженства. Он умер, да, но он не мог упасть, войдя в круги планетного движения. Бездонная внизу зияла пасть, но были слабы силы притяжения. Лучами был пронизан небосвод, божественно холодными лучами. Не зная тления, он летел вперед, смотрел на звезды мертвыми очами. Не раз в бездонность рушились миры, не раз труба архангела трубила, но не было добычи для игры его великолепная могила. Поскольку в сталинские времена, как, впрочем, и теперь, артистам требовалось утверждать репертуар вышестоящих товарищей, а репертуар у Агафонова явно не отражал бодрячковость и признательность партии за то, что прошла весна, настало лето, то концертная деятельность для него была практически закрыта. Но кто при жизни Сталина и после его смерти мог позволить исполнять такую песню под названием «Не надо грустить, господа офицеры»? Послушаем песню номер 3.
1: Не надо грустить.

Ну, конечно, такие песни белогвардейского цикла их никто на концертах не мог пропустить. Но ему удавалось выступать в небольших концертах местного значения, в домах отдыха, в клубах. Послушаем еще одну песню, известную по первой строке «Пред пушками, как на парад», или по-другому ее название «Романс о безумии». Музыку и слова к этой песне написал все тот же его друг Юрий Борисович Борисов, поэт, композитор и режиссер, который был близким другом Валерия Агафонова. Итак, песня четвертая, и пусть нее уходим на перерыв.

дрогнули жерла слегка, ненасытные жерла орудий. Справа Маузер, слева Эфес, острия златоустовской стали. Прототряды громили окрест городов, что и так голодали. И неслышно шла месть через лес, по тропинкам, что нам незнакомы, гулко ухал кулацкий.

украшал я тебя в России. Я тоску подожди.

ждем, когда кончится осень. Свою ненависть дал я врагу, сад украсил я нежно.

0: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. Врачи объяснили, почему люди срываются на самых близких. После вспышки раздражения человек объясняет свое поведение усталостью, стрессом или поведением окружающих. Многие искренне убеждены, что проблема не в них. Если такие срывы становятся регулярными, речь может идти о нарушении способности управлять эмоциями. Каждый может сорваться, это нормальная реакция на сильное напряжение. Но если вспышки становятся привычкой, а после каждой звучит «меня довели», стоит спросить, действительно или причина всегда снаружи. Люди редко позволяют себе такое с начальником или случайным прохожим. Опасность в том, что человек перестает замечать свою ответственность. Фраза «меня довели» удобна. Она позволяет не испытывать вину и не анализировать свою реакцию. Пока виноваты только окружающие, человеку не приходится признавать проблему. Постоянное оправдание агрессии становится привычкой. Мозг запоминает эту модель как допустимую. Любые сложные эмоции, раздражение, обида или бессилие выражаются через гнев. Простой способ понять, выходит ли ситуация

Мы продолжаем передачу «Творческая гостиная». У микрофона Александр Соколов. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с потрясающим исполнителем романсов, цыганских лирических песен Валерием Агафоновым. Это вторая передача о его творчестве, может быть, и не последняя. Мы закончили первую часть на трагических нотах песни из белогвардейского так называемого цикла под названием «Романс о безумии». Но Агафонов исполнял разные песни. Насладимся исполнением знаменитого романса «Сияла ночь, луной был полон сад». Этот романс был написан в XIX веке на стихотворение Афанасия Фета, которое поэт создал в 1877 году под впечатлением от пения Татьяны Кузьминской, сестры Софьи Толстой. Автором музыки к знаменитому романсу «Сияла ночь» является композитор Николай Шишкин, а исполнитель тот же Валерий Агафонов. Номер 5, пожалуйста, Акмаль.

А вот еще один красивый романс. Случайно и просто мы встретились с вами. Слова Льва Пеньковского. Музыка Бориса Прозоровского. Текст, на мой взгляд, достаточно банальный, но голос и исполнение Агафонова придают романсу необыкновенную красоту и силу. Такое иногда случается. Одна из участниц наших передач, певица и композитор Виктория Лисина, говорила мне, что ей трудно писать музыку на нетривиальные стихи. Но даже песни на слабые стихи она вытягивала за счет своего голоса и исполнения. Послушаем роман «Случайно и просто мы встретились с вами», а уж вы сами решите, соглашаться со мной или нет. Номер 6, пожалуйста.

Музыку на серьезную поэзию писать труднее. Серьезная поэзия — это не значит мудреная или лихо закрученная, как у некоторых эстетствующих поэтов, которых развелось множество. Им кажется, что чем мудренее они выразятся, тем круче их творчество. Но ведь я уже не раз приводил эту фразу Пушкина, который писал, что поэзия должна быть глуповата. Глуповата не в смысле глупая, а в смысле непосредственное, искреннее, сердечное. Есть простота и простота. Я небольшой любитель творчества Иннокентия Анинского, но его короткий стих «Среди миров мерцание светил», по моему мнению, это шедевр, о чем я рассказывал в одной из передач, посвященных авторам лишь одного известного произведения. Там этот романс исполнял Александр Суханов. А сейчас мы послушаем его в исполнении Валерия Агафонова. Номер 7, пожалуйста.

Любимые женщин романтичные поэты нередко сравнивали со звездами. Роман «Гори, гори, моя звезда» — эта история окружена легендами. И долгое время его авторы оставались в тени. Однако на сегодняшний день музыковеды установили их имена. Музыка Петра Петровича Булахова, слова Владимира Павловича Чуевского. Романс был написан в 1846 году в Москве. В то время в городе проходил конкурс на лучший вокальный номер, и это произведение было создано специально для него. Интересно, что звезда в тексте – это не просто небесное тело. В контексте того времени она символизировала надежду и веру. Существует версия, что Чуевский посвятил эти строки памяти своей возлюбленной, хотя официальных подтверждений этому нету. Итак, номер 8. «Гори, гори, моя звезда».

Мы заканчиваем передачу творческой гостиной об исполнителе романса Валерии Агафонове. И, Акмаль, на ваше усмотрение, как там по времени, вы сами решите. Если будет желание и возможность еще одну песню поставить, это песня на стихи Александра Блока «Россия» назывался стих. А песня называется «Опять как в годы золотые». И я хочу сказать еще, что сейчас бы Валерия Агафонова наверняка причислили бы к лику иноагентов. Побольше таких иноагентов, и, как говорил товарищ Сталин, жить было бы лучше, жить было бы веселее. Ну вот, Акмаль, как вы там сочтете нужным? Если да, то поставьте 9-ю песню. На стихи Блока мы уже ее ставили в конце первой передачи. Вот сейчас я бы хотел тоже, чтобы ее послушали.

лишь забота затуманит твои прекрасные черты.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise a Ross Социум» каждый вторник с 4 до 5.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Перу сотни новорожденных назвали в честь 25-летнего норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Во время чемпионата мира этого года по футболу более 500 новорожденных назвали в честь звезды сборной Норвегии. 468 детей назвали Холландом, еще 91 младенца Эрлингом Холландом. Отмечается, что большинство имен зарегистрировали в первые дни чемпионата мира, затем число подскочило после того, как Холланд забил 7 голов в 4 матчах, включая дубли Ираку, Сенегалу и Бразилии. Международная федерация настольного тенниса полностью снимет ограничения с российских спортсменов и разрешит им выступать на соревнованиях с флагом и гимном 28 июля. Принц Гарри сходил на ежегодный летний фестиваль благотворительной организации Scottish Little Soldiers. Это было последнее публичное появление герцога Сассекского в рамках поездки в Великобританию. Ранее он впервые за 4 года пришел со своими детьми на встречу со своим отцом Карлом III. В ходе занятия козленок пробежал над Гарри и ударил его в пах. Принцы, присутствующие на мероприятии, отреагировали смехом на выходку козленка. Один из участников отметил, что служба безопасности так и не смогла защитить королевские драгоценности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новую серию ударов по Ирану. Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма. На турнире в Нью-Йорке убили экс-чемпиона баскетбольной лиги Литвы. Сотни человек эвакуировали из зоны наводнения в Миссури. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию, слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
7: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
9: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Что ж, друзья, опять жарко в Нью-Йорке, самом прекрасном городе мира, самом противоречивом, о котором я не устаю вам рассказывать. И делаю это с помощью Дмитрия Банникова, который сегодня у нас, как всегда, на месте за звукорежиссерским пультом. И, конечно, с помощью наших спонсоров во первых главах своего письма, как писал, как было в классическом одном произведении Чехова. Хочу сообщить вам, что доктор Патин по-прежнему поддерживает эту передачу. 718-234-67-67. И если у вас, например, перепады температуры от жары к дождю начинаются мигрени, тогда попробуйте новый ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев. Ну и плюс красоту тоже доктор Патин может создать неземную. Или филлер Белофил, который является постоянным. 7819 Бэй Парквей, это адрес института красоты, которым руководит доктор Патин. И скорее записывайте телефончик 718-234-67-67. Впрочем, если вы еще не выбрали своего терапевта или предыдущий вас разочаровал, то терапевт-профессионал, терапевт-друг, терапевт-кудесник – это доктор Патин. Звоните и записывайтесь скорее на прием. 718-234-67-67. 7819 Бэй Парквей.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: И удивительный садик Бэмби, куда ходили мои дочки, 2114 Браун-стрит, между Авеню Ю и Ви, 718-368-1817. Вы еще можете записаться в летний лагерь, и детки поедут на экскурсии. Здесь есть два бассейна, в общем, совершенно замечательное место. Но самое главное – школа, давайте поговорим о сентябре. Бесплатные программы при Кей, 3Кей, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники для родителей. Да, Алена там просто мастерица. То, что она с ними вообще ставит, какие спектакли, какие утренники, слезы радости вас не будут покидать. Плюс удобные кондиционированные автобусы забирают абсолютно из всех районов города, принимаются ваучеры на продленный день. Звоните скорее, друзья, по телефону 718-368-1817. Счастливое детство начинается здесь, в садике Бэмби, по адресу 2114 Браун-стрит.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Сегодня, друзья, день рождения у человека, который, думаю, на многих наших радиослушателей повлиял очень сильно и вообще совершенно был харизматичным профессионалом. И говорят, незаменимых нет, извините за клише, незаменимые есть. Сегодня день рождения у Виктора Топаллера. Я думаю, многие из вас с теплотой его вспоминают, а многие говорят, боже, если бы Виктор сейчас был. Впрочем, многое он предрекал в своей программе «Рикошет», в своих интервью. И сегодня я пригласила человека, который связан проектом одним с Виктором Топаллером. И вот таким образом мы решили передать привет его, даже не привет, а сказать слова поддержки его сыну Алексу, жене Галине и трем замечательным внучкам, одну из которых зовут Виктория, насколько я понимаю, в честь Виктора Топаллера. И сегодня со мной, у меня в гостях, со мной будем вспоминать этого замечательного человека, ведущего и просто человека сумасшедшего обаяния. Сегодня со мной Евгений Ушомерский. Евгений, приветствую.
2: Здравствуйте. Привет всем, кто нас слушает.
1: Да, спасибо большое, что откликнулись. Я могу сказать немного о вас, что мы когда-то, во-первых, я была на ваших пеших экскурсиях. Могу сказать, что Евгению я дала такой никнейм «Краевед», потому что он знает каждый гвоздик в этом городе, абсолютно в этом убеждена. И готовясь к любой из экскурсий или какой-то передаче, у меня есть в записи все передачи «Американский ликбез», и в титрах я всегда вот вижу вашу фамилию, что вы работали с Виктором Топалером. Да. И сегодня я пригласила вас, ну, во-первых, как человека, который, наверное, слушал передачи, и человека, который работал с Виктором. Вот «Американский ликбез» — это совершенно потрясающая история.
2: Согласен.
1: Это, насколько я понимаю, 19 циклов. И я всегда смотрю, ну, 3 цикла. Я знаю, что с Виктором вы делали «Нью-Йорк».
2: Два цикла.
1: Да, и «Армия».
2: И «История вооруженных сил».
1: «История вооруженных сил».
2: Официально назывался.
1: Ну, на «Истории вооруженных сил», простите, тяжело у меня идет, но вот «Нью-Йорк», «Основание» и все остальное я всегда с удовольствием смотрю, и когда меня кто-то спрашивает, откуда я это все знаю, вот из ваших передач. За что вам большое спасибо, и, конечно, Виктору тоже.
2: Во-первых, спасибо, что вы проводите такой эфир, потому что это очень важно и это очень ценно. О Викторе поговорить. И спасибо, что пригласили. Я не был в этой студии уж лет 14.
1: Ничего себе.
2: Да. Так. И, конечно, Виктор – это величина такая крупная. И, ну, давайте вспомним его телевизионные интервью и «Рикошет» на радио, и музыкальные на радио, и что-то еще, что он много делал проект.
1: Но мне кажется, вот такого уровня у нас много талантливых журналистов, я не хочу никого обидеть. Да. Такого масштаба личности, вот как говорят американцы, bigger than life, вот больше, чем жизнь, такого, пожалуй, не было.
2: И вот он создал проект «Американский ликбез», который в то время и сейчас очень нужен, очень полезен, был и есть. И как-то я вот так оказался соучастником этого преступления. Да, и мы работали вместе, и это было очень не только интересно, это было познавательно. Вы как-то удивитесь, наверное, что... А что же для меня познавательно в истории Нью-Йорка? Но, во-первых, все знать невозможно. Во-вторых, когда тебе дают конкретную уже тему, ты начинаешь еще глубже копать, глубже, шире, и что-то узнаешь. Поэтому мне было тоже очень интересно, очень увлекательно, очень познавательно, и я был охвачен этой работой 2 года. 2011-2012. Вот когда мы эти 2 проекта делали, «Нью-Йорк» и «Вооруженные силы», я был просто вот... Каждая неделя это что-то надо было делать, писать. Каждая неделя. То есть 2 года я был просто охвачен этой темой.
1: Ну, хочу сказать, сделать комплимент, потому что, вот, во-первых, все факты, которые я понимаю, что за каждым, вот то, что называется у американцев факт-чекинг, что абсолютно вся информация, что называется, нету такого, каждый экскурсовод, каждый рассказчик врет по-своему, абсолютно все проверено. Да. И очень здорово, что, вот я знаю, что Галина отвечала, жена Виктора отвечала за вот этот антураж, это у камина, все это так с юмором. И ты абсолютно даже при том, что очень много цифр и очень много, то есть идет такая хронология, настолько это вот так, как рассказывается душевно, это же тоже важно, как рассказывать.
2: Вы прямо срываете у меня с фразы. Во-первых, да, это он, конечно, проводил свои эфиры мастерски, просто мастерски, элегантно, изящно, красиво. Вот. И было интересно и приятно слушать. Кроме того, вот вы сказали, незаменимых людей нет, а я как раз хотел об этом сказать, что я не согласен с тем, что незаменимых людей... То есть вы сказали, что есть незаменимые, да.
1: Потому я сказала, что нет незаменимых.
2: Нет незаменимых?
1: Нет, да. Я сказала, что нет незаменимых.
2: Нет, я не согласен. Вот Топалера нет. И что?
1: Вот я и говорю, что его нельзя заменить.
2: Его не да. И что? И что? И нет, пусто место, понимаете? И это, конечно, это громада, это величина, и все его передачи, и радио, и телевидение, и этот ликбез, который обогатил людей знаниями, это, конечно, огромная работа, которую он проделал. И я счастлив, что я участвовал в 2 проектах. Мне просто повезло. И я сам много узнавал, потому что вот когда начинаешь работать ближе, то ты не можешь основываться только на том, что ты уже знаешь. Поэтому я изучал еще больше и узнавал больше, и было очень интересно.
1: Скажите, пожалуйста, если мы говорим об алгоритме, как шла программа, вот, например, 5 циклов «Основание Нью-Йорка», «Депрессия», которые, я знаю, можно сказать наизусть, «Центральный парк» и так далее. Как отсекался материал? Потому что невозможно все вложить в одну передачу, и циклы, я не могу сказать, что они короткие, но они, что называется, то, что доктор прописал.
2: Да.
1: Как отсекался материал? Как вы выбирали главное?
2: Значит, я не знаю, как отсекался материал, потому что я писал свою версию, как я бы это рассказал, и отправлял в штаб. А штаб смешивал все версии и выдавал единственную. И вот Топалер в эфире произносил ту единственную версию, которую посчитали наиболее интересной, правильной, не то, что правильной, интересной, нужной. Поэтому, я писал полностью все 27 минут, или 23, я уже не помню, все 23 минуты я писал сценарий на все, я обязан был все написать. А там уже решалось, как это все смешать и подать. Поэтому как отсекалось, не знаю. Но да, это было сложно, потому что информации очень много. А эфир прямой 23 или 27 минут у него был, у Виктора. И надо было... Но тут еще вот что решало. Это мы уже переходим к тому, как это создавалось. Дело в том, что у нас был видеоряд. Видеокадры и фотографии. И в соответствии с ними произносился текст. Поэтому под эти все кадры и текст собирался, чтобы это не выходило за пределы 23 минут. Так что все соответствовало, и он никогда не делал ошибок. Он всегда был на высоте. Вот, вот так вот, в общем, так это происходило.
1: Ну, я могу сказать, что видеоряд всегда подбирался замечательно, то есть он что-то кадры из фильмов, какие-то иллюстрации, он не перегружает рассказ Виктора, поэтому мне это очень все нравилось. По поводу армии, по поводу цикла армейского, вооруженные силы и по поводу цикла Нью-Йорка. Если говорить по времени, вот сколько времени на поиск материала, оно было равнозначно или все-таки на вооруженные силы, так как все-таки узкая специализация, конечно, ушло больше времени?
2: Поскольку Нью-Йорк я знал досконально, у меня меньше уходило времени на создание своего варианта. А вот вооруженные силы, я знал там очень хорошо революцию и гражданскую войну. Борьба за независимость. А дальше, знаете как, знаешь там что-то, но для того, чтобы создать сценарий, этого мало. Поэтому уходило гораздо больше времени. И даже был такой казус у меня, лично у меня. Вот я уж пользуюсь случаем. В Нью-Йорке, в истории Нью-Йорка такого быть не могло. А вот в истории вооруженных сил, когда мы подошли к теме Корейская война, а Корейская война в Америке считается забытой, и о ней меньше фильмов, о ней меньше материала, и вот Корейская война. Обычно я пишу, начиная с понедельника, пишу быстро, легко, все так, знаете, летит, страница за страницей, и тут вдруг Корейская война. Я заготовил фильм. Значит, обычно как происходит? Смотришь фильмы документальные, художественные, получаешь их по Netflix, смотришь, и возникает какой-то план. Вот как начинаешь, как продолжаешь, как заканчиваешь. Вот я посмотрел 4-5 фильмов про Корейскую войну, сажусь в понедельник за компьютер, ни одной строчки. Просто ни одного слова. Так никогда не было. И я не понимал, что происходит. Я не понимаю, что писать об этой войне. Так прошел понедельник, прошел вторник, а в среду надо или написать, или сказать, что все, я отказываюсь от этого эпизода. Вечером, вторник я лег спать, утром просыпаюсь в среду в 8 утра, лежу и начинаю опять все переваривать, что я смотрел, как, что. И вдруг в 9 утра, через час вот этих размышлений, я вдруг все увидел, я все понял, и у меня все сложилось. Я выхожу в гостиную, а жена же тоже расстроена, она же не знает, что я нашел выход. Она думает, ну все, надо звонить, отказываться, позор и все такое. Я выхожу в гостиную и говорю, ты знаешь, Рая, я знаю, как писать, я знаю, что писать, и это будет один из моих лучших сценариев. И это действительно был один из моих лучших сценариев. Вот как-то, я не могу сейчас даже понять, как это могло произойти, что вначале ничего, а потом как полилось, я вот как-то увидел, вот увидел, я не могу это объяснить.
1: А Виктор вообще хвалил как-то сценарии, или вот были какие-то разногласия, как вот взаимодействие?
2: Нет, он мне лично не высказывал ничего, что-то корректировал, конечно, что-то добавлял, убавлял. Но я этой кухни не знаю, и, может быть, и хорошо, что я не знаю. Вот. Но он никогда не делал каких-то, знаете, таких поспешных, я так понимаю. Он всегда очень весомо взвешивал. И он очень опытный журналист, понимаете? Поэтому я уверен, что он хорошее не выбросит. Плохое не оставить.
1: Я обожаю этот цикл. Я перед сегодняшней нашей встречей не успела просто посмотреть момент. Не цикла про Нью-Йорк и не цикла про вооруженные силы. А когда он в одном из городов снимает, и он заходит в бар куда-то или в кафе, и он начинает напевать песню вместе с человеком, который в этом кафе, я думаю, ну вот это профессионал, потому что это видно, что это никакая не заготовка. Да. И настолько это здорово, вот говорит о его обаянии, о его сумасшедшем профессионализме. И вот еще раз говорю, что всем рекомендую посмотреть. Я понимаю, что времени никогда нет, но если вы уже на эту дорожку зашли, изучение своей новой родины, то «Американский ликбез», все циклы я рекомендую. И сегодня для тех, кто к нам только что присоединился, я напоминаю, что сегодня день рождения замечательного ведущего, журналиста, человека с большой буквы, пассионария, можно так сказать, Виктора Топалера. И сегодня мы вспоминаем его с Евгением Ушомерским и говорим о цикле «Американский ликбез».
2: Я хочу еще вспомнить и напомнить всем, у него была еще такая ипостась. На любое событие политическое он откликался маленьким эссе. И эти эссе, я зачитывался, я заслушивался. Он так четко все расставлял, разъяснял, раздавал направо и налево. Вот. И я просто восхищался и, знаете, по-доброму завидовал, как он умеет коротко, сжато и так все объяснить, рассказать. Ну, не добавить, не убавить. Я восхищался его эссе и всегда очень с удовольствием их слушал. Вот это еще одна его по плюс передачам, вот еще одна такая вот работа, которую он проводил постоянно. Можно, наверное, книгу издать его эссе. Я просто не знаю, где весь этот материал находится.
1: Но это уже, наверное, вопрос к Галине, к его жене, да. И к Алексу, к его сыну. И я могу сказать, вспоминая его эфиры, что многое из того, что он предрекал, а люди говорили, ой, да преувеличивает, потому что для Виктора вот он был такой человек или черный, или белый. Да, да. И когда людям казалось, что он преувеличивает, в общем-то, все, о чем он говорил об опасности, все это сегодня то, что мы видим, и я мне иногда... так думается, что бы Виктор вообще сказал на все это?
2: Ну, вы сегодня все у меня срываете с уст. Я всегда, когда что-то происходит, думаю, а как бы он сказал? А что бы он сказал? Как бы он отреагировал? Вот хочется услышать, потому что вот не хватает его комментариев. Да, я всегда думаю, представляю, вот что бы он сказал, поэтому как бы он раздал направо и налево своим чужим. Вот по этому поводу, но, к сожалению, мы этого не можем услышать. Да, это вот такая жизнь, да.
1: Из его интервью, что вам наиболее запомнилось, вот как уже не человека, который с ним работал вместе, а из его интервью, из его передач, может, есть какие-то моменты, которые вы хотите с нами поделиться?
2: Нет, это было очень давно. Я помню, что у меня вообще русского телевидения почти никогда не было, но как в какой-то момент, где-то когда-то я смотрел и видел его, уже не помню с кем. И мне всегда просто было интересно наблюдать, как он разговаривает, как он ведет. Я конкретные вещи не помню, что это, но он вел всегда очень красиво, он интересный, делал интервью с интересными людьми, поэтому каких-то конкретных воспоминаний нет. Но в общем, то, что я видел, мне оставило очень хорошее воспоминание, что вот в общем он так замечательный интервьюер, вот. Уже не каждый может вести интервью, это сложно.
1: Согласна, абсолютно. Я всегда в этот день ему звонила и читала стихотворение, которое ему посвятил Андрей Дементьев. И да всегда что? Меня восхищало то, что вот как они дружили. Но сегодня, я вспоминаю его интервью, мне очень нравился вот этот прием. Он любил, он знал поэзию, он знал, как ее читать. Он заканчивал небольшим четверостишием. И сегодня мне хочется закончить этот фрагмент, где мы вспоминаем Виктора Топалера, стихотворением Андрея Макаревича, которое, как мне кажется, соответствует его личности и его масштабу. «При всем к своем к закону уважении по улице хожу, не так, как все. Поправ с собой все правила движения по встречной пешеходной полосе, тому я вижу лишь одну причину, простую, как Колумбово яйцо. Идя в потоке, видишь только спины. Идя навстречу, смотришь всем в лицо».
2: Замечательно.
1: Мы уходим на рекламу, друзья, и новости, а затем продолжим нашу беседу с Евгением Ушомерским.
0: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Дедушка превратил свою квартиру в музей водки. Его коллекция насчитывает почти 3000 экземпляров. Его внучка показала коллекцию, которую пенсионер собирал с 1975 года. За полвека бутылки заполнили шкафы и практически все полки в доме, даже в уборной. Среди предметов коллекции есть плейбой, морская, японская, овсяная и огуречная водка. Художник собрал мусор со свадьбы Тейлор Свифт и распределил все по коробкам и начал продавать по $25. Фанаты раскупили все. В Северной Каролине 82-летняя женщина упала в ванну и пробыла там 9 дней взаперти. Единственным ее компаньоном была ее кошка Фиби. Сотрудники экстренной помощи госпитализировали пенсионерку. У нее было сильное обезвоживание и пролежни. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. 37-летняя китаянка воссоединилась с семьей после того, как пропала без вести в 2 года и узнала, что жила через дорогу от матери с отцом. Младшая сестра активистки Греты Тунберг, 20-летняя Беата Мона Лиза, объявила о запуске музыкальной карьеры и планах выпустить полноформатный альбом. По словам Беаты Тунберг, взявшись сценический псевдоним Беа, она заканчивает записывать пластинку, над которой работала с 13 лет.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж?

0: Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
1: Друзья, сегодня нас поддерживают Big Apple Academy. 718-333-0300. Лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy от киндергарден до 8 класса. Многие моменты из детства остаются с нами на всю жизнь. Первое слово, первый друг и, конечно, первая школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy, школа, где созданы все условия для правильного всестороннего обучения вашего ребенка. Здесь открывают таланты через творчество, здесь каждый голос слышен и каждый ребенок важен. Шахматы, теннис, театр, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают ваших детей уверенными и успешными. Ну а родители, конечно, радуют, что в Big Apple Academy бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Мои девчонки учатся здесь, и я очень довольна, как родительница. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: И еще раз спасибо доктору Патину, который, как всегда, помогает этой передаче. Доктор Патин не только руководит Институтом красоты, но и является руководителем семейной поликлиники, где есть различные отделения, в том числе есть отделение дерматологии, где опытные профессионалы могут удалить нежелательные кожные образования хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро, профессионально и абсолютно безболезненно. Вот сейчас такое солнце, если, не дай бог, какое-то покраснение, родинка, срочно сюда по адресу 7819 Bay Parkway. 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но самое главное, здоровы с помощью доктора Патина и его команды 7819 Bay Parkway. 718-234-67-67.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, спасибо всем тем, кто присоединился. Надеюсь, эта жара все-таки не отвлекает вас от радиоприемников. Сегодня в первой части программы мы вспоминали Виктора Топалера, нашего замечательного коллегу, друга, у которого сегодня день рождения. И сегодня в гостях у меня Евгений Ушомерский, человек, который знает про Нью-Йорк абсолютно все, про каждый гвоздь, я в этом уверена, и про каждую стену. И сейчас мы немного уже теперь перейдем к вашим экскурсиям. Евгений, еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Димочка, включите нам, пожалуйста, надо включить второй микрофон. Еще раз поздороваемся.
2: Добрый вечер.
1: Все, теперь слышно отлично. Я лет, о май гад, как говорят здесь, боже мой, наверное, лет 15, а то и больше назад с Евгением была на экскурсии. И могу сказать, что количество знаний, вот такое впечатление, что я с ходячей вообще энциклопедией ходила, потому что думаю, ну как можно вообще все знать? Я тоже вроде как знаю все про Нью-Йорк, но тут для меня, я думала, что для меня просто, вот если сравнить букварь книжку, вот, наверное, я читала букварь про Нью-Йорк, а Евгений, он энциклопедию прочитал, и мы уже потом взмолились и сказали, Евгений, все, уже голова у нас не работает, но это была замечательная экскурсия.
2: Я помню
1: по Гринвичу, по Вест-Виллидж, и мы были в кафе, пили кофе чудесный.
2: С тех пор экскурсия увеличилась на 1 час. Можете себе представить?
1: Ну, я пользуюсь служебным положением, готова на нее напроситься. И рассказывайте, Евгений, как все происходит, как вас найти в Фейсбуке, и ходят ли люди на экскурсии в такую жару или в дождь?
2: В жару не ходят, потому что в жару я не провожу. Выше 84 по Фаренгейту я не провожу экскурсии. Но ходят, конечно, ходят. У меня вот 25-й год был такой необычный, что мне приходилось ограничивать. Я не могу водить 40 человек, поэтому приходилось говорить «нет». И когда набирается 22 человека примерно, я уже начинаю закрывать запись. И так было много раз в 25-м году. Вот. Я объявляюсь только на Facebook. Там меня можно найти по моему имени.

0: ему имени и фамилии, Евгений, первая буква И, Евгений Ушемирский, и найдите, там как-то уже реагируйте. Вот. А те, у кого нет Facebook, но они у меня в списке, я им рассылаю приглашение, они знают мой телефон, я им присылаю через мессенджер Facebook. Вот так вот я работаю с людьми, которые уже давно меня знают. И недавно. Экскурсии, значит, у меня 22 пешеходные, двухчасовые, трехчасовые по Манхэттену и одна трехчасовая по Бруклину. Значит, 23 пешеходные, 15 автобусных, однодневные, двухдневные, трехдневные. Но в силу сегодняшних обстоятельств у меня нет автобусов, я не провожу автобусные. Поэтому последние 12 лет я сосредоточен только на пешеходных экскурсиях.
1: Я еще очень рекомендую, у меня такая была ситуация, что знакомая приехала, и у нее была состыковка рейсов, и вот целый день ей нужно было провести из Лондона, моя коллега, ей нужно было провести в Нью-Йорке, и она меня потом так благодарила за экскурсию с Евгением, потому что, очевидно, не было, слава богу, жары, и это было лето, и 8 часов они ходили по Манхэттену, а она сама большой профессионал, лингвист, и она говорит: боже мой, Ирина, вот, боже мой, как это было прекрасно, как здорово, что, ну, это было много лет назад, что ты посоветовала Евгения. Поэтому от души рекомендую, и даже еще раз говорю, что когда Евгений пишет анонс, я думаю: боже, а что же здесь-то рассказывать? Я здесь вот вообще только это здание замечаю, и все. Я хочу сказать, что это очень важно, когда экскурсовод много знает, потому что вот появилось очень много YouTube-блогеров. Я с удовольствием всех смотрю, и на русском, и на английском, но иногда вот так интересно, я сразу вижу, сколько человек здесь пробыл, потому что вот и видно, что и материал читал, и все. Но даже какие-то такие моменты, видно, что он и с этим городом, не потому что он глупый или какой-то, он еще не срос, он еще не знает, что никто здесь Гринвич не говорит, говорит Гринвич. Да. И, но уж если скажут Дакота, я думаю, нет, Дакоту я уже дальше, Дакоту я уже дальше я не буду смотреть. Но есть замечательные блогеры, я не хочу сейчас, давайте, а то скажут, вот пригласила, значит, Бога. Скажу, что есть «Сам себе сказал», и Васуда Ниленко, есть, какие-то замечательные. Николай Малинин, Лена Лин, наша коллега.
0: Все мои друзья. Вот. Все мои друзья.
1: Очень почти хорошо. Все. И я могу сказать, что есть люди, которые иногда взгляд со стороны, например, когда приезжает Варламов, мне очень нравится, когда взгляд со стороны. Единственное, у меня к нему претензия, что когда он стал про дороговизну Нью-Йорка рассказывать, он пришел в магазин Whole Foods, который сам по себе дорогой. Да. Да. Но теперь вернемся к вам, к вашему опыту, как вот экскурсии. Курьезные случаи. Рассказывайте, что происходило. Это всегда интересно.
0: Да, был один курьезный случай, но он стоит разглашения. 2018 год. Да, нужно объяснить, что я публикую не только объявления, я публикую маленькие такие рассказики по истории Нью-Йорка и Америки уже с 13-го года. То есть около 400-450 таких маленьких рассказиков на моей ленте Facebook. Если пролистать мою ленту и все прочитать, вы будете знать больше, чем... Потому что этот материал совершенно уникальный, и на экскурсиях его не рассказывают. Ни я не рассказываю, никто. Значит, я опубликовал очередной материал, и мне как ответ в комментарии пишет какая-то Юлия Меньшова. Ну, я... Вы смеетесь. А я от той жизни оторвался, я не знаю никого. Я вообще от той жизни оторвался. Ну, думаю, зайду, посмотрю, кто такая Юлия Меньшова.
1: Дочка
0: Меньшова. Батюшки, я когда зашел, да, я ей, значит, позвонил, она мне говорит, она написала так, что боюсь вас потерять, поэтому давайте, значит, созвонимся, мы едем с семьей в Нью-Йорк, хотим экскурсию. Ну, хорошо, я позвонил, она с мужем едет и с двумя детьми. Я говорю, а родители? Родители отправила в Японию на кинофестиваль. Значит, они приезжают, я их беру на Вестсайде. Они там остановились на квартире. Они выходят, и я вижу, что ее муж, Игорь, ну, я его где-то видел. Ну, видел я его и не могу вспомнить.
1: Но он же тоже актер.
0: Да, но я не могу вспомнить. Я же смотрел там 5-6 фильмов всего. оттуда. И, ну, спрашивать было неудобно. Мы сели, поехали, все, идет экскурсия, полдня прошло, мы заходим в библиотеку центральную, выходим, и я их вывожу на 42-ю, потому что там здание, где в 1926 году пела Надежда Плевицкая, аккомпанировал ей Сергей Рахманинов. И я им это говорю. Вот тут пела Плевицкая, аккомпанировал Рахманинов, а она персонаж фильма Михаила Казакова «Очарование зла». И там фигурирует и Надежда, значит, Генри Миллер, руководитель белой эмиграции, Марина Цветаева с семьей Сергеем Эфроном. Вот, вся эта семья, значит, и Плевицкая. И вот в этом фильме, значит, они все выведены. И я их спрашиваю, Игоря и Юлю, а вы видели этот фильм?
1: Они там
0: снимают. Нет, Игорь говорит, так я ж снимался в этом фильме. У меня было такое, знаете, и стыдно, и весело. Мы расхохотались, выпали на 42-ю, просто выпали, все трое. И когда мы успокоились, я облокотился на свою, значит, скромность и говорю, а кого же вы там играли? Я смотрел фильм, и я его забыл, понимаете? Но лицо я помню. А кого же вы там играли? Он говорит, ну как же, я играл британского миллионера, коммуниста, мужа Веры Гучковой. А Вера Гучкова – дочь министра Гучкова Временного правительства. Я говорю, да-да-да, ой, теперь я вспомнил, почему ваше лицо так мне знакомо, потому что я вас там видел. В общем, казус был такой, знаете, ну он такой, хорошо закончился.
1: Здорово, я еще раз пользуюсь случаем, призываю вас зайти на Facebook, найти страничку Евгения Ушомерского, и могу сказать, что за любой гвоздь, за любую стену и за любую историю в нашем городе он отвечает, потому что частенько люди ищут экскурсоводов, а сейчас мы перейдем, потому что всегда говорим о книгах в этой передаче, поэтому немножко поспрашиваю про вас, про книги, сама что-то порекомендую. И у нас рубрика «Книга-диван», дорогие друзья.
2: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, нам помогает СК Learning Center, который приглашает вас в летний лагерь, который будет работать аж до 9 сентября с 8 утра до 6 вечера. Здесь ваших детей ждут игры на свежем воздухе, горячее домашнее питание, поездки, танцы, плавание, экскурсии и многое другое. Если же вам понравится, продолжайте в сентябре. Записывайтесь по телефону 646-416-0060, 646-416-0060. Адрес 3360 Шор Парквей. Мои девчонки тоже здесь находятся и очень рады проводить это лето именно так. Ваш ребенок тоже заслужил отличное лето, еще его только середина прошла, так что звоните по телефону 646-416-0060. А если при слове «продленка» вам становится просто плохо и вы думаете уже о сентябре, то СК Learning Center забирает практически из всех школ Шипсхед Бэя, еще раз обеспечивает домашнее питание, и главное, что вся домашняя работа будет сделана, плюс продвинутые классы на любой вкус. 3360 Шор Парквей, СК Learning Center, 646-416-0060. Под обложкой, конечно, не могу не спросить, думаю, что читаете вы так много, даже вот сколько книг в вашем книжном шкафу именно, которые посвящены нашему городу или американской истории?
0: Книги некуда ставить. Если еще одну вы мне подарите, я не смогу ее принять.
1: Ой, ну я, во-первых, без книги пришла.
0: Нет, я шучу, но, понимаете, у меня три полки заполнены книгами по Нью-Йорку, по искусству, живопись, музеи. Вот все, две темы. И я их все пересмотрел. Я их не читал, потому что это справочники. Это все справочники. Я к ним обращаюсь, когда я ищу ответ на конкретный вопрос. И они мне очень помогают.
1: Хорошо. А если вот так обывателю, нам, так сказать, людям, которые нас сейчас слушают и заинтересовались, какую бы книгу они бы рекомендовали?
0: просто вспомнила очень хорошая книга. Это справочник. Называется Forgotten. Не, у меня все на английском. Uh-huh. Это тоже учтите. Uh-huh. Forgotten New York. Забытый Нью-Йорк. Это такой справочник по всем районам Нью-Йорка. Uh-huh. Такие, знаете, сборник секретов. Mm. Ну, такие секреты-секреты, суперсекреты. Mm-hmm. И вот откуда я черпал некоторые свои секреты, это вот из этой книги «Forgotten New York». Mm-hmm. То есть какие-то места, которые очень далеки от туристических дорожек, забыты буквально в этом смысле, и, ну, они очень интересны.
1: Mm-hmm. Вот. Нет, к сожалению, на Либе, я сразу попыталась проверить.
0: Это редко. Я уже не помню, как я купил, но это не такая книга, что лежит на всех полках. Угу. Да. Вот, я обращаюсь к этим справочникам, и они мне, конечно, помогают.
1: Я хочу сказать, что недавно я переслушивала Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Я просто обожаю эту книгу и могу сказать, что... Да, безусловно, Нью-Йорк изменился, но столько вещей, которые не изменились, и мне кажется, она очень актуальна. Есть такая же книга, написанная Познером, когда они с Ваней Ургантом путешествовали по следам этой книги. Есть такая же книга Кена, по-моему, Кен зовут человека, который уже глазами американца, mm-hmm. он им помогал рассказывать про эту одноэтажную Америку. Все мне это понравилось, но недавно, вот, готовясь к экскурсии, я вернулась к книге «Одноэтажная Америка», и еще раз, вот мне хотелось для людей провести какую-то параллель между той Америкой и сегодняшней. И я думаю, боже, надо же, как мало, вот если мы говорим в такую, берем историю, да, в общем-то, почти за век, как мало изменилось.
0: Да, кстати, Ильф и Петров, как они попали в Манхэттен? Они приплыли на корабле «Нормандия», и на 57-м пирсе, это я рассказываю на экскурсии «Хайлайн», мы подходим к 57-му пирсу, я говорю, вот пирс, на котором в 1935 году Ильф и Петров сошли на берег. И люди, а как здесь?
1: Вот, ну вот и так. Такая с юмором написано, как там они свет искали, и, так, вне временная, то есть ее можно читать, еще раз говорю, что если всегда пытаюсь, было бы желание сказать, что если слушать передачи, может быть, мою, может быть, наших коллег, или читать Евгения Ушомерского, Лену Лин, то всегда можно составить свой маршрут, и если приезжают друзья, гости, и самому как бы открыть эту дорогу, да, потому что обязательно приезжают в какой-то момент гости, а, как известно, человек счастлив два раза, когда гости приезжают, а второй раз, когда они уезжают. И вот всегда меня спрашивают, а кто водит Вашингтон, а кто Ниагару, а где там взять? Вот куча всего, то есть в Нью-Йорке можно найти, в том числе у нас, по-моему, есть и волонтеры, гиды, которые проводят экскурсии бесплатно. Все на просторах интернета, друзья, ищите. Что из книг, а то такое будет впечатление, что, Евгений, это прекрасно, конечно, что вы такой человек, явно перфекционист, что вы все знаете о Нью-Йорке, но тем не менее, может, вот этим летом порекомендовали бы вы нам какую-нибудь книжку под какой-нибудь лимонад не о Нью-Йорке, а потому что все-таки рубрика под обложкой. Вот,
0: Ой, я даже не знаю, потому что у меня справочники. У меня только справочники.
1: Друзья, ну я еще раз, сегодня у нас передача не о книгах. Быстренько вам скажу, что рекомендую еще один город, в котором я оставила свое сердце. Это город Париж, поэтому есть такая книга «Парижская квартира». Это детектив, действие которого происходит во Франции, в Париже и в Нью-Йорке. Там много описаний Нью-Йорка. Уже про Ильфа и Петрова я сказала. И вот с очень орущей фамилией новая моя фаворитка Мария Арунья, человек-юрист, который вдруг решил стать писателем, очень популярна. И тоже такие загадки. Вот если вы любите что-то связанное с искусством, что-то связанная с историей, с мостиком в старые новые времена, то это мои рекомендации. А я уже опять Евгения спрашиваю тогда про Нью-Йорк. Forgotten New York. Что еще?
0: Ну, так. Есть серия книг «Прогулки по Нью-Йорку». Угу. Одна очень старая у меня есть, которую я начинал когда-то. Угу. Вот. То есть под этим названием всегда скрывается, как вас будут вести... Угу. Туда зайти, все, пожалуйста, если вы найдете такую книгу, и они на русском языке есть, «Прогулки по Нью-Йорку», это такая рубрика общая. что есть еще одна очень хорошая у меня, но я сейчас не помню ее название. Там тоже секреты, вот памятники, дома, здания. А вообще, вот откуда все это у меня взялось, понимаете, это не из книг. Я же не по книгам учился. К книгам я только обращался. Я с 94 года каждый день что-то читал, записывал, запоминал. А в отпуск, в выходные мы с женой ездили по восточному побережью. Нью-Йорк, штат Коннектикут, Вашингтон столица, Нью-Джерси, Род-Айленд. Я собирал материалы для автобусных экскурсий. И вот так каждодневная работа в течение 16 лет привела к экскурсиям. Каждый день.
1: Спасибо огромное. И самый последний вопрос. У нас, к сожалению, время заканчивается. Как бы вы сказали, вот если бы мы сейчас составляли портрет идеального экскурсовода, какими качествами, ну, помимо, наверное, любви к истории города и людям, какими качествами должен обладать этот человек?
0: Ну, конечно, надо любить Нью-Йорк, добросовестность, надо очень много знать, больше, чем ты можешь рассказать, потому что люди иногда спрашивают в сторону, и тут надо быстро найти ответ. Память хорошая, вот, и любознательность. Без этого невозможно. Надо все время интересоваться, надо все время что-то смотреть новое, искать, добавлять. Нельзя останавливаться. Вот мы не можем остановиться. Нам надо все время что-то новое.
1: Абсолютно согласна. Сегодня в гостях у меня был Евгений Ушомерский. В первой части мы вспоминали Виктора Топалера, человек, который был талантливым, любознательным, никогда не останавливался, очень ярко прожил свою, к сожалению, короткую жизнь. И говорили об экскурсиях. Заходите на страницу Евгения Ушомерского. И, как говорил классик, вкладывайте деньги в путешествия, вкладывайте деньги в чудеса. И я надеюсь встретиться с вами на одной из экскурсий Евгения Ушомерского. Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое.
1: И до следующего понедельника, друзья.
0: До свидания.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио. 620 AM.
1: Слушать подано.
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: Студия Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мам Дани и губернатор Кэти Хокул представили план по ускорению работы городского транспорта. В рамках проекта к 2027 году более 50 дополнительных автобусных маршрутов оснастят автоматизированными камерами видеонаблюдения. Сейчас такие системы фиксации нарушений уже работают на 63 маршрутах. После предупреждающего периода водители начнут штрафовать на сумму от 50 до 200 долларов за повторные нарушения, включая дабл-паркинг. Кроме того, стационарные камеры установят еще в 200 точках мегаполиса. Для контроля ситуации и борьбы с трафиком полиция будет развернута на 6 самых проблемных автобусных маршрутах. Тейлор Свифт заплатила 160 тысяч долларов властям Нью-Йорка за разрешение провести свадьбу в центре города. Эта сумма покрыла в том числе расходы на сверхурочную работу сотрудников полиции. Окончательное решение было выдано лишь за несколько дней до церемонии. В нашей стране является стандартной практикой, когда город выставляет счет организаторам крупного частного мероприятия, которое требует перекрытия улиц и привлечения дополнительных муниципальных служб или усиления охраны общественного порядка. Тейлор Свифт и звезда Национальной футбольной лиги Трэвис Келси поженились 3 июля. Церемония прошла в Мэдисон Сквер Гарден на Манхэттене. В Бруклинском ботаническом саду вновь стартовала серия летних концертов «Jazz in July». Каждый четверг посетители ждут живые выступления джазовых музыкантов и мастер-классы. Программа помогает привлечь гостей в летний сезон, когда посещаемость традиционно ниже, чем весной. «Jazz in July» проходит в Бруклинском ботсаду уже 5-й год подряд. Каждую неделю перед публикой выступают разные исполнители.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости. Новости в реальном времени.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
6: «Дэвидсон Радио».
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: «Дэвидсон Радио».
0: 620 АМ. Настройтесь.
7: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. А вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, то цель передачи будет выполнена. Сегодня у меня такая весьма противоречивая передача из противоречивых, так сказать, размышления о некоторых вещах, которые реальностью являются в нашей жизни. И подтолкнуло меня к этой передаче предыдущая декада, скажем так, да, июль месяц, первая декада уже истекла. И вот некоторые события предыдущей декады. Ну, самое выдающееся главное событие, конечно, это было 250-летие Декларации независимости. Замечательная дата, которая во многом определяет высочайшие ценности американской жизни. И очень много было передач, естественно, по этому поводу. Очень много было выступлений замечательных. И, в общем-то, люди вспоминали, ну, вспоминали не по своим личным воспоминаниям, а по тому, что они знают предыдущие многие-многие годы. А вот то, что было 250 лет назад, и все это связано с самыми замечательными, может быть, людьми в истории Америки, со многими замечательнейшими людьми в истории. Вот, и среди них на первом месте Томас Джефферсон. Человек, которому было всего лишь чуть больше 30 лет, когда он, в общем, написал эту Декларацию независимости. Написал он ее за 17 дней, если я не ошибаюсь. И эта декларация в истории Америки является важнейшим документом. А что касается Томаса Джефферсона, то он был, вы все знаете, третьим президентом Соединенных Штатов Америки, одним из выдающихся ее президентов и одним из самых интересных людей в истории Америки, потому что он был не только автором Декларации независимости, он был не только президентом Соединенных Штатов, но он был и очень выдающимся и просветителем, и философски мыслящим человеком. И во многих сферах науки того времени, в общем-то, занимал очень видное место. Очень симпатичный человек, судя по портретам, Томас Джефферсон. Человек, который очень много сделал за долгие годы своей жизни. Но для того времени он прожил долгие годы. Да. И удивительное было то, что ушел он из жизни в 1826 году. И ушел из жизни он как раз в день Декларации независимости. Можете представить, 4 июля он ушел из жизни. Вот такое вот совпадение. Ну, значит, Декларация независимости, об этом очень много говорилось, и об этом надо всячески приветствовать. И люди живут не только сегодня, люди живут еще и в истории. Ну, а вторая тема, самая такая, знаете, обсуждаемая, если я не ошибаюсь, вторая тема. Это была тема, которая связана с Тейлор Свифт и Трэвисом Келсом. Связана с их браком. Известная певица, известный актер, и вот они поженились, и об этом столько писали, что ну, после Декларации независимости, мне кажется, это второе место занимало, и гораздо больше писали, говорили и показывали, чем ну, на любую другую тему. Ну, Тейлор Свифт, известная певица. Вот, Трэвис Келс, известный спортсмен, и пожелаем им всего самого лучшего в их браке. Тем более, что брак этот, знаете, такой, скажем так, зрелый брак, в том плане, что он, ну, многие браки, то есть не многие браки, а подавляющее большинство браков осуществляется в гораздо более юном возрасте. А им сейчас есть по 36 лет, они одногодки. Пожелаем им всего хорошего. Меня просто одно вот немножко удивило, уважаемые радиослушатели, что это действительно ну, интересное событие и так далее. Так освещалось, что затмело все другие события, кроме событий, связанных с Декларацией независимости. И я вот подумал, что наше время, оно такое, знаете, имеет свой отпечаток. У каждого времени, как говорится, свои песни и свои танцы. Так вот, в наше время танцы, или, скажем так, пляски, это вокруг звезд. Потому что сколько же пишут, уважаемые радиослушатели, о разных событиях, которые связаны с жизнью, о разных событиях, которые связаны с сегодняшним днем. И вот в нашей передаче, я хочу вот затронуть некоторые из этих событий и несколько, знаете, выразить удивление тем, что, в общем-то, свадьба, дай бог, я повторяю, им всего хорошего, занимала такое большое место. Как будто в мире нет других более выдающихся событий. И это было одной из главных новостей для Америки. И я повторяю, пляски вокруг звезд – это отличительная примета нашего времени. Все внимание часто бывает к звездам, к их нарядам, прическам, бракам, разводам, изменам, разным там выкрутасам и так далее. Для журналистов это замечательная тема, в том плане, что легкая тема. Она не требует от вас напрягаться, искать, думать. В общем-то, есть такое вот событие, и о нем говоришь, не напрягая особенно мозговые извилины. Так что говорят о звездах, говорят о реалиях их жизни, часто говорят о наркотиках, потому что наркотики, ну, нередко, скажем так, связаны с жизнью знаменитых там певцов, артистов и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и иногда задумываюсь о наркотиках. Почему из тысяч дорог некоторые набредают на те дороги, которые приводят к большим проблемам? И в молодости пора знать, что за все надо платить. Как говорил знаменитый американский философ Ральф Эмерсон, ты хочешь, человек, что-то иметь, так возьми, но заплати соответствующие деньги за это. Ты не можешь жить, ну, это я уже о себе говорю, ты не можешь жить без наркотиков, так плати за это болезнью и тем, что твоя жизнь будет искалечена, а то и вовсе прервется. Не вини никого, это твоя жизнь. Ведь должно быть у человека право загубить свою жизнь, если ему очень хочется. Это его личное право, право, которое не приветствуется. Да, ну и вот множество звезд меняют друг друга, и множество звезд сопровождают нашу жизнь. И это одна из самых впечатляющих картин нашей жизни. Я иногда, знаете, думаю о бандерлогах. Иногда думаю о бандерлогах. Это персонаж, вы помните, из книги «Джунгли» Рюдьярда Киплинга. Обезьяны, которых описывает Киплинг, прыгали по веткам и восклицали: «Ах, какие мы умные, какие мы талантливые, какие мы красивые, какие у нас законы замечательные, завидуйте нам, звери джунглей». А вот такие хвастливые воображалистые обезьяны, выведенные у Киплинга. И был такой хитрый змей, Каа, который гипнотизировал обезьян. Они, бедняги, стройными рядами, как зачарованные, устремлялись пасть к этому самому Каа. Иногда кажется, что многие из нас это бандерлоги, а в роли Каа непременно выступают политики, финансовые консультанты, рекламщики, писатели, режиссеры, артисты, теледикторы и многие другие. Они хотят нас загипнотизировать, сделать из нас бандерлогов, чтобы мы прыгали им в пасть. И тогда они нас, ну, не в буквальном смысле, а в переносном, с хрустом сожрут. То есть добьются того, чего они от нас хотят. Вот. И, в общем-то, я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что меня могут упрекнуть одни в розовом пессимизме, в розовом оптимизме или мрачном пессимизме. И выскажу два предположения, радостное и мрачное. Я не знаю, как у вас, уважаемые радиослушатели, но во мне живет двое по меньшей мере, а то и больше человек. Это как во многих людях. Во многих людях живут вместе, так сказать, под одним под одним черепом живут вместе Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот говорит одно, а Санчо Панса другое. Дон Кихот, например, мне часто с утра говорит: давай, давай, Мишка, иди бегай, давай, давай, Миша, бегай, наслаждайся жизнью. А Санчо Панса говорит: ну хватит, подряд, сколько можно бегать, отдохни, полежи просто. В общем-то, насладись тем, что глядишь на солнце и так далее. И не обязательно что-то делать. Что-то делать такое, что требует каких-то особых усилий. И вот часто рождаются такие мысли, что никогда еще человечество не жило так комфортно, как сейчас. Взять хотя бы телевидение, интернет, мобильную связь. Вот, например, лично меня недавно потряс тот факт, что теперь можно, оказывается, принимать душ и при этом наушники слушать музыку. Должен признаться, что это то самое счастье, без которого я жил, но о котором я сейчас задумался. Вот налицо свидетельство нашего потрясающего прогресса. А с другой стороны, другой мой приятель, который живет во мне, обычно говорит так, несколько пессимистично, любит по поводу и без повода вступать в полемику. Я ему при разных там, про разных звезд и про разные там великолепные сцены нашей современной жизни, а он мне про голых королей, про политиков, которые вешают народу на шею новые испытания, про писателей, которые за всю жизнь одной приличной книги не написали, про певичек без голоса, про художников, которые не умеют нарисовать лошадку, но зато преуспели в изображении геометрических конструкций, про спортсменов, которые накачивают себя анаболиками, про кинозвезд с силиконовыми бюстами и так далее. Согласитесь? Ну, согласитесь, два разных человека живут. И одного интересует одно, а другого интересует другое. Иногда, вот, например, утверждается, что давно уже не было поколения более бездарного в духовном смысле, чем наше. Такой вот парадокс. С одной стороны, улучшается качество жизни, с другой ухудшается качество человека. Он деградирует, все меньше личностей, которых можно было бы назвать маяками человечества. Нет сегодня никого в мире, на взгляд одного из тех людей, который живет во мне, нет сегодня никого в мире, кто бы имел моральное право вести массы вперед и создавал творение на века. Это мой весьма скептический настроенный приятель говорит, что вот, мол, возьми энциклопедию любую и посмотри про любое поколение. Всегда кто-то был с печатью бессмертия на лице. Вспоминает о Сократе, Аристотеле, Микеланджело, Шекспира, Моцарта, Бетховена. И потом добавляет: сейчас на планете нет ни одного человека такого масштаба. Но ведь это неправда. Он забывает, что сейчас нет Бетховена, но зато есть другие таланты. Кажется, что каждому веку должны быть свои знаменитости. Вокруг полно людей, которые там певцами или певицами восхищаются больше, чем Бетховеном. А о Бетховене многие и не слыхивали. А народ ведь никогда не ошибается. А о нынешних мастерах эстрады знают все. У них гораздо больше славы, чем у композиторов, скажем, классиков, чем у того же Моцарта, Бетховена, Чайковского, чьи имена широким массам ни о чем не говорят. А если и знают их произведения, то в основном благодаря позывным мобильников. Такое впечатление, что классики жили для того, чтобы писать для мобильников. А вот современных певичек, ну, если не все, то подавляющее большинство знает. И когда думаешь об этом, то часто думаешь о том, как изменилось человечество. У наших предков были свои таланты, а у нас свои таланты. Наши таланты умеют играть на гитаре и плясать, а Бетховен не умел. Я думаю, что он вряд ли умел играть на гитаре и плясать. Чувствуется разница, насколько мы разносторонние и продвинутые. Шекспира нет, зато есть Простите, запамятовал, кому за последние 5 лет дали Нобелевскую премию по литературе. Их книги на меня не произвели впечатления, но я, наверное, просто чего-то недопонимаю. Они, конечно, замечательные, раз за эти книги дали такую престижную премию, которую в свое время не давали даже Льву Николаевичу Толстому и Антону Павловичу Чехову. Вот. И вот тот приятель, который живет во мне и говорит о достижениях нашего века, я другой человек, живущий во мне, категорически не согласен. Вот они, вот, например, распространяются слухи, что раньше были писатели великие и создавали характеры, а сейчас нет такой глубины изображения. Все это неправда. Нынешние писатели глубоко проникают в корни жизни. У них такое видение реалий жизни, что классикам, тех людей, которых мы называем классиками, не снились. Вот, например, взять Шекспира. К нему могут быть большие претензии. Скажем, Ромео и Джульетта. Героине было 14 лет. Что Шекспир с Луны свалился, не знал, что у девочек в это время, извините, уже месячные. Но он ни слова об этом не написал. То ли дело современные мастера пера, которые зрят в корень. Они бы нам всю правду про Джульетту рассказали. Или взять хотя бы Александра Дюма. Его Эдмон Дантес, то есть граф Монте-Кристо, 14 лет сидел в замке Ив, но так и не узнали мы у Дюма, как, извините за такие слова, справлял он свои естественные потребности. Вышеупомянутый узник. Сейчас бы обязательно писатели об этом написали. Особенно меня удивляет Антон Павлович Чехов и Сомерсет Моэм. Ведь врачами были, а об элементарных вещах не писали? Или, может быть, не разбирались в них? Не разбирались в физиологии, психических отклонениях, в половых извращениях? Если разбирались, то ничего о них не писали. Какие-то комплексы у них странные. А современные писатели на высоте, ничего не укроется от их зоркого взора. Честь им и хвала во всем, обо всем они пишут с полными подробностями. Опять-таки, классикам до них далеко. Видите, вот как время изменяется, да? Вот. Завидую я детям нынешнего поколения, мальчикам и девочкам. Они подкованы, они все знают. И все благодаря литературе современной, достижениям технического прогресса, таким как телевизор. А мы, люди старшего поколения, в их возрасте, в общем, валяли дурака, читали разные старомодные книжки, в любовь верили, в том числе и в первую любовь, страдали даже. В общем, полным-полно было людей из тех, которые сейчас люди старшего поколения, которые раньше мало разбирались в жизни. Какая там еще первая любовь, когда вот недавно был опрос общественного мнения, и в этом опросе общественного мнения, в общем-то, дети говорили о том, что, в общем-то, не верят в первую любовь, потому что у них, в общем-то, есть сведения о том, что девочки употребляют тампексы и так далее. Вот. И не надо вздоху при луне. Будьте реалистичен с девочками. Не морочь себе голову с разными высокими материями. Нет, что не говорите, классики были недалекими людьми. Куда им до современных писателей, которые всю правду матку о человеке нам выложат, да еще иногда и матерными словами оснастят свои произведения. Почитаешь, и на душе становится светло и радостно, что так раскрепощена человеческая мысль, так растут изобразительные возможности, так естественно человек выглядит на страницах их творения. И вот тот приятель, который во мне живет, как-то пристал ко мне и говорит, не могу бесконечно ходить на Аиду, Кармен, там, Травиату и так далее. Хочу нового. Все брюзжал, что за последние 100 лет 2-3 оперы всего создано великих. Я до этого... До этого моего внутреннего приятеля, второго моего я, в общем, пытался достучаться и поставить его на место. Когда умер Джузеппе Верди? В 1901 году, всего лишь 125 лет назад. Это ведь совсем маленький срок. Несправедливо нас винить в том, что ничего пока нового не создано. Оперы ведь не блины, люди делом заняты, деньги зарабатывают, композиторы акции покупают. Подумаешь, Верди, Леонкавало, Пучини. А какие сейчас хиты появляются, какие есть актрисы, какие песни поют, куда там без этой такой музыки. Проживем без нового оперы, будем ходить на старую, а там пройдет каких-нибудь еще 100 лет, глядишь, что-нибудь и появится. Прогресс-то ведь какой. Верди и не снилось, что он Бани может свою музыку слушать. А вот так, такие некоторые мои мысли, которые я продолжу, уважаемые радиослушатели, после рекламной паузы.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
22: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
23: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
22: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
23: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
22: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
23: и качественней.
24: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
25: Дэвидсон Радио. Радио.
26: Американское радио на русском языке.
25: Дэвидсон Радио.
26: Дэвидсон Радио.
7: Итак, продолжаем нашу программу. В эфире передача Михаила Базукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена, уважаемые радиослушатели. Ну, я говорил о том, что самые последние события, вот последние декады, но это было действительно выдающееся, величайшее событие, 250-летнее со дня принятия Декларации независимости. И вторым бы я поставил, по интересу средств массовой информации – это свадьбу Тайлора Свифта и Трэвиса Келса. И вот это, уважаемые радиослушатели, вот это. В принципе, меня несколько удивило. Нет, действительно важное событие, потому что и Свифт, и Келс известные люди, но столько им уделялось внимания, что, в общем-то, ну, не совсем я понимал, что с этим связано, почему так много им внимания уделяется. Надо было уделять внимание, но такое, чтобы затмить все остальные события, то я-то не смог этого понять. И я определил наше время как время плясок вокруг звезд. Действительно, пляшут вокруг звезд наше время. И, в общем-то, классики и современники, да, классики и современники очень отличаются друг от друга. Мы живем в мире, где большие жанры, требующие внимания и напряжения мозгов, все стремительно сходят со сцены. Что такое книга? Значки на бумаге, которые не сопровождаются ни яркими картинками, ни оглушительными эффектами, ни звуковыми прибамбасами. И чувствуя вот это, читая, надо напрягать мозги, домысливать некоторые сцены, представлять себе героев, тратить много часов на это. То ли дело современные методы познания информации. Реклама на 20 секунд с максимальным количеством чудес современной изобразительной техники. Песня или танец 2-3 минуты. Девочки с эффектными данными и с эффектными методами исполнения. Песня часто содержание ноль. И музыка на уровне примитивнейшей. Но зато какие телодвижения и все такое прочее. Бывают, конечно, хорошие песни, но мне кажется, они редки, как кометы. И опять-таки, 2-3 минуты на эти наши на эти события, понимаете, на это наши мозги сегодня запрограммированы. А запрограммированы ли они на долгое чтение, запрограммированы ли они на все, что связано с познанием мира. И вообще, мы все пленники, мы все рабы интернета, телевидения, там, наших смартфонов и так далее. Недаром подсчитано, что средний человек, проживший 70 лет, больше 10 лет из них тратит на телеящик. Есть еще кино. Примерно 2 часа. Фильмы бывают иногда очень неплохие, но опять-таки масса прибамбасов и всего 2 часа времени, чаще всего не требующего настоящего подключения мозгов. А еще гигантская индустрия развлечения у ящика и у жизни. И в жизни. Это чтобы отвлечь человека от многих современных проблем и сделать его постоянным участником аттракциона, в котором все критерии с реальностью совмещаются. Все мы любим развлекаться, но индустрия развлечений доводит это до абсурда и подменяет реальность другой реальностью, далеко от жизни. Взять хотя бы, как оценивается труд звезд этой индустрии, труд певичек, и так далее, и артистов, часто средних артистов, средней руки артистов, часто оценивается так, что даже самые высокопоставленные люди Соединенных Штатов не могут даже в сотни раз меньше, чем они заработать. Зарабатывают 200-300 раз меньше. А ведь это влиятельные и люди, которые во многом определяют жизнь страны. Ну, какая-нибудь певица или какой-нибудь спортсмен зарабатывает, повторяю, в сотни раз больше. Вы скажете, что этим влиятельным людям платят налогоплательщики, а певичкам платят их поклонники. Но ведь и этим выйдет.

жизни, тем больше он живет делами других людей и их жизнью. И тем больше времени он проводит у телевизора или у компьютера, поглощая массу нужных, а чаще всего абсолютно ненужных сведений. И сам себя он при этом запускает. Огляните вокруг. Сколько людей, дошедших до такого состояния, что или тащат свои лишние килограммы. Я всегда поражаюсь потрясающему интересу некоторых родителей за судьбы человечества, самозабвенно погружающих себя в упоительный такой нескончаемый мир политики. Разумеется, политикой надо интересоваться, разумеется, надо определять свои политические приоритеты, обязательно надо участвовать в выборах, выполняя свой гражданский долг, внося свой вклад, политический расклад. Самое главное – не быть равнодушными. Но для этого не обязательно становиться политическим фанатом. Для того, чтобы познакомиться с новостями, достаточно нескольких минут в интернете. И, в общем, не обязательно слушать и читать бесконечные комментарии, которые мало чем отличаются от тех, что были день, неделю, месяц или год назад. Это мое мнение, которое, естественно, я никому не навязываю. Если вам нравится этот непрерывный поток, то, пожалуйста, смотрите и слушайте теле- и радиопередачи часами, а статьи читайте километрами. На здоровье, если времени вам на это не жалко. Но на самом деле я думаю, что у многих из нас очень много свободного времени, и они боятся этого свободного времени, потому что не знают, чем себя занять. И можно заняться собой, себя сделать немножко лучше, подкормить мозги доброкачественной духовной пищей, выйти в парк и там сделать первые шаги, чтобы нанести хоть какой-то урон непрерывно растущему животу. Но для этого нужны усилия. И я думаю так, что вся эта политика, индустрия развлечений и многое другое, непрерывная реклама с восхвалением вкусной пищи и следующая за ней реклама с восхвалением чудодейственных таблеток для похудения и все такое прочее, новое и прогрессивное, отнимает столько часов, что для книг уже мало что остается. Как сказал когда-то замечательный фантаст Артур Кларк, если Бог хочет наказать человека, он ему посылает телевизор. А древние, как известно, говорили, что если Бог хочет наказать человека, он его лишает разума. Для нас телевизор очень часто это способ убить нашу скуку и скрасить унылость собственной жизни всепоглощающими и нескончаемыми интересами жизни других. Все это в современной, так сказать, упаковке такое, что до старомодной книги уже далеко очень становится, уважаемые радиослушатели. И еще я думаю, что как часто вот мы знаем очень много подробностей о жизни тех же самых певичек, о жизни моделей, фотомоделей, о разных деталях их личной жизни. Но не знаем многого о людях, которые, мне кажется, заслуживают того, чтобы они знали, гораздо больше заслуживают они, чтобы они знали. Я как-то проводил эксперимент и спрашивал у знакомых людей, знают ли они, кто такая Вильма Рудольф. И никто из них не знал, кто такая Вильма Рудольф. А я думаю, что именно такие люди, как Вильма Рудольф, должны жить в наших сердцах, чтобы помогать нам жить, чтобы делать нас лучше. Кто была Вильма Рудольф? Вильма Рудольф была девочка, которая родилась, она была, в общем, всего лишь 2 килограмма, когда она родилась. И в семье ее было, я замолкаю на секунду, чтобы вы подумали, сколько может быть детей в семье. Так вот, в семье ее было 22 ребенка, и она была 20-м ребенком в семье. 20-м, можете себе представить? И родилась она очень такой болезненной, больной, и уже в раннем возрасте у нее появились многие болезни.

И 4 года у нее левая нога вообще, вообще не работала. И врачи ей, то есть не ей, она была маленькая девочка, врачи ее маме говорили о том, что, в общем-то, она никогда не сможет ходить. Никогда, никогда не сможет ходить. И мама была, конечно, очень расстроена по этому поводу. И, в общем-то, не знала, что делать с девочкой. И проходило время, и девочка как-то возрождалась на глазах. Я не буду долго рассказывать о Вильме Рудольф, но эта девочка, которая родилась болезненной, которая не могла ходить, которой предсказывали, что она никогда не станет ходить, эта девочка, знаете, кем она стала? Эта девочка стала олимпийской чемпионкой. Олимпийской чемпионкой по бегу на 100 метров, олимпийской чемпионкой по бегу на 200 метров и олимпийской чемпионкой в эстафете 4 по 100 метров. То есть эта девочка, то ставшая уже девушкой, будешь совсем молоденькой, она стала олимпийской чемпионкой сразу в 3 видах и завоевала 3 золотые олимпийские медали. Но мне кажется, что такие, как Вильма Рудольф, заслуживают того, чтобы они знали. Но, к сожалению, о ней мало кто знает по сравнению с современными певичками, современными деятелями, так сказать, так называемого культурного фронта. Иногда я вспоминаю Марселя Марсо. Может быть, некоторые слышали это имя, может быть, знают его, знаменитого мастера пантомимы Марселя Марсо. Ну, он, ну, относительно, сравнительно недавно ушел из жизни. И в одной из его впечатляющих сцен он меняет одну маску за другой. Ему весело, он ликует, фарс. Так легко менять свой облик. Но, как нередко бывает в жизни, комедия переходит в трагедию. Маска приросла к лицу. Герой Марсо отчаянно пытается избавиться от маски, но она не снимается. Она стала его сущностью, она стала его новым лицом. И теперь навсегда. И схоже сюжет у известного японского писателя Кобо Абе. У него был роман очень хороший. Если найдете его, почитайте «Чужое лицо». Ученый пытается скрыть свое обезображенное несчастным случаем лицо маской. С маской ему легко налаживать контакт с людьми. Она защищает от зачастую враждебного окружающего мира. Но в один далеко не прекрасный день маска его отвердевает. Маска становилась все толще и толще. В конце концов она превратилась в крепость, окружающая меня бетоном. Вот так он говорил. Ну, человек не властелин маски, получается, по этой книге, а она его властелин. Он уже не может ее снять или поменять. Она владеет им. Она навязывает ему свою, скажем так, ментальность, свои приоритеты, свой образ мысли. Я собираясь изготовить маску, на самом деле никакой маски не создал. Это мое настоящее лицо. А то, что я считал настоящим лицом, на самом деле оказалось маской. Привожу я цитату из этой книги. Коль скоро я стал вспоминать писателей, книг которых читал давным-давно, то приведу еще один отрывок, который я сохранил. Он из рассказа американского писателя Джона Чивера, по-моему, очень хорошего писателя, ныне, по-моему, почти забытого. Я стал поднимать жалюзи. Окно открывалось во двор, в котором, куда бы я ни кинул взгляд, вверх, вниз, направо, налево, всюду я видел сотни окошек, как две капли воды, схожих с моим. То обстоятельство, что мое окно не обладало индивидуальностью, не казалось, грозило мне полным уничтожением моей личности. Ведь если в моей комнате нет ничего, чтобы ее отличало от сотен и сотен других, то и во мне самом
быть может, нет ничего такого, чтобы выделяло меня среди прочих людей. Не правда ли за этими простыми и обыденными фактами скрывается весьма впечатляющая информация к размышлению? Никогда еще, мне кажется, в этом гигантском человеческом уле или муравейнике жизни не было так стандартизировано, регламентировано жизнь, как в нашей многогранной действительности. Нам, наверное, выпало, пожалуй, самое замечательное и трудное время в истории человечества. Замечательное, потому что никогда не было такого уровня материального и духовного благополучия для широких масс. Трудное, потому что никогда, это на мой, может быть, ошибочный взгляд, никогда мир не был так беден на выдающиеся личности. В наше время, я полагаю, нет ни одного человека, которого будут вспоминать через столетия и тысячелетия, как Сократа, Платона, Аристотеля, Леонардо, Микеланджело, Шекспира, Бетховена, Толстого. Список этот можно долго продолжать. Сейчас в мире множество интересных и талантливых людей, но все в масштабах весьма скромных, если проводить исторические аналогии. Но не будем слишком высоко поднимать планку, пытаясь дотянуться до Леонардо и Шекспира. Поговорим о нас, простых смертных. Наше время весьма плохо оборудовано для того, чтобы человек выковывал и сохранял свою индивидуальность, оригинальность, самобытность, все такое прочее. Кому-то это все же удается, а кому-то, и таких очень много, нет. И это большинство, может быть, составляют люди, которые добровольно хотят стать похожими на кого-то. Вы помните Эллочку Людоедочку из знаменитой книги Ильфа и Петрова, которая всем подражала и с энтузиазмом подхватывала новые веяния. Таких Эллочек, мне кажется, теперь навалом. Только Эллочка хотела походить на американскую миллионершу Консуэлу Вандербильт, кстати, очень красивую и достойную женщину. Ее прекрасный портрет кисти Джованни Балдини есть в музее Метрополитен здесь, в Нью-Йорке. А нынешние многие Эллочки хотят походить на эстрадных певиц и светских львиц. Меняются времена, меняются и нравы. Ну, так уж, сравнительно недавно ушел из жизни известный американский социолог Дэвид Рисман. Много десятилетий назад в своей книге «Одинокая толпа» он писал о том, что раньше в Америке преобладали энергичные и целеустремленные личности, ориентируемые изнутри. Они надеялись на собственные силы и стремились меньше зависеть от окружения. В современной Америке преобладает другой тип человека – личность, ориентирующаяся на других. Люди этого типа и склада характера не имеют устойчивых жизненных целей и идеалов, а стремятся прежде всего к гармонии с окружающими, ориентируя свое поведение на то, чтобы быть похожими на них. А эти люди настолько поддаются внешним влияниям, что не имеют и малейшей степени своего «я». Что поделаешь, весь уклад сегодняшней жизни рассчитан на то, чтобы причесывать людей под одну, скажем так, гребенку. Причем порой и буквальном, и буквальном, и в переносном смысле. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, что вот такая стандартизация происходит. И, в общем-то, больше всего, как говорил один писатель, он ценит в людях способность сопротивляться тем, кто хотел бы превратить нас в дураков. Я часто вспоминаю эти слова, потому что в нашем сегодняшнем мире полно людей, которые хотят сделать нас дураками. Существует и процветает огромное количество разных организаций людей, которые, возможно, не пытаются сознательно сделать нас дураками, но прилагают неимоверные усилия, чтобы нами было легче манипулировать, чтобы мы примеряли их маски, и эти маски становились нашей сущностью, что мы, в общем-то, покупали то, что они нам рекламируют, вели себя так, как они нас призывают, и так далее, и так далее. И за этим массовым психозом и навязыванием массовых шаблонов стоят часто огромные деньги, и крутятся масштабные
масштабные меховики, скажем так, масштабные маховики нынешней индустрии. Со всех сторон нас атакуют, нам предлагают, нам навязывают, нам внушают, что если мы не будем соответственно есть, одеваться и вести себя, мы отстанем от времени, будем выглядеть нелепыми, не такими, как все, что мы будем белыми белые вороны. Из нас получится. А общество, как известно, таковых отвергает. Ну, в самой моде, конечно, ничего плохого нет. Еще Александр Сергеевич Пушкин говорил, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Но плохо, когда мода лишает нас часто индивидуальности. И чтобы иметь свое лицо в прямом и переносном смысле, надо приложить и силы, и характер, а это требует определенного напряжения, к которому многие весьма не склонны. Люди зачастую поддаются массированной атаке и начинают вести себя так, как выгодно тем, кто промывает нам мозги. И мы понемножку превращаемся в марионеточек, которых дергают за ниточку, и у нас глаза горят при виде того, чему мы стремимся подражать. Мы не все, конечно, но многие изо всех сил стараемся соответствовать требованиям дня сегодняшнего, тем стандартам, которые нам навязывают. Так что сложная штука, в общем, жить всегда было, а в современном мире тем больше жить сложно, потому что в этом мире очень много нового происходит, очень много такого происходит, что раньше и не снилось. В общем-то, разная фантастика на этот счет существует, я не раз приводил эту фантастику, но в отличие от фантастики, современная действительность дает нам выбор и повод для оптимизма. Можно следовать слепо этой моде, а можно сохранять лица, не общее выражение, и оставаться самим собой. Вот такие вот, на такие весьма, скажем так, противоречивые мысли натолкнули меня некоторые события вот этой последней декады, уважаемые радиослушатели. Я вам всем желаю хорошего настроения, радости, улыбки, оптимизма. Всего хорошего и до новых встреч.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
7: Дэвид Зон Радио.

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтением избранных сочинений Исаака Осиповича Бабеля. С книжки читать собираюсь. «Конармия». Очередной рассказ. План. Простите, пан Аполлик. Прелестная и мудрая жизнь пана Аполлика ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполлика. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения. Я принес их в жертву новому обету. В квартире бежавшего новоградского ксенза висела высоко на стене икона. На ней была надпись «Смерть крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека мною когда-то виденного. Я помню, между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч, в нем роилась блещущая пыль, и прямо на меня из синей глубины той ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови плестали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеей. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Рамуальда, помощника бежавшего ксенза. Из оскаленного рта его, цветисто, сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксенза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами, душистыми, собирались тени старой холопской Польши с уродивым ее художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполлок, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые храмового выкреста Яника? Он пришел сюда со слепым Готфридом 30 лет тому назад, в невидный летний день. Приятели, Аполлок и Готфрид, подошли к корчме Шмерля, что стоит на Ровнинском шоссе в 2 верстах от городской черты. В правой руке у Аполлока был ящик с красками. Левый он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполлока свисал канареечный шарф. 3 шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого. В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся до нога и облил студеную водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмерля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполлок подпевал слепцу бредбежащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индельгильды принесли к Шмерлю орган. И на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках. Гости пели до заката. Потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски. И пан Аполлок с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги. «Милостивая пани Брайна», — сказал он, — «примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если Бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье». На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями. «Мои деньги!» – вскричал Шмерль, увидав портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерль вспомнил розовое тело Аполлока, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой. На следующее утро Аполлок представил новоградскому ксензу диплом об окончании Мюнхенской академии и разложил перед ним 12 картин на темы Священного Писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантии, блеск смарагдовых налей и цветистые полоса, накинутые на равнины Палестины. Святые пана Аполлока, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров. В тот же день пан Аполлок получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику: «Санта-Мария, — сказал он, — желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?» Аполлок работал с усердием. И уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжки. Собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцала лисьей усмешкой старушечье личко льва XIII, и сам новоградский ксёнз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободный, новорожденного Иисуса. 5 месяцев ползал Аполлок, заключенный в свое деревянное сиденье вдоль стен, вдоль купола и на хорах. «У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполлок», — сказал однажды ксенз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда в отрубной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему над куполом. Потом Аполлок закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресенье он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные к ксензом, узнали в апостоле Павла Яныка, хромого выкреста, и в Марии Магдалине еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксенз обрушил угрозы на богохульника, но Аполлок не закрыл расписанных стен. Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви с одной стороны и беспечным богомазом с другой. Она длилась 3 десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку и основателя вот этой живописи в новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый, смехотворный боец из всех, как и знала уклончивая и мятежная история римской церкви. Боец в блаженном хмелю, обходивший землю с 2 белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане. 15 злотых за Богоматерь, 25 злотых за Святое Семейство и 50 злотых за Тайную Вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика мог быть изображен в образе Иуды, Искариота, и за это добавлялось лишних 10 злотых. Так объявил Аполлок окрестным крестьянам после того, как его выгнали из строившегося храма. В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксенза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах этого чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, много рожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями. Эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов. «Он произвел вас при жизни в святые!» — воскликнул викарий Дубинский и Константиновский, отвечая толпе, защищавшей аполога. «Он окружил вас ненареченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных взаимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей». «Ваше священство», — сказал тогда викарио Колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, «в чем видит правду всемилостивейший пан Бог? Кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполлока, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?» Возгласы толпы обратили викария в бедство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполлока, не решался замазать Эльку и хромого Яника. Их можно видеть и сейчас в боковом пределе новоградского костела. Яника, то есть апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками. Борьба с ксензом длилась 3 десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного пахучего гнезда, и Аполлок, о превратности судьбы, водворился в кухне пани Лизы, и вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы. Беседы о чем? О романтических временах, шляхетства, естественно, о ярости бабьего фанатизма и о художнике Луке дель Рабио. А бывает и о семье плотника из Вифлеема. Имею сказать пану писарю, таинственно сообщает мне Аполлок перед ужином. Да, отвечаю я. Да, Аполлок, я слушаю вас. Ну, костельный служка, пан Рабацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна, молчание и неприязнь. «Имею сказать пану, — шепчет Аполлок и уводит меня в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода». «О, тен человек! — кричит в отчаянии пан Рабацкий. — Тен человек не умрет на своей постели. Того человека забивают людови». После ужина упавшим голосом шелестит Аполлок: «После ужина, если пану писарю будет угодно...» «Мне угодно». Зажженный началом Аполликовой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна, За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием. Ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное, бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной на кухне. А Полик в розовом банте и стертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями. Тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепущимися пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотания Аполика, вечного друга. И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей, то не есть правда. Но правду можно открыть пану писарю, которому за 50 марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста, женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан. Так началась в углу, пахнувшим елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполика. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщины овладел страх, когда она увидела мужа, приближающегося к ее ложу. Икота раздул ее глотку. Она взрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся ее, возложил на себя одежду новобрачного и полный сострадания соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением, и только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец. «Где же он?» – вскричал я. «Его вскрыли попы», – произнес Аполлок с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы. «Пан художник!» – вскричал вдруг Рабацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались. «Це вы мувите, тоже есть немыслимо!» «Так-так!» – съежился Аполлок и схватил Готфрида. «Так-так, паны!» Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем. «Блаженный Франциск», – прошептал он, мигая глазами, – «с птицей на рукаве с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно. И он исчез со слепым и вечным своим другом. «О, дурацство!» — произнес тогда Рабацкий, костельный служака. «Тен человек не умрет на своей постели!» Пан Рабацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям. По городу слонялась безмолвная, бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни. Солнце Италии. Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу обрыва бесшумный сбруч катил стеклянную темную волну. Обгорелый город, переломленные колонны, врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев, казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновидение. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи, и я ждал, потревоженный душой, выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны. Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам полосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанный молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча. Зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал. Сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка. Изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, и я не осмелился искать начало. Пробито легкое, и маленько рехнулся, или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого, с ума. Впрочем, хвост на бок и шутки в сторону. Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория. Я проделал трехмесячный махновский поход. Утомительное жульничество и ничего более. И только Волин все еще там. волен рядиться в апостольские рисы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мушицкую свою усмешку. Я теперь не знаю, есть ли во всем этом несорное зерно анархии, и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты самодельного цеха «Made in Харьков» в самодельной столице. Ваши рубахи, парни, не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости, да черт с ними. А потом я попал в Москву. Как я попал в Москву? О, ребята, кого-то обижали, в смысле революционном ином. Я слюнтяй вступился, меня расчесали и задело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастья. Каждый день, каждый божий день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе. Я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В Совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны и полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если справлюсь. Я не справился. Что было дальше? Дальше был фронт, конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом. Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость вводит меня с ума. Скука пьянит. Вы не поможете, и я издохну без всякого плана. Кто же захочет, чтобы Ратнин подох столь неорганизованно? Не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность. Да ну ее к распроэтакой матери. Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за ран я не могу. Значит, не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория. Пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю, и через 2 месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет, многое там готово. Не достает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам, это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения. В ЦК, в наркоменделе, вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «Романтик». Скажите просто: он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь? Или, может, не заслужил? Лечиться и баста. А если нет, пусть отправят в Одесское ЧК. Оно очень толковое. И как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой, Виктория. Италия вошла в мое сердце как наваждение. Мысль об этой стране никогда не виданной сладка мне, как имя женщины. Как ваше имя, Виктория?

0: есть недогоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил наплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна. Все дышало в ней ночной сырой вонью. И только окно, заполненное лунным светом, сияло как избавление. Он пришел и спрятал письмо. Он, мой томительный сосед. Сутулясь, сел за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый, тщедушный король Виктор Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым в их выводком принцесс. И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов. Квадрат света в сырой тьме, и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Здрасте. Еще раз, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтение сборника рассказов «Кунармия» Исаака Бабеля. Досталась случайно мне эта книжка, валялась в библиотеке на полке, на которой было написано «Бери, кто хочешь, и денег не оставляй». Открыл я, естественно, сначала обложку, и тут увидел то, что видите сейчас вы, если вы смотрите это, если вы слушаете только, я прочитаю вам, что здесь написано. Слева по-английски. Тусара Райски, 69, Holland Avenue, Apartment H, River Ridge, New Jersey. А справа карандашиком написано по-русски Andrew. Книжка затертая. И тот факт, что ее сдали в библиотеку, означало, что больше никого в ближайшем окружении, кто бы ее читал, нет. Поэтому я, когда читаю эту книгу, некоторые буквы вообще не прочитываются. Хотя издание даже странно, не так, чтобы и сильно старое, 68-й год, хотя больше полувека. А иногда глаза застилает туман, потому что цены этой работы просто нет. И тот факт, что великий русский писатель Бабель был уничтожен советской властью в то время, как он служил в ее ЧК, это чудовищный фарс того времени. Путь в броды. Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел. Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловоние в священных республиках пчел.

0: Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел. Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порог сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом. Ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно. И душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей. «За пчелу ее душевность рассказывают бабы на станицах», — начал взводный мой друг. «Рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды? Об этом все прочие дознаются по прошествии времени. Но вот, рассказывают бабы по станицам, скучает Христос на кресте, и подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить, и он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно его на глаз, и то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его!» — кричит мошка пчеле. «Бей его! На наш ответ!» «Не умею, — говорит пчела, поднимая крылья над Христом. — Не умею, он плотницкого классу». «Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный. — Нехай пчела перетерпит. И для нее, небось, ковыряемся». И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. 8 казаков, Афонькин взвод, стали ему подпевать. Соловый жеребчик по имени Джигит принадлежал под Ясаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. Джигит был верный конь, а под Исаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было 5 штофов в день усекновения главы. После 4-го под Исаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и под Исаул хватился 5-го штофа. Но он был оставлен на земле, последний штоф. Тогда под Исаул заплакал от тщети своих усилий. Он плакал, и Джигит придал ушами, глядя на хозяина. Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым, и мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазанная деревушка Клёкотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых брод. Но у Клёкотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули 2 польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге. «Ходу!» — сказала Фонька. И мы бежали. «О, броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот трясущийся голуб уносит меня от выщербленного камня твоих синагог». Учение о тачанке. Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук, ему 39 лет. Пробыл он 5 лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссии и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему оставалось 50 верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома 5 лет и 2 месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парией среди казаков. Я обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка – это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай – рубить, тачанка, кровь. Поповская, заседательская, ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу, и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам 300 пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Вазы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волосному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собой черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки. Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью. Будённый показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, они перестают быть боевыми единицами. И эти сохранившиеся точки, предполагаемые, но неощутимые и слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села, свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию с растыканной по углам амуниции Махно в один час приводит в боевое состояние, еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее. У нас в регулярной коннице Будённого тачанка не властвует столь исключительно, однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок. Колонистую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее. На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных восках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытие и на следствие, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из штучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистой тачанки рассыпана домовитая живопись, пухлые гирлянды розовых немецких цветов, крепкие днища окованы железом, ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху. Я испытываю восторг первообладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь, запутанную сохшуюся сеть из тонких ремней, и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах. Мое сиденье услано цветистым рядном и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю. Разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише, стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными и круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона. Во славу Иисуса и Его Божественной Матери. Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, живиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея не сдержаны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины. Повествование о талмудистах, держащих на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры, из-за которых стрелялись польские магнаты. Смерть Долгушева. Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Карачаев в черной бурке, опальный на HD4, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу: «Коммуникации наши прорваны, Радзивиллы, фиброды в огне!» И ускакал, развивающийся, весь черный, с угольными зрачками. На равнине, гладкой как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и в полголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и оборудование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы: «Набили нам ряжку. 2x2. Есть думка за Начдива, смещают. Сомневаются бойцы». Поляки подошли к лесу в верстах в 3 от нас и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалобы их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на санцепёке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосках от неудобного сна, а карманы полны слив. «Сукиного сына», — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку. «Вот какая гадкая канитель! Тимошка, выкидывай флаг!» «Пойдем, что ли?» — спросил Тимошка, вынимая деревкой из стремян и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про Третий интернационал. «Там видать будет», — сказал Вытягаченко, и вдруг закричал дико: «Девки, седай на коников, скликай людей, эскадронные!» Трубачи проиграли тревогу, эскадроны построились в колонну, из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягаченко: «Тарас Григорьевич, я есть делегат, видать, вроде того, что останемся мы». «Отобьетесь», — пробормотал Вытягаченко и поднял коня на дыбы. «Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся», — сказал раненый ему вслед. «Не конюч», — обернулся Вытягаченко, — «небось не оставлю», — и скомандовал: «Повод». И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга: Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, да его 5 верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные? Хапать нечего, поспеешь, Богородица, груши околачивать. Шагом скомандовал Вытягаченко, не поднимая глаз, и полк ушел. «Если думка за ночь дива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка». Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался. Грищук со своей глупой тачанкой, да я, мы остались одни. И до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и вскинул винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми 4 своими колесами. «Грищук!» — крикнул я сквозь свист и ветер. «Баловство!» — ответил он печально. «Пропадаем!» — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом. «Пропадаем, отец!» «Зачем бабы трудаются?» — ответил он еще печальнее. «Зачем сватания, венчания? Зачем кумы на свадьбах гуляют?» В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный путь проступил между звездами. «Смеха мне!» — сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге. «Смеха мне! Зачем бабы трудаются?» Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор. «Я вот что», — сказал Долгушов, когда мы подъехали. «Кончусь. Понятно?» «Понятно», — взял Грищук, останавливая лошадей. «Патрон на меня надо стрелять». «Стратить», — сказал Долгушов. Он сидел, прислонившись к дереву, сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны. «Наскочь, шляхта, насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как что». «Нет», — ответил я и дал коню шпоры. Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво. «Бежишь?» — пробормотал он, сползая. «Беги, гад». Испарина ползла по моему телу, пулеметы отскукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката к нам скакала Афонька Бида. «По малости чешем», — закричал он весело. «Что у вас тут за ярмарка?» Я показал ему на Долгушова и отъехал. Они говорили коротко, я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку, а Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот. «Афоня», — сказал я с жалкой улыбкой, подъехал к казаку, — «а я вот не смог». «Уйди», — ответил он бледнее, — «убью». «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка-мышку!» И взвел курок. Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть. «Вона!» — закричал сзади Грищук. «Андури!» — и схватил Афоньку за руку. «Халуйская кровь!» — крикнул Афонька. «Он от моей руки не уйдет!» Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону. «Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга». Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко. «Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста».
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
7: Йорки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
9: «Дэвидсон Радио».
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: «Дэвидсон Радио».
12: 620 AM. Настройтесь.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
14: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Сегодня мы с вами узнаем первого участника финала Кубка мира по футболу. Сегодня в Арлингтоне, это недалеко от Далласа, на стадионе, на котором играет команда «Даллас Ковбойз», состоится первый полуфинальный матч. Чемпионы Европы и Испания будут играть с вице-чемпионами мирового первенства Франции. Окей, дамы и господа, игра начнется в 3 часа по времени восточного побережья. Мой фаворит Франция, но я абсолютно не удивлюсь, если сегодняшний матч выиграют испанцы. Обе команды прекрасны. Может быть, мой фаворит Франция, потому что я в этом матче болею за Францию, но я не имею ничего против Испании. В той и другой команде выступают футболисты лондонского «Арсенала». Ну, значит, я должен болеть за ту и другую команду. Окей, это сегодня, завтра. Завтра второй полуфинальный матч. Аргентина играет с Англией, но об этом мы будем говорить завтра. Также сегодня на бейсбольных полянах, сегодня в Филадельфии, состоится традиционный матч всех звезд. Сборная звезд Американской лиги играет со сборной звезд Национальной лиги. Окей, дамы и господа, на сегодняшний день... В регулярном чемпионате, естественно, главных бейсбольных лиг перерыв, но можно сказать с большой долей уверенности, что чемпионы, прошлогодние чемпионы, команда Лос-Анджелес Доджерс, она и на сегодняшний день сильнейшая в этих лигах, в национальной американской. Доджерс выиграли 61 матч, 36 проиграли, процент побед 62,9%. Ну, а если команда выигрывает больше 60% матчей, то это уже очень и очень сильная команда. Итак, сегодня будет не только футбол, Кубок мира, но и будет бейсбол. Но бейсбольный матч начнется, когда завершится футбольный матч. Несколько слов о женской НБА. В разгаре регулярный чемпионат. Вчера было 2 матча. Команда Атланта Дримс, но она так названа в честь знаменитой речи Мартина Лютера Кинга. Эта команда играла дома с Лос-Анджелес и выиграла со счетом 101-92. Миннесота Линкс играли дома с Фениксом, победили 104-100. Турнирную таблицу возглавляет команда Миннесоты, 18 побед, 6 поражений. На пятке Миннесоте наступает Вегас, Лас-Вегас, действующие чемпионки и... Команда из Сан-Франциско, у них по 17 побед и по 7 поражений. Команда Нью-Йорк Либерти на 7-м месте, заметно отстает от лидеров, у нее 13 побед, но уже 11 поражений. Ну и мальчишки играют в баскетбол. В Лас-Вегасе традиционный летний Турнир, в нем участвуют практически все команды, но эти команды составлены не из лучших игроков. Лучшие игроки отдыхают в этих командах. Молодые пацаны, которые надеются подписать контракт, профессиональный контракт, ну и какие-то отдельные ветераны. Команды сыграли по два матча. Нью-Йорк Никербокерс. О, чемпионы! Ну, чемпионы выступают не чемпионским составом. Команда проиграла оба матча. Обращать внимание на эти поражения ни один разумный болельщик, конечно, не обращает внимания. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А за мной следует писатель Вадим Ямбролинец, которого не интересует ни полуфинальный матч Испания-Франция, ни матч всех звезд главных бейсбольных лиг, что его интересует, окей, об этом он вам расскажет сам. Итак, слушайте Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 14 июля. Полгода пролетело. Как вам нравится? Так жизнь пролетает. Окей, я, как обычно, с Украины начинаю. Мне показалось интересным поговорить, вернее, рассказать о статье кандидата на пост Украины, генерала Залужного, которая появилась на днях в журнале, в газете «Телеграф». Это британская газета. Вы знаете, Залужный сейчас там у них трудится послом Украины. Мы также знаем о том, что он совершенно открыто объявил о том, что он собирается стать президентом Украины, во всяком случае участвовать в этой гонке. И это произошло в прямом разговоре между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Зеленский ему предлагал какие-то варианты в правительстве, пост премьера и так далее, но он отказался, военный настоящий, сказал прямо: «Нет, хочу стать президентом». И, я так думаю, станет, потому что вся оппозиция в Украине его, безусловно, поддержит, чтобы отстранить от власти Зеленского. Теперь, ну, тот тоже, конечно, надо ожидать, запустит в дело абсолютно все возможные, доступные ему механизмы для того, чтобы сохранить свой пост. И вот сейчас в издание «Телеграф» британском появляется статья, большая статья Залужного, которая называется «Do not assume Russia has lost the war». Не думайте, что Россия проиграла войну. И в этой статье, она появилась 8 июля, желающие могут найти ее, почитать в подлиннике. Но почему мне показалось важным и интересным разобрать эту статью? Потому что в прессе я вижу это просто, просматриваю ее каждодневно. И даже в моем эфире изменилось представление о ситуации в этой войне в связи с суперуспешными ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим предприятиям на российской территории, причем не, которые, по предприятиям, которые находятся более чем за 1000 километров от линии фронта. То есть у Украины появилась возможность реально повлиять на переговоры, то есть подготовить эти переговоры таким образом, чтобы Россия была более покладистой и выполнила какие-то требования Украины, то есть компромисс был бы достигнут, но с лучших позиций для Украины. Ну и вот я слышал, тут мне звонят трудящиеся, или я, например, такой даже запомнил имя человека, который говорит: «В России паника». Ну и на основании чего вообще вот такие вот звучат заявления: «В России паника». Ну, в России по-разному к этому относятся. Значит, кто-то однозначно паникует, кто-то недоволен. Но есть масса людей, которые говорят: мы должны перестать церемониться с Киевом, и мы должны наконец-то вдарить. Для того, чтобы это все всему этому, всей этой войне положить конец. Таких людей очень много в России. Поэтому я повторяю, кто-то паникует, а кто-то нет. Потом я вот смотрю много украинских патриотических каналов, например, канал Елены Требушной, «Есть вопрос», «Е питання», и там вот она часто довольно показывает такие самодельные видео, снятые российскими инфлюенсерами, а точнее, ну, девицами, которые там у них процветают в их соцсетях, не знаю, какими они там сейчас пользуются, но эти видео из этих соцсетей. И вот, значит, она довольно часто их показывает. Там, значит, я должен написать это видео. Значит, девица, которая рассказывает о том, что там взорвалось, а тут очередь 3 часа, а там 5 часов, а там 5 километров. Такая имеет специфический вид, знаете, худая, с этими раздутыми губами. То есть совершенно такое тупое создание, которое, безусловно, имеет свою аудиторию там в каком-нибудь ТикТоке, но при этом, или ВКонтакте, не знаю, чем они там пользуются. Но при этом это очевидно, что это совершенно тупое создание.
И в этом плане, я должен сказать, что эти методы Требушна, они понятны, потому что она не их придумала, и она не первая стала их использовать. Это делала геббельсовская пропаганда. То есть, я так думаю, что у нас тут много народу среди моих слушателей, которые еще выросли в ту эпоху, когда книги читали. И из этих книг Симонова, Бакланова, ну, всех этих наших знаменитых военных авторов, замечательных, между прочим, писателей, там есть описание того, как немцы делали свои пропагандистские видео. То есть, если они захватывали в плен какую-то группу советских солдат, то они выбирали для своей кинохроники о ситуации на фронте самых таких плохоньких, которые ужасно выглядели, которые были растрепаны, небритые, маленькие, неказистые. И вот они их показывали, вот это вот унтерменчи, которых мы должны покорить и поставить себе на службу или вообще ликвидировать. Точно так же они представляли евреев, например, в каких-то карикатурных, таких совершенно, в карикатурном виде. И вот это то, что сейчас делает вот эта вот Требушна и же с ней. То есть они представляют Россию через вот этих вот девиц с надувными губами, которые говорят, ой, я тут 3-5 километров очередь за бензином. Это как бы не исключает факт того, что очередь за бензином, но комментарий не вполне отражает ситуацию с настроениями среди россиян. Я повторяю, там масса людей, и это видно из их соцсетей, они считают, что Путин очень мягко воюет с Украиной. Нужно вдарить. Я не знаю, что они понимают по словам вдарить, потому что там уже, по-моему, вдарять некуда. Там, то есть, если украинцы попадают иногда по НПЗ российским, то на Украине НПЗ просто, по-моему, уже не осталось. Не по-моему, а как следует из комментариев, таких людей, которых я уважаю, НПЗ там просто больше нет. Они все давно уничтожены. Но там еще и много чего есть уничтожать, и поэтому продолжает прилетать по военным предприятиям, которые находятся, о которых в России, безусловно, знают, прилетает постоянно, в том числе в самом Киеве. Но что может быть следующим этапом? Использование ядерной бомбы? Ну, да, надо признать, что если бы, наверное, использовали какую-то небольшую тактическую бомбу, небольшую, это могло бы повлиять на ход войны. Хотя, с учетом киевских настроений, вести все это до конца, дело до конца, не останавливаться, то, возможно, и не помогло бы. Нужно. Такие дела. Хорошо, теперь это что касается настроения в России. И что касается статьи Залужного. Как он комментирует это? Эти настроения не отражают ситуацию. И вот что он пишет. Все больше западных аналитиков утверждают, что Россия фактически проиграла эту войну. И они указывают на успешные удары Украины по логистике, атаки на критическую инфраструктуру и постепенное ослабление военных позиций России. И это доказательство того, что конфликт приближается к концу. Но это неправильное толкование войны, пишет Залужный. Это отражает тенденцию интерпретировать события через призму небольших успехов на поле боя, а не в более широкой стратегической перспективе. Современная война не вознаграждает тактические победы, как раньше. Достижения в технологиях дронов, возможность точечных ударов и наблюдения преобразили поле боя, делая решающие прорывы чрезвычайно трудными для обеих сторон. Эта война не является войной быстрых маневров. Это война на истощение. Каждая тактическая выгода теперь имеет огромную цену. Позиции можно занять, но удерживать их, укреплять и эвакуировать раненых становится все сложнее под постоянным наблюдением дронов. Успех на поле боя измеряется метрами, а не километрами, и часто по цене, мало связанной с его стратегической ценностью. То же самое верно и за пределами передовой. Все более эффективные удары Украины по российской логистике и критически важной инфраструктуре нанесли Москве реальные потери. Но эти атаки дорогостоящие, технологически требовательные и в конечном итоге взаимные. Россия сохраняет способность наносить ответные удары с равной
или большей силой. Ни одна из сторон не может рассчитывать на такую форму ведения войны для достижения решающего стратегического результата. Таким образом, поле боя достигло чего-то состояния близкого к равновесию. Собственно, Залужный об этом говорил давно. Это не первый раз, когда он говорит, что линия фронта приблизительно находится в равновесии, и небольшие продвижения России не являются критическими. Хотя месяц-другой проходит, и мы получаем сообщение, что еще один небольшой город занят, и так далее, и так далее. То есть фронт движется. Но вопрос в том, сколько еще десятилетий понадобится российской армии для того, чтобы добраться, например, до Сум, или до Харькова, или до Запорожья. То есть это движение не оправдывает средств, которые вкладываются в это продвижение. И когда я говорю о средствах, я имею в виду не только деньги, но я также имею в виду и человеческие жизни, которыми Россия расплачивается за это продвижение. И далее Залужный пишет, Украина тоже пока не может заявлять о полной победе. Киев помешал России достичь своих главных целей, нанес серьезный ущерб российской экономике и военной системе. Тем не менее, она по-прежнему сильно зависит, украинская, от западной финансовой помощи, военного оборудования и технологической поддержки, сталкиваясь с растущим внутренним давлением. Москва это понимает. И ее стратегия строится не на стремительном продвижении, а на истощении Украины в экономическом, военном и психологическом плане. Россия по-прежнему обладает более глубокими запасами рабочей силы и промышленного потенциала в ряде ключевых секторов, включая производство баллистических ракет. Одна только противовоздушная оборона не может полностью компенсировать это преимущество. Такие дела. И то есть война подошла к такой ситуации, вошла в такую фазу, когда уже понятно, что продвижение на фронте немного решает, а много решает потенциал экономический и людской потенциал каждой из этих двух стран. И экономический и людской потенциал России в разы больше, чем в Украине. И это то, что определит исход войны. Теперь дальше мы должны подойти к вопросу, а как быть в этой ситуации? И Залужный пишет. Войны на истощение не приводят к явным победителям в традиционном смысле. Они определяются выносливостью. Решающий вопрос не в том, кто захватит следующую деревню или уничтожит следующий склад боеприпасов. Это то, что общество может продолжать нести экономическое, военное и психологическое бремя затяжного конфликта, сохраняя при этом международную поддержку, необходимую для поддержания. И тут возникает вопрос о роли НАТО во всей этой истории. Залужный пишет, НАТО было создано в разгар холодной войны, когда его главной целью было сдерживать Советский Союз, одновременно предотвращая прямое противостояние между ядерными державами. Избегание эскалации стало организационным принципом альянса. Это мышление глубоко укоренилось, и сегодня альянс остается незаменимым, но институты, созданные для одной эпохи, не могут автоматически подходить для другой. И теперь, значит, вопрос, так как же быть? То есть Залужный определил НАТО. НАТО не хочет влезать в этот конфликт. Трамп это подтверждает. При этом он как поставил вопрос? Он не сказал, что НАТО не хочет воевать. Он сказал, что Америка не хочет воевать. А если Европа хочет, то это дело Европы. Это совершенно понятно, что эту ситуацию мы можем назвать кризисом внутри НАТО. НАТО перестало быть организацией с едиными целями, задачами и готовностью к этим целям идти, расходуя на это соответствующие деньги. Даже у европейских членов НАТО нет полного согласия по поводу этой войны. И если, например, кто-то там еще проявляет большую воинственность, то это не все. Это мы можем говорить только Франция, Германия и Англия. Остальные стараются или выйти из этой ситуации, или такие страны, как Венгрия или Словакия, они просто открыто говорят, что мы в этом участвовать не будем. Это можно назвать кризисом НАТО и подтверждением слов Залужного о том, что НАТО стремилось всегда к сдерживанию Советского Союза, а не к войне с ним. И это понятно, потому что Европа густонаселенная местность,
И все военные предприятия известны, где находятся. Все базы военные известны, где находятся, особенно при возможности космической разведки. Поэтому эта война для Европы может иметь катастрофические последствия, и позиция Европы не влезать в эту войну, сдерживать как можно больше. Она кажется совершенно естественной. Как быть в этой ситуации? И вот Залужный не дает этого вопроса. Он в общем, такой обтекаемой форме говорит, будущая безопасность Европы в конечном итоге будет зависеть не только от тех, кто готов защищать себя, он говорит про украинцев, но и тех, кто готов возглавить новое стратегическое видение континента. И тут вот у нас возник... Ну вот, в общем-то, и все. Значит, он говорит, остается нерешенный вопрос, кто готов возглавить новое стратегическое видение континента. То есть новое стратегическое видение НАТО. И, значит, остается... Он не ответил на вопрос, как быть, как выйти из этой ситуации. Но из его слов следует, что тут выходов только два. Либо Европа решит воевать с Россией, я думаю, это очень маловероятно, в Европе понимают последствия этой войны. И второй вариант – это договориться миром с Кремлем. И каким образом это можно сделать? Только уступив какие-то территории. Не какие-то, а совершенно понятно какие, между прочим. Это, безусловно, ну, Луганской области уже там нечего уступать, но, значит, речь идет о части Донецкой области, там порядка 15% еще остается под Украиной, но для России это критически важные 15%, потому что это все те районы, от которых зависит водоснабжение таких городов, например, как Мариуполь и всего этого региона. Поэтому для России это не просто принцип выйти к границам, а это выйти к границам и оставив за собой территории, которые обеспечат жизнеспособность других еще больших территорий. Поэтому Россия будет добиваться, конечно, полной аннексии Донецкой области. Но в последнее время прозвучало из Москвы еще несколько интересных заявлений, в которых звучало слово «Новороссия». И когда мы говорим, что такое Новороссия и где ее границы проходят, то первое, что мы сразу нас всплывает в памяти, что Одесса, Одесская область, Николаевская область, Херсонская область – это все бывшая Новороссия. Ну, собственно, не бывшая, а это Новороссия. И это означает, что, то есть, впечатление такое, что цель этой войны не выйти только к границам Донецкой области, но и выйти ко всем остальным границам Новороссии, исторической Новороссии. Такие дела. Но понятно, что Залужный явно не видит будущего у этой войны, кроме катастрофических последствий для Украины. Потому что он говорит, это война на истощение, и у России явно больше запасов. Или же, и это означает, что он, наверное, будет стремиться, став президентом, заключить мир с Россией на условиях, где он будет, безусловно, торговаться, но уступит России территории. И, значит, тут встает, конечно, вопрос у нас, а как вообще в Украине к этому отнесутся? И у меня персонально внятного ответа на этот вопрос нет, потому что я думаю, что при тех потерях, которые понесла Украина, масса людей, может быть, будет бояться вслух об этом говорить, но внутри они будут рады просто закончить это. Закончить, потому что в эту черную дыру улетают сотни тысяч жизней. Территории, кому нужны территории, если на них жить некому? Кому нужны территории, если те, кто мог бы их осваивать, сейчас осваивают территории Западной Европы или Соединенных Штатов? И никогда не вернутся на родину, а если и вернутся, то далеко не в том же самом объеме, в каком они с этой родины сбежали. Такие дела. Вот что происходит у нас на этом фронте. И это то, о чем я вам хотел рассказать. И я повторяю, почему для меня это было важно. Потому что
тут у нас на радио, в моем эфире я постоянно и нередко слышу это, о том, что в России паника, и сейчас это ситуация, которая имеет место с этими ударами по НПЗ, она может изменить ход войны. Вряд ли, как следует из такого источника, как генерал Валерий Залужный. Он и военный, он и политик. Такие дела. Ну хорошо, на этом я свою украинскую часть своего выступления завершаю и хочу напоследок бросить клич в зал. Нет, не успеваю бросить клич, объявляю перерыв.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум». Каждый вторник
6: с 4 до 5.
7: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Хотел бы сегодня поговорить по поводу двух программ. Первая программа – это если кому-то надо получить деньги без проверки дохода, без вообще без ничего, то есть без такс-речёнов, без банковских стейтментов, без бумаги от бухгалтера. У нас есть один уникальный банк, который при условии, что сумма лона не будет превышать 50% от оценочной стоимости вашего дома, вы можете получить деньги, только указав небольшие резервы. Допустим, ваш дом стоит 2 миллиона долларов, вы в этом доме живете, у вас существующий моргидж, допустим, 500 тысяч, и вам надо срочно получить какие-то дополнительные деньги для того, чтобы что-то сделать. Но доход вы показать не можете, ничего вы показать не можете по какой-то причине. Если ваш дом 2 миллиона долларов, то вы можете получить, как я уже до этого сказал, 50%, до 50% без вообще, как бы без ничего. То есть вы можете получить миллион долларов, да? То есть если у вас существующий моргидж 500 тысяч, вы можете еще получить дополнительно 500 тысяч, и банк не спросит ни, вообще ничего. Единственное, только для вот этой программы вам надо будет показать, что у вас есть какие-то резервы на счете там в течение 30 дней. Как правило, банк спрашивает 6 месяцев резервов. Значит, это может, эти деньги могут быть, допустим, у вас там 401k есть какой-то, либо, может быть, стаки, банды или еще что-то. Но в плане инкома, дохода, вообще ничего не спрашивается. То есть, еще раз, если вам нужно получить срочно какие-то деньги, вы не можете показать вообще доход свой, не можете показать, и вы живете в этом доме, то при определенных условиях вы можете получить деньги до 50% от оценочной стоимости вашего жилья. Доход никакой спрашиваться не будет. Вторая программа, которая у нас тоже есть, и я считаю, это

0: Также эти деньги, кстати, можно вытащить либо по банковским стейтментам, если вы не можете показать ваши таксы еще. Да? То есть если вы можете показать ваш доход, там, пейстабы, это все очень-то хорошо. Но многие люди доход показать не могут, поэтому мы можем делать это line of credit либо по банковским стейтментам, либо по бумаге от бухгалтера, либо на основании дохода, который вы получаете с рента этой недвижимости. Если вы там проживаете в этом жилье, то, в общем-то, эти 500 тысяч или до 500 тысяч вы можете вытащить из-под дома при условии, что общая сумма долга не будет превышать 90% от оценочной стоимости вашего жилья, до 90%. Если вы это жилье сдаете, то, как правило, там может быть 75%, допустим, процентов. Да. То есть есть разные варианты, как мы вам можем помочь. Line of credit – быстрые деньги. То, что я вот сегодня говорил, вы можете вытащить, использовать для своего бизнеса или куда-то еще положить. Вот. Либо, допустим, вот то, что мы с вами до этого говорили по первой программе, деньги вытащить до 50% от оценочной стоимости вашего жилья и взять какой-то моргидж миллион или 2 миллиона долларов. 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я еще хотел бы вам напомнить, бросить в зал тот самый клич, о котором я говорил раньше. «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь со всеми этими проблемами к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь еще одна тема, которая, мне кажется, важная и интересная. У нас, как вы знаете, тут республиканская партия понесла несколько больших потерь. Во-первых, умер Линдси Грэм. И умер внезапно. Он поехал в Киев, встречался с Зеленским, с другими представителями правительства, посетил предприятие по производству дронов, приехал в Соединенные Штаты и умер. Значит, в соцсетях прошла просто волна такая информация, что, вероятно, он попал под бомбардировку. И, вероятно, Россия знала о его приезде и встретила его соответствующим образом. Но это не совсем так. Он был болен давно, и у него произошло... Сейчас, если я... Хотел бы найти просто точно название, как называется его медицинское состояние. Оно называется расслоение аорты или аортальная диссекция, которая была вызвана атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Но кто знает о медицинском состоянии наших небожителей, он был человеком бодрым. Во всяком случае, выглядел бодро, и мы все помним, как он обрушился на демократа во время слушания в Сенате, когда утверждалась кандидатура Бретта Кавана на пост члена Верховного Суда. Ну, он просто их разорвал на куски, и это была такая, ну, как бы это сказать... Совершенно искреннее возмущение, и многие люди, которые, может быть, даже не очень они так вникают в политические дела, они когда слушали это выступление, то они не остались к нему равнодушными. Когда я вам напомню, как он говорил, он обращался уже к Кабану, он его спрашивал, как вы сами считаете, это job interview? Это интервью перед наймом на работу или это ад? И

0: Кавана ему ответил, это ад и еще что-то. Но действительно, то, что устроили демократы Бретту Кавана, это было совершенно... Это было позорно, но это тогда, в общем-то, обычная история с назначениями. И всегда один и тот же механизм. Всегда. Это вытаскивают из пыльного ящика, из пыльного сундука на антресоли и в подвале каких-то женщин, которые рассказывают, как 50 лет назад претендент на высокий пост над ними надругался. И эти женщины выглядят совершенно смехотворно. Ну, что, между прочим, не мешает иногда судам принимать решения в их пользу. И они получают большие деньги в связи с этим. Чем запомнился Грэм? Ну, во-первых, этим выступлением. Во-вторых, его знаменитым интервью, которое он дал в Киеве, которое вызвало действительно взрыв возмущения. Значит, это было интервью, в этом интервью прозвучало две фразы о том, что русские солдаты гибнут, и это лучший вклад, это американские деньги, это лучшая инвестиция для Соединенных Штатов. Но это действительно, это совершенно возмутительное было заявление, несмотря ни на что, потому что люди в его положении должны фильтровать базар, чего он не сделал. Это просто выглядело как совершенно кровожадное такое заявление. Они гибнут, это лучшая инвестиция для американцев в смерть. Но и это видео было опубликовано офисом Зеленского. Значит, когда этот разразился скандал, то обратились наши факт-чекеры. Они обратились к первоисточнику, к неотредактированным документам, и выяснили, что это... что команда Зеленского, она просто вырезала часть этого интервью между фразой о том, что русские солдаты гибнут, и это лучшая инвестиция, там еще 45 секунд разговора. А за 45 секунд можно много чего сказать. И этот кусок, эти 45 секунд вырезали, и получилось, что это лучшая инвестиция, относится к русским солдатам гибнут. Значит, нашли настоящее интервью, объяснили. Грэм, тем не менее, заявил, что возмущение русских его очень радует, потому что он, конечно, боевой был пацан и не боялся конфронтации. И он сказал еще, что они меня хотят привлечь к суду или судить меня. Если Путин пойдет в суд, то я тоже приду в суд. Ну, хорошо. Но тем не менее, как бы, как в анекдоте про лучших, ложечки нашлись, но осадок остался. И я подчеркиваю, это было сделано в офисе Зеленского для того, чтобы обострить эту ситуацию, что лучшая инвестиция для Соединенных Штатов – это убивать русских. Ну хорошо, с ними все понятно, как бы там другого ждать не приходится. Хорошо, пусть так. Теперь, что будет дальше? Значит, это два, потому что республиканцы потеряли, считайте, одно место в Сенате. Это тяжелая потеря. Значит, вопрос решился в течение одного дня. Когда пришло известие о смерти Грэма, губернатор Южной Каролины Генри Макмастер, он сам республиканец, он по рекомендации президента Трампа назначил временным сенатором Дарлин Грэм Нордоне. Это младшая сестра Линдси Грэма, которую тот в свое время воспитал и удочерил, когда умерли их родители. Я, честно говоря, не совсем понял, зачем ему нужно было его удочерять, потому что есть миллион способов как-то воспитывать или передавать наследство, но это несущественно. У него не было других детей, как я понял. Его, и, значит, он ее удочерил. И она, то есть она займет его место, во всяком случае, до следующих выборов, нам будет оставаться на этом посту до ноября месяца, а там выборы. И опять же, ничего страшного, скорее всего, не произойдет. поскольку Южная Каролина – это республиканский штат, и 99% вероятность того, что если не сестра Линдзи Грэма, то кто-то другой из республиканцев останется на этом посту, и это место в Сенате для республиканцев будет сокращено. Но у нас другая тут ситуация разворачивается в штате Кентаки, и вот там действительно интересная ситуация. Значит, 14 июня сенатор Митч МакКоннелл, здоровье которого находится просто в аховом состоянии, мы это все знаем. Мы видели, я не помню, по-моему, это был, я даже не помню, это было в этом году или в прошлом году, когда нам показывали, как он выступал, потом он замерз. Не в смысле ему стало холодно, а он просто он просто остановился. И в этом состоянии он простоял несколько минут, пока его не растормошили и не увели от трибуны, потому что дальше он говорить не мог. Чем это объяснить? Каким состоянием здоровья? Какой клапан у него там не открылся? Или где именно его переклинило? Я не доктор, я не могу этого объяснить. Но было простому человеку, типа меня, понятно, что медицинское состояние требует большого внимания. И, может быть, в таком состоянии целесообразно освободить этот пост. И поставить на него какого-нибудь соображающего человека. Помоложе и поздоровее. Но, тем не менее, Митч МакКоннелл сказал следующее. Я в ноябрьских выборах 26 года промежуточных участвовать не буду. Но до ноября ему надо оставаться на этом посту. Почему так важно, чтобы он оставался на этом посту? Он сказал не просто, он будет оставаться на этом посту, он будет работать. То есть он будет голосовать. Это означает, что все законопроекты, которые Трамп направляет в Конгресс, за них до ноября еще надо проголосовать. И каждый голос на вес золота. Поэтому так важно, чтобы МакКоннелл, неважно, где он находится, в реанимации или в доме отдыха, но чтобы он проголосовал за этот закон. Поэтому так важно было сохранить его в живых. Ночь 14 июня он упал у себя дома, находясь дома в Вашингтоне. Потом у него последовала пневмония. Значит, его госпитализировали. И после этого появилась фотография в сетях, где он в такой розовой рубашечке сидит в кресле, безо всяких проводов к нему подключенных, что довольно-таки удивительно. И рядом с ним его молодая жена. Значит, моментально первая реакция – это искусственный интеллект создал эту картинку, потому что он только что он был почти что не жилец, а вот теперь он здесь такой розовый и симпатичный весь, и как бы готов продолжать свою деятельность на посту сенатора. Это было первое фото, которое вызвало миллион сомнений в соцсетях, в первую очередь, конечно, на Эксе. И потом появилось следующее фото, это уже однозначно было произведением искусственного интеллекта, где он просто встает с этого кресла и пляшет брейк-данс с подпрыгиваниями на одной руке, на двух руках, то есть летает по этой палате, как я не знаю, как молодой танцор из Гарлема. Но это еще раз нам подтвердило то, что мы сегодня, когда видим какую-то информацию в интернете, и видим фотографии, имиджи, вот так вот сразу сказать, я этому доверяю, это лучше этого не делать. Потому что мы теперь живем в такую эпоху, когда никому и ничему верить нельзя. Как жить в такой ситуации? Ну, не знаю, просто иметь в виду, что тебя могут обмануть в любую секунду. Просто жить с пониманием этого. Это единственное, что мы можем сделать. Поэтому мы не можем знать, в каком состоянии сейчас находится Митч МакКоннелл. И мы можем, у нас есть все основания допустить, что он, может быть, уже где-то лежит в холодильнике, а его секретарь действует от его имени. Или я не знаю, кто там вокруг него находится. Или же он находится в этом знаменитом вегетативном состоянии, когда он, в него вставлены во все отверстия какие-то угодно трубки и провода, и он продолжает дышать, хотя это овощ. Но почему, вот теперь возникает вопрос, почему для Кентаки это настолько важно сохранить его жизнь? Значит, потому что в Кентаки не такая ситуация, как в Южной Каролине, где освобождается место, и губернатор назначает следующего исполняющего обязанности. до ноября месяца. Значит, республиканцы заварили в Кентаккии потрясающую кашу, которая сейчас как бы работает против них. Значит, до 2021 года губернатор Кентаккии мог назначать кого угодно по своему усмотрению на пост, на освободившуюся вакансию. Значит, в 2021 году под влиянием самого МакКоннелла полномочия губернатора ограничили. Он мог выбирать только из трех кандидатов, которым предлагала партия уходящего сенатора. То есть, условно, если мы эту ситуацию перенесем на сегодня, то МакКоннелл уходит, республиканская партия предлагает губернатору трех кандидатов, которые они считают подходящими, а губернатор выбирает из этих трех. Это было первое ограничение полномочий губернатора. А в 2024 году, значит, буквально через день после того, как МакКоннелл объявил о том, что он в 2026 году избираться не будет, потому что нет здоровья, значит, законодательное собрание штата приняло закон, который полностью отменил право губернатора назначать следующего сенатора или временно исполняющего функции сенатора. Значит, теперь единственный путь заполнения вакансий – это специальные выборы. То есть вот представим себе такую ситуацию, что МакКоннелла больше нет среди нас. И нам об этом сообщат. Я вполне, между прочим, допускаю, что пока я сижу здесь и говорю, нам об этом сообщат, 5 минут назад об этом уже сообщили, я просто не имел возможности это проверить. Ну хорошо. Значит, если МакКоннелла больше нет, то объявляются специальные выборы. И они могут быть объявлены до 1 сентября. Сперва говорили до 3 августа, сейчас говорят до 1 сентября. И в этих специальных выборах может победить демократ. И сейчас очень высокая вероятность того, что в Кентаккии победит демократ, потому что там демократ-губернатор, машина в его руках находится, и значит больше возможностей победить у демократа. Но есть еще один важный механизм, так сказать, который влияет на исход этих выборов. Дело в том, что в специальных выборах участвует очень мало людей, очень мало избирателей. Самые завзятые, самые-самые такие политически сумасшедшие люди, типа меня, могут пойти и участвовать в специальных выборах. Нормальные люди идут голосовать в ноябре. Значит, что будет? Они, получается, что они могут проголосовать 1 сентября, и, значит, этот человек займет пост, после чего он будет на посту сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Нет, 4 месяца в январе. В январе, потому что происходит смена, официальная смена составов, они принимают присягу и так далее. Но 3-4 месяца этот человек будет функционировать в Конгрессе. И тут не важно, кто победит в ноябрьских выборах, в промежуточных ноябрьских выборах, республиканец или демократ. Но если победит демократ в специальных выборах, то он 3 месяца будет голосовать в Сенате за демократов. И он может наломать республиканцам очень много. Именно по этой причине МакКоннелла всеми силами сохраняют в живых до 1 сентября. А потом уже не будет времени на проведение выборов, потому что там должны быть задействованы соответствующие механизмы, много юридических условий, оговорок, и уже после 1 сентября это будет практически невозможно провести специальные выборы. Именно по этой причине МакКоннелла сейчас держит на плаву. Хотя, я подчеркиваю, мы говорим сейчас о возможных развитиях событий. То есть у нас есть как бы четкое понимание того, когда проводится выборы специальные, когда проходят общие выборы. Мы знаем о том, что сегодня в Сенате 53 республиканца и 47 демократов. При этом у нас еще есть 2 независимых товарища, которые всегда голосуют с демократами. Поэтому отсутствие МакКоннелла может просто пагубно отразиться на этой ситуации. Такие дела. Вот это, я так понимаю, что я, для меня самого это было не вполне понятно. А что происходит с Макконнеллом? А как там быть? Как это вообще будет все развиваться? Но после того, как я узнал, что главное, что для нас важно тут знать, это то, что в Кентаки губернатор не назначает никого на заполнение вакансий, а в специальных выборах может победить демократ, потому что в специальных выборах участвуют только самые клятые избиратели. И у демократов таких много, которые приходят на участок как солдаты. И их может быть немного количественно, но их будет больше, чем простых смертных со стороны республиканцев, которые пойдут в этот день голосовать. И таким образом на пост в Сенате может попасть самый радикальный демократ. А сейчас в демократической партии таких много. Правильно? Мамдани, Кортес. И так далее, и так далее. Ильхан Омар. Мы видим эти примеры, куда сейчас движется демократическая партия. Резко влево. Такие дела. Это то, что у нас происходит в Конгрессе. Теперь, да, наверное, нужно тут еще уточнить следующее. А именно, значит, если действительно победителем спецвыборов оказывается демократ, то в Сенате расклад получается 51 голос у республиканцев и 48 у демократов. И эта цифра будет оставаться до, как я сказал, до января 20. Это соотношение будет оставаться до января 27 года. Но уже в ближайшие дни или недели скорее Сенату нужно успеть провести голосование по очень важным законопроектом. Это оборонный бюджет NDAA на 2027 финансовый год. Он уже находится в процессе голосования в комитетах. Затем это... Почему этот вопрос такой важный? Потому что речь идет о выделении средств на оборону, но на самом деле на ведение войны. В частности, сейчас для республиканцев критически важно сохранить финансирование иранской кампании. Теперь у нас там еще на очереди так называемый Clarity Act, это регулирование криптовалют, потому что у нас пока что эта сфера остается не под контролем Вашингтона, и он от этого очень сильно страдает. И затем это очень важный еще вопрос, это судебные и кабинетные номинации, для которых требуется голосование Сената. Такие дела. Именно по этой причине, я еще раз повторю, нам так важно сохранить жизнь Митчу Макконнеллу до 1 сентября. Это немножко, конечно, такая ситуация жесткая, и я бы даже сказал жестокая по отношению к человеку, к очень пожилому человеку, который находится в очень тяжелом состоянии. Он вдруг превращается из человека, который может быть... Мы знаем это от пожилых людей. Они уже хотят уйти, потому что они намучились достаточно. Им говорят, нет, подожди, еще страховка платит, никуда не уходим. И ему там устраивают электропроцедуры, или вентиляторы, или еще что угодно. Я подчеркну, это бесчеловечно, конечно. Но политика требует жертв, и, значит, я так понимаю, что Митч Макконнелл сейчас находится именно в этом состоянии, именно в этой ситуации. Такие дела. На этом я завершаю эту часть своего выступления, и через несколько минут мы сменим пластинку и послушаем что-нибудь свежее. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу. В студии с новостями Наталья Быстрицкая. На место умершего политика Линдси Грэма в Сенате будет выдвинута его сестра Дарлин Грэм Норден, сообщил губернатор Южной Каролины. Этот штат представлял Грэм Генри Макмастер. Дарлин Грэм Норден будет сенатором до 3 января 2027 года, когда у ее брата истекал очередной срок полномочий. Женщина никогда не занималась политикой, но неоднократно принимала участие в кампаниях своего брата. Предлагаемые администрацией Трампа изменения в правилах натурализации могут заставить часть обладателей грин-карт отложить получение американского гражданства. Иммиграционные адвокаты считают, что этому будут способствовать рост сборов, усиление проверок и неопределенность вокруг процедуры. Департамент внутренней безопасности предлагает повысить стоимость подачи формы N-400 с 760 до 1330 долларов, а также отменить льготные тарифы освобождения от уплаты сборов для большинства заявителей. Бывший кандидат в президенты России Борис Надеждин, который был задержан 13 июля в Подмосковье по статье о демонстрации экстремистской символики, отпущен под обязательство прибыть в суд 17 июля. В эфире YouTube-канала Breakfast Show Надеждин признался, что задумывается об эмиграции. Когда вы не очень молодой, не очень здоровый и у вас есть дети, которых поднимать надо, тут поневоле задумаешься, сказал политик. Основанием для обвинения стала публикация Надеждина фотографии Навального. Сам он связывает преследование с намерением баллотироваться в Госдуму. Художник Джастин Женьек продал мусор со свадьбы Тейлор Свифт за сотни долларов. В своей находке коммерсант упаковал в прозрачные кубики с надписью «Just and Married» и датой торжества и выставил по $25 за штуку. Более 1300 наименований поклонники Свифт разобрали менее чем за сутки, принеся Женьеку около 32 тысяч долларов. Среди мусора, который продавал художник, были окурки, бумажные стаканчики, пластиковые трубочки, обрезки ткани, набор для определения овуляции, пластиковые пакеты, обертки от конфет и один левый наушник AirPod. Джастин Женьек продает мусор в упакованном виде уже более 20 лет и свои товары называет предметами искусства.
1: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке сегодня жарко, днем воздух прогреется до 94 градусов по Фаренгейту, плюс 34 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 67%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
3: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
6: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И я бы хотел сейчас поговорить о таком событии, которое, я думаю, касается значительной части моих слушателей. Значит, это о работе так называемых детских садиков или daycare centers. И что послужило поводом для этого, что может послужить поводом для этого разговора? Значит, вы, наверное, слышали, у нас в стране есть такой самодеятельный журналист-расследователь, молодой парень Ник Ширли. И Ник Ширли был одним из тех, кто раскрыл ту историю с хищениями в Миннеаполисе. Он стоял за раскрытием воровства через хосписы в Лос-Анджелесе, Калифорнии. И сейчас он появился во Флашинге, в Квинси, где, представьте себе, на одной, в радиусе одной мили, в радиусе одной мили во Флашинге находится 64 daycare center для пожилых людей. При этом через эти центры на бумаге проходят десятки, если не сотни тысяч людей. Понятно, этих центров много. И Ник Ширли заявил, что эти центры похитили по меньшей мере, во всяком случае, за тот период, который он изучал, он говорит, это 24-м будет, $190 миллионов у страны, у нас с вами, у тех, кто платит налоги. Те, кто не платит, у них ничего не похитили. Но те, кто платит, они, наверное, слушая это, могут немножечко напрячься. Опять обокрали? Да, ребята, опять обокрали. Но что тут важно подчеркнуть? Для меня и для всех нас тут важно то, что это не официальное расследование, которое, например, проводило ФБР, и это не расследование, которое бы проводил, например, отдел борьбы с хищениями в самой системе Medicaid, да, там есть такие отдел борьбы с правонарушениями или со злоупотреблениями. Но это данные, которые собрал независимый журналист. Они должны быть подтверждены. Он называл, конечно, эти все центры, но он не может заявить, что это действительно они украли. Это должно быть проведено специальное расследование нашими органами, которые должны этим заниматься. Хорошо. Значит, вот перед тем, значит, это тема для нашего разговора. И главное, что я хотел бы услышать от вас, это ваше мнение по поводу того, какими должны быть эти детские садики. Потому что я не тот человек, который скажет, давайте все закроем, потому что не надо, нам это не нужно. Это понятно, что для многих пожилых людей эти детские садики – это единственная возможность существования нормального. Им нужна помощь, у них дети или отсутствуют, или далеко, и для них эти детские садики – это реальный спасательный круг. Их там и накормят, и за ними присмотрят, и так далее, и так далее. Но в то же самое время мы знаем о том, что среди этих детских садиков есть масса совершенно липовых предприятий, которые просто, я повторяю, воруют наши деньги. У нас налогоплательщиков. Как быть? Где найти вот эту золотую середину? Ну, в общем, ответ, мне кажется, простой. Надо просто, чтобы эти детские садики проверяли. И все, больше ничего не нужно. Ну, нужно только, чтобы их проверяли. Значит, мы сейчас с этим вопросом разберемся. Но до этого я хочу напомнить вам, что распространенная проблема у пожилых людей – это боли в тазобедренном суставе. С возрастом хрящ изнашивается, а жидкости, работающей в нем как смазка, становится меньше. Боль может отдаваться в других частях тела, и запускать это состояние недопустимо. Обратитесь к доктору Михаилу Рюскевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Офис удобно расположен по адресу 3040 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермоленца. Это гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Хорошо. Теперь я возвращаюсь к... возвращаясь во флашинг. Значит, что нам известно? Значит, Ник Ширли опубликовал в Эксе, я это видел в видео, 53 минуты идет, можно посмотреть, час своей жизни. Значит, он пошел в эти дневные центры, которые называются Social Adult Daycare во флашинге. И к нему присоединился известный такой телеперсонаж доктор Мехмед Оз, который сейчас возглавляет Центр услуг Medicare и Medicaid. Значит, теперь я вам хочу в цифрах дать масштаб проблемы во флашинге. Значит, расследование CBS News, на которое опирается материал, обнаружило 64 финансируемых медикейдневных центра, скученных в радиусе одной мили. Это самая высокая концентрация детских садиков по стране. Уже только поэтому на это можно было обратить внимание. Откуда люди для этих центров? Значит, по всей стране Medicaid выплатил таким провайдерам в 2024 году 3,35 миллиарда долларов. И вот представьте себе, из этой неслыханной суммы, 3 с лишним миллиарда долларов, 17% ушло на 375 центров, которые находятся в Нью-Йорке. Вдумайтесь, в городе 375 таких центров. И расходы на них постоянно росли. То есть с 2018 по 2024 год они выросли в 4 раза. Теперь скажите мне, как вы думаете, количество людей, пожилых людей, которые нуждаются в услугах этих центров, за 6 лет, оно могло вырасти в 4 раза? Сомнительно. Значит, центры во флашинге выставили счета на количество пациентов, которые эквивалентно 90% всех пожилых жителей этого района, которые имеют право на Medicaid. Значит, число пожилых людей, за которых выставляли счета, с 2018 по 2024 год выросло на 390%. А количество жителей района выросло на 20%. То есть соотношение, несоответствие этого соотношения ясно бросается в глаза. И, значит, Ширли приходит в одно из таких зданий, как эта часть, где находится такой детский садик по флашинге. И у них там часть их документации открыта. И он, значит, узнает, что в этом одном центре зарегистрировано 7899 человек. В 2024 году. Вы представьте себе, в одном центре, включите свое воображение. Вы видели эти центры в Бруклине. Вот представьте себе центр, в котором 7899 пациентов. Не бывает такого, невозможно. Они там должны стоять. Причем в коридорах, в палатах, в лифте. Везде. Еще, наверное, вокруг здания кто-то будет стоять, потому что все внутри не поместятся. Сколько бы там ни было этажей. Между прочим, важное замечание. Ширли пошел в этот центр одноэтажный. То есть, я не знаю, каким образом там можно было поместить 8 тысяч человек. Значит, на содержание этих людей, на, вернее, прошу прощения, на сервис для этих людей в 2024 году Medicaid выплатил около 13 миллионов долларов. И там, значит, вышел такой к Ширли, он, значит, снимает это все на камеру, и он сотрудник, такой упитанный мужчина азиатской внешности, и он сказал, не-не-не, у нас такого количества членов нет. А тогда Ширли сказал, а вот на бумаге есть. И тогда, значит, этот упитанный молодой человек попросил Ширли очистить помещение. Ну, тот вынужден был это сделать. Значит, потом среди этих центров, которые посетил Ширли, он был в одном, где руководство, менеджмент, они ему просто открытым текстом объяснили, как все это работает. Говорит, людям предлагают, пойди в тот центр, тебе там дадут бабки. За то, что ты будешь туда ходить, тебе отстегнут. Как это у нас называется? Kickbacks. И он, значит, опять приходит в очередной такой центр. Там, значит, 7 тысяч, ровно 7 тысяч пациентов. И опять через Medicaid это заведение в 2024 году получает 12 миллионов долларов. Значит, когда Ширли изучил этот вопрос, значит, используя только доступные ему механизмы, которые абсолютно, конечно, несопоставимы с механизмами ФБР, допустим, или властей штата, он заявил, что в 2024 году через эти центры украли 190 миллионов долларов. Ну хорошо, все, конечно, познается в сравнении, как говорится. То есть, если в Миннесоте украли 9 миллиардов долларов, если деньги вывозили в чемоданах в африканские страны или, я не знаю, в какие-то азиатские страны, в чемоданах бабки вывозили, их было столько, то что такое эти 190 миллионов долларов? Но мы должны понимать, что речь идет только о той информации, которую мог собрать самодеятельный журналист, расследователь. А если бы этих людей было, а если бы этим занялась прокуратура, ФБР, я не знаю, кто там еще отвечает за эти дела. Просто, наверное, эта цифра будет больше. Теперь еще одно такое деликатное, или скорее неделикатное замечание. А сколько вообще у нас таких центров по Нью-Йорку? Ну, около 400. И речь идет только о Флашинге. Это относительно небольшой район. Густонаселенный, но относительно небольшой. А в других районах что происходит? И вы знаете, я должен сказать, у нас тут часто мы слышим такое замечание, что, мол, за нашими бабушками и дедушками приезжает машина, которая их везет в этот daycare center. А там возле дома стоят или сидят американцы, и они смотрят на пассажиров этой машины с недобрым чувством. Потому что они здесь проработали всю свою жизнь. Они родились, проработали и прожили здесь всю свою жизнь. И они этим сервисом не пользуются. А эти иммигранты, они пользуются. И как показывает опыт, эти центры получают распространение именно в иммигрантских районах. Флашинг – это район, где живут выходцы из азиатских стран. Там из Китая, из Кореи, вот эти районы. Ник Ширли говорил с корейским менеджментом. И, соответственно, это корейские пациенты. Он, кстати, в одном из этих центров пытался устроить свою бабушку, на что ему работник центра сказал: мы не можем принять вашу бабушку, потому что она не говорит на корейском языке. А, значит, Ник Ширли говорит: а что же получается, что если она американка, то она не имеет права пользоваться вашим сервисом? Это дискриминация, получается, местного населения. И тогда, значит, этот его собеседник сказал: не-не-не, пусть она приходит. Но она, если не будет говорить по-корейски, то она, значит, здесь себя будет чувствовать как-то неловко. Теперь смотрите, значит, если мы вернемся на одну минуточку в Миннеаполис, там сомалийская община оббирала Medicaid. Во Флашинге это китайская и корейская община оббирают Medicaid. В наших районах это мы оббираем Medicaid. Наши, вернее, умники, которые знают, как это делается. То есть, действительно, получается, что этот сервис в первую очередь направлен на иммигрантов. Они являются первыми пользователями. И как на это смотрят американцы? Эти ребята приехали в нашу страну, и они просто нас грабят. Это отношение нормальных американцев к тому, что происходит. Нормальных, я подчеркиваю, нормальных. Потому что вот сейчас, откуда я знаю, потому что я живу среди американцев, так сложились обстоятельства в моей жизни, что у меня То есть несопоставимо больше американских друзей, чем русскоязычных сейчас в моей ситуации. И я слышу их мнение по этим вопросам. Они, когда ты говоришь им, или разговор заходит об эмигрантах, об эмиграции, у них просто включается лампочка на голове красная о том, что нас грабят. И если вы посмотрите, я подчеркиваю, если вы посмотрите это... Я не говорю, кстати, что американцы в этом не участвуют. Они, да, участвуют, потому что в Миннеаполисе эту всю, этот схематоз, как говорят на Украине, возглавляла именно американская женщина. Но все это делалось через сомалийскую общину. И я уверен, что здесь тоже к этим офисам приписаны какие-то врачи, без которых это ничего не получится. И эти врачи могут быть родившимися и выросшими здесь американцами. То есть, но главными потребителями этих благ являются иммигранты. И я не знаю, кого-то это волнует. Я знаю, что многие люди достаточно циничны для того, чтобы сказать, что, знаешь что, пусть они думают, что они хотят. Нам это полагается по закону, и мы это должны получить. И мы это получим. Если это не по закону, пусть они закроют эту лавочку. И я вам должен сказать, что этот циничный подход, он, в общем-то, верный по своей природе. Он циничный, но он верный. Если это против закона, если это не соответствует закону, закройте. Если это по закону, то объясните нам. Мы его нарушаем? Нет, все, гуляйте. Нас не волнует ваше мнение. Подчеркиваю, третий раз. Это цинично, но это так оно должно быть. Значит, отсюда вопрос. Вот этот Ник Шерли, он, значит, выяснил, нашел, вернее, это место, где украли 190 миллионов за год. И, соответственно, на это должны отреагировать как-то власти. Те, которые следят, должны следить за тем, чтобы этого воровства не было. Окей. Значит, у нас моментально федеральные власти моментально отреагировали на это. Почему? Ну, потому что у нас сейчас Трамп у власти, потому что Джей Ди Венс, его вице-президент, занимается этими вопросами. Значит, моментально эти центры взяли на карандаш, как это у нас называется. И доктор Мехмед Мос, он сделал такое заявление публичное. Эта администрация под руководством президента Трампа не потерпит кражи денег, налогоплательщиков. И он пригрозил урезать выплаты штатам, которые отказываются или бороться с этим мошенничеством, или борются только на словах. И CBS News подтвердили, что действительно ФБР уже начало это расследование, и IRS начало исследование, тоже свой criminal investigation, и они даже уже предъявили обвинение двум жителям Квинса, которые действовали по схожей схеме. Они, кстати, не имели прямого отношения к этому схематозу, но они и придумали свой. Значит, это одна аптека, это два дневных центра, которые их обвиняют в том, что они украли 120 миллионов долларов. На минуточку. Эти цифры, я вам скажу, меня эти цифры, ну я не знаю, как сказать. Иногда слов нету, буквально. Понимаете, вот тут сколько моих слушателей, они считают каждую копейку. Вот они идут в магазин, например, и они смотрят, сколько стоит этот сыр. Это стоит $5, а это $3. Ну я условно цифры называю. Или там, давайте я другой приведу пример, более понятный. Допустим, там London Broil Roast Beef стоит $15 паунд. А колбаса там, не знаю, любительская, мортадела, да, она стоит, не знаю, $6. Они хотят розби, потому что они знают, это реальное, настоящее мясо. Но у них нет этих $15. Они покупают вот этот вот, то, что вставили в эту мортаделу с жиром. Зато доступно. И так живут миллионы людей в этой стране. Они вот выбирают все время между сколько, что стоит $15, а что стоит $6, и они покупают за 6. И это же не только колбасы касается. Гори она огнем, они могут вообще без колбасы жить. Но это всего касается, абсолютно. Каждый раз, когда им нужно сделать какой-то выбор, они думают о том, чтобы сэкономить пятерку или десятку. Миллионы людей. А тут относительно небольшая группа людей высосала из страны за год $190 миллионов. Миллионов, 190. а в Миннеаполисе 9 миллиардов. То есть тут кому-то на водку не хватает, как песня поется, да? А кто-то бабки из страны чемоданами вывозит. Ну, слушайте, я смеюсь, потому что это совершенно абсурдная ситуация. Эта ситуация совершенно абсурдная по одной причине. У нашей власти это допускают. Они, это все делается с их собственного разрешения и благословения, потому что они получают от этих центров, от их работников бабки на свои компании, а главное, они получают голоса на свои компании, потому что такой центр, они там ставят ящик для голосования, и они получают свои голоса. Поэтому они закрыли глаза на это, на то, что там воруют. Это наша жизнь. Это наша Америчка, как говорится. Окей, я вижу, мне звонят. Я вам дам непременно возможность выступить после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, будет интересно. Выпустите пар. Это я знаю, что выпуск пара помогает в стабилизации нервной системы. Оставайтесь с нами.
2: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
4: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
5: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
9: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И я так понимаю, что кто-то хочет высказаться по этому вопросу. Телефон у нас в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вадим, меня зовут Лена, я звоню из Пенсильвании.
1: Okay, да, Лена, вы у меня просто на доске почета висите, я вас запомнил. Да.
2: Я вам хочу сказать,
1: прошу, что... вы знаете эту тему как никто, это я знаю, как никто, поэтому вам зеленая улица.
2: Я вам хочу сказать, что американцы тоже ходят в сеньор-центры и достаточно много ходят. У меня людей очень много, которые их посещают, просто там немножко оплата по-другому идет. Поэтому, а наши...
1: Не через Medicaid, да?
2: Нет, там по-другому идет оплата, потому что у многих из них нет Медикейда, и они там оплачивают другие организации. Поэтому, но совершенно по-разному происходит питание в этих центрах, нежели в наших центрах. А если в американских центрах их кормят, в общем-то, такие там сэндвичи привозят, там кофе можно...

0: Слушайте, у меня к вам такой есть вопрос. Вот вы говорите, много ходит американцев, но на других условиях. Вот я себя уже отношу к американцам, потому что, ну, я здесь всю жизнь, сколько, 30 с лишним лет я здесь прожил в этой стране, все время работал, значит, и Medicaid мне не полагается. Я клиент Medicare. И даже мне не надо быть там каким-то родившимся здесь американцем, но я вижу сервис другого уровня. То есть мне дадут кофе с рогаликом, а им, значит, ресторанный обед из 4 блюд. Вот я не знаю, кто вообще придумал это и почему это так. Причем я не говорю о том, чтобы у иммигрантов отобрать. Не надо. У клиентов Medicaid не надо. Вопрос в другом. Почему этим не дать аналогичное питание? Они что ли не заслужили? Они всю жизнь платили налоги. Я знаю. Это по себе, когда я в прошлом году, я, пенсионер, заплатил налоги со своих доходов, относительно скромных теперь, я чуть не плакал. Последний отдал, буквально. И я, если бы я оказался в таком центре, я бы оказался в положении человека, который получает стаканчик кофе с рогаликом, и я бы сидел со своим рогаликом сухим и смотрел бы, как мои нынешние новые соотечественники имеют ресторанный обед из 4 блюд. Но почему это так?
1: Ну, я думаю, здесь зависит от руководства штата и то, как это проверяется, как это представляется, что вы пишете в документах. Я небольшой специалист в этом вопросе, но все-таки я думаю, что это зависит от того, кто открывает садики, как их проверяют. Ну, наверное, там
0: Ну
1: какие-то.
0: хорошо, одну секунду. Вот вы хорошо, вы живете в Пенсильвании, там много русскоязычного населения. Там вы знакомы с этими людьми, с этой системой. Я допускаю, то есть я не допускаю, я знаю, что у меня есть слушатели в Пенсильвании, потому что мне еще звонят люди из лесов. И у меня к вам вопрос, а как там проверяют власти штата или не проверяют? Я понимаю, что в штате есть своя штатная проверочная система в самой системе Medicaid. Они проверяют или нет?
1: Да, они проверяют, но вопрос в том, как они проверяют, что они проверяют и что в результате этой проверки.
0: Ну,
1: Я.
0: это эффективная проверка или не очень?
1: Ну, мы, кто работает в этой системе, считаем, что неэффективно. Поэтому, допустим, я бы лично, если бы я работала в этой системе, проверяла бы, то я немножко проверяла по-другому, потому что мы знаем
0: Это
1: несколько.
0: интересно. Это интересно. А как бы вы проверяли? Вот скажите, как бы вы проверяли?
1: Ну, во-первых, я начала бы проверку своих тех людей, которые посещают эти центры. То есть люди, которые, извините меня, бегают на каблуках, танцуют, пляшут, выгуливают свои наряды и приезжают на шикарных машинах туда, некоторые приезжают на своем транспорте. Понимаете, я бы ограничила посещение такими людьми этих центров. То есть, насколько
0: Но
1: я
0: вы же не
1: понимаю.
0: можете. Одну секунду. Я прошу прощения. Вы знаете, то, что вы мне сейчас рассказали, оно мне живо напомнило рассказы, которые я слышал 20 лет назад, когда говорили, что вот она, значит, пришла в International и расплачивается фудстемпами, которые еще были как такие, как называется, как блокнотики такие, откуда вырывали эти купюры, а не карточка, как сейчас. И она, значит, расплачивается за какие-то, за черную икру, и сама на каблуках, и в шубе. И и сейчас то же самое вы говорите. Я прошу меня понять правильно, я ни в коем случае не говорю критически о вашем наблюдении, но это они похожи. Вы говорите, они приезжают в эти центры на каблуках и в роскошных машинах. Но, видимо, каблуки, роскошная машина или шуба – это не то, что может остановить тебя, остановить выдачу этим людей их фудстемпов или каких-то других сервисов. Какие-то другие механизмы должны быть, потому что эту машину им могла бабушка оставить в наследство, или эту шубу могла бабушка оставить в наследство, или соседи очень добрые, или то есть миллион объяснений, которые могут и для нас оказаться вполне приемлемыми. То
1: Ну,
0: есть это
1: давай.
0: не механизм для того, чтобы не давать людям сервис. Правда?
1: Давайте будем смотреть тогда на физическое состояние этих людей.

0: То есть я вам хочу сказать, okay. что у меня был человек, у которого деменция, который должен быть под присмотром находиться. Да. Он практически не мог сам ничего делать. И когда я приходила, допустим, его навещать этот центр, то мне люди, которые более... в стабильном состоянии, мне говорят, заберите его отсюда, нам с ним сидеть противно. Вы меня извините, но центры для таких людей, понимаете, которые быть под присмотром.
1: Это возмутительно, конечно. Это, конечно, возмутительно.
0: Понимаете? А когда человек подходит и говорит, заберите его, то я считаю, что этому человеку там не место. Понимаете, он может сам поехать куда-то.
1: Но опять же, это... Ну хорошо, это эмоциональный... Подождите, это эмоциональный подход, который в данном случае не работает. Мы должны пользоваться другими механизмами, которые закон примет. И вы говорите, ну хорошо, все зависит от физического состояния человека. Если вы видите, что он бодрый, он танцует, там, допустим, кружок и танцев, или, то возникает вопрос, насколько ему нужна эта помощь. Вот это я понимаю. То есть он должен сдать какие-то анализы, но мы... Так понимаем, что и по этому параметру оценка не ведется. Этот человек может получать эти услуги или не может?
0: Ну, вы понимаете, что многие наши соотечественники, когда приходят какие-то комиссии, некоторые из них одевают платочки,
1: костыль берут, достают из шкафа костыль дежурный, да?
0: То есть, понимаете,
1: изображают болезни.
0: Поэтому...
1: Ну, есть же какие-то объективные показатели, наверное, правда? Но у нас, я думаю, один объективный показатель – это возраст. То есть, если человек достигает какого-то возраста и получает медики, то он автоматом попадает в этот центр.
0: Ну, давайте начнем сначала, кому дается медикейт. То есть, иногда медикейт дается совершенно не тем людям, которым он должен давать.
1: Ну а как здесь тормознуть эту выдачу этих медикей?
0: Здесь надо проверять, потому что я знаю, что потом как.
1: Вас что-то плохо слышно, а именно вообще не слышно. Наверное, вам надо будет перезвонить. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Упс, что-то у нас оборвалось. Окей, друзья мои, сделайте мне одолжение. Наберите нас еще раз, потому что у нас тут связь оборвалась. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло.
2: Алло.
1: Да, говорите, пожалуйста.
2: Да, я хочу сказать, что меня Макс зовут. Очень просто это все делается. В Советском Союзе были комиссии, которые проверяли, человек инвалид или нет. И это не один доктор, который написал и сказал, окей, этому можно все отдать и дать, и все программы и так далее. Это 10-15 человек, которые принимали такое решение. Это раз. А второе, то есть это не от одного человека зависело. В чем проблема? Это то, что... Доктора начинают делать какие-то вещи, когда людям стригут ногти, возят их как на кар-сервисе и так далее, деньги эти списываются, и кто-то за это платит. То это все идет от того, что это от безнаказанности.
1: Ну, кто-то медикейт платит. Кто-то.
2: Ну да, да. Но это же все легко контролироваться может, понимаете, просто этим никто не занимается. Одна рука, как говорится, кормит другую, вот и все. А это все сделать можно элементарно за 5 минут.
1: Слушайте, одну секунду, а вы, я так понимаю, что вы знакомы с этой ситуацией?
2: Поэтому, ну, у меня мама врач, поэтому я это сам знаю немножко больше.
1: Она ваша мама врач здесь, врач в Соединенных Штатах?
2: Да, да, да.
1: Ух ты, ну хорошо, тогда у меня к вам такой вопрос. Я так понимаю, что, наверное, не нужно... Этой комиссии из 10 человек достаточно того, чтобы твой лечащий врач, оценивая твое состояние, наблюдая тебя в течение ряда лет, мог сделать заключение. Вам
2: не работает, потому что этот врач, это субъективное мнение, раз, это могут быть знакомые, два и так далее. Это должно быть больше, чем один человек, это должно быть 5-6 человек, которые друг друга не знают. То есть эти комиссии должны собираться из незнающих друг друга людей. И тогда они будут объективно принимать решения по поводу того, нуждается человек в медицинской помощи или нет.
1: Ну, это мы снова начинаем создавать бюрократию, которую мы все не любим. И теперь мы снова это... ее создаем.
2: Да, но это сама система Medicaid, это сплошная бюрократия.
1: Ну да, я с вами согласен. Как, то есть ваше предложение это создать эти независимые комиссии и дать им эти полномочия.
2: Люди,
1: то есть вы представляете себе, вы себе представляете пожилых людей, которые не танцуют и у которых нет роскошных автомашин, они начинают ходить по этим комиссиям для того, чтобы получить разрешение на то, чтобы посещать этот daycare center. Это тоже
2: пытка. А как по-другому?
1: Я не знаю, у меня нет ответа на вопрос. Это просто Ну, на мой взгляд, это вот эта часть этой проблемы с отправкой людей в эти центры, она неразрешима. К сожалению, здесь можно только полагаться на порядочность этих людей или их родственников. Но что да, можно проверять, это когда этот центр относительно небольшой, там числится 7 тысяч пациентов, вот это действительно может быть красным флагом, и вот это вот может быть действительно поводом для того, чтобы этот центр закрыть, а до этого изучить их документацию и выяснить, кто и когда получал какие услуги. Но вот это может действительно работать. А этих стариков терзать, это, наверное, не обязательно.
2: И второй момент, то, что людей возят на кар-сервисе, а билуют их как за амбуланс. Это совсем две большие разницы. Кар-сервис стоит 20
1: долларов. Ну, то есть это тоже можно... Окей, это...
2: Амбуланс
1: ну да, то есть это тоже можно проверять.
2: То есть, да, там такие деньги отмываются, что это просто уму не постижимо. А ногти чистят, то есть людям делают педикюры, маникюры и так далее. Но это куда это? Ну, это миллионы долларов.
1: Окей. Миллионы долларов на педикюр. Я, может быть, ошибаюсь, но я так понимаю, что некоторым пожилым людям эта помощь остро необходима, потому что сами они уже не могут справиться со своими ногтями, которые там 80 или 90 лет человеку, там уже без напильника или помощника не обойтись. Поэтому я как раз на эту тему, я готов эту тему пропустить и ее не обсуждать. Ну...
2: Тому, кому надо, да, но есть же люди, же начинают абьюзать эту тему, понимаете? Тем, кому не надо, вот как мне женщина сказала, бегают на каблуках, она танцует и поет, а ногти она себе не может сделать. Да? То есть сюда же под эту лавочку попадают те, кому не лень.
1: Ну, я согласен. Но с другой стороны, знаете, допустим, там в этом центре каком-то 50 человек запишется на этот сервис. Ну, что это женщина, которая приходит отпускать этот сервис. Она, естественно, хочет обслужить всех 50, потому что это ее зарплата. Она же не будет кого-то отсеивать и говорить, знаете что, мадам, вы можете себе это сделать сами. Этого же не случится, правда?
2: Да.
1: Окей, хорошо. Спасибо вам большое за участие в передаче. Всего хорошего, будьте здоровы. Окей, у нас тут немного осталось времени, и я хотел бы вам еще добавить к нашему разговору следующую информацию. Вот Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк в ответ на это сообщение Ника Шерли сообщил, что уже принимает разработал новую систему отслеживания и усиленной проверки на соответствие нормативам. И с 2021 года ведомство это, то есть оно отправило почти что 400 центров на расследование. И из них около трети этих дел были переданы в офис генпрокурора для того, чтобы тот предпринял какие-то правоохранительные действия. Но это, понимаете, если за 5 лет наш департамент здравоохранения, вернее, не наш, а нью-йоркский, он выявил 400 центров, то, казалось бы, это должно было привести к сокращению расходов и так далее, потому что мошенника выявили, наказали, другим неповадно. Но в то же самое время расходы по этой статье у Medicaid выросли в 4 раза. То есть эта система не работает, эта проверка не работает, она есть, но ее нету. И я вам она на бумаге есть, но в реальной жизни ее нету. И объяснение этому очень простое. Политики этим не занимаются, потому что им эта система выгодна, и это не их деньги, которые расходуются, вылетают в трубу, разворовываются и так далее. Им это выгодно. Потому что эти центры помогают им оставаться на плаву, а именно в политике, у своей кормушки. Сытные. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем большое спасибо, кто принимал участие в нашем разговоре. И напоследок я оставляю вас с почти что забытой на нашей дискотеке Кларой Изумрудной для поднятия настроения. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинов.

0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парка и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.

Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.

своей сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Густрицкая. Власти обязали работодателей в ближайшие недели уволить сотни тысяч иностранцев, потерявших право на работу после прекращения действия программы ТПС. Разрешения на работу для выходцев из Гаити истекают 24 июля, а для граждан Эфиопии, Мьянмы, Южного Судана, Сирии и Йемена – 17 июля. Новые указания появились после решения Верховного Суда, который подтвердил полномочия администрации Трампа прекратить действие ТПС для выходцев из Гаити и Сирии. После окончания программы ее участники могут лишиться законного статуса и стать уязвимыми для депортации. По действию решения подпадают более 330 тысяч гаитян, около 6 тысяч сирийцев и еще примерно 20 тысяч граждан других стран. Тысячи обладателей ТПС работают в сфере здравоохранения, строительства, промышленности и транспорта. Их увольнение может затронуть целые отрасли экономики. Почти 4 из 5 американцев считают, что военное участие США в конфликте с Ираном продлится долго. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Только 18% полагают, что конфликт завершится сравнительно быстро, в течение нескольких недель. Возобновление американских ударов по Ирану одобряют 37% респондентов, не одобряют 58%. 6 из 10 участников опроса ожидают, что из-за военной операции в течение ближайшего года в стране вырастут цены на бензин. В Бруклинском ботаническом саду вновь стартовала серия летних концертов «Jazz in July». Каждый четверг посетителей ждут живые выступления джазовых музыкантов и мастер-классы. Программа помогает привлечь гостей в летний сезон, когда посещаемость традиционно ниже, чем весной. «Jazz in July» проходит в Бруклинском ботсаду уже 5-й год подряд. Каждую неделю перед публикой выступают разные исполнители.
3: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 94 градусов по Фаренгейту, плюс 34 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 60%.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Радиослушатели, у нас сегодня 14 июля. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 138 пунктов, 0,25%. 52 499 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 60 пунктов, 0,8%. 7515 была конечная точка. NASDAQ упал на 408 пунктов, 1,5%. 25 873 была конечная точка. Транспортный индекс небольшой минус, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,8%. Сегодня нефть плюс 13 центов, $81.13 стоит 1 баррель Брента. Золото 4031 доллары и 80 центов, плюс $26.10 за 1 унцию. Серебро $58.16 за унцию, плюс 19 центов, 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,287%. За 10 лет можно получить 4,557%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,068%. За границей сегодня Англия минус 0,1%. Франция минус 0,75%. Германия минус 0,9%. Швейцария минус 0,4%. В Азии японский Никей прибавил 0,75%. Шанхай плюс 1%. Третий Гонконг плюс 0,5%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 111 пунктов. Standard & Poor's 500 плюс 16 и NASDAQ плюс 302 пункта. Из компаний, которые попали на экраны. Вот сборка того, что считают аналисты. Capital One нужно покупать. Cameco можно покупать. RXO будет вести себя хорошо. Nvidia можно покупать. Новый таргет $330. $330. Ранее был 310. Да, таргет увеличили. То есть их стоит покупать. UL Solutions надо покупать. Netflix будет вести себя хорошо. Но таргет был понижен до $90, ранее был 115. Amazon можно покупать. Было сказано, что они будут продолжать подниматься. Они будут продолжать подниматься. Индепендент Independent Realty будет вести себя неплохо. TKO Group, можно покупать Red Rock Resorts, будет вести себя неплохо. Ambic Micro надо покупать. Новая компания появилась на экранах у нас. Это не новая компания, но на экранах появилась недавно. Buy рейтинг, новый таргет $125. Circle, underperform, underperform, ранее был нейтральный. Fuel Cell, надо покупать. SK Hynix, сказано, что с ними будет все хорошо, но они недавно, это южнокорейская компания, которая только что вышла на биржу, новый таргет $330. IBM, сказано, reduce, что их надо уменьшить, продать немножко, надо продать. Broadcom, с ними будет все очень хорошо. Halliburton и Patterson, UTI, с ними все будет замечательно. Будет все хорошо. Кто-то сказал, один из банков сказал, что Apple надо underweight, но это один из 28 аналистов. 20 аналистов считают, что Apple надо покупать и что у них будет все хорошо. И только 2 аналиста считают, что у Apple не все будет хорошо. Belfast надо покупать, Advanced Micro Devices, у них будет все замечательно, новый таргет $650. Aptar Group надо покупать, CSX, железная дорога положительная, Newmont Mining положительная, Wesco с ними будет хорошо, и Arrowhead Pharmaceuticals можно покупать. Цены сегодня, которые изменились. JP Morgan Chase объявил свои квартальные результаты, и они заработали $6.14 на акцию, и это было достаточно хорошие результаты. Они показали достаточно хорошие результаты. Bank of America тоже показала свои хорошие результаты. И Wells Fargo показала результаты. Wells Fargo упала на 1%. Goldman Sachs поднялся на 1,4% после своих результатов. Citigroup упал на 2%. Apple упал сегодня на 1%. IBM упал на 17%. И Telefonica, Bola, Taget, LM, Ericsson, это шведская компания телекоммуникационная, и они упали на 10%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному профессиональному финансовому консультанту. Не слушайте советы непрофессиональных, нелицензированных консультантов, которые считают, что надо покупать то или другое. Для реальных действий, для реальных конкретных действий обращайтесь к лицензированным профессиональным консультантам. Если у вас таковых нет, вы всегда можете позвонить в Raymond James. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, друзья! Приветствую вас на волне 620 AM Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире «Доброе утро, Нью-Йорк». Сегодня я хочу сделать несколько анонсов. С другой стороны, поздравить всех с временем, в котором мы живем. Ну и первое, хотел бы вам рассказать о том, что в ближайший четверг, то есть в программе «Здравствуйте, доктор», с 4 до 5, у меня будет замечательный гость. Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог. Его стаж работы более 36 лет. Вы могли видеть его по телевизору на Первом канале вместе с Еленой Малышевой в программе, утренней программе о здоровье. Он, как его называют, повелитель боли. Он абсолютно удивительный человек с потрясающим образованием и абсолютно безграничным в настоящее время опытом, потому что 36 лет работы, которую он посвятил конкретно тому, чтобы избавить людей от боли, это серьезным образом чего-то достоит. Плюс современные технологии, которые позволяют избавиться прямо под иглой, прямо на, скажем, на столе процедурным. Поэтому, если у вас есть какие-то старые вопросы, вернее так, старые, новые вопросы о старых болячках, то добро пожаловать. Не только о боли мы будем говорить с Марком Яковлевичем, мы также будем обсуждать разные вопросы перспектив развития медицины и прочее другое. Запомните, программа интерактивная, и вы, конечно, можете позвонить в передачу и задать свои вопросы прямо в прямом эфире. Это будет, как обычно, в программе «Здравствуйте, доктор» с 4 до 5 в этот четверг. Предлагаю вам не пропустить эту уникальную возможность. Также я сегодня хочу поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры. А это, в первую очередь, напомню, агентство Welcome Care. Агентство, которое предоставляет возможности работы для тех, кому эта работа нужна. И главное, если вы имеете право на работу в Америке, это очень важно. Итак, внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближние Нью-Джерси и, конечно же, район Фаррака. Вы видите, что весь большой Нью-Йорк, он охвачен возможными предложениями работы. Приглашаются работники с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство и пройдите бесплатное обучение, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы. Welcome Care предлагает целый ряд уникальных программ. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода. И если в семье есть человек, который по состоянию здоровья не может себя самостоятельно обслуживать, и ему нужна помощь 24 часа в сутки, то такая программа есть, 12 плюс 12, позвоните. Программа краткосрочной помощи, в случае, если вы перенесли аварию, травму, возможно, перелом, операцию, или же это был инфаркт, инсульт, то краткосрочная помощь, такая программа тоже есть. Welcome Care. 718-232-4850. И отдельно несколько слов расскажу о детях. Сегодня есть программы для детей-аутистов. Позвоните в агентство, узнайте подробности. Также дети с отставанием в развитии, помощь специалистов, мануальщиков, физиотерапевтов, логопедов. Все это есть уже готовое. 718-232-4850. Позвоните по этому номеру, и вам помогут оформить все необходимые документы. Welcome Care. С нами как в семье. Что ж, друзья, давайте мы с вами сегодня откроем тему нашей программы. Я бы хотел сказать, что тем или же поводов для разговора сегодня огромное количество. И я выбрал из них несколько, которые мне кажутся достаточно музыкальными, и посему будут в моей программе учтены, а вы, собственно, сможете услышать и повод, и, соответственно, музыкальное оформление к нему. Итак, доброе утро, Нью-Йорк. Доброе утро, Америка. Сегодня вторник, 14 июля, и с вами я, Михаил Братславский. Желаю всем прекрасного настроения, легкого рабочего дня и, конечно, хорошей музыки. Сегодня поговорим о Франции. Поговорим о футболе немножко. Вспомним великого музыканта, который сегодня праздновал бы свое день рождения, но ему далеко за 100 лет. Узнаем несколько интересных фактов из истории, как всегда, возможно. То есть послушаем музыку, да, но, возможно, еще и пообщаемся. Совсем немножко. Начну я с, возможно, главной национальной темы Франции, праздника, который празднуется 14 июля. Начали его праздновать с 1789 года. Это событие, которое изменило историю Европы. Вот. И парижане штурмом взяли крепость Бастилию, символ королевской власти. Так началась Великая Французская революция. Но об этом чуть-чуть позже. Если, конечно, нам повезет с музыкой. Ну, а если с музыкой не сразу повезло, то я продолжу тему. Бастилию мы, собственно, тронем чуть позже. А пока я бы хотел перейти на еще одну тему, которую я сегодня выделил в отдельную колонку. Это, конечно же, чемпионат мира по футболу. Итак, друзья, сегодня внимание миллионов болельщиков приковано к первому полуфиналу чемпионата мира. Потому что сегодня играют Франция и Испания. По моему мнению, эти команды, вероятно, должны были бы встретиться в финале. Но знаете, как бывает, жеребьевка разделила возможности и предоставила свой порядок событий. В данном случае Франция и Испания встречаются в полуфинале. Завтра встречаются Англия и Аргентина. Достойные команды. До финала, друзья, остается всего несколько дней. 19 числа будет финал, в воскресенье. И уже сейчас можно начинать делать какие-то прогнозы. Лично мне всегда интересно наблюдать, как на этой стадии уже остается совсем слабых команд. Нет, остались только сильнейшие команды, и каждая ошибка может стоить чемпионства, то есть лишить команду главного приза в их жизни — чемпион мира. Вот вы видели слезы Роналдо. Это как раз, по всей видимости, по этому трофею, который в его жизни ему не достался. Он прекрасно понимает, что это был его последний чемпионат мира на этих мундиале 26-го года по причине, ну, допустим, возраста, потому что молодые пацаны бегают быстро, ну и прочее другое. Есть кто-то, кто объединяет множество чемпионатов мира. Если я вас спрошу, кто это, вы, наверное, скажете, что это, скорее всего, Шакира. Ее достаточно часто показывали камеры на этом чемпионате, на разных играх, но она вошла в историю как первая артистка, которая выступала на 4 чемпионатах мира по футболу. Она выступила в 2006 году, в 2010 году, в 2014 и вот в 2026. Она прочно ассоциируется с этим видом спорта благодаря легендарным гимнопесням и многолетним отношениям со звездой футбола Жераром Пике, которая отношения продлились 11 лет. Главные футбольные гимны, которые вот пропела Шакира, сейчас я вам их назову. Сотрудничество с колумбийской певицей с FIFA подарило миру треки, ставшие неофициальными и официальными символами турнира. В 2006 году в Германии «Hips Don't Lie» прозвучало в финале. 2010 год, ЮАР, песня «Вака Вака», «This Time for Africa» была признана официальным гимном турнира и стала одним из самых просматриваемых музыкальных видео в истории, представьте себе. 2014 год, Бразилия, трек «La La La», Бразил 2014. Ну и 26 год, США, Мексика, Канада, Шакира представила новый официальный гимн «Дай Дай», записан совместно с «Бурнабой», который открывал матчи турнира, а также выступила на самом чемпионате. Друзья, погрузитесь в атмосферу чемпионата мира 2010 года с легендарным выступлением певицы Вака Вака. Что? что-то совсем музыка, прошу прощения, друзья, не хочет играть. Давайте мы попробуем сделать еще одну пробу пера с Шакирой. Лала Бразил. Что нам даст это? Нет, прошу прощения. Мы сделаем тогда по-другому.

Вот такая. Прозвучали Gypsy King, последний трек из их совершенно последнего альбома 26-го года, который я не доиграл в прошлой своей программе. И тем не менее, эта композиция мне очень понравилась, и я хотел бы, чтобы она прозвучала в нашем эфире. Шакиру мы, видимо, послушаем, как и песню о Франции в следующей части нашей программы, но я все же тогда перескочу и вернусь в тему праздника, который назывался День взятия Бастилии. 14 июля 1789 года в ходе Великой Французской революции была взята штурмом и впоследствии разрушена крепость-тюрьма Бастилия. Ровно через год, 14 июля 1790 года, на Марсовом поле по королевскому указу состоялись торжества, названные национальным праздником или праздником национальной конфедерации. Впоследствии закрепился термин «праздник Федерации Единства Наций», и в них приняло участие до 100 тысяч человек, представьте себе, при общем населении страны в то время в 25 миллионов. Эти люди прибыли изо всех регионов Франции, и в ходе этих празднований произошел военный парад. Состоялись принесения гражданской клятвы и пиршество, и, конечно, друзья, состоялся салют.

0: Дорогие друзья, прервемся на новости, рекламу середины часа. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвид Зин Радио.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвид Зин Радио.
2: Дэвид Зин Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвид Зин Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Новости на
4: Дэвид Зин Радио.
3: Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Густрицкая. Власти обязали работодателей в ближайшие недели уволить сотни тысяч иностранцев, потерявших право на работу после прекращения действия программы ТПС. Разрешения на работу для выходцев из Гаити истекают 24 июля, а для граждан Эфиопии, Мьянмы, Южного Судана, Сирии и Йемена – 17 июля. Новые указания появились после решения Верховного суда, который подтвердил полномочия администрации Трампа прекратить действие ТПС для выходцев из Гаити и Сирии. После окончания программы ее участники могут лишиться законного статуса и стать уязвимыми для депортации. По действию решения подпадают более 330 тысяч гаитян, около 6 тысяч сирийцев и еще примерно 20 тысяч граждан других стран. Тысячи обладателей ТПС работают в сфере здравоохранения, строительства, промышленности и транспорта. Их увольнение может затронуть целые отрасли экономики. Почти 4 из 5 американцев считают, что военное участие США в конфликте с Ираном продлится долго. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Только 18% полагают, что конфликт завершится сравнительно быстро, в течение нескольких недель. Возобновление американских ударов по Ирану одобряют 37% респондентов, не одобряют 58%. 6 из 10 участников опроса ожидают, что из-за военной операции в течение ближайшего года в стране вырастут цены на бензин. В Бруклинском ботаническом саду вновь стартовала серия летних концертов «Jazz in July». Каждый четверг посетителей ждут живые выступления джазовых музыкантов и мастер-классы. Программа помогает привлечь гостей в летний сезон, когда посещаемость традиционно ниже, чем весной. «Jazz in July» проходит в Бруклинском ботсаду уже 5-й год подряд. Каждую неделю перед публикой выступают разные исполнители.
1: Погода. Дэвид Зин Радио.
5: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 94 градусов по Фаренгейту, плюс 34 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 60%.
1: Служба информации Дэвид Зин Радио. Новости в реальном времени.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917.

0: Внутренняя.
1: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.

0: Парк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 AM, Дэвид Зен Радио, в студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Назакмаль Тахиров, и в эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Ну, она называется так, как, собственно, и главный призыв моей сегодняшней программы, ибо я хочу, чтобы утро было доброе, чтобы люди были радостные, чтобы звучали песни, не только новости, вот, и чтобы мы с вами с радостью уходили на работу и с радостью возвращались домой. Темы сегодня, которые я предлагаю, темы сегодняшнего дня. Я коснулся немножко Франции, немножко футбола. Я продолжу о Франции, ибо это действительно интересно. Ну и еще немножко о футболе. Кстати, интересно, существуют ли у вас свои персональные прогнозы? Любите ли вы футбол, или даже те, кто его не любит, все равно смотрят? Состязание совершенно потрясающее, и даже в Америке, которая, может быть, от сакера достаточно далека, и у нее, у Америки, приоритетом пользуются совершенно другие виды спорта, и тот же футбол американский, который на европейский не похож, и тем не менее Америка тоже затянута в эту футбольную феерию, и улицы полны болельщиков, и стадионы все полны болельщиков. В общем, это действительно серьезное национальное такое мероприятие, и спорт действительно должен объединять людей. Итак, дорогие друзья, вернемся к французской революции. Итак, как я и говорил, пиршество, салюты, вот то, что пришло буквально через год во Францию после взятия Бастилии. В течение десятилетий впоследствии никаких особенных празднований 14 июля во Франции не происходило. Главный государственный праздник отмечался 22 сентября. Это было объявление Франции республикой. День святого Наполеона, 1806-1813 год, 14 июля праздновалось. Ну и 30 июня праздновали закрытие Парижской всемирной выставки 1878 года. Ситуация изменилась ближе к концу 19 века, после состоявшихся 5 января 1879 года парламентских выборов. Непопулярный промонархически настроенный президент Мак-Маон был вынужден уйти в отставку 30 января. Пришедший ему на смену президент Жюль Греви вместе с большинством национального собрания начал принимать шаги по объединению страны вокруг республиканских ценностей. В частности, была принята в качестве национального гимна «Марсельеза», но выбор даты для главного праздника страны затянулся более чем на год. Лишь в мае 1880-го депутат Бенджамин Распай, сын известного ученого-революционера Франсуа Венсана Распая, предложил дату 14 июля 1789 года. Годовщина взятия Бастилии сразу вызвала горячую поддержку со стороны одних депутатов, считавших ее славной страницей истории, и столь же горячее неприятие со стороны других, считавших ее бессмысленно кровавым эпизодом. В конце концов, сторонам удалось прийти к компромиссу, в результате которого в принятом 6 июля 1880 года, то есть позапрошлого века, в этом законе не было отсылки ни к какому историческому событию, соответственно, историю национального праздника можно отсчитывать от взятия Бастилии или от праздника Федерации. Таким образом, принятое в некоторых иностранных языках именование праздника «День взятия Бастилии», по-русски «Bastille Day» – это, значит, еще один вариант, и турецкое из произношения, и другое является, строго говоря, некорректным. А одним из главных мероприятий, приуроченных к национальному празднику, является военный парад. Военные парады все-таки существуют достаточно давно, которые в настоящее время проводят на Елисейских полях. На Елисейских полях.

0: j'aurai besoin de toi.
1: Сегодня по всей Франции проходят военные парады, народные гуляния и грандиозные фейерверки. Интересный факт. В самой Бастилии на момент ее взятия находилось всего 7 заключенных. Но значение этого события оказалось огромным.

Ну, замечательный, очень даже, я бы сказал, родной, во всяком случае, для людей моего поколения, родной голос Джо Дассена прозвучал сейчас в эфире Дэвидсон Радио. Я бы хотел напомнить несколько слов, что самые известные его треки написал Тото Кутуньо. Вот 14 треков он написал для Джо Дассена, и не только для него, для многих других он писал, но в данном случае это, конечно, абсолютно гениальное произведение, и... Вы наверняка в курсе, они написаны не только на французском языке. Они и на английском, и на других языках. Тоже на другие языки переведены и пользуются такой же любовью. Что ж, вернемся... отвернемся от французской революции. И вернемся к теме футбола. Так, как я и говорил выше, Франция, Испания, Англия, Аргентина будут бороться за... 4 первых места. Я люблю эти команды и, наверное, вот так бы и сказал. Хотя там... У каждой из команд вот по дороге к полуфиналам были свои, прямо скажем, заморочки, где другие команды, многие из которых играли даже и не хуже, и, возможно, вы за них болели, вот они вылетели по дороге, но, как и говорится, остались сильнейшие. Ваш прогноз, вот есть ли у вас какой-то прогноз, кто станет чемпионом? Франция, Испания, Англия или же Аргентина? У меня есть и свой прогноз по этому поводу. Если хотите, можете позвонить в эфир и сказать, ну, буквально два слова, много времени у нас для этого нет, одно-два слова, или только одно слово, то есть Франция, Испания, Англия, Аргентина, или же написать мне, значит, в прямой эфир, это возможно сделать, если зайти на сайт davidsonradio.com, писать, там есть место, где можно отправить сообщение ведущему в эфир. Вот, Франция, Испания, Англия или Аргентина, а я, как и обещал, хотел бы все-таки песню Шакиры дать вам услышать. Ну, тем более, что это не просто песня, а, как я и высказался выше, это гимн. Вот, футбольный гимн. Этот гимн «Вака-Вака», он был написан к чемпионату мира в 2010 году. Представьте себе, с тех пор выглядит она, конечно, совершенно замечательно, несмотря на то, что с момента первого трека в 2006 году до 2026 года прошло 20 лет. И я точно знаю, что я изменился, а она выглядит замечательно. «Вака-Вака», вашему вниманию.

Дорогие друзья, у нас 9 часов 52 минуты в Нью-Йорке. Вы на волне 620 слушаете Дэвидсон Радио. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Я бы хотел напомнить о том, что в ближайший четверг в часе 4 до 5 программа «Здравствуйте, доктор». Я встречусь в эфире Дэвидсон Радио с Гальпериным Марком Яковлевичем, руководителем клиники управления болью, как его и называют, повелитель боли. В Нью-Йорке и в Москве он принимает и работает, работает его клиника. Он врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. И я рекомендую вам послушать или, возможно, принять участие в этой программе. Она будет очень интересная. С одной стороны, с другой стороны, возможно, познавательная. А с третьей стороны, вы сможете задать свои вопросы. Лето, друзья, уже в своей середине. Кто-то уже вернулся из отпуска, кто-то только собирается, а кто-то говорит, лучший отпуск – это собственный двор, мангал и семья рядом. Каждый сделает свой выбор, где для вас идеальное место отдыха – океан, дача, горы, а, возможно, круиз, о котором так часто рассказывают в нашем эфире. А также диван с кондиционером тоже может быть хорошим выбором, хотя этот же кондиционер может быть и на круизе тоже. Хочу попрощаться с вами песней Криса Ри «On the Beach». Вот. И на всякий случай напомнить пару фактов, интересных фактов, что 14 июля 1965 года космический аппарат «Мариньер-4» впервые передал на Землю фотографии Марса. Представляете, а мы раньше думали, что это зеленая планета и выглядит по-другому. Ну и во Франции официально более 40 тысяч замков, а самый посещаемый музей мира – это Лувр, приблизительно около 9 миллионов посетителей в год. А самое популярное имя во Франции, вернее, во французских песнях – это Мари. На этом, друзья, мы с вами попрощаемся. Оставляю вас с Крисом Ри, с Акмалем Тахировым и с замечательным вторником. По сути, это еще только начало рабочей недели. Пока-пока, ваш Михаил Брославский.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
2: тараканы. В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
3: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
4: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: Студия Наталья Быстрицкая. По данным Национальной метеорологической службы, новая волна зноя продлится как минимум до 19 июля. В некоторых районах страны ее последствия будут ощущаться до конца месяца. Причиной погодной аномалии метеорологи называют тепловой купол. Прошлая волна аномальной жары унесла жизни как минимум 30 человек на восточном побережье. Любители видеоформата VHS отмечают тревожную тенденцию. В этом году миллионы сохранившихся видеокассет начали размагничиваться и приходить в негодность. На VHS хранятся не только старые фильмы, но и любительские домашние видео. В этом году формат отмечает 50-летний юбилей. Также в 26-м году исполняется 10 лет, как в продажу поступил последний фильм в формате VHS «A History of Violence» Дэвида Кроненберга. Температурные рекорды сильно повлияли на видеокассеты, которые хранятся в бейсментах или на чердаках без должного проветривания. Видеомагнитофоны по-прежнему работают идеально, но вот кассеты умирают без возможности восстановления, комментируют эксперты. Они настоятельно рекомендуют важные записи на VHS перевести в цифровой формат. До конца лета Горсовет Нью-Йорка планирует одобрить не менее десятка законопроектов, меняющих правила уличной торговли. Главная цель – увеличить количество лицензий на общую уличную торговлю и на торговлю уличной едой. Горсовет также собирается значительно ослабить наказание для незаконных коммерсантов. В целом 60% жителей мегаполиса считают уличных торговцев положительным явлением и даже одним из неофициальных символов Большого Яблока.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Салют, народ, Акмаль Тахиров и Лен Вишневецкая. С улыбкой приветствуем всех вас. Радуемся и отмечаем мысленно и сердечно день рождения Севы Каплана. Человек, который не нуждается ни в каких регалиях и в особых представлениях. Это само по себе бренд, как принято говорить у нас в Южном Бруклине. Сева Каплан, отец-основатель русского радио, наш друг, коллега, гуру, радиогуру, у которого мы не перестаем учиться. Сева, мы в твой день загадываем желание, которое непременно исполнится. Пожалуйста, живи долго, здорово, здорово, и продолжай нас бодрить по утрам, как ты делаешь это очень и очень много лет. Ты эталон радиошоу. Дай-то Бог, чтобы так было еще много лет.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
9: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: активен. Шанс свой берет.
1: Ой, как классно! Я что-то с рифмами немножко запуталась, но у меня ассоциативный ряд какой-то сегодня полукриминальный. Там были слова «масштаб», «или ты лидер», «или», и у меня так сразу слово, которое я необычно не произношу в эфире, потом подумал, нет, «или ты лидер», «или слабак». Но там было немножко по-другому, в любом случае песня хороша. Еще раз всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Песню нам прислал, как обычно, по вторникам с музыкальным приветом наш туристический гуру Леонид Животовский. Лень, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, интерпренеры, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
1: Ой, все правильно, все понятно, все классно, кроме одного. Сейчас кто-то призадумался, а где же классическая успехов и удачи? Всем успехов и удачи во всех ваших начинаниях и плюс к этому хорошего настроения. Знаете, Леня, прежде чем мы начнем сегодняшнее наше не путешествие, а рассказ о том, как стать независимым тревел-агентом на дому, я сделаю небольшую ремарку, которая, наверное, вас, может быть, слегка удивит, но удивит приятно. Давеча в минувшие выходные подходит ко мне дама рядом с примерочной в одном известном магазине, куда обычно ходят много женщин и не так много мужчин, честно говоря, в качестве психотерапии. Marshall TJ Maxx, благо у нас тут в Бруклине это все в шаговой доступности. Подходит ко мне, короче говоря, дама и говорит: «Вы не хотели бы заработать лишних денег?» Я говорю: «Что значит лишних денег?» Она говорит: «Ну вот вы примеряете тут летний халат, такая интересная дама». В общем, она мне сделала пару комплиментов, я ей в ответ, она говорит: «Я недавно стала тревел-агентом, и вы знаете, я все обдумала, я вот только собираюсь на пенсию, и у меня так хорошо стало получаться, давайте я приглашу вас в нашу компанию». Слово за слово, я говорю: «Да, очень интересно». Я говорю: «Ну, я пока работаю, я только на пути, так сказать, к пенсии собираюсь тоже вот скоро оформлять». Я говорю: «А что за компания?» Она говорит: «Ой, вы знаете, есть радио в Нью-Йорке, Дэвидсон Радио, там выступает один туристический агент», так она вас именовала, «я уже с ним связалась, и вот я уже полтора месяца работаю, и вы знаете, это так интересно, и скоро мы собираемся в круиз, если вы любите путешествовать, вы сможете заработать очень много денег». Короче говоря, такой классный оказался агитатор, я просто была в восторге. Я ей не рассказала, что меня зовут Лена Вишневецкая, я не рассказала, что я в курсе, что в Нью-Йорке работает Дэвидсон Радио, и я даже не рассказала, что я тоже слышала, что есть такой туристический агент Леонид Животовский. Но мне было очень приятно послушать вот этот вдохновленный рассказ. Так что, Леня, зерна, которые вы сеете по эфиру и в эфире, они дают свои плоды вот таким самым неожиданным образом.
2: Этим рассказом подкинули мне новую идею, где находить тревел-агентов. Буду по женским раздевалкам в больших магазинах ходить, охмерять дамочек.
1: Да, вот это хорошее. Во-первых, вы и приятное, и полезное будете совмещать. Так что, мне кажется, это как раз самое оно, когда дама будет что-то примерять, стоя у зеркала, и лень там заходить в примерочную, можно подойти тихонько сзади и сказать: «Вот это надо брать точно, а вот это не очень». И представиться каким-то модным стилистом, а уже потом рассказывать про то, как можно заработать деньги на дому, открывая свой собственный частный маленький туристический бизнес под крылом большой туристической компании.
2: Ну хорошо, вернемся к компании. Значит, что мы предлагаем? Есть компания, которая 35 лет в бизнесе. У нее 145 тысяч агентов в 22 странах. И две недели назад добавилась страна, еще одна, United Arab...
1: Объединенные Арабские Эмираты.
2: Да, Объединенные Арабские Эмираты, которые там люди живут, они тоже могут с нами работать в дополнение к Америке, Англии, Ирландии, Карибских, страны Карибских островов.
1: Так Леня, что... мало того, что они там живут, они там, между прочим, совсем неплохо живут. Арабские Эмираты – красивейшая страна, одна из самых прогрессивных стран в мире в плане технологий, инноваций и так далее. Другое дело, там законы немножко, может быть, не соответствуют нашим представлениям о прекрасном. Но все те, кто приезжает из... Я была в Арабских Эмиратах, я могу себе представить, что там на сегодняшний день происходит. Но сказать, что там тоже люди живут, возражаю. Возражаю категорически. Красоты просто невероятны. Это сказочная страна.
2: Да, и, кстати, она туристическая, но, конечно, не сейчас, когда закончится весь этот дурдом, а, в принципе, в Арабские Эмираты очень много людей ездит, и люди, которые добавят себя как травел-агенты, могут там и экскурсии делать, и все, что хотят. То есть человек, который захочет стать травел-агентом, может стать под крышей этой компании, он сразу получает доступ ко всем ее связям, ко всем круизам, ко всем отелям, то есть... 95% все существует в мире, она имеет контакты, и вы будете иметь все эти контакты. И также компания проводит тренинги постоянно. Каждый день у нас 2-3-4 тренинга на разные темы. Как рекламу давать, как забукать тур. Разные круизные компании приходят к нам, рассказывают о своих кораблях. То есть каждый выбирает себе то, что ему надо, потому что все это прослушать просто нету возможности. Поэтому каждый на чем-то специализируется. Скажем, я специализируюсь на круизах, то я в основном про круизы как бы слушаю лекции.
1: Леня, так для этого, наверное, надо все равно иметь какое-то образование специальное для того, чтобы тревел-агентом стать, или как?
2: Ну, образование для этого не надо, потому что все лайсенсы, все бумажные дела делает главная компания и берет вас под свое крыло. И в этом случае вам надо просто быть 18 лет, плюс вам надо быть гражданином или легальным жителем один из 22 стран, и у вас не должно быть судимости за экономические преступления, потому что вы работаете с людьми, с кредитными карточками, они не хотят, чтобы какие-то подозрительные люди там работали.
1: А сколько реально вообще можно заработать, если человек, который, допустим, слушает сейчас и вообще впервые, и только вот вдруг он решил призадуматься на эту тему, сколько можно заработать реально, когда, и вообще можно ли заработать?
2: Смотрите, каждый зарабатывает ровно столько, сколько он вложил времени, сил и энергии в этот бизнес. Кто-то становится травел-агентом, ни разу ничего не делает, он ни разу ничего не зарабатывает. Некоторые люди, я их называю ленивыми травел-агентами, они зарабатывают 300, 400, 500 долларов в месяц дополнительных зарплате. Они этим довольны, потому что для них главное это себе потом делать дешевле и больше путешествовать. Но чтобы поддерживать тонус, они там немножко продают и зарабатывает экстра там 300-500 долларов, которые тоже как бы неплохо. Если взять Джимми, про который я говорил раньше, она работала охранницей в тюрьме для малолетних, я за ней слежу постоянно, сделала скриншот сейчас, сколько она продала на 7 месяц этого года, она продала на 2 миллиона 400 тысяч. То есть, если грубо взять 10%, то она уже заработала, ну, скажем так, 200 тысяч, не 240, 200.
1: А 200 что...
2: тысяч за полгода.
1: Да, да, ага.
2: Да, я слушаю вас.
1: Извините, что перебила, я просто думала, что вы закончили. Дело в том, что вот вы говорите 200-300 долларов в месяц. Если человек зарабатывает... условно, 300 долларов в месяц дополнительно, верно вы сказали, что тоже неплохо. А он что, все равно получает какие-то льготы? Вот, допустим, человек, который любит путешествовать. Это выгодно ему, да, стать тревел-агентом, таким ленивым, но он проходит вот эти тренинги, немножко продает, и за это он получает какие-то скидки на билеты, когда хочет отправиться в круиз сам?
2: Ну, он получает, есть два варианта. Первый, он получает комиссионный. То есть, например, если вы купили что-то за 1000, как обычный человек, а я как-то турагент, то я в конце получу, грубо говоря, $100 комиссионных, а вы ничего не получите. То есть я потратил 900, а вы 1000. Но если мы говорим о ленивых агентах, я о себе расскажу. Когда я стал только агентом, то я узнал, что можно пройти обучение на Princess Cruise Line. Там 24 урока, сдал эти тесты легкие, и мне сделали коммодор, то есть по рекламе, там я стал чуть ли не капитаном корабля по рекламе. И мне дали бесплатный круз, я только заплатил таксы и типы. То есть вот, пожалуйста, да, то есть я где-то 2500 денег сэкономил. Даже если я в этот месяц ноль заработал и получил круз во фри, то это тоже неплохо, согласитесь.
1: Это очень хорошо. Сейчас многие скажут, мне не надо зарабатывать, я хочу вот так получить бесплатно одно путешествие, привет семье, это класс, подарю маме или там любимой женщине, и все отлично. А если серьезно вот говорить, какими качествами, какими навыками должен обладать человек, который потенциально может заработать в этом бизнесе?
2: Ну, первое, он должен как бы любить людей, потому что люди разные. Есть нервные, есть смешные, есть там грустные. Надо иметь подход, надо уметь с людьми разговаривать, потому что у людей часто не хватает там выдержки, там кто-то что-то как бы им кажется глупое спросил, значит, он дурак. Не, люди спросить — это не глупость. Глупость — это не спросить и сделать неправильно. Это глупость. Второе, надо быть organized, то есть надо понимать, вам человек позвонил, вы ему обещали перезвонить, перезвоните, потому что если вы обещали, не перезвонили, он вас не воспринимает серьезно. Поэтому это как любой бизнес, в любом бизнесе вы должны, если вам звонят клиенты, вы должны рекламу вовремя давать, мы вас научим как. То есть надо быть organized, organized — это очень важно, и мы вам поможем с этим.
1: Вот если кому-то нужна помощь с тем, чтобы попробовать себя в роли тревел-агента, попробовать вообще что-то новое в этой жизни, вы позвоните, пожалуйста, 718-303-8000, оставьте информацию о себе, ваше имя и номер телефона, и Леонид Животовский свяжется с вами и все объяснит более подробно и ответит на ваши персональные вопросы. 718-303-8000, оставляйте ваши координаты, ваше имя, Леонид вам перезвонит. Он человек обязательный, и если обещал, то непременно сделает. Леня, ну, всегда задаю этот вопрос, и этот вопрос всегда звучит в голове очень многих. Есть интернет, есть чат GPT, есть много других нейросетей. Я нажимаю кнопку, и мне вылетает, и, пожалуйста, и выбирай. Зачем мне тревел-агент?
2: Окей. Когда вы... Ну, возьмем круизы, мне это ближе. Вы, когда кликните на круиз, там выскочит 20-30 круизов, окей? Вы еще не попали на корабль, но если бы попали на все 20, то вы бы сказали, вот эти два мне очень понравились, а вот эти 18 нет. Почему? Потому что я еду без детей, там, с другом, а там куча детей. Или еще очень много нюансов, которые вам надо сидеть и разбираться в этом. Я не говорю, что вы не разберетесь, но зачем вам это делать, если у вас есть турагент, который это знает, может узнать скорее, и он вам ничего не стоит, вы ему ни одной... копейки не платите, ему платят круизные компании. Или вы купили круиз за 2000 напрямую компании, или в турагента цена одна и та же, часто у нас чуть дешевле, может быть, там не намного, на 50, на $100. Но не забывайте, что я еще вкусняшки раздаю в виде $500 карточки для гостиниц. Вы получаете от меня. Поэтому, кроме цены, я еще могу дать то, чего вам не дадут Expedia и другие веб-сайты.
1: А скажите, на ваш взгляд, вот кому больше всего подойдет такое занятие? Сидеть дома, уделять время путешествиям и путешественникам и предлагать хорошие условия, чтобы это было, так сказать, с учетом обогащения собственного кармана.
2: Ну, смотрите, когда говорите «сидеть дома», то это уже кто-то, кто не работает. То есть это хорошо для женщины с двумя маленькими детьми, которая не может пойти на работу, потому что ей идти на работу и платить нянечке, как бы работать на нянечку. Для такой женщины это прекрасно, когда она дома, она выберет там 2-3 часа в день и может этим заниматься. Второе, это хорошо для учителей, которые 3 месяца в году, у них там выходной, и они за 3 месяца, если пару тысяч заработают лишних в году, это не так плохо, правильно, на свое путешествие. И потом, если они там как бы кого-то отправили куда-то, то даже когда они на работе в школе, они могут продолжать звонить, сказать, может, ваши родственники хотят куда-то, может, брат, может, сосед и так дальше. Третье, я хочу заострить внимание молодые ребята, которые блогеры. Значит, очень много людей, они в интернете плавают, как рыба в воде. Но что они делают? Они нанимаются, например, там приходят в ресторан. Здравствуйте, я блогер, давайте я вас буду раскручивать. Приходи, делать фотографии, описывать ваши пары. А сколько ты хочешь денег? Ну, дайте мне $100 в неделю, там 400, я буду вам делать. Ну, он делает. Потом ресторан говорит, сейчас у меня слабо, потом, в следующий раз. И он все время ищет эти бизнесы. Вместо того, чтобы искать чужие бизнесы и раскручивать, если хороший блогер, сделайте свой бизнес, раскручивайте свой бизнес. Со своего бизнеса вы же себя не выгоните, правильно? И если вы знаете, что вы делаете, то вы будете очень успешны, потому что... Вы всегда можете позвонить друзьям, кто-то был на Аляске, сказать, Вася, ты был женой на Аляске, прикинь мне фотки, напиши, что тебя удивило, я сделаю красиво блог и тебе дам, ты покажешь друзьям и на Фейсбуке покажу. То есть они знают, как это делать, но у них только мысль, давай я буду давать сервис какому-то бизнесу. Давайте своему бизнесу, и тогда у вас круг замкнется, вам надо бегать и просить уговаривать кого-то, чтобы вас наняли.
1: Ой, ну это просто шикарно, потому что вы классно звучите для уверенного и независимого совершенно человека, независимого в плане того, что вы сам себе режиссер и сам двигаете себя и свой бизнес. И, кстати говоря, вот у нас молниеносно буквально пролетают эфиры. Я еще раз только напомню всем тем, кто заинтересовался в таком интересном предложении работать на себя и попробовать себя в чем-то новом. 718-303-8000. Звоните, оставляйте свой номер телефона, ваше имя. Леонид Животовский с вами свяжется, подробно ответит на все ваши вопросы. Это очень легко, и платить за это не надо. Леня, что вам лично больше всего нравится вот в этой профессии, в этом бизнесе?
2: Мне нравится то, что я как бы получаю сам что-то там иногда бесплатно, иногда дешевле. Второе, у меня появилось много друзей в этой сфере, потому что мы все тусуемся, мы перекидываемся информацией. И то есть люди, которых я не знал раньше, они многие в Нью-Йорке живут, во Флориде и так дальше, русскоязычные, например. И третье, что мне нравится, что я с людьми работаю и разговариваю. Это то, что я люблю делать. Это все, что я делал всю американскую жизнь.
1: На самом деле это интересно, во всяком случае, людям вашей профессии, ну, как минимум, не грозит деменция Альцгеймер, потому что вы всегда открываете для себя новые горизонты, вы встречаетесь с новыми людьми, вы обмениваетесь энергией, информациями, вы постоянно узнаете что-то новое, то есть вы находитесь в развитии. Поэтому, обращаясь ко всем тем, кому вдруг взгрустнулось или стало скучно жить, или чего-то не хватает, какой-то остроты, перчинки эмоциональной, звоните, общайтесь с Леонидом Животовским, и я абсолютно уверена в том, что и вам повезет. 718-303-8000. Звоните, оставляйте свои координаты, и Леонид Животовский с вами свяжется. Леня, огромное спасибо. До следующего вторника. Хорошей вам недели. Пока.
2: До свидания.
3: Дэвид Зон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи. Мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Мы любим Нью-Йорк, мы любим нашу страну, обожаем просто, надеемся, что это взаимно. И очень надеемся, что все наши слушатели любят Нью-Йорк, нашу страну и наше радио. И еще раз здравствуйте. Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. И мы с большим удовольствием, как обычно, приветствуем в этой студии Юлю и Олега, наши постоянные друзья, товарищи, соведущие, информированный источник прямо из первых рук агентства Effective Home Care. Салют, ребята, привет.
2: Доброе утро.
1: Ну что, продолжаются у нас текущие коррупционные скандалы, как известно. У нас в мэрии скандалы, у нас ужесточаются федеральные законы, с каждым днем все радостнее жить. Вот у нас идет такая, скажем, болезненная очень реформа сферы ухода на дому. Власти штата проводят, тоже не секрет. Сито такое устроили проверочное со стороны, так сказать, независимых медицинских комиссий, в кавычки я это беру, независимые, да, и идут просто поголовное сокращение оплачиваемых часов ухода. Бытовые нужды заставляют очень-очень-очень многих пожилых людей в Бруклине, в Манхэттене и в Квинсе чувствовать себя, ну, совсем независимыми. Защищенными. Государство занято внутренней перестройкой, и вот мне кажется, что спасение сотен семей становится прерогативой вашего агентства, лицензированного, с доброй, хорошей репутацией, проверенные люди, высочайшие профессионалы. Я сейчас говорю об Effective Home Care, а вы как-то в сторону посмотрели и думаете, что это не про вас. Расскажите, какие тяготы? Как вы берете на себя всю эту тяжелую бумажную работу? Как вы правильно составляете все эти медицинские кейсы по новым этим ужесточенным правилам штата? И можете ли вы гарантировать защиту прав всех нуждающихся, престарелых, всем родственникам, чтобы легально сохранить максимум, вот, весь положенный максимум помощи, и чтобы улучшилось, естественно, и качество жизни, особенно в это нестабильное время.
2: Леночка, доброе утро. В это нестабильное время что-то гарантировать могут только идиоты.
1: Значит, какая прелесть. Да. Это Олег, это Effective Home Care. Неповторимый и неподражаемый.
2: Да, спасибо. Да. Что я могу сказать? Мы будем делать все, что мы знаем. У нас очень большой экспириенс, и будем делать все, чтобы помогать людям решать все вопросы. Есть надежда небольшая на то, что в связи с тем, что вот как ты начала сегодняшнюю передачу, идут проверки, идут инвестигейшены, все в связи с этим, вот есть такое чувство, вот знаешь, вот у меня вот такой филинг там по делам, что происходит, что вроде бы какое-то движение пошло. Знаешь, в хорошем смысле слова. Там начали давать
1: уже. Твой филинг тебя довел уже до того, что вот это все началось. Ты мне полгода назад рассказал вне эфира что вот грядут такие перемены. Я говорю, ну зачем ты? Не будите лихо пока.

0: говорил.
1: Сейчас с кухни уже выходят, сейчас жарко, сейчас уже на барбекю везде, это обсуждается. Везде. На воздухе как-то проще, на полянках.
0: Сидят люди на всем этом, и все, и вот смотришь, каждый второй идут разговоры, а ты, а вот так, короче. Но...
1: Тенденции какие? Будет хуже? Люди говорят?
0: Ты знаешь, вот мне кажется, вот честно, вот сейчас скажу такое, вот может быть, даже и хорошо, что это все происходит. Значит, может, через это надо пройти. Но в этой стране, я считаю, большинство, все сюда едут нормальные люди. Большинство людей со здравым смыслом. Я думаю, что победит здравый смысл. Просто люди, те, которые...
1: Видишь, как политкорректно. Юля просто пропала там, просто я, за компьютером не, не, не. Я пропала от этого.
0: Я тебе объясню, что люди, которые, допустим, на чем держится Америка? На мидл-классе, которые работают, да? Бизнес, они бизнесмены, они пахари. Вот на них держится вся Америка. Они просто, им некогда выходить на улицы. На улицы выходит меньшинство, их проплачивают. Это мое чувство. А большинство сидит дома, они все это видят, все это понимают. Ладно, мы все равно проголосуем, как мы считаем правильно. Поэтому единственное, что, может быть, действительно, то, что говорится, надо как-то узаконить эти выборы, чтобы начать в них верить, понимаешь, вот чтобы не просто показывать...
1: Ну, это высоко, выборы — это высоко. Вот у тебя нет ощущения такого? Ты меня сейчас натолкнул на мысль. Помнишь, может быть, лет 15-20 назад, поправь, если не так, была какая-то тенденция, вот no-fault офисы, просто зачистка такая была. Вот просто государство накинулось на вот этот вот сегмент бизнеса. И как-то потом было очень... тяжко, очень много винтов залепили, закрутили просто. И все, и сейчас как-то это дело поутихло. У меня такое впечатление, что вот сейчас такой вот катком наезд на хоум-сервис.
0: Нет, Лен.
1: Смотри, запретили открывать агентства, хосписы проверяют, приходят, звонят. Бесчестных людей полно в вашей сфере, кстати, когда звонят пациентам из других агентств, начинают какую-то ерунду говорить, запугивать. На Фейсбуке что творится? Да, адекватные люди с адекватными родственниками понимают вообще конечную цель вот этого.
0: Два слова. Смотри, вот то, что ты сказал за no-fault, смотри, вот то, что no-fault был там, допустим, 2000-е года, там, 2000 какой-то год. No-fault – это private insurance, частные иншуринсные компании.
1: Так.
0: Да, там проверяли, да, там было много фрота, это там проверяли, а многие работали чисто, нормально, доктора. Так же, как и физи, но это private insurance. Теперь, что касается home care, это всего, это federal funds, right? Это Medicaid, state funds. Это немножко different. Это постоянно идут проверки. И люди, которые работают неправильно, берут taxpayer деньги, они должны знать, что их не сегодня, но завтра их проверят. Вопрос только времени, когда. И когда не проверяют, там есть написаны ABC законы, как ты что должен делать. Если они что-то находят, там бешеные штрафы, там куча всего. Это постоянно проходит и будет проходить. Это нормально. Сейчас почему это обострилось в связи с тем, что произошло в Миннесоте. Там ставили вывески, забирали деньги, которые должны идти на детей. С чем это? И вот это вот как бы возбудилось все, знаешь. Ага, надо всех проверить, надо везде проверить. Плюс это опять же политика. У нас идут выборы губернатора. У нас было непонятно с этой программой, которая... официально написано в газетах и везде, что губернатор подписал этот закон, чтобы передать этот CDPAP. А компания, которая консультировала CDPAP, значит, это компания частная. Значит, владельцы этой компании — работники Medicaid штата офиса. Это прямой конфликт of interest. Это, там серьезно, там большие деньги. Или 9, или 11 миллиардов долларов. И сейчас они поднимают этот вопрос. Кто бы это ни был, губернатор или кто, я не знаю, чем это закончится, но я не знаю, как они говорят, по-нашему отмажутся от этого. Поэтому это будет интересно. Тем более это обострилось на фоне будущих выборов губернатора и всего этого. Проверки идут постоянно.
1: Ну, я знаю, что ваше агентство трижды проходило вместе со всеми аудит, и все прекрасно.
0: Нет, это проходят все, каждые три года.
1: Изумительно, и у вас абсолютно все прозрачно, у вас кристальная репутация, поэтому ты всегда так смело декларируешь все то, о чем ты думаешь, откровенно.
0: Мы небольшие, мы не сильно большие. Мы...
1: Дело не в этом. Да, это компания, которая помогает людям, сотням и сотням пациентов. О чем ты говоришь? Причем здесь большие?
0: Ладно, я не хочу сейчас говорить.

0: что-то чего-то, то быть сильно большими или большими, это, знаешь, это не так просто, просто сделать нормальными путями. Вот это, что я пытаюсь сказать. Мы просто работаем, делаем свое дело, и мы довольны, что есть какая-то стабильность. Я еще раз говорю, я вижу какой-то свет в туннеле. Вот сейчас об этом, может быть, больше расскажет Юля.
1: Юля, выходи из компьютера.
2: На этой позитивной
1: ноте. Да. Выходи наружу, да. Я назову твой номер телефона 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Юля ответит на все ваши вопросы. Вы можете, кстати, звонить уже. Там есть человек, который примет ваш звонок и переадресует после программы Юли. 718-806-1666, добавочный 115.
2: В это не очень нестабильное время, скажем, есть что-то стабильное, это есть Effective Home Care, и мы всегда стабильно рады помочь всем, кто в этом нуждается. А, к сожалению, вот все, что, с чем мы начали сегодняшний эфир, что все какие-то перетрубации, изменения, которые происходят там сверху, они, к сожалению, напрямую имеют влияние на не так, как на Home Care, как на самих пациентов, на людей, которые в этом нуждаются больше всего, потому что мы люди простые, и нам нужно просто, чтобы кто-то к нам пришел, нам помог, и это все, что, в чем мы нуждаемся в общей сложности. Программа, которую мы очень часто, которую мы затрагиваем почти в каждом эфире, это Waiver, который я часто рассказываю. Мы недавно говорили, что, к сожалению, на данный момент там сейчас немножко они не принимают новых пациентов с этого года из-за того же бюджета, с которым мы тоже очень часто разговариваем. Но так между нами говоря, надеемся, мы очень сильно надеемся на это, что в скором времени есть такой шанс, есть такой свет в конце туннеля, что можем это все возобновить. То есть,
1: послабления ожидаются какие-то?
2: Мы надеемся, в крайнем случае, на это, что что-то может произойти лучше, какой-то сдвиг в лучшую сторону. Как говорит Олег, что есть вот у него чуйка, назовем это так. Угу. Надеемся, что оно так и будет. Я хочу напомнить еще раз, для кого эта программа, если кто-то сейчас может себя узнать, какие-то свои диагнозы или состояния, вы можете меня уже набрать после эфира, и мы запишем всю вашу информацию на будущее, как только нам будет известно уже продвижение в этом, по этой программе, мы сразу же вас наберем. Это пациенты, если вы старше 65 лет, у вас есть заболевания такого характера, как деменция, Альцгеймер, Паркинсон, вы забывчивы, вы, например, очень часто сейчас, скорее всего, меня могут слушать родственники, вы боитесь оставлять своих близких, родителей, дедушек, бабушек одних, они живут одни, они могут выйти вечером куда-то, потом не вернуться, забыть, куда они вышли, куда они шли, оставить электрический чайник, включить газ, включить воду, забыть. Таких ситуаций очень много. А если вы видите что-то похожее, что происходит с вашими родственниками, обязательно наберите нас, и мы поможем, потому что, к сожалению, есть тенденция, что для таких пациентов обычно иншуранцевые компании не дают так много часов, к сожалению. Поэтому у нас есть пути, помощь, мы можем предоставить, где, благодаря которой пациенты могут получать и днем 7 дней по 12 часов, также и ночью, зависимо от состояния пациента.
1: Юль, извини, а ты говоришь вот старше 65 лет и с определенным диагнозом, связанным с Альцгеймером, с деменцией. Это ты говоришь о том, что диагноз должен быть подтвержден? Или вот те родственники, которые сейчас услышали тебя, они боятся отпускать, как ты говоришь, узнали в описанной картине свою ситуацию. Они боятся отпускать своих старших родственников и оставлять их одних в доме. Но у них нет еще подтвержденного диагноза. Они просто стали бояться, потому что наблюдают какие-то психические изменения в поведении мамы, папы, бабушки, дедушки там и так далее.
2: Это очень распространенная ситуация, когда нету задокументированного диагноза, но, как обычно, он есть, просто, скорее всего, пациенты еще вовремя
1: не обратились
2: к врачам, да, потому что если вы замечаете уже что-то подобное, я могу Я не врач, но я могу давать 8-99%, что, к сожалению, эта болезнь начала прогрессировать или началась с вашими родственниками, поэтому это все просто время, все вопрос времени. И если вы еще даже не обращались, у нас есть профессиональные медсестры в нашем офисе, которых мы можем отправить напрямую к вам домой. Mm-hmm. И благодаря маленькому такому, назовем это, assessment, мы можем также выяснить, увидеть наличие тех или иных диагнозов.
1: Ты знаешь, вот иногда бывают ситуации, ты мне сейчас напомнила, довольно много таких случаев, поправь, если я не права, когда детям очень тяжело признать, что психическое состояние мамы или папы ухудшается. И здесь, допустим, муж видит, что папе хуже, а жена говорит, что у него всегда был такой взрывной характер, он всегда и в молодости там кидал сковородку, он всегда там орал, он впадал там в агрессию, в состояние такого, знаешь, агрессивного такого ступора, или наоборот, мог лежать там по 3 дня в каких-то думах, то есть это его характер. И здесь конфликт между мужем и женой, один явно видит, что происходят изменения в худшую сторону, второй защищает своего близкого, отвергает вот это вот принятие, значит, никак не может принять, что человеку хуже. И что делать тогда? Если вам звонит человек, который видит явно изменения, вы приходите домой оказать помощь, совет дать, профессиональная медсестра, в этот момент человек, который вас попросил прийти, на работе, дома пациент и человек, который отказывается принять вот данность. Что делать?
2: Первое правило решения проблемы – это принять, что существует проблема. А мы не можем никого заставлять. Мы показываем весь спектр услуг, которых у нас есть. Мы помогаем людям, которые нуждаются в помощи и которые готовы принять эту помощь. То есть, если есть один человек, который хочет помочь, а другой родственник, он не хочет ничего. У нас было очень много таких ситуаций, действительно, где мы видели, что действительно пациент нуждается, и у пациента есть эти диагнозы. Это просто нужно одно простое желание быть открытым к помощи. Мы, к сожалению, не можем заставлять, но мы показываем, вот, что мы можем делать. Мы каждый процесс мы не отпускаем на втек, или, как говорится, мы идем, мы помогаем просто каждый шаг за шагом. Вот мы сейчас будем делать это, потом мы будем делать это. Я вам помогу с этим, я вам напишу имейл, я вам составлю текст, я созвонюсь с доктором. То есть с каждым шагом, но главное, чтобы вы этого хотели, главное, чтобы вам это было нужно.
1: А скажи, поможет ли такому пациенту, я уверена, что нас слушает множество людей, которые узнали себя, допустим, вы приходите, ты объясняешь, какую помощь конкретно вы можете оказать вот этому пациенту, и ты предлагаешь, допустим, какой-то альтернативный вариант и говоришь, что давайте попробуем оформить вам сервис, пусть это будет, скажем, там 4-5 часов в день, мы понаблюдаем за тем, как протекает заболевание. Если мы заметим, Бог даст улучшение и какую-то стабильность, значит, мы так все и оставим. Но если вы сами увидите, и наш хоум-аттендант увидит, что болезнь прогрессирует, мы вам предложим, значит, вот либо увеличить часы, либо перевести пациента на какую-то другую программу и так далее.
2: В 9 из 10, я бы сказала, случаев мы именно это и предлагаем. Очень часто пациенты, люди простые, которые к нам звонят, благодаря радио, прежде чем начать какой-то процесс, мы им предлагаем, смотрите, мы сейчас можем, как вы сказали, вот там 5 дней по 4 часа, например, плюс 20 часов, мы по чуть-чуть будем смотреть. Пока вы получаете это, мы параллельно будем делать это и это. Потом есть еще определенная программа. Потом есть еще вот такие ряд услуг. То есть, смотрите, мы будем это все, вот мы начинаем процесс, и оно идет. И обычно оно так и происходит. Очень часто бывает, когда на каком-то этапе, когда пациент видит, вот у меня там, например, у нас был именно такой случай, кстати, благодаря радио, пациент получил повышение с 7 дней по 5 часов на 7 дней по 8 часов. И на каком-то этапе родственники сказали, нам достаточно, я вижу улучшение, не то что улучшение, но это именно то, что нужно вот пациенту. Прошло, наверное, 6 месяцев, они ко мне опять обратились и говорят, вы знаете, становится чуть-чуть уже хуже, надо, чтобы с пациентов был кто-то 12 часов, вот с 8 до 8. Вот. И мы начали опять идти заново, то есть это не то, что вот мы начали какой-то процесс, пациенты не решили, что они не хотят, и все, мы больше никогда к этому не вернемся. Мы всегда говорим, что вы на любом этапе можете остановить, если вас уже все устраивает, но знаете, что мы всегда можем вернуться обратно и все начать заново или продолжить то, на чем мы остановились.
1: 718-806-16-66, добавочный 115, простите, 718-806-16-66, добавочный 115, звоните Юлия, Effective Home Care, она подробно вам объяснит по вашей ситуации, что вам делать, что вам нужно оформлять, как вам нужно оформлять. И более того, она всю эту бумажную работу возьмет на себя. То есть Юлия имеется в виду агентство Effective Home Care. Вопрос к вам обоим. Вот человек, ваш пациент, условно, давно, и вдруг выясняется, что ему не положено вообще ничего добавлять, а ему вообще положено, наоборот, что-то сократить, потому что, как выяснилось, у него там когда-то что-то, на него сын или дочь записали какое-то имущество, и сейчас это всплывает. Что делать? Можете ли вы помочь этому пациенту в рамках закона, разумеется, чтобы он остался и вашим пациентом, и чтобы он не потерял никаких льгот?
0: Да, Лена, очень много после передач поступает звонков именно от людей, которым нужно открыть Medicaid, которые работали, у которых есть какая-то недвижимость, есть какие-то деньги в банке, на Кайван, на еще каких-то счетах, и мы очень многим помогаем. Вот буквально после прошлой передачи звонила женщина, мы все узнали для нее, и она сейчас решает вопрос, или надо, или нет, или она будет делать, или нет, но можно помочь. Очень много поступает звонков.
1: То есть, извини, ты хочешь сказать, что вы выслушиваете ситуацию, консультируете, и вы кооперируете с юристами, с профессионалами, которые могут четко, ясно по закону указать, что куда отправить, как что оформить, чтобы этот человек мог получить помощь от Effective Home Care.
0: Можно так сказать заочно. Мы вкладываем в это и финансы. Это каким образом? Значит, мы помогаем людям Home Care, да? Мы заинтересованы им помочь, поставить им сервис. Люди звонят и спрашивают, можете ли вы открыть нам Medicaid с этим. То есть мы бесплатно даем консультации. Им не надо идти платить лайерам или кому-то, мы берем всю информацию от них, они нам дают что, чего, как. У нас есть список, это и какую информацию от них надо. У нас уже готов лист. Девочка садится с ними, или Юля, или Фара, садится с ними на телефон, или берет их не e-mail, или текст, если у них, отправляет список вопросов, которые нас интересуют. Они нам присылают. Мы консультируемся с нашими юристами, с которыми мы работаем, и даем ответ. Да, мы вам можем помочь. Сейчас, очень скоро, сейчас в процессе, может приняться закон, при котором люди, которые подают на Medicaid, должны иметь траст не менее 3 лет. Значит, насколько я знаю, на прошлой неделе он еще не был принят. Я не знаю, в эти дни уже принят или нет, но еще не был принят.
1: Поэтому... А ты как чувствуешь? Вот давайте сейчас мы проверим. Как чувствуешь, примут или нет?
0: Я чувствую, что сейчас у них больше, ну, много других хлопот, может быть, еще продержится. Такой у меня есть какой-то... Но это к чему говорю? Пожалуйста, думайте наперед. всегда хорошо, все приходит неожиданно. Но продумайте сейчас, если у вас есть что-то, чего-то, займитесь этим сейчас, хотите, позвоните нам, мы вам порекомендуем, чтобы вы начали процесс открытия правильного траста и правильно перевести свое имущество, движимое и недвижимое, в правильное русло, чтобы в будущем у вас не было проблем с получением медикейта и иметь сервис от государства, чтобы вам приходили, помогали на дому. Подумайте об этом сейчас.
1: Знал бы, где, говорит, упасть, подстелил бы соломку.
0: Да.
1: А у нас пожилые люди очень любят своих детей, безусловно. Но у нас такая ментальность, лучше там где-то под подушкой. Как это говорится, подальше положишь, поближе возьмешь, да?
0: Да.
1: А потом получается, что...
0: Ну, что касается твоего вопроса, извините, я перебью, что ты сказал у человека внезапно, что пусть этот человек должен позвонить, мы должны проверить ситуацию, там есть разные варианты. Может быть, ему просто надо будет какую-то минимальную сумму доплачивать к этому сервису ежемесячно. Может быть, что-то еще надо сделать. Это каждый случай индивидуально.
1: А минимальные суммы тоже рассматриваются доплатой своего кармана? Такое бывает?
0: Да.
1: И человек, живя на пенсию... Вы говорите,
0: 50-100 долларов в месяц.
1: Ага. Ну, это еще куда ни шло. Мне так кажется почему-то. Effective Home Care, Юлия Олег, 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115. Звоните, и Юля ответит на все ваши вопросы. И помните, все те, кто нуждается в работе, это для вас. Можете звонить. Можете устраиваться на работу в Effective Home Care. Есть онлайн-классы на нескольких языках, и вы получаете сертификат PCA бесплатно, и будет вам работа, ну, хотя бы подработка. Во всяком случае, вы регулярно будете получать свою зарплату, все те, кто еще себя не нашел в этой прекрасной, благословенной стране. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Юля, Олег, я вас благодарю, прощаюсь до следующей встречи в эфире. Всего вам доброго. Я желаю, чтобы не все ваши прогнозы, уважаемый Олег, сбывались. Пусть у нас будет мягче, лучше, вот, полиберальнее, и пусть у нас для всех всего хватает.
0: Я за.
1: Вы за. Ну, хорошо. Вот. И за границей нам поможет. Всем хорошего дня. Акмалюшка Ташакур. Обнимаю. Пока.
0: До свидания.
3: Дэвид Зон. Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон. Радио.
4: Дэвид Зон. Радио.
3: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
5: Новости. Новости вне политики.
6: Новости вне политики.
7: В студии Наталья Быстрицкая. 82-летняя жительница Северной Каролины Джоан Ривы упала в ванну и не могла выбраться. Она провела в ней более недели. Сделав шаг назад, она упала вместе с занавеской для душа и штангой. В результате падения женщина повредила спину и не смогла самостоятельно выбраться. Телефон остался в другой комнате. Рива звала на помощь, ее кошка мяукала, но соседи не слышали. Спасатели нашли Ривы после того, как ее брат, живущий в Джорджии, забеспокоился из-за отсутствия звонков и обратился в полицию. Полицейские обнаружили женщину в полубессознательном состоянии. В больницу она поступила с сильным обезвоживанием и пролежнями. Этот случай, по словам женщины, кардинально изменил ее взгляд на общение с соседями. Цитирую, теперь мы говорим, что нужно проверять друг друга. Энтони Хопкинс готовится выпустить свой первый альбом в жанре классической музыки. Он уже представил дебютную композицию «Breaking Road». Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет, сейчас ему 88. В детстве он исполнял композиции Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте начал сочинять свои. По словам актера, музыка была его первой мечтой. В альбом «Life is a Dream» войдут 12 композиций, над которыми Хопкинс работал более 60 лет. Пластинку записал оркестр Лондонской филармонии. Она выйдет 21 августа.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: «Дэвидсон Радио». Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. «Дэвидсон Радио». Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте «Дэвидсон Радио» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня вторник, как обычно, по вторникам. В первой части программы в эфире Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Киева Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, прежде всего, как прошла атака сегодня на Киев? Киев, Одесса или Одесская область были атакованы сегодня ночью. Несколько слов об этом.
1: Быстрая атака. Она заняла буквально, все время, которое нужно было, чтобы... прилетели несколько баллистических ракет. Они ударили по левому берегу Киева, и что-то прилетело в Васильково. Васильков – это правый берег, это за Киева. Да? По сообщениям наших служб, ракет сбито 5. Одна точно куда-то попала, двум, как написано, уточняется. Куда-то там, не туда улетает. Есть пораженный склад в одном из районов, в Голосеевском районе Киева. Как-то обошлось без жертв. И, честно говоря, знаете, как-то оно прошло так быстро и незаметно. Эта атака не была поддержана массовым применением дронов, других ракет, крылатых ракет, как это обычно. То есть массированной атаки не было. Хотя Киев ждет массированную атаку. Вот, если я не ошибаюсь, числа с 9-го есть предупреждение от разведывательных органов, что Россия готова, у нее есть для этого все необходимо, чтобы принять такую атаку, но, по всей видимости, накапливают, чтобы совсем уж задавить. В той новости о сегодняшней атаке важно то, что есть сбитие. Накануне были сообщения, что поляки перекинули Украине минимум 7 зенитных ракет «Патриот». И вот, собственно, по всей видимости, может быть, они и были применены. То есть вот где-то сколько поставили, столько приблизительно и сбили. Вот еще раз к этому нашему постоянному разговору о дефиците этих ракет.
0: Когда счет идет на единицы. 7 ракет, 10 ракет.
1: Да, к сожалению, так, при том, что, известно, что Польша располагает где-то 300 таких ракет, то, что выделили, и на том спасибо. То есть понятно, конечно, что национальные правительства, они тоже не могут оголять полностью свои вооруженные силы и отдавать буквально все, что у них есть. Мы это отлично понимаем, тем более Польша, в случае чего это... как раз восточный фланг НАТО, и поэтому понятно, что эти страны должны оставлять у себя что-то на хозяйстве, безусловно, для отражения потенциальных российских атак. Об этом должен думать каждый министр обороны, каждый главнокомандующий своей страны, каждый руководитель своего государства. Поэтому за то, что дали, за то и большое спасибо.
0: Но я бы здесь отметил, мы говорили о напряженных отношениях в последнее время между Польшей и Украиной, и тем не менее помогают, поддерживают и так далее.
1: Да, в своей риторике тот же Кароль Навроцкий, президент Польши, который вот занимает такую позицию достаточно жесткую относительно тех же там УПА, красно-черного знамени там, и прочих символов, которые могут быть связаны с этими организациями, он старается все-таки подчеркивать, и надо сказать, вот как раз в Анкаре, если я не ошибаюсь, была встреча Зеленского с Навроцким, они это час проговорили. То есть все понимают, что внутренняя политика внутренней политикой, но общие цели сейчас все-таки главное. Да, и стараются это как-то все-таки оборонное сотрудничество все-таки не сворачивать. Хотя, я думаю, конечно, наверное, оно было бы немножко более интенсивно при другом польском руководстве. Но это дело такое. Внутренняя политика всегда вмешивается во внешнюю. Вам ли этого не знать, поэтому еще раз говорю, большое спасибо полякам, вовремя подбросили вот эти ракеты, и они свое дело сделали, соответственно, спасены какие-то жизни, какие-то объекты не были разрушены, это очень важно. еще раз говорю, этими ракетами никто больше, кроме как в Украине, так воевать не умеет, потому что у нас, к сожалению, есть этот опыт. Это не упрек никому, это не дай бог кому-то этот опыт приобретать такой ценой. Но это вот так работает. Да, ну, а то, что постоянно идут прилеты, в Одессе был удар по международному судну, которое под флагом Того, по-моему, если я не ошибаюсь, ходило. Там есть и убитые, и раненые на этом судне. То есть вот эта война на море, она продолжается. Мы об этом сегодня, конечно же, поговорим.
0: Давайте теперь к этому перейдем. Что касается войны на море, сегодня сообщение. 116 ударов по танкерам, грузовым судам в акватории Азовского моря. И еще охота на российскую нефтянку продолжается. Значит, я смотрю, удары по двум российским крупным объектам нефтепереработки. Афипский НПЗ в Краснодарском крае, производство в городе Салават в Башкирии. Затем Геленджик. Целью стал район порта. Геленджик, этот порт используется для перевалки российской нефти, сказано в заявлении Генштаба. Ну и также украинские военные заявили, что в ночь на вторник поразили в акватории Азовского моря 5 российских танкеров, 5 сухогрузов и рейдовый буксир. Всего 116 различных судов. Это, конечно, что-то невероятное. Опять-таки показывают, я говорю, вот смотришь и удивляешься, показывают, как эти дроны летят, там, в общем-то, стоит какое-то 5, 6, 7 судов в вполне обозримом каком-то участке. Их просто расстреливают, как в тире. Такие мишени для дронов. Вспоминается, повторю еще раз, вспоминается вот уничтожение танков в 22-23 году российских, когда они шли так. Одной колонной их просто по одному щелкали. Как в игре, в Чапаева, да, в шашки.
1: Речь идет о 116 судах за 9 суток. То есть где-то больше 10 суден за одни сутки.
0: Вот каждый Леонид, сутки, сейчас, секундочку. Там... Вот мы сейчас показываем как раз эти кадры. Они стоят, ну, я не знаю, там, наверное, расстояние метров 200. Одно судно от другого. Их просто вот уничтожают одно за одним.
1: Ну... Что ж, такой противник, ну, как бы, отправляют суда, это, скорее всего, суда идут это танкеры, мы с вами в прошлый раз говорили, танкеры река-море, они загружаются на НПЗ где-то вверху по реке и вниз спускаются по Дону, наверное, да, в Азовское море, а там, в общем-то, как бы, их задача каким-то образом дотелепаться до Кирчи, по всей видимости, да, но проблема в том, что Керчи, даже причальная стенка, возле нее много судов не станет, возможности терминалов, разгрузки судов маленькие. Часть из этих судов, как сообщают, они должны выйти в Черное море и там перегрузиться на большие танкеры. То есть вот такой танкер река-море, он берет на себя до 7000 тонн нефти или нефтепродуктов, а в морские такие с хорошей уже осадкой, уже в Черном море, мы знаем, что Азовское море мелкое, туда они просто не зайдут, ну и плюс мост там сложно пройти. Вот они выходят в Черное море, там они должны загрузить таких где-то 10-12 таких танкеров, должны перегрузиться на большой танкер. Ну, в общем, вот эту всю операцию они пытаются выполнять, но это в том случае, когда речь идет о перегрузке на танкера, которые идут на продажу, везут нефть. А есть часть, которые везут какое-то горючее, собственно, для Крыма, где сейчас нет. То есть там двойная как бы цель. Ну вот, в общем-то, по вот этой всей стае и идет охота, при том, что суда Черноморского флота, они не заходят в Азовское море. Опять-таки, я уж не знаю, из-за низкой осадки, может быть, из-за того, что не хотят их тоже подвергать опасности, потому что они тоже будут уничтожаться. Кстати, сегодня пришло сообщение, что было поражено сторожевой корабль ФСБ. Ну, ФСБ – это значит погранслужба. Погранслужба, ну, традиционно, как в советское время, была КГБ, сейчас она ФСБ. Вот в районе Новороссийска морской дрон был поразил сторожевой корабль. Среди экипажа есть погибшие и раненые.
0: Леонид, я сейчас вспоминаю, мы когда-то говорили с вами, по-моему, апрель-март, когда ВСУ уничтожали именно вот эти пограничные корабли. Такое впечатление создается, вполне вероятно, так оно и есть, что здесь видна некая стратегия. Вначале уничтожить пограничную охрану, то есть корабли, которые что-то могли оказывать сопротивление и так далее. Пограничные корабли, они вооружены и очень опасны в этом плане. А когда они были, в общем-то, уничтожены, вот теперь можно уничтожать и танкера, и различные суда, поскольку у них нет защиты. Такое впечатление, что это плановое было уничтожение. Такой план, по плану и шли, начиная с марта, с апреля.
1: Да, это очень систематическая, последовательная такая, знаете, в каком-то своего рода нудная работа такая последовательная, но камень воду точит, и, в общем-то, это, да, действительно приводит к тем результатам, которым приводит. Вот, кстати, накануне сообщается, что уничтожено два патрульных катера «Мангуст» в акватории Черного моря. То есть вот эти катера и сторожевики, понятно, они прикрывают Новороссийск, они прикрывают мост, собственно, в Керченском проливе. И да, действительно, когда они выбиваются, то появляется возможность наносить удары по, собственно, как по порту. Я напомню, Новороссийск – это сейчас главная база Черноморского флота. И, собственно, прикрытие моста снимается таким образом. Вообще сейчас очень много разговоров о том, что сейчас вот эта вот проработка Крыма, где уничтожаются, регулярно уничтожаются средства ПВО, радиолокационные станции, и так далее. Сейчас все ближе к Керчи. В Керчи много очень такой работы проводится, так сказать, по снятию обороны Керченского моста. И все ждут, когда будет нанесен удар, собственно, по Керченскому мосту. А он все не наносится. Но все замерли вот в таком томном ожидании. А что касается вот этих танкеров в Азовском море, вот эта цифра, которую мы называем сейчас, 116 судов за где-то 9-10 суток, не все они действительно потоплены, они повреждены прежде всего. По тем видео, которые выкладывают наши силы беспилотных систем, удар наносится, как правило, в район рубки. А там расположено все оборудование радиотехническое, вот эти все, вся радиосвязь, электроника, управление и так далее. То есть это все ремонт требует колоссальных каких-то средств. И, ну, в общем,
0: на капитанском мостике прежде всего расположен штурвал. Невозможно судном руководить, поскольку у тебя нет возможностей для этого, простите за тавтологию. Вот и все.
1: Да, наносятся удары по буксирам, потому что вот такое обездвиженное судно, да, оно куда-то потом буксируется с помощью буксира, поэтому целью являются и буксиры. Вот, в частности, вчера, да, за вчерашний день, как минимум, вот один буксир тоже поражен. В общем, наши устроили, как там Путин говорил, что Азовское море – внутреннее российское море, ну вот теперь они показали, чье это море. И действительно, это производит впечатление, все эти удары. Что касается дальних, да, вот вы правильно сказали, в ночь на сегодня был поражен «Газпром» «Нефтехим Салават». Это, причем там действительно тоже поражена установка первичной перегонки нефти. То есть, еще раз, удары наносятся не просто куда-то в район завода, а четко определяется цель на этом заводе, самое уязвимое место в этом заводе, и достаточно точно туда прилетают дроны. Это производство где-то 1500 километров от Украины, и сообщается, что в этом году туда еще не прилетало. В прошлом году туда прилетало, а в этом году еще не прилетало. Вот первый раз в этом году, вот им как-то долго везло. Вот теперь им тоже не повезло. Что касается других заводов, то они тоже прорабатываются. Недавно были серьезные удары в Сызране, там очень хорошо горело, очень хорошо пылало. А что касается одного из заводов, Ильский НПЗ, это Краснодарский край, если я не ошибаюсь, то с мест сообщают, что этот завод прекратил свое существование. Если там Саратовский прекратил работу на время ремонта, тот же Сызранский остановлен, завод Капотни Московский, судя по всему, сейчас остановлен, Омский остановлен, то про Ильский НПЗ, по которому не один раз наносился удар, сообщается, что он прекратил свое существование. Можно себе представить, что превратили просто в пепел и руины этот нефтезавод. Ну, кроме того, прерывается сообщение Крыма с Большой землей. Вот сообщается об ударах по автомобильным паромам Ейск-Мария, автомобильный паром Лаврентий и Панагия в порте Кавказ, ну и так далее. То есть работа действительно системная, она не прекращается ни на одни сутки, и ничто не свидетельствует, что эта компания... ну, как-то будет свернуто, она будет только нарастать.
0: Но при этом надо отметить, что враг тоже не дремлет. Я смотрю сообщения об ударах по автозаправочным станциям. Примерно в 150 километрах от границы вот этот участок особенно интенсивно уничтожают автозаправочные станции. Те, кто в индустрии, они говорят о том, что около 200 автозаправочных станций уничтожены, повреждены и так далее. А насколько я понимаю, вступает это в противоречие с официальными заявлениями. Там говорят о том, что 80-90 этих АЗС уничтожено. И задается вопрос, зачем это нужно тем, кто в индустрии. Ну, видимо, показать какие-то убытки, я не знаю, все что угодно. Может быть, страховки там. Это уже трудно понять, это местные дела всякие. Но, в принципе, россияне отвечают.
1: Безусловно, ни в коем случае вот эти все разговоры о том, что сейчас наступает какой-то перелом действительно заметный. Мы совсем другими интонациями мы обсуждали эту войну еще год назад, но тем не менее, еще раз, действительно Россия продолжает и совершенствовать свое и оружие, те же реактивные дроны сменяют дроны на двигателях внутреннего сгорания. Они летят выше, они летят дальше, быстрее. Правда, наши специалисты говорят, что реактивные дроны, они хуже управляются. Да? То есть там они не всегда летят в цель, легко отклоняются. Там есть еще несовершенство. Но надо сказать, что сейчас обе стороны, что мы, что русские, получили возможность испытывать сразу на поле боя. Да? Вот какие-то новинки появляются, и сразу это все запускается по результатам. Принимаются какие-то технологические инженерные решения, которые улучшают предыдущие и так далее. Вот мы постоянно, вот эта инженерно-технологическая гонка, мы в ней присутствуем, поэтому все действительно непросто. Ну и в частности, это касается и баллистических тех же ракет, отмечают, что русские их там регулярно перепрошивают, чтобы сбивать их теми же ПЭК-2, ПЭК-3 было сложно, то есть ракетами для патриотов. Так что сейчас это все очень активно развивается. Еще раз могу повторить, я много раз это говорил в нашем эфире, отсюда большое внимание тех же западных оружейных фирм к тому, что происходит в Украине. Если вы собираетесь как бы держать уровень, современный уровень вооружений, обороны, то необходимо совершенствоваться. Оно происходит на фронте постоянно. К сожалению, понятно, какой ценой. Да, это за всем этим стоят...
0: Да, но если посмотреть таким отстраненным холодным взглядом, то, о чем мы говорили, война – это лаборатория.
1: Да. И еще раз тут можно, уже с определенным облегчением сказать, что наконец-то Украина сейчас здесь в хорошей компании, на нашей стороне ведущие компании Запада, ведущие страны Запада с гораздо более мощной экономикой и военно-техническими, опять же, инженерными возможностями, научными возможностями, чем Россия, которая заперлась в свой кокон. Единственное, на кого она ориентируется, на Китай. Ну и Китай их не балует своими передовыми технологиями. Максимум, что делает Китай, продает ей уже какие-то ну, может, какие-то системы двойного назначения там, и так далее, но тоже не сильно с кем-то делится. Это в какой-то перспективе, это, конечно, обрекает Россию на, ну, какого-то рода поражение. Ну, наверное, танки «Абрамс» по Красной площади не пройдут, как говорил один российский журналист, но то, что эту войну России не выиграть, это стало уже всем понятно. И вот в этом заключается перелом, который все ощутили весной, и вот особенно сейчас середина лета, я напомню, 14 июля, середина лета, мы прошли, никакого грандиозного российского наступления мы так и не увидели, и, судя по всему, уже не увидим в этом году.
0: По поводу коалиции желающих и создания антибаллистической коалиции, ну и проект Фрея. Несколько слов об этом. Кстати, мы говорим о коалиции желающих. Вот что такое выборы, тоже интересно нашим телезрителям послушать. А в Болгарии, там кто премьер-министр? Радев, по-моему. Он такой, Радев. Да, он считается пророссийски настроенным. Он сказал, что он не будет в этой коалиции желающих принимать участие. Его партия, она выиграла в 26-м году выборы. И вот вам, пожалуйста, с одной стороны в Венгрии изменения, с другой стороны Болгария повернула в сторону России. Они говорят, что нет, мы не будем поддерживать Украину, не будем в коалиции желающих. Там такая простая очень идея, совершенно неожиданная. Они говорят о том, что военным путем этот вопрос не решить, войну в Украине, нужно прилагать все усилия дипломатические. Неожиданная, совершенно свежая идея со стороны болгар поступила. И мы помогать Украине не будем.
1: Хотелось бы знать, какие значительные усилия господин Радев прилагает для того, чтобы война закончилась миром. Судя по всему, никаких. Я бы не называл эту позицию пророссийской, а она скорее такая, знаете, изоляционистская. Болгары вот как бы запираются в своих внутренних интересах. Это не очень дальновидная позиция, потому что та же, при этом отношения, кстати, с болгарскими компаниями на коммерческой основе, они продолжаются. То есть не то, что Болгария вообще не помогает. Болгары помогают на уровне государственном. Ну, собственно, они отдали все, что у них было во время предыдущих правительств. В общем-то, там им особенно делиться нечем. Болгария не очень богатая и тем более мощная в военном отношении страна. Еще раз, Украина благодарна всем, кто хоть когда-то, хоть чем помог. Ребята, спасибо. Окей. То, что там какие-то другие моменты начинаются, внутренние включаться, ничего страшного. Сейчас нам уже не так надо, скажем так. Хотя тоже не помешало бы, скажем. Вот. Что касается вот этой коалиции желающих, она сейчас, вот она вчера собиралась в Париже, сегодня, напомню, в Париже день взятия Бастилии, там еще, до сих пор, по-моему, сейчас там Зеленский находится в Париже. И, кстати, в параде во время Дня Бастилии принял участие небольшое украинское подразделение, которое там маршем прошло, и два украинских пилота приняли участие в воздушном параде над Парижем. Они пролетели в «Миражах». Как известно, Франция готова поставлять Украине «Миражи». И вот, в частности, из последних сообщений того же Макрона, вот свежие Украине «Миражи». И вот, в частности, из последних сообщений того же Макрона, вот свежее как раз вчерашнее сообщение, сообщается о том, что Франция получит недаром, это будет куплено, понятно, за европейские деньги, 16 истребителей «Рафаль». И, кроме того, зенитные ракетные комплексы «Самп-Т» — это новейшие противоракетные, кстати, комплексы. Мы знаем, что огромный дефицит противоракетных систем. И вот, ну, это все будут поставки 28-29 год. То есть, скорее всего, хотелось бы думать, что послевоенные. Да? То есть, они решают роли в этой войне не сыграют. Но как, когда мы с вами говорили в прошлый раз о продаже лицензии на Патриот, это знак того, что отношения, оборонные отношения Украина строит со своими союзниками, как со Соединенными Штатами в случае с Патриот, так и в этом случае с Францией, на долгие-долгие годы вперед. Поэтому всякие надежды России на то, что удастся додавить когда-то там Украину, что Запад когда-то откажется, вот этот аргумент должен быть отброшен. Что касается вот этой коалиции, ну вот как раз во время нее прозвучало вот сообщение о покупки, о продаже Франции вот этих вещей. Кроме того, получены лицензии на производство зенитных ракет, в частности, на вот эти антибаллистические системы, и целый ряд, ну, в частности, на крылатые ракеты «Скальп» и «Storm Shadow» — это одно и то же. Вот французы продают нам лицензию на «Скальп». Это, еще раз, это крайне важно, в том числе, ну, с точки зрения развития украинской современной военно-оборонной индустрии. Это передовая буквально индустрия. Это важно очень для развития страны, прежде всего, в послевоенный период. Во время

0: этой встрече была представлена разработка, украинская разработка фирмы Firepoint, вот той самой, которая делает Flamingo, потом вот эти дроны FT2, F5, которые в основном и наносят дальние удары. Проект Freya называется. Это проект совместный европейский, украино-европейский проект, который должен, ну, как-то возместить дефицит Patriot. Это альтернативная система. И вот в участие вот в этой антибаллистической коалиции они заявили, 7 стран Европы они заявили, ну, там, от Дании до Британии там, и Германии и так далее. Вот что обращает на себя внимание в контексте тех же отношений с соседями, Польши здесь нет. Вот тоже, казалось бы, да, страна, которая максимально заинтересована, чтобы был такой совместный украино-европейский щит. Ну вот поляки, к сожалению, пока, во всяком случае, не приняли участие. Как и в случае с болгарами, мне кажется, это ошибка, потому что, в конце концов, участие в таких проектах, оно обеспечивает в том числе и рабочие места, и развитие науки в своей стране, ну и так далее. То есть вы оказываетесь вместе, как там, с большими ребятами решаете большие проблемы. А если вы прикидываетесь маленькими и незаметными, вы маленькими и незаметными и остаетесь. Но кто я такой, чтобы давать советы правительствам Болгарии и Польши?
1: Ну, Леонид, вот Леонид, у нас времени практически не осталось. Да. Смена правительства. Вчера сообщалось, что Юлия Свириденко отправляется в Штаты послом. Сегодня сообщения поступили о том, что нет, она отказалась от этой должности. В чем дело? Почему меняется правительство? Кстати, наверное, в связи с тем, что польское направление с точки зрения украинской дипломатии, как мы видим, там явно пробуксовывает. Ну, наверное, из Болгарии тоже можно было иначе как-то, не знаю. Видимо, есть масса вопросов, отсюда и смена правительства.
0: Смотрите, тут история такая. Ну, во-первых, давайте подождем, потому что, да, я вчера вообще все были уверены, что Юлия Свириденко после того, как уйдет Ольга Стефанишина, Ольга Стефанишина подала заявление по каким-то семейным причинам, по личным причинам подала в отставку, ну, попросила об отставке с поста посла в Соединенных Штатах, и якобы это вызвало, ну, знаете, как эффект домино, да, надо убирать Стефанишину. Нишину, кем ее заместить. Отношения с Соединенными Штатами у нас в огромном приоритете. У Юлии Свириденко отличные отношения с Стивом Бессентом, с министром экономики Соединенных Штатов, который продвигал вот эту сделку про редкоземельные металлы и так далее. Ну и, в общем, у них очень такие сложились теплые и доверительные отношения. И вот считалось, что Свириденко поедет в Соединенные Штаты. Сегодня пошли вот эти разговоры о том, что якобы она отказывается. Давайте так, мы пока не знаем, да, то есть не исключено, что ее, может быть, и уговорят. Сейчас много идет разговоров о том, кто заменит каких-то министров на каких-то позициях. Звучат самые разные теории подания, как это, короче, представления на министерство, на посты в министерство будут в четверг. Вот в четверг мы более менее узнаем, какая будет конфигурация правительства. При этом надо не забывать, что они должны пройти голосование в Верховной Раде, а там могут быть вопросы к отдельным кандидатурам. Нет вопросов по поводу главной кандидатуры. Это Сергей Корецкий. Это человек из бизнеса, который возглавляет нефтегаз Украины. Человек, вообще никогда не работавший в государственных структурах, но нефтегаз Украины — это государственная компания. И он там навел порядок, считается очень сильным менеджером, такой технократ. Вот в отношении него проблем нет, судя по всему, он возглавит правительство. Что касается всех остальных позиций, об этом мы давайте, наверное, поговорим поподробнее в пятницу. Что касается внешнеполитического направления, где действительно есть проблемы, вот позиция министра иностранных дел Сибиги, Андрея Сибиги, она считается непоколебима. Сибига никуда не уйдет, она останется в этом правительстве. Поэтому причины другие, а в частности, ну, называется, в частности, причина, мы с вами говорили, вот один из последних ударов по Киеву, он привел к тому, что что в Вишневом, это такой ближний пригород, или можно даже сказать черта города Киева, там были серьезные взрывы, удары, там прилетело все по складу, судя по всему, с какой-то серьезной техникой. Ну, в частности, ну, говорится о том, что там производят ракеты «Нептун». И вот президент сказал, что ответственные, ну, должны быть найдены ответственные. И вот сегодня подал в отставку Герман Сметанин, глава Укроборонпрома. Вот, и мне кажется, что вот по этой линии здесь тоже будут изменения. Это тоже могло подтолкнуть какие-то изменения. Ну, кроме того, не будем забывать, что новое правительство должно войти как-то, ну, в работу до того, как будет рассматриваться бюджет на следующий год. А это уже осень. Поэтому менять правительство осенью поздно. Сейчас вот выбрали такой момент, судя по всему, нужно этим заняться. Почему Корецкий, специалист по энергетике, по нефтегазу? Потому что ожидается чрезвычайно тяжелая зима. Ничуть не легче, чем предыдущая. И вот такой жесткий менеджер, специалист, ну вот считается, что он с этим справится, ну, по крайней мере, не хуже, чем Юлия Свириденко. Юлия Свириденко считалась, ну, немножко, ну, относительно мягким управленцем. Вот посмотрим, что у нас будет со следующим. Еще раз говорю, дальнейшие подробности, наверное, в пятницу мы с вами обсудим, когда уже будет пройден этап голосования за какие-то кандидатуры.
1: Да, я предлагаю в пятницу обсудить и смерть Линдси Грэма, друга Украины, друга Израиля, советника президента Трампа и его друга в последние годы. Смерть совершенно неожиданная. Здесь существует определенная конспирология. Говорят о том, что в этом могли принять участие российские спецслужбы. Их как раз мотивация понятна. Деятельность их тоже известна. Линдси Грэм, он буквально 10 числа был в Украине, потом он прибыл сюда, в Соединенные Штаты, поговорил с Трампом, на следующий день остановилось сердце. Очень какая-то странная. Но я должен сказать, что наши спецслужбы Соединенных Штатов говорят о том, что это смерть по естественным причинам. Но, тем не менее, никто не исключает факт расследования. Так что, вполне возможно, в пятницу появятся какие-то новые сообщения. Леонид.
0: Ну, по крайней мере, понятно, что для человека, ну, с такого возраста и не с самым хорошим здоровьем путешествие в Украину, я напомню, что в Украину нельзя прилететь на самолете, да, необходимо в Польше, по крайней мере, в Польше или там в Румынии сесть на поезд и приехать значительную часть работы. Ну, короче, это действительно нелегкий труд. Ну, я уж не говорю там о впечатлениях, которыми тут он, ну, Украина – страна, находящаяся в войне. Линдси Грэм был в Украине во время войны 10 раз. Это, конечно, говорит о его преданности, так сказать, своему делу. Все, но это, конечно, могло как-то сказаться на здоровье этого действительно немолодого человека. Украина действительно утратила, ну, давайте скажем так, если совсем без эмоций, то лоббиста жесткой позиции по отношению к России. Уж какие там у него были сантименты по отношению к Украине, это отдельно, да, по крайней мере, это старый неокон, помним, да, а еще из той, как бы, прорейгановской, как бы, прослойки, да, как бывший близкий друг Джо Либермана и Джона Маккейна, да, помним этих ребят, которые занимали всегда очень жесткую антикоммунистическую позицию, жесткую позицию в израильском вопросе, это действительно последовательные сторонники Израиля. Вот. И действительно, это для нас это большая утрата, хотя нас радует то, что пошли разговоры о том, что вот этот закон Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, как бы в память и отдавая должное этому человеку, вот сейчас он получил свое движение. Вот это действительно хотелось бы, чтобы такое, ну, скажем, такая поддержка памяти этого человека осталась. Это, безусловно, интересах Украины. И, ну и Соединенных Штатов главное. Ребята, главное, что это в интересах Соединенных Штатов демонстрировать силу и последовательность в борьбе со своими врагами, врагами американской нации.
1: Ну, я так осторожно замечу, вы говорите, то, что он не молодой человек, это однозначно, ему 71 год, но не старый, осторожно заметил Геннадий Кацов.
0: Ну да.
1: Благодарю вас, Леонид, за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Продолжим эти темы. И по поводу Линдси Грэма, может быть, появятся какие-то информации. Ну, естественно, ситуация с правительством Украины. Всего доброго, до встречи.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи

0: вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Ну что, иранская тема. Трамп заявил вчера, что Соединенные Штаты берут на себя обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и возобновляют морскую блокаду Ирана. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, именно так. То есть мы возвращаемся к патовой ситуации, когда, по сути дела, судоходство в Персидском заливе полностью приостановлено. То есть на сегодняшний момент что там происходит? Там происходит гигантское массовое скопление судов. Все танкеры и прочие торговые суда стоят или в портах, или дрейфуют, не идут через Ормузский пролив, потому что это опасно. Соединенные Штаты блокируют проход тех судов, которые связаны с Ираном и его режимом. Иранцы в свое время, в свою очередь, говорят, что они будут обстреливать те суда, которые, наоборот, являются представителями недружественных стран. То есть, фактически, полный тупик. Вот опять мы возвращаемся, по сути дела, к вот такой вот ситуации, патовой ситуации. Таким образом, все снова идет по той же схеме, кто моргнет первым. У Ирана очень слабые позиции, очень слабые. У него уже мало очень осталось оружия, мало осталось ракет, мало осталось дронов. Он в экономическом положении крайне слаб, но что у них есть? У них есть долгое дыхание. У них есть долгое дыхание, они готовы завинчивать гайки, нести потери, осуществлять массовые репрессии и так далее, но делать все, чтобы выстоять. У Соединенных Штатов все с точностью да наоборот. Есть превосходные позиции, мощнейшие вооруженные силы, есть возможность стереть буквально этот режим с лица земли, но короткое дыхание. Вот то самое короткое дыхание, которое так, к сожалению, оно свойственно западным демократиям, прежде всего Соединенным Штатам.

0: Соединенным Штатам и Израилю, которые ведут войну против террористических агрессивных исламских режимов. Потому что в дело вмешиваются всевозможные другие факторы. Тут и те самые промежуточные выборы, о которых мы знаем. Тут и снова рост цен на нефть. Тут и разные рода мероприятия и давление изнутри, извне. Все, что угодно и что на иранцев никакого воздействия не оказывает. А вот на нашей демократии, да, оказывает. Поэтому я считаю, что это очень плохой сценарий, потому что, несмотря на доминирующее превосходство, практически полное превосходство повсюду, в воздухе, на море и так далее, но терпения не хватает. И всегда наши страны, они моргают первыми. Так было и с Израилем. Вот знаете, эта игра... Постреляем, а потом посмотрим, кто отступит первым. Израиль всегда отступал первым. Они всегда оставляли за собой последний выстрел. Хамас, Хизбалла. Потому что мы говорили, ну хорошо, ну какая разница. Ну давайте, ладно, ну что мы будем обращать внимание. И они выходили победителями. И вот та же самая ситуация сегодня наблюдается и в Ормузском проливе. Я очень боюсь, что снова Соединенные Штаты, администрация, она моргнет первой. Потому что из-за всех тех факторов, которые я перечислил, пойдет на некие снова переговоры, соглашения с Ираном. Иран объявит это своей победой над американское оружие, над большим сатаной, и все дело вернется на круги своя, то, что называется. Посмотрим, конечно, как будут развиваться события, но я опасаюсь, что будет и происходить именно по этой схеме.
1: Ну, здесь надо добавить еще, что отныне США будут взимать за свои услуги 20% от стоимости всех перевозимых грузов. Что это за услуги? Охрана проходящих судов через Ормузский пролив.
0: Вы знаете, Геннадий, если учитывать, что иранцы говорят в открытую, что мы будем взимать налог, тоже пошлину за проход судов, то это получится, что это вообще станет коммерчески невыгодным, собственно говоря, все мероприятие. То есть надо платить двойную цену и Америке, и Ирану. Это ставит всех остальных участников игры в крайне неприятное и неудобное положение. То есть всем надо давать, по сути говоря, всех башлять надо. Ну, весьма проблемная ситуация, конечно.
1: Вчера мы не успели, хотели с вами одну тему обсудить. Австралиан, есть такая площадка, да, Австралиан новостная. Австралийские евреи жалуются на враждебное к себе отношение в больницах. Причем антисемитизм, он охватил всю систему здравоохранения. Все это случилось после 7 октября 2023 года. Немного об этом.
0: Вы знаете, да, это верно, и это, конечно, вызывает, ну, в общем-то, вы знаете, это, по сути дела, вызывает какой-то тихий ужас. То есть Австралия, страна, которая еще совсем недавно, Геннадий, ну, мы помним с вами, воспринималась просто как рай земной, то есть там вообще тише, гладь, благодать, но Австралия даже лучше, чем Канада, далеко от всех проблем. И сегодня это превратилось, вот эту разнузданную клаку, как в Европе, со всеми вот этими вот борцунами, протестунами, мусульманами со всего мира, от Афганистана до Ливана, Ирака. Вот результат правительства социалистов, он дает знать себя совершенно в кратчайшее время. Не то, что там происходит, например, с еврейскими пациентами, это просто фантастика. Описывают случаи, когда пенсионерка, например, причем она дочка узницы Освенцима, она проходила какое-то внутривенное лечение от рака, и в Мельбурне это дело, и когда медбрат узнал о том, что она еврейка, увидел, точнее, в медицинской карте, что она еврейка, там было как-то зафиксировано, он начал просто над ней издеваться. Он специально вводил иглу в вену, там несколько раз причем, не в том месте, доставляя ей огромную боль. Это уже не молодой человек, то есть много переживший. Другая рассказывает, что ей была поставлена капельница, и они сделали это как-то не так, И когда она сказала, что ей плохо, они совершенно не останавливались, они продолжали вот эту вот свою деятельность, еще больше усугубляя ее состояние. В третьем случае там акушерка оставила, мусульманка, оставила некую еврейку, просто кесарево сечение на несколько часов без обезболивающих средств. То есть женщина бедная кричала, орала от боли, плакала в крови. Никто ей не помогал, потому что еврейка, на черт ей помогать. И таких случаев там перечисляется достаточно много. То есть это, конечно, вы знаете, это фантастика, Геннадий, фантастика, насколько можно совершенно благополучную, спокойную, успешную, демократическую страну опустить буквально вот в это красно-зеленое болото. И вы знаете, конечно, можно винить только вот этих вот всех мусульман, мигрантов, палестинцев, пропалестинцев, но все же намного хуже. За всеми ними стоят те же глобалистские элиты, стоят те же левые, якобы либеральные СМИ, прогрессисты, чиновники правительственные, правозащитники, которые все это поощряют, которые это способствуют, они их защищают. И на этом фоне издевательство, просто как в 30-е годы в Германии уже, оно становится как данность, как норма жизни.
1: Ну да, еще, наверное, руководство, оно могло иначе принимать какие-то решения. Допустим, есть же сообщение о том, что медработники приходили на смены с символикой и лозунгами «От реки до моря». В больницах появлялись наклейки с перечеркнутой звездой Давида. Врачи и медсестры, они публиковали нацистскую символику и карикатуры на евреев, при этом заменяли слово «еврей» словом «сионист». Иными словами, руководство все это видит. Ну так увольте этих людей, и все прекратится. Люди не захотят рисковать своей работой из-за того, что они будут настаивать на своем там антисемитизме. Будут делать это, возможно, но, по крайней мере, не так открыто. Это же никто, получается, не останавливал.
0: Казалось бы, да, Геннадий, запретить, выгнать вот этих вот всех врачей, медбратьев, медсестер, весь этот персонал, но их же никто не трогает, им даже ничего не говорят. Вот точности, как было при Байдене в американских университетах, то есть открытые призывы к убийству людей, угрозы, нападения, даже физические нападения, избиения, унижения и так далее, и ничего, и все нормально, потому что, как вы помните, сказала известная героиня из Гарварда, о том, что все надо видеть в контексте.
1: Все зависит от контекста.
0: Вот они
1: да.
0: так и смотрят в контексте. Угу. Да, все в контексте. Вот они так и смотрят в контексте. А эти видят, что им все позволено, становятся еще более наглее, еще более бесчеловечнее. То есть для меня это просто потрясающе, как Австралия, страна, куда так многие рвались, и куда так, которая выглядела действительно как парадайз своего рода, в какую помойку она превратилась.
1: Ну, они превращают все в помойку.
0: Это спасибо нашим социалистам всем. Да.
1: Лево-либералы, социалисты, они превращают все в помойку. Куда они ни придут, все превращается
0: в
1: дерьмо.
0: Куда они придут, да, все. Жизнь становится невозможной, причем, вы знаете, они умудряются пятилетку выполнить за 2 года буквально.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в нашей программе подходит к концу. Всего доброго. До встречи в эфире завтра.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
11: По средам с 5 до 7 вечера.
10: На Davidson Radio.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
13: Davidson Radio.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Davidson Radio.
12: 620 AM. Настройтесь.

0: жалею.
1: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: На ниточке качается фонариком луна. Сбывание желается внезапно и сполна. Фонарик – декорация, театром правит псих. Перечитай, Горация, найдешь себя в других. С бесценными советами, непрошенным добром, со старыми куплетами за праздничным столом, где буйствуют калории, хлеб всех сортов да соль. Всмотреться бутафория, актер играет роль. Используя теорию, нет маленьких ролей, творит свою историю из маленьких людей, из их неидеальности. Им не летят цветы, иллюзию реальности из зала видишь ты. Звезда летит по воздуху, плевать ей на маршрут. Волна с волною посуху корабликом плывут, а солнце точит лясы и, не уходя в зенит, размазанную кляксою на ватмане висит. Театр не закрывается ни днем, ни в темноте. Желания сбываются не с теми и не те. Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать. И однако он вставал и снова падал, и еще раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть, но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Это писал Мачо, настоящий мужчина, участник золотой лихорадки, военный корреспондент, самый высокооплачиваемый писатель своего времени. Его произведения расходились огромными тиражами. Но окажется, что он страдал депрессией, много пил, что его мать, будучи беременной, пыталась покончить с собой, а отец не признал сына. Воспитывала его чернокожая рабыня. Именно этому мальчику, который слишком рано узнал, что такое тяжелая жизнь, суждено будет стать выдающимся писателем. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Сбывания желаются». В жизни моего сегодняшнего героя сбылось то, о чем он и не помышлял. А желаемое во многом так и осталось несбывшимся. Кто из нас не помнит книг Джека Лондона? Кто не зачитывался ими в юности? Наиболее известен он стал как автор приключенческих рассказов и романов и как основатель жанра научной фантастики. Фильмы по мотивам его произведений ставили более сотни раз. Сам он однажды даже сыграл эпизодическую роль моряка в первой экранизации своего романа «Морской волк». «Волки – это сухопутные акулы», – говорил его персонаж. Джек Лондон стал вторым после Андерсона из зарубежных литераторов по количеству опубликованных произведений за все 70 лет существования СССР. Тираж его книг достиг 77 миллионов экземпляров. А все его творчество недаром назовут многотомной художественной автобиографией. О чем бы он ни писал, он писал о себе. Имя, данное ему при рождении 12 января 1876 года, Джон Гриффит Чейни. Он родился в Сан-Франциско. Его мать Флора Велман, дочь строителя Пенсильванского канала, учитель музыки, увлекается спиритизмом. У нее крупный нос, желтоватый цвет лица, очки и парик. Маленького роста, крепкая, в 25 лет она ушла от родителей, переезжала из одного места в другое, зарабатывая уроками музыки. У нее практичный взгляд на вещи, но она бесхозяйственна и опрометчива в принятии решений. Спиритизм интересует ее больше детей. И еще у нее масса проектов и идей обогащения. Спиритические сеансы матери видел и маленький Джек. и они плохо скажутся на его нервном состоянии. Мать подстерегали неудачи, дома была нервная атмосфера. Забеременела она от астролога Уильяма Чейни. Он же детей не хотел и настаивал на аборте. Флора отказалась и в порыве отчаяния попыталась застрелиться, но, к счастью, лишь слегка ранила себя. Газетчики пронюхали жареное, попытались опорочить Уильяма, но и позже он отказался признать отцовство. Когда Джеку исполнится 21 год, он отправит отцу несколько писем с вопросами, отец он ему все-таки или нет. И снова тот будет отрицать. А Флоре матери сразу после рождения сына пришлось оставить его на некоторое время своей рабыне, Дженни Принстер. О темнокожей няньке, заменившей ему мать, Лондон вспоминал тепло, она была для него важным человеком. Маленькому Джону не исполнился еще и год, когда мать вышла замуж за фермера и ветерана гражданской войны в США Джона Лондона. Он усыновил мальчика, дал ему свою фамилию. Но в семье оказались два Джона. И позднее свои литературные произведения писатель будет подписывать именем Джек и прославиться именно с ним. Приемный отец привел в дом своих дочерей, и старшая Лиза стала другом и ангелом-хранителем Джека на всю жизнь. С рождения рядом с ним женщины. Кормилица Дженни на протяжении всей жизни была в его судьбе. Лиза поддерживала и помогала всегда, вела хозяйство. С ней советовались. Бесхитростная, взрослая, самостоятельная, она вела дела Джека. Была замужем, муж был пожилым, осталась с маленьким сыном. Семья Лондонов переезжала с места на место, пока не осела в Окленде, недалеко от Сан-Франциско. Там Джек окончил начальную школу. О своем приемном отце писатель отзывался уважительно, но мать всегда считал причиной своих бед. Существует, по крайней мере, один пункт, в котором у нас с вами нет расхождения, а именно мнение о характере моей матушки, писал он тетке. Поверьте, вы не видели и тысячной доли тех дьявольских штучек, на которые она способна. А Флора была уверена, что сын добьется успеха, это принесет благополучие и положение в обществе и ей, да и оправдает в глазах общественности ту давнюю попытку самоубийства, а по сути убийство будущего писателя. Мать – человек сложный, она претенциозна, капризна, требует, чтобы ей уступали во всем. Джеку душно рядом с ней. И он сбегает в библиотеку или отправляется плавать. Поэтому в его рассказе «Отступник» герой бежит не только от безысходности, но и от матери. Приемный отец умер, и Джеку рано пришлось начать самостоятельную жизнь. Учась в школе, он продавал газеты, расставлял кегли в кегельбане, был уборщиком пивных павильонов, гладильщиком в прачечной, кочегаром. В 14 лет стал рабочим на консервной фабрике. Работа тяжелая, он ее бросил, чтобы, как он выразился, окончательно не превратиться в рабочую скотину. Он одолжил у няни $300, купил подержанную шхуну «Резл Дезл» и стал браконьером. Нелегально ловил устриц и продавал их в рестораны. В 15 лет обзавелся подругой и вскоре стал королем пиратов, устроившись в рыбацкий патруль, который боролся как раз с браконьерами. В том же нежном 15-летнем возрасте Джек попробовал алкоголь. Потом зависимость перерастет в хронический алкоголизм. А школа для него окажется слишком медлительной. Он ее бросит и поступит в Калифорнийский университет, но после третьего семестра вынужден будет уйти на учебу. Не было денег. В 17 лет он стал матросом на промысловой шхуне. Ловил морских котиков у берегов Японии в Беринговом море. От первого плавания он получил столько впечатлений, что они стали основой для многих его морских рассказов и романов. Он принял участие в походе безработных на Вашингтон, был арестован возле Ниагарского водопада за бродяжничество, месяц просидел в тюрьме вместе с другими бомжами, где на нем, в числе других, студенты-медики учились прививать оспу. И снова был тяжелый труд под надзором вооруженной охраны. О дальнейших подробностях лучше не рассказывать, напишет Лондон, но могу заявить одно. Мой американский патриотизм с тех пор изрядно выветрился. Или, вернее, совсем улетучился. Я стал больше думать о мужчинах, женщинах и детях, чем о каких-то условных границах на географической карте. Так внутренний волчонок самого писателя учился делать выводы и понял, что вещи делятся на живые и неживые. Живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда на одном месте, а живые двигаются, и никогда нельзя распознать их следующий ход. Неожиданность подстерегает на каждом шагу. «Благородство труда – вот что пленяло меня больше всего на свете», – напишет он. «Труд – это все. Это и оправдание, и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Теперь, оглядываясь назад, я и сам не понимаю этого чувства. Я был наиболее преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Лениться или увиливать от работы на человека, которому не платят, я считал грехом. Грехом, во-первых, по отношению к себе, и, во-вторых, по отношению к хозяину. Это было, как мне казалось, почти столь же тяжким преступлением, как измена, и столь же позорным. Но, скорее всего, только порядочный человек может так говорить и, главное, думать. Как-то раз в это время я возвратился из семимесячного плавания матросом. Мне только что минуло 18 лет, и я принял решение пойти бродяжить. Я встретил самых разнообразных людей, матросов, солдат, рабочих. Их смел, искалечил, лишил человеческого облика тяжелый труд и вечно подстерегающее несчастье. А хозяева бросили их, как старых кляч, на произвол судьбы. Вместе с ними я обивал чужие пороги, дрожал от стужи в товарных вагонах и городских парках и слушал их рассказы. Свою жизнь они начинали не хуже меня. Желудки и мускулы у них были когда-то такие же крепкие, а то и покрепче, чем у меня. Однако они заканчивали свои дни здесь, перед моими глазами, на человеческой свалке, на дне социальной пропасти. Мне стали очень близки судьбы уличных женщин и бездомных мужчин. Я увидел социальную пропасть так ясно, словно это был какой-то конкретный ощутимый предмет. Глубоко внизу я видел этих людей, а чуть повыше видел себя, из последних сил, цепляющегося за ее скользкие стены. Не скрою, меня охватил страх. Что будет, когда мои силы сдадут, когда я уже не смогу работать плечом к плечу с теми сильными людьми, которые сейчас еще только ждут своего рождения? И тогда я дал великую клятву. Она звучала примерно так. Все дни своей жизни я выполнял тяжелую физическую работу, и каждый день этой работы толкал меня все ближе к пропасти. С тех пор я всегда бежал от тяжелого физического труда. Чему копить деньги и вкладывать их в государственные облигации, когда, купив газеты за 5 центов, я мог, почти не сходя с места, продать их за 10 и таким образом удвоить свой капитал? Я избрал лестницу бизнеса и уже видел себя лысым и преуспевающим королем торгашей. Я стал капиталистом. Я был владельцем судна и полного снаряжения, необходимого устричному пирату. Я начал эксплуатировать своих ближних. У меня была команда в составе одного человека. В качестве капитана и владельца судна я забирал себе 2/3 добычи и отдавал команде 1/3. Хотя команда трудилась так же тяжко, как и я, и так же рисковала жизнью и свободой. Эта первая ступень оказалась пределом, которого я достиг на лестнице бизнеса. Однажды ночью совершил налет на китайские рыбачьи лодки. Веревки и сети стоили денег, это были доллары и центы. Я совершил грабеж, согласен. Но мой поступок полностью отвечал духу капитализма. Капиталист присваивает собственность своих ближних, искусственно сбивая цену, злоупотребляя доверием или покупая сенаторов и членов Верховного суда. Я же пользовался более грубыми приемами. В этом была вся разница. Я пускал в ход револьвер. И вот тогда произойдет то, что будет происходить в жизни писателя все время. Как по спирали будет упорно повторяться одна и та же картина, только с другими участниками. Его всегда будут обманывать. А он так и останется доверчивым человеком. Судно его разграбят, настоящие пираты утащат все, вплоть до якорей. «С тех пор меня безжалостно эксплуатировали другие капиталисты», — пишет Лондон. «У меня были крепкие мускулы, и капиталисты выжимали из них деньги, а я — весьма скудное пропитание. Я считал, что таковы правила игры, они — это сила. Отлично, я тоже не из слабых, я пробьюсь в их ряды и буду сам выжимать деньги из чужих мускулов. Работы я не боялся, но ловца и зверь бежит, я повстречал работодателя, который придерживался тех же взглядов. Я хотел работать, а он в еще большей степени хотел, чтобы я работал. Я думал, что осваиваю новую профессию. В действительности же я просто работал за двоих. Я думал, что мой хозяин готовит из меня электротехника, а дело сводилось к тому, что он зарабатывал на мне $50 ежемесячно. Два рабочих, которых я заменил, получали ежемесячно по $40 каждый. А я выполнял их работу за $30 в месяц. Работая сверх сил, я возненавидел работу, я видеть ее не мог. Я бежал, стал бродягой, ходил по дворам и просил подаяния. Колесил по Соединенным Штатам, обливаясь кровавым потом в трущобах и тюрьмах. Я очутился на дне, в бездне, в выгребной яме человечества на свалке цивилизации. Вся жизнь сводилась к вопросу о пище и крови. Для того, чтобы добыть кровь и пищу, каждый что-нибудь продавал. Купец – обувь, политик – свою совесть, представитель народа – не без исключений, разумеется, народное доверие, почти все торговали своей честью. Женщины и падшие, связанные священными узами брака, готовы были торговать телом. Все было товаром, и все люди – продавцами и покупателями. В 1897 году Джек оказался во власти золотой лихорадки и уехал на Аляску. О той жизни он написал в рассказах «Сын волка» и «Смок белью». А повесть «Зов предков» стала одним из лучших произведений писателя. Его героиня-собака должна выживать в суровых условиях Аляски, где выживет тот, кто лучше приспосабливается. Джек с товарищами смог застолбить участок, но золота там не оказалось, а сам писатель заболел цингой. Да, золото он не нашел, но встретился с будущими героями своих произведений. Вернувшись с Аляски, он стал заниматься литературой более серьезно. В 900 году вышла его первая книга – сборник рассказов «Сын волка». Тремя годами позже 29-летний Джек Лондон приедет в Лунную долину. Там, в городке Глен-Эллен, он прочтет друзьям первую половину романа «Морской волк». И там же пройдут не только его лучшие дни в работе, любви, общении с друзьями, но и самые тяжелые времена. Джек купит участок, потом докупит еще землю и станет обладателем огромной территории, влезет в долги. Он, писатель, моряк, бродяга по своей сути, вдруг займется фермерством, выращиванием свиней и коров. Он собирался книгу написать под названием «Моряк в седле». Не успел. На русско-японской войне 1904-5 годов Лондон работал военным корреспондентом. Потом он отправился в кругосветку на судне «Снарк», которое построил по собственным чертежам. Рассчитывал он, что путешествие продлится 7 лет, но через 2 года вынужден был прервать его из-за болезни. А материалы для книг «Путешествие с Нарко», «Рассказы южных морей», «Сын солнца» собрал достаточно. Он вернулся в Калифорнию, стал много читать. Его впечатлил манифест Компартии Маркса и Энгельса. И он вступил в социалистическую трудовую партию Америки. Я стал социалистом примерно таким же путем, каким тевтонские язычники стали христианами. Социализм в меня вколотили, напишет он. Ему понадобится 20 лет, чтобы в заявлении о выходе из партии назвать причиной потерю веры в ее боевой дух. Его внутренняя писательская кухня работает вовсю, и там, пока под крышкой варится то, что вскоре своим талантом покорит весь мир. А Джек везде будет добиваться, чтобы его считали лучшим в пьянке, в споре, в работе, в доме друга. Он познакомится с его сестрой, Мейбл. Она старше, хрупкая блондинка с голубыми глазами. Это его идеал. Джек влюбится, и чтобы не отставать от идеала, займется самообразованием. При Мейбл он создаст Мартин Идена и письма Кэмптона Уэссу. Но кумиротворение жестоко отомстит писателю, когда идеал окажется не столь прекрасен. В чем причина? Почему? Что будет дальше происходить в жизни Джека Лондона? И почему он всегда будет окружен женщинами? Об этом и многом другом во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
4: Знаешь, какой он красавчик.
5: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
6: Он очень хороший человек.
3: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
7: Операцию я беру на себя.
3: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.
10: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

Окажется, что жена Джека Лондона не разделяет с ним радости и к его творчеству равнодушна. Ну, для любого художника это удар по самолюбию, самооценке, когда самый близкий человек не ценит твоей работы, не поддерживает тебя. Пропасть между ними для писателя стала трагедией. Но его сценарий предусматривал закономерность в случайностях. И однажды Мейбл попросит Джека помочь их подруге Бесси Мадерн, у которой погиб жених. Она в горе, депрессии, под ногами нет почвы. Она учительница, красивая, статная, глаза лучистые, но грустные. Черные волосы, зачесанные назад тонкой седой прядью. Общий язык с Бесси Джек нашел сразу. Она спокойная по натуре человек прямой. Джек стал приезжать к ней. Она помогала ему оформлять рукописи, а вскоре и по хозяйству в доме, куда он переехал вместе с матерью и сестрой Элизой. Они с Бесси поженятся, несмотря на то, что писатель скажет ей честно, что не любит ее. И однажды жена заметит: «Джек, ты самый одинокий человек на свете. То, о чем ты мечтал, в глубине души у тебя никогда не было». Она родит двух дочерей. Пока она вынашивала одну, затем вторую дочь, ее муж писал вместе с автором повесть «Письма Кэмптона Уэссу». От лица одного героя писал сам Джек, от лица второго, тоже мужского пола, Анна Струнская. Она родом из Польши, сейчас это часть Белоруссии. Ей было 9 лет, когда семья эмигрировала. Они жили в Нью-Йорке, потом переехали в Сан-Франциско. Еще в школе Анна стала членом Социалистической рабочей партии Америки из-за страданий, пережитых ее семьей в дореволюционной России, как она говорила. И Джек – социалист. Об их первой встрече Анна скажет: «Каким-то внутренним чутьем я понимала, что передо мной историческая личность. Почему, не могу сказать, но это оказалось правдой». Джек восхищался ее умом, темпераментом. Они спорят обо всем – от политики и религии до семейных отношений, социализма и сущности любви. «Ты ускользаешь. Я не могу отнести тебя ни к какому виду, я не могу раскусить тебя», – пишет ей Джек. «Бывало ли такое, чтобы две молчаливые души, такие непохожие, так подошли друг к другу?» Ну что ж, видимо, самый сексуальный орган – мозг не только у мужчин, но и у женщин. По крайней мере, для Джека Лондона. Его пленил ум Анны, а его философия любви родилась из неудачного брака. Еще ему предстояло пройти через невозможность общения с детьми. Так же произошло и с его отцом, астрологом. Просчитался, хотя был умным и уважаемым человеком в своей среде. Он знал об успехах сына, но молчал. Почти 2 года Джек с Анной создавали книгу. Лондон любил ее все сильнее. Она занимала все его мысли. Замысел их книги родился во время прогулки на яхте в присутствии Бесси и Чармиан Кеттридж. Параллельно жизни писателя шла другая жизнь, словно тень, ничего не значащая. Она незримо находилась рядом. Она ждала своего выхода. Чармиан Кеттридж – редактор журнала, на 5 лет старше писателя. Она стала свидетелем всех отношений Джека. Но как терпеливый охотник, долгое время просидела в засаде и заработала в итоге трофей. Дочкам его 2 и 3 года, в семье конфликты. Джек слоняется по бандитским районам и борделям, собирает материал для работы. Домой возвращается поздно, жена скандалит. Он отвечает тем же. А ее подруга, 34-летняя Чармиан, любительница приключений, бокса и фехтования, а также свободных отношений с мужчинами. Она поет и играет на фортепиано. Она изменит ход нескольких жизней.
Джек влюбится в нее и сообщит Бесси, что уходит. Для нее это будет ударом, но как только он получит развод, на следующий день женится на Чармиан. Она будет стоять за каждой написанной им книгой. В 1905 году Россию захлестнула первая революция. Анна, соавтор Джека, воодушевилась борьбой русского народа за свободу и отправилась туда, в Россию, по приглашению журналиста Инглиша Уоллинга. И уже в пути она узнала о свадьбе Джека и Чармиан. И тут же приняла предложение руки и сердца от Уоллинга. Расписались они в Париже. Свидетелем был Жан Лонге, внук Карла Маркса. Чармиан скажет, что Анна резко отличалась от других женщин, с которыми Джек до сих пор встречался. Приветливая, откровенная, широким сердцем, с глубокой прямой честностью. Все любили ее, мужчины и женщины. А первая жена писателя Бесси вообще первой опровергнет слухи газетчиков, которые назвали Анну Струнскую разлучницей. Писатель считал, что любовь – это западня, поставленная природой для отдельной личности, а жениться надо не по любви, а по другим качествам, подходить к этому с точки зрения разума. Джек с Чармиан вернулись из морского путешествия, купили ранчо в Калифорнии. «После моей жены ранчо – самая дорогая вещь, которая у меня есть», – говорил писатель. Жена переписывала и печатала его черновики. Он разводил свиней, коз, коров, построил коровник, высадил эвкалиптовую рощу. Жена выбирала скот для разведения. Она обладала особой интуицией в отношении лошадей. Они с Джеком получили даже высшие награды Калифорнии за свои породы. Как социалист он создал сельскохозяйственную коммуну. Кто только не жил на его ранчо. От товарищей по партии, которым он давал деньги, до бродяг, которых писатель называл бродячими философами. Он разговаривал с ними часами. Они получали от него деньги и еду. Сам он, щедрый Джек, платил всем, кто у него работал на огромной площади. Это были и бездельники, и пьяницы, и списанные с судов матросы, даже освобожденные из тюрем уголовники. В 1911 году Чармиан родила девочку. Но, не прожив и двух дней, малышка умерла. Джек не отходил от постели жены. Он стал все чаще и больше выпивать. Начались ссоры, взаимные упреки. Пьяный Джек кричал, что будет спать с любой женщиной, которая родит ему сына. О нем он мечтал. Поклонницы бросались на него, а друзья называли жеребцом и сексуальным анархистом. Чармиан же не давала мужу ни единого шанса. Она ни на минуту не оставляла его наедине ни с одной женщиной. «Жизнь я называл игрой достойной мужчины», – писал Лондон. «Главное отличие человека от других тварей в том, что человек – единственное животное, которое дурно обращается со своей самкой. На это не способны ни волк, ни трусливый койот, ни даже собака». Перед смертью писатель признается: «Я прожил очень счастливую жизнь. Мне повезло больше, чем миллионам людей моего поколения. Пусть я много страдал, зато я пережил, повидал и чувствовал многое, что не дано обычному человеку». Но действительно, в 28 лет мировая слава. Он написал около 40 книг за свою короткую жизнь. 20 романов, 200 с лишним рассказов, около 400 произведений публицистики и 3 пьесы. Он работал по 15-17 часов в день, писал 1000 слов в день, около 5 машинописных страниц, а при особенно добром вдохновении – до 1500 слов. Джек Лондон стал наиболее высокооплачиваемым писателем начала 20-го столетия, но денег всегда не хватало. «Я верю в необходимость систематической работы и никогда не жду вдохновения», – говорил он. «Не стоит ждать вдохновения, за ним нужно гоняться с кием». Сам Ленин любил книги Джека Лондона.
И перед смертью мы несколько вечеров подряд читали рассказ «Любовь к жизни». Темы писателя всегда интересны. Человек в тяжелой ситуации, на переломе судьбы, на развилке дорог. Реализм у него соединяется с духом романтики и приключений. Свой стиль он называл вдохновенным реализмом с верой в человека и его стремлением.

популярных журналов не лучшего качества, и в какой-то момент писательство ему опротивило. Его Мартин говорит: «Повсюду грабеж и обман, люди жизнедеятельные, но грязные и подлые, или чистые и благородные, но мертвые среди живых, и огромная масса, беспомощная, пассивная, но нравственно чистая». Грешила нерасчетливо и непроизвольно, а в силу своей пассивности и невежества, мирясь с господствующей безнравственностью и извлекая из нее выгоды. Если бы она была сознательна и активна, она не была бы невежественна и отказалась бы от участия в прибыли, добываемой грабежом и обманом. Я сохраняю веру в благородство и величие человека». Увы, эти полные любви и возвышенных чувств слова сегодня звучат как утопия, в которую писатель не мог не верить. Человеку всегда нужно во что-то верить. Это держит его на земле. Для Лондона человек – это животное, пусть с интеллектом и высокоорганизованное, но животное. В 1914 году он был военным корреспондентом в Мексике, писал статьи, оправдывающие вмешательство США во внутренние дела других государств. Товарищи по партии негодовали. На следующий год он закончил роман «Маленькая хозяйка большого дома». В основе его любовный конфликт. История пресловутого треугольника, когда героиня не может выбрать из двух любимых ею мужчин, когда оба они равноценны. И она кончает жизнь самоубийством. Исследователи творчества писателя скажут, что в женском образе он писал свой портрет и себя, самоубийцу. Тогда он и сам любил двух женщин и не мог причинить боль ни одной из них, выбрав другую. Ими владела любовь, чувство еще более жестокое и суровое, чем голод, пишет он. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь – это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить трудно. Никакой жизни там нет и быть не может, вся жизнь здесь, а дальше вечный мрак. Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти. 18 августа 1913 года Джек закончил строительство усадьбы «Дом Волка» на горе. Огромный, в 23 спальни. У них всегда неделями жили гости, приезжали все, кому было трудно, кто устал. Для постройки этого четырехэтажного здания сделали деревянные конструкции из тысячелетних калифорнийских секвой. Стены внутри и снаружи выложили красным камнем из лунной долины. Дом этот мог простоять века. Лондон вложил большие деньги, рабочие собрали мусор, ушли. А в 2 часа ночи писатель проснулся от крика: «Дом Волка горит!» Наутро, стоя перед тем, что еще вчера было его домом, он сказал строителям: «Завтра начнем строить заново». Вероятно, поджег дом кто-то из бродяг, которым писатель давал приют. Расследованием он не занимался, его часто обманывали, подводили те, для кого он не жалел ни денег, ни времени. Но вот этот удар стал самым страшным. Дом Волка так и не построили, а здоровье Джека резко ухудшилось. Стали отказывать почки. Он пил, курил и никогда не следил за диетой. Хотел забрать детей, но Бесси не позволила. И он написал старшей дочке Джоан: «Из ревности к другой женщине она поступила с твоим будущим». И завещал все свое имущество последней жене, Чармиан. Дочерям достались деньги на учебу, книги и одежду к замужеству. Он еще пытался писать, но мучила депрессия и почки, и кризис жанра. И он решил купить сюжет для нового романа. Продавцом был американский писатель Синклер Льюис. Лондон уже придумал название «Бюро убийств». Но написать успел немного. Вскоре его не стало.
Он писал: «Алкоголизм – это порождение варварства. Мертвой хваткой держит человечество

Человечество со времен седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского. Утром 22 ноября 1916 года Джека Лондона нашел в его комнате слуга. На полу валялись две пустые бутылки из-под морфия, прописанного писателю как болеутоляющее. Рядом лежал листок бумаги. На нем он высчитывал смертельную дозу. Он еще был жив, но без сознания. На минуту пришел в себя, что-то пробормотал. А вечером около 7 часов умер. Его вдова Чермиан, много лет страдавшая бессонницей из-за страха быть брошенным мужем, после его похорон проспала 36 часов подряд. Мать писателя Флора Велман на 6 лет пережила сына, который не раз писал о суициде. Я спрашивал себя, неужели смысл жизни лишь в том, чтобы быть рабочей скотиной? Если это и есть жизнь, меня она ничуть не пленяет. О себе, в своем разочаровании во втором браке, о метаниях между двумя женщинами он написал в романе «Маленькая хозяйка большого дома» за год до смерти. Он пытался освободиться от депрессии и нежелания жить. Да еще услышал, как один его друг говорит другому: «Джеку слишком легко достаются деньги, надо помочь ему их потратить». И вот теперь к концу жизни судьба всем своим величием огня его полыхающего дома словно сказала писателю: «Тебя столько раз обманывали, тебя же предупреждали, будь осторожен». Сильнейшее разочарование от жизни. С этим Джек Лондон подошел к своему концу. Он слишком много узнал о людях. Они стали ему противны, писать он больше не мог, а пил все больше. Несколько раз в году его мучили неконтролируемые депрессивные приступы, и тогда он пытался покончить с собой. Он надеялся справиться сам, думал обуздать своих коней, но не смог. «Иногда мне кажется, что история человека – это история любви к женщине», – писал Лондон, в итоге пополнивший печальный список знаменитых писателей начала 20 века, покончивших с собой: Есенин, Маяковский, Цветаева, Цвейк, Хемингуэй. Тогда была эпидемия самоубийств писателей, и стало модным повторять, что счеты с жизнью сводят в моменты душевной слабости. Но это все же не так. На это, чтобы решиться на это, нужно много сил. В «Морском волке» у Лондона есть такая фраза: «Вряд ли есть на свете зрелище более ужасное, чем вид сильного человека в минуту крайней слабости и упадка духа». Да, он это знал, как никто другой. Он умер в 40 лет. Урну с его прахом, согласно его пожеланию, вдова зарыла на вершине холма. А вместо памятника там поросший мхом валун за простой оградой. Ни слов, ни цифр. А неподалеку дом. А писатель в ужасе от горящего дома волка говорил: «Лучше я буду тем, у кого сожгли дом, чем поджигателем». Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Оставляю вас с Луи Армстронгом. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: Пятки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Группа из 25 сенаторов потребовала от Пентагона предоставить Конгрессу результаты расследования удара США по школе для девочек в иранском округе Минап. Расследование удара было завершено и передано руководству Пентагона еще в апреле, однако его результаты до сих пор не опубликованы. Сенаторы потребовали предоставить полный отчет до 20 июля, подготовить его незасекреченную версию для публикации, представить план устранения выявленных недостатков и провести для законодателей брифинг. Министерство войны и Министерство юстиции создают совместную рабочую группу по борьбе с утечками закрытой информации из Пентагона, сообщил министр войны Пит Хексет. По его словам, всем подразделениям его министерства поручено выполнить запросы, касающиеся поисков виновных в утечках информации в течение 48 часов. По рекомендации Трампа, младшая сестра умершего сенатора Линдси Грэма возьмет на себя его обязанности. Об этом заявил губернатор Южной Каролины. Дарлин Грэм Норден доработает оставшийся срок полномочий своего брата. Газета «Вашингтон-Пост» написала, что у Норден нет опыта в политике. Об ее собственных политических взглядах известно немного. Сама Дарлин Грэм Норден назвала назначение большой честью, подчеркнув, что она будет работать над завершением важных дел, начатых ее братом. Трамп на своей странице в соцсети True Social анонсировал обращение к нации на неназванную тему. Он написал, что выступит в четверг, 16 июля. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN переговоры с Ираном возобновляются. Катар подключился к спасению сделки. Уолл-стрит закрылась падением на фоне иранской напряженности. Сестра Линдси Грэма назначена его временной преемницей. В штате Мэн человек погиб при столкновении с иммиграционными агентами ICE. Мексика подаст уголовные иски из-за гибели своих граждан в детеншенах на территории США. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 93% по Фаренгейту, плюс 34% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
1: В середине 90-х мир взорвал психологический бестселлер журналиста Дэниела Голдмана «Эмоциональный интеллект. Почему он значит больше, чем IQ?». Через факты о человеческом мозге, историю эмоций и антропологию, Голдман попытался дать свою версию преуспевающего человека, используя исследования ученых. В тот момент они активно искали ингредиент успешности, анализируя достижения разных людей в детском и взрослом возрасте, их когнитивные и социальные навыки. Безусловно, происхождение, наследственность, вложенные в образование силы влияют на состоятельность человека во взрослом возрасте, но на преуспевание в жизни, особенно если это касается людей без врожденных привилегий, сказывается уникальное сочетание интеллектуальных способностей и эмоциональной чувствительности, когда собственные чувства и желания человек использует не деструктивно, а для достижения долгосрочных целей. Какими бы ни были университетский диплом, родительская семья и первые годы счастливой жизни, именно умение человека управлять своими чувствами и замечать чувства других скажется на его способности заводить долгосрочные отношения в личной жизни и бизнесе, приобретать влияние, обращать на себя внимание, возглавлять коллектив, дружить и заводить семью. Эмоциональный интеллект в широком понимании – это признание за собой и другими как позитивных, так и негативных чувств. Умение отделять личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент, интонации и намерения в общении с другими людьми, независимо от того, давние они знакомые или вы видите их в первый раз в жизни. Важная часть эмоционального интеллекта – умение распознавать и честно описывать собственные эмоции, способность не поддаваться панике и отринуть плохие эмоции – гнев, ревность, раздражение, зависть, злость. Люди, способные артикулировать свои чувства, встречаются не очень часто, и время, проведенное с ними – для большинства, оказывается очень качественным общением. Обычно психологи подразделяют эмоциональный интеллект на навыки четырех категорий. Первое – умение ясно и внятно общаться с другими, объяснить ожидания, активно слушать, влиять и вдохновлять, работать в команде или возглавлять ее, или улаживать конфликты. Второе – общая эмпатия и комфортное самоощущение в большой группе людей, независимо от того, экстраверт вы или интроверт. Вы чувствуете эмоциональные сигналы других и редко сталкиваетесь с недопониманием. Третий признак – знание своих слабых и сильных сторон и спокойное сосуществование с ними, а также хорошее знание личных эмоций и их влияние на вашу жизнь. И последнее – умение управлять эмоциями. Сам по себе эмоциональный интеллект способен держать человека на плаву, но лучшие результаты в карьере приносят в сочетании с глубокими знаниями и сильной мотивацией. Действительно, высокий коэффициент интеллекта помогает поступить в университет или попасть на долгожданную работу, но именно развитый эмоциональный интеллект влияет на подверженность стрессу, помогает завести отношения на новом месте или приспособиться к турбулентной рабочей ситуации. Саморегуляция, умение слышать и ставить себя на место другого, способность управлять настроением – дополняет практические навыки и умения во всех сферах, где требуется общение. Чувство эйфории или подавленность, беспричинное беспокойство или вполне конкретную озабоченность, человек с высоким эмоциональным интеллектом понимает, что происходит с ним и как это называется. Он в состоянии отличить тревогу от злости или паники, а спонтанную нежную радость от сильной эмоциональной близости. Давая себе отчет в своих чувствах, он способен отстраниться от них и не углубляться в разрушительные бесплотные мысли. Например, не примет легкое увлечение за большую любовь, а любопытную перспективу за главную цель жизни. Исходя из эмоций, он будет строить долгосрочные планы, где перепады настроения или новые события в жизни в целом не сильно изменят вектор его развития. Это совершенно не означает унылую жизнь без впечатлений, в которой нельзя подвергнуться порыву. Скорее, это глубокое знание, как реагировать на конкретные эмоции. Например, не продолжать бесплодный спор, когда все участники конфликта находятся на взводе. Понимая свои чувства, легко собой управлять. Высокий эмоциональный интеллект сказывается на том, что мы берем ответственность за нашу жизнь и итоговый результат всех отношений, рабочих и личных, и не ищем виноватых. Вместо перекладывания вины на коллег, которые подвели, или вторую половину, которая не поняла нас правильно, люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны задавать себе вопросы. На каком этапе недопонимание усугубилось? Что именно они могли бы сделать лучше? И используют эти знания в следующей, аналогичной ситуации. Самоконтроль способствует тому, что мы не позволяем негативным эмоциям сказаться на окружающих и следим за собственной репутацией. Данное слово, обещание и договоренности соблюдают пользуются нами на постоянной основе, вне форс-мажоров. Результаты оцениваются по усилиям и собственным действиям, а не через анализ ошибок других. А новые условия жизненной ситуации не повергают в тревожное состояние. Человек с высоким эмоциональным интеллектом будет искать в трудностях возможности их решения и личного роста или перехода на другую работу и к другим отношениям. Конечно, это не значит, что нужно превращаться в робота, у которого упорядочены все импульсы и реакции. Скорее, эмоциональный интеллект означает здравую оценку своих возможностей и достоинств, признание за людьми права вести себя как им хочется, и умение решать конфликтные ситуации при столкновении интересов, не становясь их заложниками на многие месяцы. Человек с высоким IQ легко обучаем и относится к временным трудностям без упаднического настроения, руководствуясь принципом «не попробуем, не узнаем». Он хорошо анализирует свои и чужие ошибки, не самонадеян и потому умеет влиять на настроение группы, не запугивая и не давая легковесных обещаний. В широком смысле эмоциональный интеллект влияет на способность понимать, что чувствуют и думают другие. Это может включать в себя много информации разного рода, как знания по социальной психологии о групповом поведении или отношениях в паре, так и конкретное умение успокоить и вывести из ступора паникующего человека, знание правильных формулировок и способов отвлечь внимание. В целом эмпатия – это настроенность на других в любом их состоянии, принятие их настроения, понимание языка и считывание невербальных знаков. Первое, на что влияет эмоциональный интеллект, но умение познавать эмоции других и делать из этого выводы. Правило не кричать на плачущего ребенка или не вести долгие споры с агрессивно настроенными людьми – базовое правило эмпатии, которое помогает сократить напрасно потраченные усилия. Менеджер, который слышит подчиненных и дает им инструменты для роста и развития, проявляет себя как эмпатичный лидер, потому что чувствует запросы других и помогает им реализовать свой потенциал. С эмпатией связаны ощущения справедливости, отсутствие предубеждений и предпочтений, умение использовать навыки всех участников процесса для общего блага. И, конечно, человек с развитым эмоциональным интеллектом обычно хорошо понимает то, о чем не говорят, уважает слабые места, помнит о травмах, не сталкивает конфликтующие стороны и умеет с ней считаться. Все вышеперечисленные зоны влияния эмоционального интеллекта подводят к главному. Совокупность этих качеств помогает нам лучше понимать людей, не питать по отношению к ним неоправданных ожиданий, не требовать от себя и других больше, чем в наших силах, не становиться заложниками эмоций, не поддаваться групповому влиянию. Люди с высоким эмоциональным интеллектом чаще всего работают над риторическими приемами или уже хорошо владеют техникой убеждения. Они умеют вербально обозначить приоритеты, не ждут, что их эмоции будут угаданы, и редко скатываются в пассивно-агрессивное поведение. Эмоциональный интеллект помогает объединять людей и инициировать перемены в семье или в группе, не вызывая ни у кого негативных чувств, видеть плюсы всех по отдельности, когда требуется достижение общих целей, обмениваться опытом и обучать друг друга. Коллективы с такими людьми – это почти всегда питательная среда, где легко вырасти и получить много смежных навыков, а заодно закрепить уверенность в себе. И, конечно, эмоциональный интеллект необходим, если требуется подойти к конфликту осознанно, разрешить его без взаимного обвинения и невыгодного компромисса. Вместо тревоги и страха сдать позиции. Человек с высоким эмоциональным интеллектом выберет искренний разговор между конфликтующими сторонами, не будет избегать роли посредника, а поможет высказать взаимные претензии и выработать стратегию дальнейших действий. В отличие от многих врожденных талантов, вроде математических способностей или музыкального слуха, эмоциональный интеллект как навык социальный можно совершенствовать всю жизнь. В рабочем коллективе, паре, в отношениях с родителями, друзьями и детьми мы можем постоянно работать над эмпатией и навыками коммуникации, что обязательно скажется на качестве наших отношений, настроения и образе жизни.

0: и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете, расскажем прямо сейчас. История Мэнси началась в 1946 году. Человечество приходило в себя после Второй мировой войны. В этой нервной атмосфере в Англии молодой биохимик Ланселот Уэр и баристер австралийского происхождения Роланд Беррелл создали клуб людей с высоким IQ, который позже будет переименован в Мэнсу. Познакомившись в поезде по дороге из Оксфорда, мужчины разговорились о популярной с начала 19 века френологии, теории, которая связывала интеллектуальные способности человека со строением черепа. Сейчас френологию официально признали лженаукой. Первоначальное название организации должно было звучать как «mens» – «разум» на латыни. Но позже Беррелл и Уэр остановились на слове «mensa» – «стол» на том же латинском. Подразумевался стол, за которым будут собираться светлейшие умы и делиться размышлениями. Кроме того, этот стол должен был отсылать еще и круглому столу рыцарей короля Артура. Изначально организация должна была объединять умнейших людей, вне зависимости от религии и происхождения. Отцы-основатели Мэнси надеялись, что она станет свободной площадкой, где интеллектуалы смогут размышлять о природе разума и консультировать по важнейшим вопросам обратившихся к ним представителей правительств и корпораций. Официальным днем рождения Мэнси стало 1 октября 1946 года. Попасть в Мэнсу могли люди, которые сдали тест IQ лучше 98% конкурентов. Иными словами, в организацию могли вступить только 2% светлейших умов человечества. Это правило осталось неизменным и сегодня. Впрочем, довольно быстро выяснились два совершенно неожиданных обстоятельства. В первую очередь стало понятно, что люди с высоким уровнем IQ совсем не обязательно происходят из высших слоев общества. Большинство первых членов Мэнса оказались из рабочего класса, что серьезно расстроило и разозлило Беррелла. Он, как и многие люди его эпохи и статуса, был абсолютно уверен в интеллектуальном превосходстве аристократии над простолюдинами. Еще на самом раннем этапе существования Мэнса выяснилось, что человек с высоким IQ может оказаться кем угодно. Это может быть физик-ядерщик, а может быть и простой работяга. Более того, уровень IQ, как оказалось, совершенно не влияет на интересы человека и его устремления в жизни. Гений по показателям тестов совсем не обязательно будет увлеченным исследователем, проникающим отточенным лезвием разума в загадки мироздания. Все это осталось неизменным и сегодня. Мэнса гордо заявляет, что ее членами становятся люди всех национальностей, социального происхождения и образования, и даже возраста, если учитывать, что самым юным мэнсовцам не исполнилось и 3 лет. Задачи Мэнсы определены в ее уставе, и кратко их можно обозначить как исследование человеческого интеллекта, создание обучающих программ для детей и консультирование по любым вопросам. Программы для подрастающих поколения дополняют обычное школьное образование и должны способствовать интеллектуальному развитию. Мэнса выпускает журналы, посвященные исследованиям интеллекта. У нее есть и исследовательское подразделение. Впрочем, большинство членов организации, как и 75 лет назад, воспринимает Мэнсу местом веселых вечеринок. Собрание больше похоже на слет бывших одноклассников. Журналистка издания «Вашингтонин» София Гилберт, ставшая членом организации ради подготовки статьи, рассказала, что собрание Мэнси больше всего похоже на сходку социально неадаптированных людей, которые собираются, чтобы поиграть в настольные игры и найти, простите, с кем бы переспать. Такова правда. Попытки разобраться в том, зачем люди вступают в этот клуб, наводят на мысль, что основных причин две – нарциссизм и желание отомстить вселенной за детство, полное издевательство. По крайней мере, доказать себе, что обидные клички «Ботаник» или «Очкарик» получены не зря. Та же Софи Гилберт призналась, что, став членом Мэнси, преисполнилась гордостью за свой интеллект. Доктор-психиатр Тодд Гранте из университета Уилмингтона считает, что нарциссизм – одна из главных мотиваций людей, вступающих в Мэнсу. Никаких особых привилегий членство не дает, а вот возможность поставить на видное место кружку с логотипом общества самых умных – вполне весомая награда для многих самовлюбленных индивидов. Вероятно, самым знаменитым членом Мэнсы до сих пор остается Лиза Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Впрочем, состояли в Мэнсе и настоящие знаменитости из плоти и крови. Писатель Айзек Азимов долгое время был членом организации и даже занимал пост вице-президента. Правда, уговорить на эту почетную должность фантаста оказалось непросто. Смущали его те самые люди, гордящиеся своими мозгами и готовые грызть глотки за свой уровень IQ. Также в Мэнсу вступила, например, известная в прошлом порно-актриса Азия Карен с уровнем IQ в 156 баллов. Среди членов клуба числился и создатель игры Minecraft Маркус Персон. В ряды Мэнса в свое время попал и один из самых известных преступников Британии – Альфред Джордж Хайнс, ограбивший в 1953 году ювелирный магазин на 90 тысяч фунтов, был осужден, а после приговора испарился из тюрьмы и скрывался 8 месяцев. Пресса тут же окрестила его Гудини от преступного мира. За 8 месяцев, проведенных в бегах, он успел сделать карьеру в строительном бизнесе, а после задержания бежал еще дважды. После третьей попытки и поимки неутомимый беглец все-таки угомонился и досидел срок. Выйдя в 64-м на свободу, Хайнс написал книгу о своих побегах и отношениях с правовой системой Англии, которая стала бестселлером. Позже, будучи уже знаменитостью, он вступил в Мэнсу и даже был секретарем отделения организации на Нормандских островах. Похищенные деньги, кстати, так и не нашли, и многие исследователи считают, что на них Хайнс жил впоследствии. Эксперимент, начатый еще в 1920-х годах профессором психологии Стэнфордского университета Льюисом Терменом, раскрыл интересные свойства интеллекта. Терман отобрал 1500 детей и подростков с уровнем IQ от 140 баллов и выше в специальную группу, названную термиты. Далее он с коллегами принялся отслеживать и направлять развитие своих подопечных, фиксируя их успехи и неудачи. В начале исследования психолог был убежден, что уровень интеллекта – важнейший фактор, влияющий на качество жизни и свершение человека. А его термиты станут лучшими людьми не только США, но и планеты. Терман раздавал интервью, обещая в скором времени едва ли не вывести новую породу гениев. Спустя 30 лет выяснилось, что самые умные дети Америки в массе своей превратились во вполне заурядных взрослых. Да, среди них появились достаточно талантливые литераторы и ученые. Некоторые термиты сделали успешные карьеры в бизнесе и на госслужбе, но никто не стал звездой мирового масштаба, не получил Нобелевку и не покрыл себя бессмертной славой в других областях. История Мэнса выглядит сюжетом абсурдистского романа. Организация родилась из разговора в поезде о псевдонауке через год после победы над нацизмом. В рядах Мэнса состояли и состоят действительно выдающиеся люди из самых разных областей деятельности, но основная масса членов – сборище гиков. Присоединиться к этому странному сообществу сегодня может практически каждый, но желающих не так уж много, даже среди интеллектуалов. Впрочем, можно воспринимать Мэнсу и как памятник человеческому идеализму. Кто знает, может быть, победа Мэнса еще впереди, и однажды из ее рядов действительно выйдут люди, которые создадут лучшее будущее. К слову, термин IQ, или коэффициент интеллекта, ввел чуть более сотни лет назад немецкий психолог и философ Вильям Штерн. С тех пор были разработаны несколько IQ-тестов, самый известный из которых назван по имени его автора – Ганса Айзек. Результаты теста одного и того же человека могут различаться в зависимости от возраста и даже настроения во время прохождения заданий. Преемственность поколений, наследственность и генетика играют немаловажную роль. Интеллектуалы зачастую рождаются в незаурядных семьях. Более того, многие обладатели рекордно высокого IQ проявили свои способности в нежном возрасте, благодаря тому, что их развитием занимались родители. Отец венгерской шахматистки Юдит Полгар, IQ которой равен 170, обучал ее и сестер шахматам с младенчества, чтобы доказать, что дети могут достичь невероятных высот, если начинать обучение с раннего возраста. И доказал. 15 лет Полгар стал самым молодым в мире гроссмейстером. А родители главного рекордсмена по IQ Уильяма Джеймса Сайдиса открыто заявляли, они изначально решили вырастить сына гением. Ребенка учили чтению иностранным языкам с пеленок, и в возрасте полутора лет он уже читал газету «Нью-Йорк Таймс», которую выписывала чита Сайдис. Еще один рекордсмен – гений Ким Ун Йон из Южной Кореи. 4 года решал задачки по математике и знал 4 языка. Иностранные языки давались ему особенно легко. Чтобы выучить новый язык, мальчику требовались 5-6 недель. 8 лет Ким выиграл стипендию от НАСА, где проработал много-много лет. Он завершил свое образование в университете Колорадо, получив степень доктора физики. Вернувшись на родину, обучился гражданскому строительству и начал трудиться в данной области. На данный момент 58-летний Ким Ун Йон – автор сотни научных статей по гидравлике. Впрочем, наследственность – это всего лишь часть успеха. Новейшие исследования свидетельствуют, что не только гены и воспитание определяют уровень IQ. Основную роль в развитии мозга играет непрекращающийся процесс обучения. У новорожденного количество нейронов в головном мозге достигает 86 миллиардов. Оно постоянно уменьшается, а стрессы, инфекционные заболевания, токсичные вещества ускоряют процесс деградации. И наоборот, новые нейронные соединения образуются, когда человек делает что-либо впервые или что-нибудь узнает. Мозг необходимо постоянно обучать новым видам деятельности. Пение, шахматы, танцы, боевые искусства, иностранные языки, рисование, фотографирование. Все подойдет. Важный момент, чтобы эффект от занятий не стремился к нулю, лучше заниматься новой деятельностью от месяца до года. И не в условиях стресса. Лишнее нервное напряжение только мешает. Мозг потребляет до 30% энергии организма. Для ее пополнения нужно правильно и сбалансированно питаться. Пить много воды, высыпаться, заниматься спортом, дышать свежим воздухом. Скучно, зато работает.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Израиль не примет дополнительные самолеты-заправщики ВВС США в Бен-Гурионе. Решение принято во избежание отмены коммерческих рейсов. В Турции Нетаньяху объявили в международный розыск. Премьер-министра Израиля обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств. Иран договорился с Объединенными Арабскими Эмиратами о возвращении задержанных рыбаков. В Исламскую Республику уже доставили 25 человек. В Ираке начали расследование исчезновения 140 миллиардов долларов госрасходов. Деньги из доходной части бюджета пропали за 3 года. Британия инвестирует рекордные 34,8 миллиардов долларов в модернизацию военно-морских баз. Три ключевые базы – Клайд, Девонпорт и Портсмут – в течение 10 лет получат новые причалы и усовершенствованную инфраструктуру, сообщили в Минобороны Соединенного Королевства. Сооснователь Google DeepMind Демис Хасабис предложил учредить глобальный орган под руководством США для контроля над передовыми моделями искусственного интеллекта. Создатель нейросети Gemini опубликовал манифест, в котором изложил план формирования отраслевого стандарта для контроля за технологиями, пишет Axios. В интервью изданию он отметил необходимость системного подхода к регулированию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Переломными для нашего образа жизни с внедрением искусственного интеллекта станут ближайшие 10-15 лет. Именно за этот период должно произойти массовое принятие подобных технологий обществом. Писатели, режиссеры, ученые, предприниматели рисуют нам радужное будущее, в котором мы на равных общаемся с помощником, использующим искусственный интеллект. И все же Так ли близки мы к достижению такого уровня взаимопонимания? Или он вообще недостижим? Что если машина так и останется машиной, или же мы шагнем еще дальше? Сегодня уже практически все силы мирового сообщества направлены на достижение этой цели – научить машину понимать человека, понимать окружающий мир и принимать решения, основываясь на этих знаниях, помогать нам решать проблемы и достигать совершенно новых высот. По прогнозам, инвестиции в искусственный интеллект вырастут на 300%. Например, искусственный интеллект играет ключевую роль в системах управления транспортными средствами без участия водителя, в беспилотных авиационных системах, которые трансформируют процессы глобальных перевозок и локальной логистической системы. Это затронет и множество других отраслей промышленности, изменения в которых происходят или ожидаются в ближайшие десятилетия. Эти процессы находят свое отражение в различных областях, в том числе и в государственном управлении, автоматизации процессов, электронные онлайн-консультанты, обработка и анализ данных, системы поддержки принятия решений. Искусственный интеллект обладает огромными возможностями упрощения бытовых вопросов в повседневной жизни. Но, как и любая трансформационная технология, искусственный интеллект несет в себе скрытые риски. Сокращение рабочих мест, трансформация экономики, юридическое регулирование и многое другое. Даже сейчас, когда мы настолько близки к новой технологической революции, мы все еще не знаем ответов на многие вопросы. Искусственный интеллект завтракает средним классом. Очень большое число образованных людей рискует остаться без работы, комментируют эксперты. Вариантов здесь два – вводить гарантированный доход и развивать креативную индустрию. Иными словами, ставку нужно делать на высококачественный человеческий капитал. Facebook начнет тестировать новую систему для снижения токсичности в комментариях сообщества. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Система, которая называется «Оповещение о конфликтах», будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев. В случае обнаружения споров или потенциально конфликтных ситуаций, система будет их маркировать и отправлять админу. Кроме того, сообщения с нецензурной лексикой будут помечаться плашкой «Moderation Alert». Информация о таких комментариях также будет уходить модераторам. 2020-е люди назовут десятилетием искусственного интеллекта. Умнее станут не только смартфоны, но даже диваны превратятся в смарт-диваны. А смартфон будет устройством доступа буквально ко всему. Например, если вам понадобится медицинская помощь, вы обратитесь к специальной программе с искусственным интеллектом, установленной на ваш телефон. Вы будете разговаривать с ботом, который имеет доступ к базам медицинских данных и способен поставить диагноз, узнать о состоянии организма, проверить сердечный ритм или взять образец крови можно будет в виртуальной клинике внутри смартфона. Искусственный интеллект расширит наши способности, позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность контролировать собственный организм, превратит нас в волшебников. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения. Сначала смартфон, потом люди смогут мысленно разговаривать между собой и с компьютерами через импланты. Это случится не завтра, но основы такой сети – BrainNet закладываются уже сейчас. В этом новом пространстве мы будем передавать друг другу воспоминания, чувства и мысли. Возьмем, например, искусство. Оно станет совсем не таким, как сегодня. Ведь все, что вы, в принципе, способны мысленно визуализировать, можно будет сразу распечатать на 3D-принтере. Мы будем создавать произведения искусства в своем сознании. Или представим, как будут праздновать Рождество. Каждый сможет загрузить дизайн любой игрушки, любого объекта из интернета или из головы, отправить его силой мысли на принтер и распечатать подарок прямо под елку. В ближайшем будущем люди начнут печатать себе одежду и обувь. Иными словами, символ нашего будущего – это маленький имплант внутри головы. Мы станем мысленно выходить в интернет, а ноутбуки уйдут в прошлое. Основные компоненты этой технологии уже разработаны. Сегодня ученые могут фиксировать импульсы нейронов, соответствующие простым воспоминаниям мышей, а скоро научатся фотографировать и записывать воспоминания обезьян и людей. Это поможет, например, пациентам с болезнью Альцгеймера, которые забывают, кто они такие. Технологии позволят записать воспоминания и ввести их в гиппокамп больных, чтобы они вспомнили свое прошлое. Как в «Матрице». Там, в гиппокамп, загружалась целая виртуальная вселенная. Уже сейчас мы наблюдаем прообраз такой искусственной памяти, ведь наши воспоминания сохраняются в интернете. пандемия заставляет нас двигаться к будущему быстрее. Коронавирус ускорил развитие цифровизации, особенно VR-технологий. В настоящий момент мы совершаем переход от товарного капитала к интеллектуальному. Тони Блэр любил говорить, что Англия получает больше доходов от рок-н-ролла, чем от угледобывающей промышленности. Добыча угля больше не завязана на человеке. Британского рабочего заменили машины. Цены на сырье в среднем падают уже 150 лет из развития технологий. Но интеллектуальный капитал зависит не только от этого. Интеллектуальный капитал, как и рок-н-ролл, требует творческого подхода, воображения, понимания, вкусов людей. А роботы ничего в этом не смыслят. Вот почему рок-н-ролл приносит огромный доход, в то время как добыча угля – это технологии из прошлого. Мы наблюдаем изменение природы капитализма. Почему Джефф Безос, создатель Amazon, самый богатый человек в мире? Он оцифровал посредника. Посредники – неэффективная часть капитала. Такие препятствия можно устранить с помощью искусственного интеллекта и компьютеров. Что и сделал Безос. Создал электронного посредника. Большинство футуристов сказали бы, что технологический прогресс не имеет направления, он вне морали. Хорош и плох одновременно, как меч, который может быть использован и в добрых целях, и в злых. Многие

0: скрывать свое сознание. Уже сейчас предпринимаются попытки создать виртуального двойника на основе оцифровки всех данных о человеке. А в будущем, вместо того, чтобы читать книгу, скажем, о знаменитом ученом, вы сможете просто поговорить с ним. А ваш цифровой двойник сможет поговорить с вашим прапраправнуком. Ваш прообраз будет жить в интернете вечно. Как приблизить светлое будущее? Вопрос, волнующий многих. Для начала нужно ответить на вопрос, откуда берется процветание. Политики и экономисты часто не понимают его источник, но физики знают, что процветание – производные науки и технологии. Это и есть ключ к будущему. В скором времени основными ресурсами станут не злато, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество. Все, что связывает силы разума. В 21 веке мы, подобно мифическим богам, сможем мысленно отдавать приказы и управлять предметами. Научимся создавать формы жизни, каких прежде на Земле не существовало. Нанотехнологии позволят нам создавать вещи почти из ничего. За последние десятилетия мы поняли, что старение – это ошибки, которые накапливаются в клетках. Когда ДНК будет оцифрована, искусственный интеллект отметит, где ошибки, и, вероятно, сможет их исправить. Когда искусственный интеллект будет работать с ДНК миллиардов людей, он сможет вычислить, в каких генах происходит старение. И это даст нам ответ на вопрос, как его избежать. Кульминацией технологического развития человечества на Земле должно стать формирование единой планетарной цивилизации. Переход к ней станет, вероятно, величайшим рубежом в истории и будет означать резкий уход от всех цивилизаций прошлого. Тем не менее, вернемся в наши дни. Уже сейчас стоит задуматься о том, какими качествами должен обладать человек будущего, если он хочет быть востребованным. Основные страхи перед искусственным интеллектом спровоцированы мифами и неосведомленностью о реальном применении технологии. К счастью, многие понимают, что задача искусственного интеллекта не заменить или поработить человека, а сделать его бытовую жизнь и работу проще и эффективнее. Результаты исследования это показали.
1: Здравствуйте. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В Италии впервые в мире 20-летней девушке поставили диагноз «зависимость от чат-GPT». Она не хотела общаться с друзьями, родителями, близкими, а хотела общаться только вот с вновь приобретенным милым так называемым другом. Искусственный интеллект – наш друг, товарищ и брат, или это изобретение от лукавого? Будем разбираться вместе с нашим экспертом. К разговору подключается наша гостья Светлана Синякина, специалист в этой области, AI Filmmaker. Света, приветствую.
2: Здравствуй, Наташа.
1: Светлана, рассказывай поскорее, как искусственный интеллект вошел в твою жизнь?
2: Ну, так как я всегда была творческим человеком, и меня всегда интересовали новые технологии, новые инструменты, новые стили музыки, направления в кино, я, естественно, когда пришел к нам AI, ухватилась за эту возможность и решила войти внутрь в этот мир, а не наблюдать это снаружи. Естественно, мне было очень интересно освоить как можно больше инструментов и понять, что я могу с ними сделать, что может измениться в моей личной жизни, в моем пространстве, и что я могу сделать также для людей. Вот так вот и вошел.
1: Расшифруй, пожалуйста, AI Filmmaker.
2: То есть я, используя технологии AI, делаю маленькие фильмы. Это может быть даже 10-секундный ролик, 15-30-секундный, минутный, и даже полноценный видеоклип, если какой-то музыкальный видеоклип, или вот как я делала обзор фестиваля Sheepshead Bay. То есть это может быть уже полноразмерный такой видеоролик, в котором будет смешана и документалистика, и какие-то элементы AI.
1: Ты знаешь, произошел очень интересный случай, и произошло наше знакомство, произошло тоже на вечеринке политического характера. Тебя так и представили, собственно говоря, вот как человек, который занимается искусственным, который при помощи искусственного интеллекта создает контент. И когда я рассказала тебе, кто я, что я работаю в средствах массовой информации, что я ведущая на радио и на телевидении, ты сказала: я попробую тебя чем-то удивить. И удивила, прислала мне ролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта, но ты задала изначально, вообще как это происходит, сейчас расскажешь. И мне этот ролик очень понравился, мы попробуем его продемонстрировать.
3: Интересное всякое, разное, серьезное и несуразное. Не для диванной критики, обо всем без политики.
1: И это все сделано с помощью AI.

0: Как это получилось? Ты задаешь параметры какие-то, да, искусственному интеллекту, даешь задания?
1: Ну, на самом деле, я использую много инструментов. Первое, с чего я начинаю, это написание музыки, джингла, потому что от него будет танцевать и как будет монтироваться фильм, и что будет в кадре. Поэтому первое – это слова. Слова я пишу, это не искусственный интеллект. Дальше я задаю, кто будет петь, какой должен быть голос, какой стиль музыки должен быть. Я выбираю из нескольких вариантов, их могут быть иногда десятки вариантов, прежде чем какой-то из них вот остановит меня и скажет, да, вот это оно. И только вот тогда я начинаю думать о том, что я буду иметь в кадре. Но для, конкретно для вашего канала мне пришлось посмотреть, что у вас уже есть, посмотреть, какие цвета вы используете для канала. То есть это не просто так вот пришел. То есть я задавала конкретную задачу, что будет, что должно быть в кадре, какое должно быть движение, скорость, какая резолюция. То есть там на самом деле, я опять-таки говорю, AI – это инструмент, но он никогда не заменит человека.
0: То есть обыватель может сказать, я так могу.
1: Да. Это недооценивается.
0: А этому обучают где-то?
1: Ну, этому обучают множество курсов. Я, честно скажу, не ходила ни на какие курсы. Я все делала сама. Вот, по ночам, по утрам, в пути, где угодно. То есть, и так как каждый день появляются новые и новые инструменты, хочется успеть все, это невозможно, поэтому, конечно же, у меня есть определенный набор, который я люблю и использую, и плюс, конечно, я стараюсь быть в теме и смотреть, что нового выходит, и как может это новое улучшить, сделать более быстрым и более интересным кадр.
0: Ты знаешь, многие сравнивают сейчас, многие специалисты, эксперты сравнивают искусственный интеллект, шепотом скажу, с мирным атомом, с энергией атома, с энергией атома. Ну, сейчас это достаточно болезненная тема. И AI, и мирный атом нужно, естественно, в мирных целях использовать. Также и с artificial intelligence. Знаешь, почему вокруг AI столько страхов?
1: Ну, потому что очень многие люди, которые имеют в своем сердце и душе какие-то негативные намерения, к сожалению, могут использовать его и в плохих целях.
0: Ты про дипфейки.
1: Про дипфейки. Когда воруется личность, и человек в кадре говорит текст, который он никогда не говорил, призывает к тому, к чему он никогда и не призывал. Поэтому это очень опасно. И многие люди, особенно в глубинке, они не могут различить, где настоящее, а где нет. Поэтому вот за них, конечно, очень волнительно.
0: Смогут волнительно. Ли они, да? Слушай, прописанных правил не существует. Вот это, на мой взгляд, краеугольный камень.
1: Я думаю, со временем это все найдет свое место, потому что это буквально вот только-только началось все, и люди еще даже не поняли возможностей и боятся, как всегда люди боялись чего-то нового, поэтому будем смотреть, как будет все это развиваться.
0: Будем
1: и законодательная
0: наблюдать.
1: Система
0: да,
1: в этом
0: да.
1: плане, конечно.
0: Нужна действительно система, так сказать, да, которая будет регулировать использование искусственного интеллекта, чтобы и авторские права соблюдались, потому что мы знаем много случаев, когда те же писатели, сценаристы в Голливуде протестуют против того, чтобы искусственный интеллект обучали при помощи их произведения. Потому что вот эта грань стирается. Люди учились долго, люди работали, прикладывали массу усилий, и тут раз, на все готовенькое пришел
1: искусственный интеллект. Ну, я, например, тоже писательница, у меня тоже есть произведение, и я нисколько, мне не жалко. Мне кажется, украсть личность, твой характер, твой стиль невозможно. Да, можно изучить тебя, с чем ты занимаешься, но полностью украсть вот то, что у тебя есть внутри заложено, это не получится. Потому что у тебя всегда есть свобода создать новые произведения.
0: Светлана, скажи, пожалуйста, какой бизнес сегодня больше всего выигрывает?
1: Ну, конечно же, это малый бизнес, потому что появились совершенно уникальные возможности оформить свой бизнес красиво, но за очень маленькие деньги. Не нужна ни студия, ни актеры, ни съемки. Это может сделать один человек, я, например. То есть за несколько часов нужно, конечно, изучить цели контента, и все это возможно сделать в очень таких скромных условиях. То есть я и компьютер, все.
0: Знаешь, специально обратимся к нашим зрителям. Светлана Синякина у нас сегодня в гостях, специалист в области искусственного интеллекта, AI Filmmaker. Вот так вот официально звучит должность нашей гостьи, профессия. И Светлану вы можете легко найти в социальных сетях. Светлана Синякина. Возможно, вы захотите воспользоваться услугами нашей Светы. Вот еще такой, Свет, вопрос. Я отдаю себе отчет, что лет через 30 государством будут управлять люди, которые без AI не представляют уже себе своей жизни. И с опаской отношусь к искусственному интеллекту. Перепроверяю данные, перепроверяю факты и всем советую. Но понимаю, что плотнее и плотнее AI будет входить в нашу жизнь. И, знаешь, мы будем с ним просто учиться как-то жить. Скажи, пожалуйста, как обезопасить себя от, вот, например, пожилые люди присылают им ролик, например, говорит внук, попал в беду и так далее, помогите. Вот как себя вести правильно?
1: Ну, во-первых, не паниковать и прежде всего изучить источник, откуда, собственно, пришло такое видео. Потому что это есть ключ к пониманию всего. Если это какие-то аккаунты, где только созданы или где нет никакой информации, то это будет понятно, что это ничего. Если это какие-то официальные источники, тогда да, это может быть правдой. А так верить тому, что ты видишь, к сожалению, уже не получится.
0: Перепроверять источник. Да. Угу. Хороший совет, верно сказал, и золотые слова. Ну, знаешь, ловлю себя на мысли, что вот та самая эмоциональная близость, мнимая, искусственная, вот которая, например, та девушка испытала из Италии, которая, можно сказать, не представляет уже жизни без чата GPT. Вот как не попасться в ловушку чрезмерного взаимодействия с AI?
1: Ну, я думаю, что здесь вопрос гораздо шире, чем AI вообще, потому что есть огромное количество людей, которые не способны контролировать себя. К сожалению, они первые претенденты на любые зависимости, в том числе и AI. Поэтому начинать нужно, наверное, с семьи. Вот сейчас у нас подрастают детки, и нужно очень внимательно отнестись и к гаджетам, которые они используют. То есть вот это начинается тогда, к сожалению.
0: Ох, и сложно, действительно. Да. Гаджеты и дети – это особая тема, и это совсем другая история. Ты, кстати, многодетная мама, да. И ты уделяешь тоже, да, достаточно внимания воспитанию своих детей. Разумеется. И рассказываешь им о том, что нужно,
1: да,
0: больше
1: они
0: общаться.
1: Они очень выразили большой интерес к тому, что я делаю. Мы потихонечку делаем курс для деток, то есть которые смогут действительно создавать какие-то первые мультфильмы, анимации. Я своих детей прошу написать промпт на бумаге. Вот они сидят и пишут. Вот.
0: Сначала на бумаге, да, а потом, да, все, да, это обрабатывает AI.
1: Дети могут использовать это как инструмент. Например, моя старшая дочь, она с удовольствием прочитает то, что напишет ей чат GPT, но она закроет его и уже потом будет писать сама. Вот так она. Она принципиально в этом вопросе, потому что она списывать
0: какой
1: не будет.
0: Какой сознательный ребенок.
1: Да, но эту сознательность вот нужно воспитать. А я, к сожалению, вижу, что у многих ее изначально нет. В этом-то вся и проблема. То есть, ну, обязательно нужно дозировать общение с искусственным интеллектом, с чатом GPT, потому что это такая же дофаминовая штука, как и все остальное, как игры, как мультики, как, я не знаю, что, любой контент, который мы скроллаем, без мысли о чем этом вообще, просто как вызывает зависимость, да, но мы должны контролировать и научить этому наших детей, это очень важно, потому что очень легко упасть в эту зависимость. А что касается страхов, действительно есть что-то мистическое, я заметила, вот, не знаю, может быть, сам чат GPT объяснил мне так, как ты это делаешь, твой взгляд уже настроен ловить вокруг тебя эти же предметы, то есть если я делаю какой-то ролик, вот я недавно делала, там был чемодан, и буквально на следующий день меня преследовали люди с чемоданами, причем в самых неожиданных местах, в кафе или просто около моего дома, то есть они никуда не ехали, они то ли его купили, то есть вот такие вещи. И еще я могу нарисовать вот какой-то ролик, и потом он сбывается. Я для себя, вот, например, выбрала такую этическую сторону кредо, никогда не оживлять умерших родственников.
0: Ты знаешь, это
1: для меня
0: табу. очень-очень животрепещущая тема, то, что в Китае, например, да, мы знаем, что в Китае люди общаются, это уже, по-моему, даже на официальном государственном уровне, что людям разрешили общаться с умершими детьми при помощи, оживлять умерших родственников при помощи AI. Но об этом мы поговорим наш следующий раз. Приходи к нам чаще. Спасибо. Это такая познавательная беседа. Я тебя благодарю. Светлана Синякина, специалист в области искусственного интеллекта, AI филмейкер, побывала у нас сегодня в гостях. Светлану Синякину вы легко можете найти в социальных сетях, если вам нужно обратиться к ней за помощью, творческой помощью. Это все новости к данному часу. До встречи.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азакилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Разгорается беспрецедентный скандал, связанный со свободой прессы. Федеральные агенты по распоряжению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона вручили судебные повестки 5 журналистам издания «Нью-Йорк Таймс». Примечательно, что повестки доставлялись сотрудникам прямо на дом. Власти требуют от репортеров дать показания перед федеральным большим жюри в Манхэттене уже на этой неделе. Поводом стали публикации о проблемах с безопасностью на борту нового самолета «Борт номер один», который был передан Соединенным Штатам в качестве подарка от Катара. Параллельно юристы обсуждают предстоящие слушания в Сенате по утверждению Тодда Бланша, бывшего личного адвоката Трампа, на высокую государственную должность, что вызывает массу споров о конфликте интересов. Внутренняя политика сталкивается с кризисом доверия граждан к базовым государственным институтам. Согласно свежему ежегодному исследованию социологической службы Gallup, средний уровень доверия американцев к 14 ключевым институтам упал до исторического минимума и составляет всего 27%. Особенно заметно снижение показателей доверия к Верховному суду – 27%, и Конгрессу, который опустился до критических 9%. При этом доверие к институту президентства зафиксировано на отметке 27%. На этом фоне Белый дом продолжает жесткую кампанию против утечек информации. Стало известно, что ранее ФБР провело обыск в доме репортера газеты «Вашингтон-Пост» Ханны Натансон, изъяв электронное устройство. Журналистское сообщество заявляет о скоординированном давлении на прессу. Ведущие аналитические центры, Институт Брукингса и Американский институт предпринимательства объявили о запуске новой независимой комиссии по реформированию системы международной помощи США. Решение принято на фоне социологических опросов, показавших, что 80% американцев требуют не ликвидации, а коренной модернизации механизмов распределения зарубежных грантов. Комиссию возглавили знаковые фигуры американской политики, бывший губернатор Южной Каролины Дэвид Бизли и экс-сенатор от Мэриленда Бен Кардин. В состав организации вошли 10 бывших конгрессменов и топ-менеджеров. В течение года они подготовят архитектуру новой системы помощи, которая свяжет государственные интересы и частный сектор для усиления национальной безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN переговоры с Ираном возобновляются. Катар подключился к спасению сделки. Уолл-стрит закрылась падением на фоне иранской напряженности. Сестра Линдси Грэма назначена его временной преемницей. В штате Мэн человек погиб при столкновении с иммиграционными агентами ICE. Мексика подаст уголовные иски из-за гибели своих граждан в детеншенах на территории США. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 93 по Фаренгейту, плюс 34 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. 916-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
3: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
18: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня я хочу провести опрос с вами, задать вам три вопроса. Прошу, сразу можете набирать телефон. Значит, первый вопрос. Правильно делал и делает Трамп все с Ираном, с войной, потом перемирием и сейчас? Второй вопрос. Помешает ему или поможет ему это на выборах в ноябре? Вот эта ситуация с Ираном, война и так далее. И, наконец, кто вы считаете выигрывает выборы в ноябре? Куда склоняется чаша весов, по вашему мнению? Вот три вопроса. Еще раз, значит, правильно ли делает и делал Трамп все с Ираном до и сегодняшнего дня и сегодня? Поможет ли или помешает ему это на выборах? И кто вы считаете выигрывает выборы в ноябре? Кому... склоняется чаша весов, за кого, можете сказать, за кого вы будете голосовать, то есть я не собираюсь никого ругать, не собираюсь никому вставлять мозги и говорить, правильно или неправильно. То есть я у нас в Нью-Джерси практически, я думаю, что голосовать просто не буду, потому что у нас голосовать не за кого. За демократов я голосовать не буду, за республиканцев у нас голосовать бесполезно. Поэтому, в принципе... То есть эти выборы я буду сидеть дома, скорее всего, потому что, ну, то есть местные выборы, они вообще у нас значения почти не имеют, то есть у нас как бы все остается, у нас нет, никого в этом году не избирают, ну вот, а на уровне федеральном и каком-то штатовском там все абсолютно ясно у нас, поэтому в Нью-Джерси там достаточно одинаковая картина везде. Почему эта картина одинакова, мы уже прекрасно это знаем и так далее. Тот, кто человек хочет быть честный сам по себе, вот сам с собой, он признает, наконец, совершенно простейшую истину, что для того, чтобы выиграть выборы, нужно хотя бы в них участвовать. Республиканская партия в выборах в синих штатах не участвует. То есть она участвует физически, но реально нет. Почему? Потому что если выставляются такие кандидаты, от которых, понимаете, хочется только зевать, или которые пропахли нафталином, их вытащили из какого-то шкафа, вот как был вот Слива в Нью-Йорке, то извините меня, а что вы ожидаете? Со стороны демократов идет очень оживленная толпа сумасшедших, понимаете? Но они хотя бы оживлены, они хотя бы живые. Сумасшедшие, живые, развлекательные, клоуны такие, понимаете, которые вызывают огромное количество различных эмоций. Положительных и отрицательных. Но они вызывают эти эмоции. Со стороны республиканцев вызывают, о май гад, понимаете, боже мой, откуда он взялся? Что это вообще за... Непонятно что, древнее что-то такое, понимаете, вообще-то далее. Ну вот сейчас у меня есть какие-то надежды, конечно, на штат Нью-Йорк, что там победит республиканец-губернатор, но он отстает на 6%. Большого какого-то вот такого вот энтузиазма он не вызывает, и думаю, что Кохол опять выиграет. И вот по поводу того, что происходит в Нью-Йорке, пока вы набираете номер 718-303-9090 с нашими вопросами, это я скажу такую вещь, что из Нью-Йорка продолжают убегать богатые люди, то есть они вот в этом, значит, они вот, то есть так, у них как бы, понимаете, ступор небольшой у социалистов из-за этого, но я не понимаю, почему у них ступор, этот ступор совершенно... Объясним. Ну вот они говорят, что в общем, то есть у них с 12.7 количество миллионеров упало до 8.7. То есть они потеряли 4%. Причем последние годы они теряют все больше и больше и больше. Понимаете, то есть я думаю, что следующий вариант в Нью-Йорке будет следующий. То есть они увидят, что оттуда убегают деньги, убегают миллионеры. Они сделают нечто, что сделано в Канаде. Если вы выезжаете из Канады, вы должны заплатить какой-то, там, ну, в общем, я даже не знаю, как это называется, но, в общем, типа какого-то такса, такого налога, что чуть ли не 50% вашего состояния. То есть вот что-то такое. Я так понимаю, что в Нью-Йорке ждать этого не хотят, пока они придумают нечто подобное. Поэтому убегают до. Конечно, это вызовет обесценивание квартир там. Ну, то есть, все идет совершенно по знакомой дорожке, как оно уже когда-то где-то было, понимаете, ничего нового, в принципе, в этом нет, понимаете. Вот, я просто вот только задумываюсь на том, как они сейчас будут на это реагировать, потому что, вы же поймите, их вот эта вся эта шантропа на улице платить же налоги не может вот в таком количестве, то есть, они там собирают какие-то копейки. Голосовать они голосуют. кстати говоря, вызывают у меня вопросы по поводу вообще демократической системы. А должен ли голосовать человек, который находится на пособиях? Да, и должно ли быть у него право голосовать, если он находится на public assistance? Вот у меня такое впечатление, что голосовать такой человек вообще не должен. Что голосовать должен быть только или военный, который служит, или человек, который платит налоги. Ну, если какой-то пенсионер, допустим, который отработал и уже не работает, это другой вопрос, конечно, он должен. Или человек на инвалид тоже имеет право голосовать и так далее. А вот всякие бездельники на вот различных там пособиях голосовать, я считаю, не должны ни старые, ни молодые. Потому что это получается так, что иждивенцы поддерживают дальнейший режим иждивенчества, паразитизма и безделия. Ну, в общем, это из другой оперы, но вот я говорю, я просто вот жду, что они себе там подготовят, вот эти вот демократические социалисты в городе Нью-Йорке. Сейчас они предполагают, что они хотят повысить таксы на больше тех, кто зарабатывает больше 300 тысяч в год. И причем все отмечают, что Нью-Йорк и так уже номер один по обложению налогами богатых, они много там не состригут дополнительно. Поэтому решит ли это их проблемы в Нью-Йорке, я в этом очень сомневаюсь. Поэтому, скорее всего, они понизят эту планку, они возьмутся за какой-то богатый средний класс или просто средний класс. И что-то такое. Потому что, понимаете, вот эту всю эту колоссальную социальную программу, которую они выдвигают, ну там какие-то заоблачные требования, я читал, то есть там и Сенат надо упразднить, и Министерство обороны надо упразднить. И границы нужно открыть. Ну, я тебе говорю, там вот почитаешь, думаешь, да, это, конечно, ну, товарищ Сталин, понимаешь, как говорится, там хлопает в ладоши. Ну, в общем, когда вот ты это все читаешь, то, ну, что могу сказать, да. Самое интересное в том, что они предлагают. Самое интересное то, что они серьезно, вернее, их избрали, они не взялись откуда-то с потолка. Знаете, если бы мы жили там в России, допустим, там что-то, не дай бог, понимаете, где Путин назначает всех или выборы вообще значения никакого имеет, тогда это было бы какой-то, понимаете, ну да, вот назначили идиотов. А тут выбрали идиотов, значит, выбирают тоже идиоты. Почему не выбирают других? Потому что, опять-таки, еще раз повторяю, я совершенно не боюсь это сказать, республиканская партия ведет себя как, ну, знаете, такие малохольные кретины в этих синих штатах. Они ведут какую-то пропаганду? Нет, мы это много раз говорили. Они ведут какую-то борьбу за хоть какие-то кресла серьезные? Нет. Вот Слива фактически только занялся тем, что он... был спойлером между вот этим вот Куома, который был лучше, чем Мамдани, но окей, понимаете, все, понимаете, мне нравится, как действуют республиканцы очень некоторые, особенно в русскоязычной среде. Я вот сейчас громко фыркну на Куома, но он козел, и проголосую за Сливу, понимаете, чтобы показать мои вот действительно вот мои принципы, мои правильные ходы и так далее. Ребят, что вы показали? Ну, вы выбрали Мамдани себе за счет того, что вы проголосовали за Сливу. Это простейший развод лохов называется. Вы лохи, ну что я могу сказать? Вас развели. Это чистейший развод, когда предлагаются три варианта, и вы бьетесь с тем вариантом, который лучше для вас и который проходной. Для того, чтобы, понимаете, доказать свои принципы. Ну вот он доказал свои принципы. Ну, окей, получите, распишитесь. Мне абсолютно не жалко Нью-Йорк, клянусь. Абсолютно. В Нью-Йорке все к этому шло много-много лет. Ну, в общем, короче, бог с Нью-Йорком. Это бедственное состояние, бесконечное, понимаете. Называть столица мира, помойка мира надо называть. Так, еще раз, 718-303-90-90, значит, вопросы такие. Правильно ли делал и делает Трамп все с Ираном? Вот до перемирия, с перемирием, сейчас и так далее. Ваши мысли. Второе. Поможет или помешает ему это на выборах, которые будут в ноябре? Вот эта вся кампания в Иране поможет или помешает? Ну и кто вы считаете выигрывает выборы в ноябре? Ваше мнение, ваши предпочтения, пожалуйста, сколько угодно. так далее. Значит, сейчас я вам скажу такое. Значит, что последнее вот пришло из Персидского залива. В принципе, вчера Трамп предложил такую... ну, я понимаю, что это трёп очередной, но тем не менее. Он типа сказал, что мы типа будем брать 20% судов, которые проходят через пролив за наши заботы. Я, кстати говоря, поддержал бы это. Я бы поддержал этот момент. Почему? Потому что, понимаете, ну, то есть миру нужно доказать, что раз мы решаем общемировую проблему с общемировыми террористами, то мир нам должен за это платить. Раз нас избрали, извините, в виде козла отпущения и вот такого жандарма, который должен наводить порядок, окей, платите. Другой вопрос, что 20% это слишком какая-то заоблачная цифра, и она не проходная. Ну вот сегодня, понимаете, все наши captains of industry, они сегодня выразили громкое фе. Трампу сказали, что это типа не Суэцкий канал и не Панамский канал, где платят типа за проход, а это международный пролив, то есть теперь это как бы создает прецедент и так далее и тому подобное. Ну вот в ответ на это я вам скажу следующее, что вот сегодня хутис, это вот те самые в Йемене, или начали, или обстреливать, или пригрозили, что они начнут обстреливать Саудовскую Аравию. Эту Саудовскую Аравию, которая, в принципе, не принимает никакого участия во всей вот этой вот заварухе. И я вот объясняю вот для тех, кто сомневался в том, что нужно эту войну продолжать, и, понимаете, хлопали в ладоши. Причем люди, опять-таки, наше русскоязычное общество, они же одурманены культом Трампа. Причем одурманены в плохую сторону. Они абсолютно не делают, очень многие, к сожалению, слишком многие, не делают никакого анализа того, что он делает. Вот я сейчас говорю так, что вот я считаю, что он правильно делает, что он накладывает на вот какую-то мзду за то, чтобы вот проходить через нашу блокаду в Иране, Персидского залива, что мы собираемся там сделать. Я считаю это правильно. При этом я считал, что это неправильно, что мы вели переговоры с Ираном, что мы им высвобождали и передали около 25-30 миллиардов долларов, что мы с них снимали санкции. Я считаю это категорически неправильно. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что я начинаю думать, что я начинаю наблюдать. Ну, мне тут говорят, у меня мания величия. Что я, что типа Трамп, любимый, дорогой, он понимает лучше, а я типа понимаю хуже. Нет, видимо, Трамп понимает хуже, чем я. Потому что так, как говорю я, поверьте мне, говорят вообще все, кто не лишены ума. Все, кто не молится на вот икону Трампа на кухне, где она стоит у них в углу вместо иконостаса. Знаете, православный вот иконостас в углу там где-то вот с лампадой вот ставится. Вот у них вместо стоит, видимо, изображение Трампа, которое каждый день надо поцеловать перед работой. Я вот этим делом не занимаюсь, понимаете? Если он что-то делает правильно, я вам скажу, он делает это правильно. Если он делает что-то неправильно, поверьте мне, я вас щадить не буду. Вот эта программа и мой Facebook – это для думающих людей, ударение на думающих. Вот если вы думаете, тогда вы понимаете, о чем вы говорите. Если вы не думаете, если вы просто голосуете «за», и у вас все одобрямс, что бы ни сделал бы любимый дорогой, то тогда не задавайте вопрос, а почему был такой культ личности Сталина и так далее и тому подобное. Совок, он и есть совок. Он не выбивается. Он не выбивается. Вот понимаете, нам нужно всем сдохнуть, вот тогда он закончится. Как вот Моисей, это же совершенно четкое понятие. Вот даже в еврейской истории специально водил 40 лет тех... евреев, понимаете, по пустыне, потому что рабом ты не перестанешь быть, пока не сдохнешь. Вот это так работает. Это вам вот правда матка настоящая, не розовые очки, а настоящая. Рабом не перестают быть. Им только умирают. Вот когда ты умер, и у тебя уже дети, которые родились вне рабства, вот тогда вот это уже то ли. Вот это то же самое, что мы наблюдаем с нашими детьми. С нашими детьми абсолютно, которые здесь рождены, в Америке. Они абсолютно не чувствуют никаких, ну, они любят русские сосиски, ну, на здоровье, или там, или русское мороженое. У них нет никаких вот этих, вот, знаете, ну, как это, ты ешь пломбир? Кошмар какой. Там, или предпочитаешь русский шоколад, там, я не знаю, какому-то американскому, слишком сладкому. Кошмар, понимаете, боже мой, это же признать нельзя. Наши дети, спокойно, вот, да, мне нравится то, мне нравится это. Завтра будет еще что-то нравится. Ну, так, слушай, в чем проблема-то? Мы свободные люди. Это вот это надо родиться, понимаете? А вот мы с иконостасом с Трампом, понимаете, или иконостасом с Байденом, или иконостас был бы с Обамой, я не знаю, что угодно, понимаете? Но вот этот вот иконостас и наше, оно в мозгах. самым натуральным образом. Думать никто не хочет. Вот я поэтому говорю, что вот эта моя программа, она не за тех и не за других, она за тех, кто думает. Make America think again. Make America wise again. Make America smart again. Вот за что нужно молиться. Еще раз, 718-303-90-90. Все линии молчат, все испугались. Я понимаю, я задаю сложные вопросы. Особенно, если правду говорить. Правильно ли делает Трамп с Ираном, делал и делает, с перемирием и сейчас, вот, продолжением войны? Поможет или помешает ему это на выборах в ноябре? И кто, вы считаете, выигрывает выборы в ноябре? Те или иные, ваши предпочтения, можете сказать, можете нет, в общем, на ваше усмотрение. 718-303-90-90. Да, цены на нефть уже пошли вверх. Значит, это неизбежно, так как война продолжается, цены на нефть пошли вверх. В Иране начались протесты против вот этого режима. Я, в принципе, рад, что начались эти протесты, но они, конечно, ничего не сделают, поэтому рассчитывать особенно на это не надо. Что еще? Ну вот, я говорю, Хутис теперь начнут шантажировать. Самое интересное, посмотрите, они не будут стрелять по Израилю, знаете почему? Потому что Израиль, в отличие от Трампа, и от арабов, и от всех остальных, он так вдарит обратно, больно. Так моргало повыбивает зубами вместе, что они не хотят рисковать с Израилем, потому что они знают, что оттуда прилетит сразу и много. А вот по арабам, каким-то, которые, как говорится, как терпилы работают, по ним можно. Понимаете, у них чистая тактика террористов. Понимаете, а можно ли с террористами вести переговоры? Вот самый главный поинт, который возникает во всем этом раскладе. Можно ли с террористами, вот наш Венц, понимаете, он же дурачком, понимаете, выставляет себя. Нет, везде мы договаривались. Да, вы с нацистами договаривались, да? Я хочу вспомнить это. Вы с японцами договаривались или все-таки была полная капитуляция? Какой договаривались? С кем можно договариваться? Слава богу, что ушли от договаривались. Они даже руку тебе пожать не хотели. Дурачок ты маленький наш. Ой, боже мой. Пару бы умных советников добавить. Но я так понимаю, что советники там есть. Но, например, потому что я смотрел на Рубио с его серым лицом. И было понятно, что он, наверное, советы дает, его не слушают. Особенно, понимаете, крупные такие дипломаты, умные такие, с большой головой. Знаете, это Витьков и Кушнер. Это два таких крупных дипломата, которые очень понимают, особенно в Ближнем Востоке, в дипломатии и так далее. Знаете, к сожалению, или вернее, к счастью, я не знаю, как хотите. Но есть какие-то страны, есть какие-то режимы, есть какие-то вообще принципы, которые вы ни за какие бабки не купите. Даже если принесете мешок с золотом. Даже не с долларами, с золотом. Не купите. Потому что есть определенный фанатизм на той и на другой стороне, который, понимаете, упрется рогом и будет требовать быстрее больше девственниц в раю, чем это золото здесь, на этом свете. Вот, к сожалению, оно так есть. Если вы это понимаете, то тогда вы понимаете, насколько бесполезны подобные переговоры. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр. Я очень коротко по вашим вопросам.
0: Давайте.
1: Я independent. И всегда была таким. Но, значит, голосовать я буду хоть за черта лысого, только не за демократов. Это первое.
0: Понимаю.
1: Второй вопрос ваш. Значит, правильно ли Трамп делать? Считаю, что да. Он не вступиться за Израиль, хотя я не являюсь еврейкой. Он выжился помочь Израилю, вот так все пошло. Но, как мой папа говорил, занесла меч, руби. Понимаешь? Не останавливайся. То есть он уже занес меч, останавливаться уже нельзя. Тем более, что вытворяет Иран, это уму непостижимо. И третий вопрос. Кто выиграет в этих выборах? Я думаю, ничего не изменится. Кто бы не выиграл. Спасибо, дорогой.
0: Спасибо. Окей. Я прокомментирую потом. Ну, вот у нас тут остается пару минут, еще кто-то, пока звонков нет. Ну, давайте так, значит, посмотрите. Война с Ираном не может быть легкой. Мы в этом совершенно четко уже убедились, и, по-моему, это не понимает только очень упертый дурачок какой-нибудь, который вот думает, что... То есть войну с Ираном надо вести долго и нудно. Это, конечно же, не будет хорошо отражаться на выборах. Почему? Потому что основная часть населения и справа, и слева. Справа они не понимают, зачем нужна еще одна бесконечная война, вот эта мага-часть. Слева они считают, что мы империалисты, опять очередной империалистический заговор. Для того, чтобы этого не было, нужно объяснять населению, что мы делаем. Мы этого не делали, поэтому у нас вот такая ситуация. Поможет или помешает ему на выборах, не знаю. Не знаю. Но я склоняюсь к мнению, что даже если демократы выиграют, допустим, нижнюю палату, я сомневаюсь, что они выиграют Сенат, хотя тоже может быть. Что они могут реально сделать? Да ничего. У них не будет голосов ни для серьезного... Ну, они могут провести очередной вот этот пустой импичмент в нижней палате. Ну, что это даст? Ничего. Они в верхней палате его не проведут, у них не будет 68 голосов. Поэтому, понимаете, ну что, они будут сидеть, расследовать, ну, будут биться в истериках, будут вести какие-то бесконечные разговоры. И что? Конгресс доказал свою абсолютно полную непрофнепригодность. Что с республиканцами во главе, то это будет то же самое с демократами. Поэтому плевать на эти выборы промежуточные, между нами говоря, вот они настолько сейчас ничего не меняют, не важны, что на самом деле это смешно говорить. А кто считает, выиграет выборы, я склоняюсь к мнению, что выиграют демократы. У них больше энергии, у них больше предложений, они более сумасшедшие. Вот в этом все дело. Так, перерыв и продолжим.
2: Новости на
3: Дэвид Зонг Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Мировые лидеры выражают глубокую озабоченность инициативой Трампа взимать 20% пошлину за конвоирование в Ормузском проливе. В Европе обсуждают экономическую перестройку логистических цепочек. За первое полугодие экспорт Турции в страны Евросоюза достиг 54,5 миллиардов долларов. На Ближнем Востоке новый виток напряженности вызван решением Израиля направить 2 миллиарда 300 миллионов долларов на расширение поселений на западном берегу реки Иордан, где планируется возвести 12 тысяч новых домов. Объявление властей США о введении нового пакета санкций в отношении Кубы является свидетельством преступных и геноцидных намерений, цель которых – наказать все население страны. Об этом заявил министр иностранных дел Карибской республики Бруно Родригес Парилья. Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло и составило 4561 человек. Ранения получили около 17 тысяч местных жителей. Примерно 130 тысяч семей пострадали от удара стихии. Правительство уже оказало им необходимую помощь. Июньская аномальная жара убила 14 тысяч жителей Западной Европы. Ученые отмечают, что подобные температурные рекорды были бы невозможны без изменений климата, вызванных деятельностью человека.
2: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз 718-303-90-90. Я вот все пытаюсь понять ваше мнение на данные вопросы, которые я задаю. Еще раз повторяю, что мне интересно, что правильно ли делал и делает Трамп с Ираном, с перемирием и сейчас. Поможет или помешает ему это на выборах. И кто, вы считаете, выиграет выборы в ноябре. Добрый день, вы в эфире.
11: Добрый день, Александр. Спасибо за передачу. Добрый. К вам трудно возразить. Я всегда, то, что вы говорите, абсолютно точно то, что я думаю. Вы абсолютно правы. Я считаю, что... Я только считаю, что он должен был дать, он не должен был влезать в Иран, потому что вот так получается, а должен был дать Израилю все, что нужно, и Израиль бы сделал бы все, что нужно. Это мое личное мнение, я небольшой стратег. Если бы он Израиль дал, так сказать, и заправщики, это Израиль бы сделал это, так сказать, без Америки. Но то, что он нужно абсолютно Иран, так сказать, и ядерную программу и этот бешеный режим привести в чувство, это безусловно, я просто не знаю, я еще раз повторяю, когда одна страна на всех уровнях говорит об уничтожении и как это говорится, и сионистского образования. Вы меня слышите, да?
0: Да, слышу.
11: Понимаете, это для меня это уже все. Хоть я, конечно, еврей, но это как вот я считаю вот минуту назад, что в Германии не принимают закон, что если будут говорить об уничтожении еврейского государства в Германии, там уже последнее, так сказать, чтение должно быть, что это грозит пяти годами тюрьмы. Ну, whatever, finally.
0: Они хоть что-то... вначале пусть они это доведут
11: да, до... Да, я просто говорю. А то, что выборы, я вам говорил это в самом начале, я опять говорю, что я не бог и не царь, и никто я простой американский, так сказать, обыватель, что они проигрывают выборы, безусловно, потому что вы сами, как правильно говорите, люди голосуют не курицей, а не, так сказать, а не мозгами. И все, так что, а там будь что будет, то, что он сейчас взимает плату, я тоже как-то сначала был немножко, мне было немножко непонятно, а сейчас я считаю, он правильно говорит, он сказал вчера правильно, что все вот эти вот страны, они безусловно богатые, безусловно, я не знаю, у них деньги некуда девать, почему мы должны, так сказать, они ничего не должны делать, чтобы открыть Ормузский пролив. Почему мы должны нести все бремя это? Я считаю, что другое дело, там, сколько процентов, 20 или 10, или, whatever. И я еще раз повторяю,
0: я все понял. Эти друзья... Спасибо.
11: все эти друзья, эти кувейты, эти оманы, они такие друзья, смотришь, как они целуются, когда приезжают эти иранские, я бы сказал, кто, так я не знаю, что это за друзья, понимаете, это же просто...
0: Ну, это своего рода фикция, спасибо.
11: Ну, конечно, спасибо.
0: Понимаете, Восток, это, понимаете, там говорят maybe, это означает нет. А когда говорят да, это означает я подумаю. Поэтому там надо очень спокойно ко всем этим вещам относиться. Понимаете, они могут друг друга ненавидеть, и при этом они делают, как говорится, очень, как говорится, официальные постные лица. Потом там, вы понимаете, они, может быть, против Ирана, но они точно не за Израиль. Израиль для них нужен был как рычаг против Ирана. А не потому, что они вдруг внезапно завладали огромной колоссальной любовью к евреям и так далее и тому подобное. Значит, раз этой любви нету, значит, скорее всего, понимаете, речь идет только о том, что они, им нужен Израиль как, вот я говорю, как какой-то вот рычаг. Все. Вот о чем ведется речь. Сейчас они этот рычаг поиспользовали, все, дальше можно, как говорится, опять. Да, им не нужно заменить Иран большим Израилем, понимаете? Даже если Израиль очень маленький, для них он все равно большой. Они не хотят, чтобы Израиль вышел на первое место. Вот сейчас, например, то есть вот когда вот сейчас вот вся вот это идет, вот это, да, я не понимаю, почему Трамп не выйдет на всех вот этих шейхов и королей, и не скажет им тогда ли такую вот совершенно простейшую формулу, что мы сейчас, вот, как говорится, занимаемся тем, чтобы, как говорится, вас избавить от обстрелов из Ирана. Если мы разбомбим иранскую нефть, значит, можем ли мы рассчитывать, что вы поднимете добычу так, чтобы закрыть вот эту вот всю вот эту...

0: просто, то тогда количество нефти на рынке станет меньше. Мы можем ли мы на вас рассчитывать, чтобы вы заполнили вот эту вот брешь, которая образуется? Если да, то давайте все, тогда мы сейчас быстро все решим. Если нет, тогда, ну так, слушайте, какая от вас польза вообще? Вот о чем ведется речь. Добрый день.
1: Добрый день. Я считаю, что со стороны Трампа, применяя то мягкие, то жесткие методы относительно Ирана, это очень правильная вещь, особенно на будущее, потому что договориться с Ираном, скорее всего, не удастся. И когда он начнет его бомбить, он может запросто заявить мировому сообществу, что, ребят, ну вы же видели, я пытался по-доброму, они по-доброму не хотят. А насчет выборов ситуация довольно сложная, потому что тут надо понимать психологию электората. Вы же видите, какие у нас люди голосуют. На 50 центов бензин подорожал, президент плохой. Подешевел, президент хороший. И вот как вы сказали, что желательно, чтобы голосовали люди, работающие и платящие налоги. У нас это происходит с точностью наоборот. Основная масса того, тех, кто ходит голосовать, это бездельники, потому что врач после двух операций там на сердце, он, естественно, не пойдет голосовать. Если кто-то там кирпичи на стройке таскал, он тоже это свободное время использует как-то по-другому, чтобы отдохнуть. Поэтому идут люди, которые рассчитывают на тех, кто обещает им больше бенефитов. Вот в этом вот весь секрет голосования, мне кажется, во всех странах именно так. Поэтому эту систему, конечно, надо как-то менять, потому что мы голосуем за тех, кто больше обещает. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, слушайте, знаете, я должен вам сказать, что это впервые за несколько дней самый оригинальный, самый умный комментарий, который я слышал. Вот я вам должен как говорится, пальму первенства в этом. Вы знаете, я как-то даже и не думал. Вот смотрите, вы интересную мне задали мысль, что типа вот эта политика кнута и пряника, что она сделана для того, чтобы продать... Или даже не столько продать, сколько оправдать наши действия вот в Иране. Коль скоро, значит, как говорится, вот мы им предлагали такой вкусный большой пряник, они не согласились. Даже уже деньги вперед им перевели там на 30 миллиардов, и все равно они хулиганят. Значит, у нас нет выхода. То есть, в принципе, действительно, это интересный такой вот расклад, если так посмотреть. То есть мы можем это использовать в нашу пользу таким образом, понимаете? То есть вы в этом, наверное, даже правы. Я, вы понимаете, почему категорически против вот этого договора с Ираном, потому что я считаю, что если да, даже у нас бы получился этот договор с Ираном, вот сработал бы пряник, то этот бы пряник все равно бы, то есть этот договор все равно нельзя считать ни окончательным, ни решающим все вопросы. Он даже временно не работает. Вы понимаете, у нас договор был, который заключил с Ираном Обама. Причем заключил без войны, без траты денег, траты нашего влияния, всех вот этих вот проблем с Ормузским проливом и так далее. Он тоже, этот договор же был. Он работал, он, ну, до определенного уровня он работал. Даже Трамп первый свой год признал, что да, договор работает. Он его сертифицировал, когда был избран президентом. Только на следующий год он от него отказался. Почему мы критиковали этот договор, который был у Обамы? Потому что в нем не было двух пунктов. Два. Первый пункт. Там никак не оговаривали средства доставки. То есть Иран не развивает ядерное оружие. Но средства доставки сколько угодно, любые ракеты, они имеют право строить. И мы теперь наблюдаем, что у них уже есть ракеты, которые долетают до Лондона. Понимаете, у них еще чуть-чуть было бы разработки, и будут межконтинентальные, которые долетят, господа, до Нью-Йорка, до Бруклина. Или там до Лос-Анджелеса. Мы на пороге вот этого вот неприятного события. Второе. Почему обамовский договор был плох? Я не критикую, а вот Обама, а вот он то, а нет, я критикую по делу. Почему плох был договор? Потому что этот договор у Обамы заканчивался через 10 лет. А через 10 лет что? И вот мы ушли, то есть Трамп ушел от этого договора, объясняя вот эти две причины. Сейчас, если мы пытаемся опять договориться с Ираном, Мы идем

0: по той же примерно самой дорожке, как был вот этот первый дорожек. Ну хорошо, мы скажем, окей, 15 лет они не будут, или 20 лет они не будут строить ядерное оружие. Что дальше? Как будут организованы проверки? Кто будет проверять? Как можно доверять стране, которая кричит смерть Америке, что она после... Но при этом она с Америкой сидит и договаривается. И посмотрите вот на месседжи, которые идут из Ирана. С одной стороны, нам вот сейчас, когда мы ведем эту бомбежку, передаются месседжи со стороны части такого умеренного руководства Ирана. Давайте, типа, ребятки, опять сядем за стол переговоров. Катар там, типа, бьет, как говорится, челом. Давайте опять начнем разговаривать и так далее и тому подобное. И революционная гвардия, и все те бандиты основные кричат, что плевали мы на все договоры, мы будем стоять насмерть. Попробуйте только тут появиться, и мы вас тут, как говорится, тут же, понимаете, горло перережем. Какая из них более правда? Какая из них сторона действительно собирается соблюдать этот договор? Понимаете, мы же имеем стандартный вот этот набор, вот то, что в любой террористической организации есть, а теперь мы имеем дело с террористической страной. Но у них примерно одно и то же, что в террористической организации могут быть какие-то старики, которые уже устали отвести там борьбу с евреями, с крестоносцами, и они уже типа даже согласны получить какие-то деньги и сидеть на печи где-то. Такое часто бывает. Потому что вот эти вся эта юношеская удаль, говорится, закончилась, у них уже там кости переломаны, они уже посидели в тюрьмах, им уже, понимаете, они могут кричать смерть Израилю, но участвовать в смерти они уже не хотят. И всегда есть какая-то молодая часть каких-то борцунов, бойцов, понимаете, которые вот только что, понимаете, у них это, ума мало, говна много. И они хотят, понимаете, резать и убивать евреев на самом деле. И вот, вот эта вот конкуренция между одной и другой частью подрывает любую договоренность подобной организации. Потому что мы не знаем, с кем мы разговариваем. Смогут ли эти старики, которые даже там в каком-то самом святом руководстве, хоть политбюро это назови, смогут ли они контролировать молодых? Та же самая ситуация, смотрите, у нас с Ливаном. Мы разговариваем там постно, вот Израиль с ними... подписывать такие прямо, понимаете, колоссальные договоры с правительством в Бейруте. А что правительство в Бейруте может, скажите мне? Хизбалла на следующий день взяла и подтерлась этим договором, порвав его. Плевали мы на то, что этот там пересидент, президент, не знаю, как угодно, в Бейруте что-то подписывает. Видели мы его в гробу, блин. У них 40% населения, большинство населения в Бейруте, в Ливане. То есть, если этот президент что-то затеет, там начнется гражданская война. Поэтому... опять-таки, вы подписали вот этот договор за красными печать, да хоть кровью подпишите его. И что этот договор стоит? Ничего не стоит. Nothing. Вот именно поэтому я с колоссальным скепсисом смотрю на все вот эти попытки с ними договориться. Хотя, если вашу точку зрения использовать, что мы типа пытаемся вот для остального тупого малохольного мира организовать типа вот тогда, видите, мы даже им предлагали мир, а они даже это не хотят. У нас теперь выход только война. Ну и, наконец, если кто-то знаком с Кораном, его читал, изучал, там, я не знаю, ну хотя бы бегло читал, там есть такой принцип, который, значит, трактуется таким, ну то есть я сейчас не буду вам конкретно цитировать Коран, но он трактуется таким образом, что есть, что если у вас, то есть у мусульман, есть силы для борьбы с неверными, вы должны бороться с этими неверными до победы. Если у вас этих сил нет, или они кончились, или вы потерпели поражение, значит, вы можете на какой-то определенный срок, там указано 10 лет, но иной раз можно и 20 лет, заключить с неверными перемирие, подкопить силы и начать священную войну заново. То есть этот срок, который вы заключаете перемирие, это не для того, чтобы наконец помириться с этими неверными и сосуществовать вместе. Нет. Это именно для накопления дальнейших сил, для ведения этой борьбы дальше. И вот примерно вот этот вот, вот эту глубокую философию из Корана, это не я придумал, господа. Вы можете это найти. Вот возьмите, напишите в гугле русскими буквами, если, или на английском, как угодно. Ceasefire in the Quran for the Muslims. What does it mean? Что означает перемирие в Коране и для мусульман? И вам выдаст огромное количество литературы на это. И главное, саму вот эту вот ссылку на вот это конкретное написание. И вы можете прочесть, ну там оно очень витиевато написано, но смысл остается одним и тем же. что никакого постоянного перемирия в Коране или в исламе нет. Там есть, так называется, как говорится, зона войны и зона мира. И есть еще так называемая третья зона, которую тоже, как говорится, они считают, где какие-то, допустим, не исламские правители, которые платят дань исламским правителям, чтобы оставаться не исламом. То есть, допустим, там, ну, так вот представим себе, что вот есть какой-то исламский халифат, и ему Китай платит дань для того, чтобы исламский халифат как говорится, трогал Китай, чтобы они оставались там буддистами или кем там они были. А внутри вот зоны халифата или где-то, где халифат тогда был, там либо зона войны, либо зона мира. Зона мира там может быть только, если там есть ислам. Если там ислама нет, значит, это временное ударение на временное перемирие для накопления сил, чтобы продолжить священную войну. И вот с этой точки зрения, вот эта глубокая такая истина во всем исламе. В чем? Что у шиитов, что у суннитов, это одинаково. Вот если понять эту истину, эту философию, то вы поймете, что никакое перемирие вот с такой страной, с таким режимом, как Иран, где действуют фундаменталисты, фанатики религиозные, быть просто по определению не может. Не может. Это вас и нас всех водят за нос. Даже если Трамп в это, как говорится, вкладывает очень какие-то серьезные понятия и, как говорится, хочет это по-настоящему, как говорится, по чесноку, что называется. Это абсолютно ничего не значит. Они ему будут мило улыбаться, а потом будут делать то, что надо. Потому что обмануть неверного, извините, в исламе это тоже почти, понимаете, чуть ли не их благое дело. Если вы читали, как говорится, или изучали вот именно ислам и Коран, так, слушайте, вы можете мне позвонить и сказать, я что, обманываю вас? Вот возьмите, вот сейчас будет перерыв, посмотрите, в гугле русскими буквами напишите «перемирие», понятие «перемирие» в исламе у мусульман. Вам гугл тут же выдаст все ссылки. И вы тут же все прочтете, чтобы понимать, чтобы не говорить, что я вам не сказал. Поэтому как-то так. А что касается выборов, что вам сказать. Выборы в Америке, вот только что, опять-таки, я должен похвалить звонящего. Я, к сожалению, не забыл спросить его имя, но человек умный. Действительно, у нас голосуют кошельком, холодильником. Что на 50 центов бензин подорожал, подешевел, и это меняет все настроение. Но, с другой стороны, поймите такую вещь, понимаете, я не хочу насмехаться над людьми бедными. Знаете, от тюрьмы и от сумы не надо зарекаться. К сожалению, в Америке есть очень большой нижний и средний класс, который живет от зарплаты до зарплаты, и любой подъем бензина, вы же поймите, это не вопрос в том, что у него подорожал только бензин, это подорожала курица, это подорожало молоко, это подорожало отопление, это подорожал кондиционер, это подорожало все. Потому что без энергии, вы понимаете, жить невозможно. То есть это длинная логистическая такая цепочка. Дорожает одно, тут же дорожает что-то другое. И люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, у них рассчитана каждая копейка, особенно в нашей достаточно полудохлой экономике, где нам только говорят, что сейчас, понимаете, к нам вернутся все предприятия, будут просто счастливы, что они работают в Америке. Я пока не вижу этого счастья, не вижу вернувшихся в таком большом количестве, чтобы это создавало качественный какой-то перевес. У нас растет только сервисные индустрии. Опять-таки, вы можете мне не верить, проверьте по цифрам. У нас растет медицинское обслуживание, прежде всего, но это тоже сервисная индустрия, чтобы вы знали, медицина своего рода. Это вы не создаете новую прибавочную стоимость, понимаете? Вы только лечите или поддерживаете то, что есть. Это называется сервис. Мы не строим новых заводов, мы не строим новую, мебель не создаем, мы не создаем новые корабли, мы не создаем... Понимаете, у нас очень маленькое именно вот создание прибавочной стоимости. Мы только в основном занимаемся мейтенансом, то есть поддержкой, сервисом. Сервисной индустрии так много, как мейтенанс, не платят. Понимаете, вернее, сервисная индустрия или мейтенанс так много, как создание чего-то физически, никогда не платит. Поэтому люди, понимаете, которые работали, допустим, на каком-то заводике, или на каком-то там даже в IT, И тут они начинают там торговать бургерами, понимаете, даже в двух работая ресторанах они не могут сделать столько же денег, сколько они делали, пока они работали в этом IT. Не могут. И получается так, что и тут еще, понимаете, удар по налоговой системе идет, потому что когда ты там зарабатывал 100 тысяч, с тебя брали там треть налогов, там одну треть. Окей. А когда ты работаешь в сервисной индустрии, там зарабатываешь какие-то там, я не знаю, 15 тысяч в одном, еще 10 тысяч в другом, с тебя вообще налоги практически не берут. То есть ты выбываешь как налогоплательщик, а налоги, а на расходы-то растут, значит, все остальные, кто платят налоги, а на них возлагается большее бремя налоговое. И вот в этом, вот эта система все хуже, хуже, хуже. Вот из-за чего идут выборы, вот на чем они базируются. А Иран тут очень второстепенное понятие. Так, перерыв и продолжим.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Чай из листьев китайской таоны, приготовленный по технологии производства черного чая, может снижать воспаление кишечника и укреплять его защитный барьер. Ученые связывают действие напитка с изменениями, которые происходят во время обработки листьев. Ферментация увеличила содержание биологически активных соединений. Также чай усиливал работу кишечного барьера. Дополнительно исследователи обнаружили положительное влияние напитка на микрофлору кишечника. После его употребления увеличилось количество бактерий, связанных с производством полезных короткоцепочечных жирных кислот. Авторы отмечают, что результаты пока получены только в экспериментах на животных с острой формой колита. Поэтому чай из китайской таоны нельзя рассматривать как средство лечения язвенного колита у людей. Однако он может стать основой для дальнейших исследований пищевых компонентов, способных поддерживать здоровье кишечника. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов, радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
4: Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh!

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа, еще раз, и мы продолжаем нашу передачу. Ну и еще раз я повторяю наши мои вопросы. Правильно ли делал и делает Трамп все с Ираном, с перемирием и сейчас? Поможет или помешает ему это на выборах? И кто, вы считаете, выигрывает выборы в ноябре? Вы можете связать все это, можете раздельно, как говорится, комментировать. Это ваше дело, значит, еще раз, 718-303-9090. 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день.
4: Добрый.
5: Трамп повоевал, да, Трамп повоевал с персами, и вдруг его осенило. Алло, меня слышно?
4: Да, слушаю.
5: Да, и вдруг его осенило, слушаю. что Горбатова могилу справит. И он начал в очередной раз бомбить. Он и бомбит, ругает, кричит, угрожает. Но персы восточные люди, поэтому у них другая пословица. Они, глядя на Трампа, понимают, с кем имеют дело. И у них пословица такая. Караван, собака лает, а караван идет. Вот так они его не боятся. Они знают, что он неуправляем. Они знают, что он не имеет такой точной цели. В любое время он может остановить войну и развернуться на 180 градусов. Поэтому... пряники мне нужны. Они хотят воевать, и они будут воевать. И чем это закончится, я вообще не знаю. Как и вы, наверное. Как вы думаете?
4: Я понял. Спасибо. Ну, я с вами согласен еще прежде всего в том, что я думаю, что Трамп вот в этом, понимаете, он или не слушал советников, или это для него неприятный сюрприз какой-то, который... внезапно он обнаружил чисто вот на собственном, горбу, что называется. То есть, когда он, как говорится, к ним, как говорится, пытается подойти с перемирием, а они его, грубо говоря, кидают. То есть, это чистейшие профессиональные кидалы, которые еще делают такую важную мину, понимаете, что они сейчас с нами разговаривают. И, понимаете, меня больше всего во всей этой ситуации возмущало то, что они как-то вот понимают, что, то есть, войну вели вместе с Израилем, а Израиль, понимаете, абсолютно не оповестили, не спросили на данную тему. Ну, в Израиле они, конечно, переживут это дело, но они выводы свои точно сделали. Они выводы сделали по такой ситуации. Я бы их точно бы сделал. Я бы сказал, знаете, что если сейчас, допустим, даже попросят, я бы очень долго бы думал, а нужно ли мне выходить на эту тропу войны с таким, как Трамп. Понимаете, Трамп абсолютно непредсказуем. Абсолютно. Можно ли ему доверять, если у него, понимаете, цейтнот с этими выборами, тоже мы не знаем. Скорее всего, нет. Понимаете, значит, ну, слушайте, у человека выборы, окей, ему важнее выборы. Я, нет, это можно понять, но проблема в том, что ты не можешь вот так вот, как говорится, взять и кинуть самого лучшего союзника. Особенно, когда мы видим, понимаете, как другие союзники, как они себя ведут. Как себя ведет вот Саудовская Аравия и так далее, и так далее. Их обстреливают, их унижают и так далее. Они все выстроились в ряд. Заискивать перед Ираном. Почему? Потому что они не видят, что, а сможет ли Америка что-то сделать по этому поводу. Вы понимаете, вот в чем дело. Америка себя не проявляет как сила. Я, кстати говоря, вначале был готов спорить на эту тему с Александром Островым, он оказался прав. Я вообще не понимал, как они выстроятся. Типа он это была его фраза, что он говорил, что все эти государства залива выстроятся в очередь, понимаете, подметать полы перед Ираном. Я в это не мог поверить. Ну как же, те это сунниты, эти шииты, а сейчас получается именно так, потому что они его просто боятся. Коль скоро вот эти государства, суннитские государства, не могут сами по себе отразить боевые действия. Посмотрите, они продолжают терпеть этот Иран. Они не наносят по нему удары или наносят минимальные удары. То есть Иран совершенно четко доминирует над ними. Вот так это Америку они рассчитывать не могут, у них там даже проскакивает такой альянс, типа Пакистан, Саудовская Аравия, Турция. Кто-то там еще был, четвертый. Почему? Потому что раз они не могут рассчитывать, то есть у кого самая большая армия? У Турции, получается. Вот если бы турки вошли бы в войну бы против Ирана, то там было бы все намного бы проще и понятнее. Но Турция не будет, и Азербайджан не будет, и Ирак не будет, вообще никто не будет таскать нам, как говорится, каштаны из огня. А, вот еще Египет. Египет, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия. Я сомневаюсь, что это будет рабочеспособный альянс, но разговоры ведутся. Разговоры ведутся. Почему? Потому что они увидят, что Америка нестабильна, что, понимаете, что она при Байдене была нестабильна. Понимаете, что обещали, понимаете, там какой-то мощный режим в Афганистане. В Афганистане режим после 20 лет, что мы туда вложили 3 триллиона долларов, зарыли в этот Афганистан, рухнул в течение недели. И мы оттуда драпали, как из Сайгона когда-то. За неделю за какую-то. Понимаете, что это? Понимаете, то есть наше планирование, наши какие-то серьезные планы, там, то есть показывают, что они плакали, они поэтому не доверяют нам. А теперь им показывают, что, понимаете, что они не смотрят на то, что делает Трамп с Израилем, смотрят. Конечно, смотрят. Они думают, слушай, если он Израиль так кинул, это вот тот Израиль, который они считают контролирует каждый шаг Трампа, понимаете, что там сплошные, типа, там какие-то Ротшильды дергают за ниточки. Они говорят, что ж, представляете, что он с нами сделает, он нас тем более кинет. Вот в чем дело. Курды, например, почему не хотят Трампу даже на порог его пускать? Потому что он их один раз уже кинул. В Сирии в 2019 году. Опять-таки все подхалимы под Трампа, которые, повторяю, целуют его икону, мне говорили, ну что вы хотите этих курдов, это все сплошные коммунисты, их надо было давно кинуть. А то, что эти коммунисты воевали вместо американцев в Сирии, и нам не надо было туда высаживать огромную армию в Сирии, что именно они добили Даэша или ИГИЛ. Об этом мы томно умалчивали. И вот вот этих вот наших союзников, с которыми мы воевали, мы просто взяли и кинули на съедение туркам. Будут теперь эти курды доверять нам где-то в Иране? Да идите вы большой дорогой. Проиграли, ну и проиграйте еще больше. Вот как стоит вопрос. Такие вещи не забывают, не прощают, особенно в этом регионе. Там ваше честное слово очень много значит, намного больше значит, чем, понимаете, а тут мы в игрушки разыгрываем. Добрый день, вы в эфире.
6: Александр Коротко.
4: У вас радио, выключите радио, пожалуйста, да.
6: Я выключил радио. Значит, да. Коротко и ясно. Он понимает, аналитики в Белом доме понимают, что в ноябре они проигрывают 100%. И у него просто выхода нет, он должен хотя бы что-то закончить. Поэтому он закончит эту войну. Все.
4: Окей. А вы думаете, что это повлияет? Ну, я понял.
6: Это ничего не повлияет. Ноябрьские выборы, можно попрощаться с этим.
4: Я понял. Я понял. Окей, спасибо, спасибо. Вы понимаете, тут вот интересная такая вещь. Я как-то про себя буквально вчера думал. Опять-таки, я вот говорю, вот моя программа – это для людей думающих, которые готовы рассуждать, готовы согласиться с тем, что даже им неприятно согласиться. Ну вот я просто вот тут подумал на эту тему, что если, допустим, Трамп проигрывает эту войну в Иране, каким образом это отразится на выборах? Ну вот я скажу так, что, наверное, это не решит выборы. Нет, наверное, люди все-таки, еще раз повторяю, голосуют своим холодильником. А если, допустим, Трамп проиграет эту войну, и цены из-за того, что он проиграет и перестанет ее вести, вернутся в обратное состояние, вы понимаете, они вернутся обратно. Даже если он выиграет или если он проиграет. То тогда, как говорится, они же все, как говорится, голосуют холодильник, значит, они получат даже больше холодильника, лучше наполненный холодильник, чем предыдущейся войне. Но осадок останется, вы понимаете? То есть даже если Трамп, они не голосуют за Трампа на основе его военных побед или что там происходит в Иране, все равно, вы понимаете, демократы ни на секунду не дадут забыть о том, что, посмотрите, вот этот президент у вас сейчас, вы на него столько делали ставок, а он кинул всех, кого можно кинуть. Он проиграл войну. Он лузер. Они это будут говорить на каждом шагу, даже если сами они в этом, как говорится, не принимали никакого участия. Они в этом никому не помогали. Но они это превратят в постоянный, как говорится, вот этот talking point, который будет 24 часа, 24 на 7, они будут крутить его везде. И говорить, что понимаете, что вот вы ставите ставку на Трампа, а на него ставок никаких делать нельзя. Потому что он вот такой, как он есть. То есть для них это будет дополнительный козырь ведения избирательной кампании. И я уверен, что для очень многих израильтян или израильско поддерживающих людей, они не будут голосовать за демократов. Я тоже не собираюсь голосовать за демократов. Они просто не придут голосовать вообще. Потому что для них это является каким-то серьезным нарушением того кодекса, того договора, ненаписанного, который у них есть с Трампом, с правительством. Если он поддерживает Израиль, то так с союзниками не поступают. Такого не делается. Они это не забудут, не простят. Ну вот тут вот он чуть-чуть потеряет, тут чуть-чуть, и независимые не придут. И все. А что вы думаете, вы не можете выиграть на одних республиканцах? Это вообще невозможно, чисто численно невозможно. То есть вам нужны независимые. Вам нужны женщины, вам нужны какая-то часть недовольных. С другой стороны. А если все они скажут, слушайте, понимаете, мы меняем шило на мыло, они просто не придут. Зачем вообще, как говорится, дергаться? Вот у меня есть одни знакомые, ну, в общем, не могу сказать, что они правильно понимают всю ситуацию как таковую. Но вот они говорят, что раньше мы верили в это мага, а теперь не верим, потому что, понимаете, он взял тарифы, устроил, мы, как говорится, от этого страдаем. То есть у них совершенно четкое вот это понимание экономики. У них тарифы вызвали удорожание каких-то цен. Это правда. Они это терпеть не хотят. Ну вот. Добрый день, вы в эфире.
7: Здравствуйте, Александр.
4: Добрый день. Добрый.
7: Извините, я хочу вас спросить. Вот последнее ваше выступление, ваши комментарии, где вы говорите, ну, там Трамп этих бросил, тех бросил. Я хотел бы спросить, вы знаете, что вы сейчас сделали своим выступлением? Прекрасным, без комментариев. Просто комментировать нельзя. Вы взяли соль в руки и насыпали на рану.
4: И правильно
7: то,
4: сделал.
7: Что вы сделали.
4: И правильно сделал.
7: Я вам говорю, да. Комментарии здесь излишни, что-либо говорить.
4: Потому скажите, что, потому вот, что, да, надо думать, потому что перед тем, как что-то делаешь в политике, потому что политика в демократии. Вы же это не просто берете, избирая, не избираетесь, а сами себя назначаете. Вы хотите избираться людьми, которые не хотят страдать. Вот все, вы устраиваете страдания, вот они вас и вам отвечают тем же самым.
7: Я вам говорю, я повторяю, значит, вот все комментарии, которые вы сейчас сделали, да, но у меня вопрос к вам есть. Ну, каким-то образом все рассчитывали на, вот, Америка придет, Америка нам поможет. А как можно рассчитывать на Америку? Кто пойдет воевать за Америку, если один снаряд прилетит, ну, в сторону Нью-Джерси или Бруклина? Один. А их тысячи сейчас ходят по кругу. А кто пойдет? Я вас спрашивал, если... когда вы пойдете, вы сказали нет. И я не пойду.
4: Я не поеду ни в какой Израиль, я не собирался даже. Я понял, спасибо. Значит, вы говорили, я, во-первых, не говорил, что я не пойду. Если меня, как говорится, призовут, потому что нужно будет воевать за Америку, я пойду. Я не знаю, куда они меня направят. Что я могу делать, что называется? Ну, если мне надо будет там, извините, какой-то трак водить, у меня был когда-то commercial license, понимаете, пожалуйста, сяду на трак и буду водить его, понимаете, ради, понимаете, страны, в которой я живу. Я не собираюсь удирать ни в какие Израили и вообще никуда. У меня как раз есть сейчас обратно, понимаете, люди уезжают из Израиля. Но дело не в этом. То, что, понимаете, мы же живем в демократической стране. Вы никогда не должны забывать про это. В демократической стране вас выбирают за что-то. Не потому, что у вас красивые глаза. Понимаете, за красивые глаза вы можете выбрать первый раз. А вот сейчас, когда он идут на вот промежуточные выборы или в 28-м году, это уже будут выборы по заслугам. И только по заслугам. И очень множество людей будет разочаровано. Почему? Потому что они рассчитывали на одно, а из ними сделали другое. Будут разочарованы вот эти мага сумасшедшие, которые считали, что вообще не должно быть ни одной войны, мы должны жить в полном изоляционизме. Как можно такое себе представить в наше время для такой страны, как Америка, ума не приложу. Ума не приложу. Ну, то есть я понимаю, что не надо воевать с каждой войне, которая существует, но полностью устраниться отовсюду абсолютно нереально. Абсолютно нереально. Значит, что мы обсуждаем тогда? Мы должны реально понимать то, что происходит, понимаете? Не закрывать на это глаза. Если это соль на рану, ну, значит, замечательно, но наоборот, чтобы лучше болело. Когда болит, то это точно не забудешь. Тогда точно начинаешь что-то делать по этому поводу. А когда, понимаете, все хорошо, так что вспоминать-то про это? Вот у нас вот сейчас вот идет, например, я не знаю, то есть вот наш долг подходит к 50 триллионам долларов. Я думаю, это в течение 2-3 лет будет. Ну, сейчас-то об этом никто не волнуется. Правильно? Когда у вас начнет болеть, когда заберут пенсии, когда заберут фудстемпы, когда заберут все, что только можно будет забрать, или увеличат жутко налоги, вот тогда все начнут думать, говорят, как же так это случилось? Слушайте, ребята, это случалось последние 30 лет, просто никто не хотел видеть. Вот именно соль на рану никто не сыпал. Что можно делать, если мы не реагируем по-хорошему, мы реагируем только по-плохому? Ну вот и получается так, как получается. Еще раз повторяю, демократия, она работает за заслуги, а не по, понимаете, за красивые жесты. Красивые жесты, если вам не обеспечивают хорошую жизнь, то вы голосовать за этого человека не будете. Вот сейчас вот совершенно четко вам это доказано с Мамдани. Мамдани обещает и фактически уже делает то, что целому ряду людей становится легче жить. И они не будут платить рент дополнительно, у них там что-то там заморозится с рентом. У них там будет, как говорится, дополнительная какая-то бесплатная курица там из какого-то магазина. Может быть, транспорт там где-то им бесплатный там организуют пару раз. А что еще надо? Вот вам. И готовый электорат, который, как говорится, который именно из-за этого голосовал за Мамдани. И они еще раз проголосуют, если он им, как говорится, эту стабильную, эту бесплатную курицу будет доставлять, поверьте мне, они за него заново проголосуют. Или вы что думаете, что кто-то будет поддерживать лендлордов, у которых, понимаете, у него там крыша течет и окна не меняются годами? Нет, я его все равно поддержу, потому что это правильно с идеологической точки зрения, да плевал на идеологию, мне выжить надо. Мне важна моя курица сегодня и сейчас, понимаете, не идеология Карла Маркса завтра-послезавтра. Вот о чем ведется речь. Поэтому все выборы это вообще очень заземленное, простейшее понятие. Посмотрите на опросы. Что вы думаете, кто-то интересуется высокими материями, когда абсолютно все это дали? Первые 4 или там 5 даже тем, это типа, грубо говоря, все по экономике. Сколько мы заработаем, медицина, инфляция, такие вот, все, полностью экономика. Только предыдущий, вот если бы, вы вот сказали, прилетел бы снаряд, вот если бы снаряд прилетел по Америке, и мы знали, что он прилетел из Ирана, вот тогда был бы здесь совершенно невероятный, одушевленный подъем, где люди бы, понимаете, готовы были бы, понимаете, записываться в армию бесплатно и идти воевать с Ираном. Вот тогда бы этой проблемы мы бы не обсуждали вообще. Тогда бы у Трампа был бы абсолютно полный карт-бланш. Иди, делай, убивай, режь, что ты только хочешь. Только, как говорится, добей этих врагов в Иране. Вы помните, что было после 9-11? Буша, который не был сильно супер популярен, после этого носили на руках. У него было 91 или 92% поддержки. Это совершенно немыслимо. Почему? Потому что напали на Соединенные Штаты. Вот если бы сейчас такое было бы, не дай бог, чтобы такое было, но если было бы, то этой проблемы бы ни с выборами, ни с экономикой вообще бы не наблюдалось. Мы бы говорили, все бы вопросы показывали. Самое главное – идти воевать с Ираном. Вот как строятся выборы. Извините, господа, это и есть демократия. Каждый голосует своими приоритетами. Приоритет внешней политики становится, когда эта внешняя политика тебя конкретно коснулась. А не когда, понимаете, вы что-то говорите на эту тему, никто об этом ничего не знает. Вы хотите, чтобы узнали, но так для этого, еще раз повторяю, для этого должны были проводить какую-то серьезную работу с населением. А вы, понимаете, тогда ли Трамп, понимаете, он чем-то очень самонадеян, я еще так понимаю. Он думает, что, понимаете, что он просто, понимаете, там махнет рукой, и все, понимаете, тут же поедут. Это не Советский Союз. Здесь люди все-таки что-то как-то думают. Поэтому они думают, даже если не думают головой, они думают посредством кошелька. Потому что все платят налоги, все платят, понимаете, цены, все ходят в магазин. Ни у кого пайков нету, ну, кроме как у бездельников. Все начинают считать свои деньги. Вот и при ведущейся войне мое мясо подорожало на доллар. И, может быть, вам это не важно, понимаете, а кому-то, вот человек, повторяю, человеку, у которого считанные деньги, для него это очень важно. И я его ни в коем случае не могу винить за это, потому что действительно так. Вы не можете винить, понимаете, какого-то работающего человека, который, в принципе, зарабатывает немного, за то, что он фыркает, что у него подорожала, там, извините, колбаса какая-то. Вы не можете это делать. Если вы подобное сделаете, то они тем более уйдут в другую сторону на выборах, понимаете? У вас все зависит от на выборах. Ты мне перестал нравиться, все, проголосую за другого. Я голосовать за демократов принципиально не буду, потому что для меня это вопрос принципа. А у многих этих принципов нет, они голосуют тот, кто больше наполнит их холодильник. И винить их за это, боже упаси, нельзя. Нельзя. Люди живут с обычной жизнью, понимаете, а не высокими материями. У них, понимаете, дети болеют, у них надо до работы, на работу добраться, надо хоть как-то отдохнуть, боже мой, от этой работы. У них там начальник ненормальный на работе. Одно, другое, третье, понимаешь, начинаешь думать, понимаешь, надо ли. Тут еще, понимаешь, появляется какой-то, понимаешь, штымпа тебе говорит, а ты начинаешь про Иран там вспоминать. Еще Иран добавляется. В смысле того, что, понимаете, что из-за того, что ведется война в Иране, понимаешь, я там вот бензин подорожал настолько, что, понимаешь, что я теперь не могу ни колбасы купить, ни хлеба. И вынужден экономить теперь и на отоплении, и на охлаждении. Вон у них там в Европе, посмотрите, что творится. 14 тысяч человек умерло от того, что они не хотели кондиционеры ставить. У них-то придурковатая власть, вот эта вот зеленая, не хочет, понимаете, грубо говоря, делает все возможное, чтобы никто кондиционеры себе не ставил. Понимаете, умирайте лучше, понимаете, в своих квартирах от обезвоживания, от теплового удара, но кондиционер не ставьте. Ну вот, доиграли, 14 тысяч человек жертв. Интересно, это повлияет на выборы или продолжит говорить про зеленый мир? Или все-таки, может быть, купит кондиционеры? Я все-таки надеюсь, что купит кондиционеры, но гарантии дать не могу. Потому что если люди фанатики, ну так слушайте. С фанатиками вообще сложно иметь дело, понимаете? Они непредсказуемы. Потому что у них не существует логики, у них существует высокий принцип какой-то, или невысокий, но так или иначе принцип. И вот об этом мы вообще, люди обычные, вообще не понимаем этого. Вот так. Спасибо, что были сегодня со мной. Был хороший сегодня эфир у нас у всех. До завтра. Всего доброго.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Смородина хорошо влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Смородина богата витамином С, антоцианами, полифенолами, рутином, пектинами, органическими кислотами, калием и железом. Высокое содержание антоцианов и других растительных полифенолов благотворно влияют на состояние сосудов и сердца. При этом большая часть научных данных получена для черной смородины, а не для отдельных гибридных форм. Высокое содержание витамина С необходимо для нормальной работы иммунной системы и способствует усвоению железа из пищи. Антоцианы и другие растительные полифенолы изучаются благодаря их возможному влиянию на состояние сосудистой системы. Пектины относятся к пищевым волокнам, которые поддерживают нормальную работу пищеварения и микрофлору кишечника. Ученые напомнили, что красная, черная и белая смородины различаются химическим составом.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: география за 5 класс, биология за 10 и занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
1: по пятницам с 4 до 5.
0: «Эрудит»

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты нанесли удары по 140 целям на территории Ирана. Администрация президента Трампа направила повестки нескольким журналистам «Нью-Йорк Таймс» после публикации статьи о проблемах с безопасностью нового самолета Air Force One. Организация «Демократические социалисты Америки» DSA, как институт, была захвачена молодыми революционерами. Они превратили ее в коммунистическое движение, которое изнутри поглощает демократическую партию. Подробно рассмотрим эту тему в нашей программе. И в возрасте 71 года умер сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный, среди прочего, критикой российского вторжения в Украину и продвижением законопроекта об так называемых «адских санкциях» против Москвы. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробней. Соединенные Штаты нанесли удары по 140 целям на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование США, CENTCOM. Американские военные, сообщает CNN, заявили, что третья за неделю серия ударов по военным целям в Иране стала ответом на обстрелы гражданских судов иранским корпусом стражи Исламской революции. Иран, в свою очередь, объявил об ударах по связанным с США целям в странах Персидского залива. В сообщениях, распространенных иранскими СМИ, говорится, что баллистические ракеты были запущены по военной базе Аль-Удейд в Катаре, которую используют американские военные. Власти Катара сообщили о трех пострадавших при перехвате иранских ракет жителях, среди которых ребенок. Также были атакованы логистические центры и заправочные платформы для авианосцев военно-морских сил США в порту Дукм в Омане, центр связи и военный радар в Бахрейне и военные цели в Кувейте, включая зенитно-ракетный комплекс «Патриот». 18 июня, напомню, США и Иран объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Он предусматривал, в числе прочего, прекращение огня на 60 дней и открытие движения судов по Ормузскому проливу. В последующие недели Соединенные Штаты и Иран несколько раз обменивались ударами, но обе страны уверяли, что придерживаются соглашения о прекращении огня. 8 июля президент Трамп объявил, что режим прекращения огня с Ираном завершен. Администрация президента Трампа направила повестки нескольким журналистам «Нью-Йорк Таймс» после публикации статьи о проблемах с безопасностью нового самолета Air Force One, подаренного американскому лидеру Катаром, сообщает «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, повестки, обязывающие журналистов дать показания перед федеральным большим жюри в Манхэттене, стали беспрецедентным шагом, направленным на, как сказано «Нью-Йорк Таймс», запугивание независимых СМИ, которые Трамп называет фальшивыми. Федеральные агенты лично вручали повестки журналистам по месту их проживания. Главный юрист газеты Дэвид МакКроу осудил действия властей, назвав их попыткой помешать общественности узнать правду, не фейк-ньюс, а правду, и запугать журналистов. Появление федеральных агентов правоохранительных органов, цитирую, на пороге домов журналистов должно потрясти совесть любого американца, который верит в Конституцию, свободу прессы, которую она защищает, отметил Дэвид МакКроу. При этом в повестках не уточняется, о каком именно нарушении идет речь. Указано лишь, что журналисты должны дать показания по факту возможного нарушения закона. Согласно информации «Нью-Йорк Таймс», повестки были выданы прокурором США в Манхэттене Джеем Клейтоном, недавно выдвинутым Трампом на пост директора национальной разведки. В числе вызванных журналистов Джулиан Барнс, Эрик Липтон, Тайлер Пейджер и Эрик Шмидт. Как передает газета, перед публикацией статьи ФБР требовало от «Нью-Йорк Таймс» приостановить выход материала под предлогом национальной безопасности и раскрыть источники информации издания. Несмотря на это, газета отказалась выполнять требования ведомства. На момент публикации материала «Нью-Йорк Таймс» представители Белого дома и прокуратуры не прокомментировали ситуацию в газете. 9 июля «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп покинул саммит НАТО в Анкаре на старом самолете Air Force One, а не на подаренном Катаром лайнере, на котором прилетел на мероприятие. И по данным New York Times, замену борта рекомендовала секретная служба США как меру предосторожности, хотя конкретной угрозы безопасности не было. Отмечалось, что новый самолет пока не оснащен всеми функциями предыдущего. Сам Трамп объяснил решение о замене ностальгией и желанием показать подаренный Катаром борт американским военным на авиабазе Милденхолл в Великобритании. В конце мая 2020
1: 2025 года пресса писала, что Трамп назвал подаренный правительством Катара самолет Boeing 747-8 слишком большим. На вопрос, будет ли этот самолет использоваться в качестве Air Force One, Трамп ответил, что лайнер находится в США и, как он сказал, проходит переоборудование по военным стандартам. Организация «Демократические социалисты Америки» DSA, как институт, была захвачена молодыми революционерами. Они превратили ее в коммунистическое движение, которое изнутри поглощает демократическую партию. При этом, отмечает ряд газет, республиканцам не следует самодовольно ухмыляться. Это представляет для них опасность, даже несмотря на то, что сейчас давление ощущают умеренные демократы и представители партийного истеблишмента. Когда-то маргинальная группа, выступавшая за социал-демократию, DSA превратилась в

ну, в основном, понятно, консервативного толка. Это угрожает загнать страну в немыслимый упадок. Республиканцы, которые списывают DSA как нелепую временную моду, будут сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь, отмечает один из авторов. Майкл Харрингтон, светский гуманист, вышедший из традиции римско-католического социального движения «За справедливость», основал DSA в 1982 году, чтобы создать группу давления, которая должна была сдвинуть демократическую партию влево. Он разработал правила, призванные жестко блокировать коммунистов и их влияние. Харрингтон знал из горького исторического опыта, как подобные группы разрушали прежние социалистические движения. Сегодня, как и сам основатель, его идея антикоммунистического социализма больше не существует. Во время и после президентской кампании Берни Сандерса на выборах Демократической партии в 2016 году волны молодых активистов с высшим образованием влились в ряды DSA. Они радикализировались из-за экономического недовольства, возникшего после Великой депрессии, Великой рецессии 2008 года, и убеждение, что идеология вакизма, несмотря на свой стремительный рост, все еще зашла недостаточно далеко. Их также приводили в ярость либеральные партийные элиты, которые, по их мнению, фактически лишили Сандерса честного шанса на выдвижение. Вместе с ними появились марксистско-ленинские организаторы, увидевшие возможность воспользоваться возникшим хаосом. К съезду DSA в 2025 году делегаты отменили антикоммунистический пункт устава и возвели право на сопротивление палестинцев в один из центральных принципов организации. Теперь почти половина национального руководства открыто называет себя коммунистами. DSA времен Харрингтона стала лишь презираемым воспоминанием. На ее месте стоит организация, которая рассматривает либеральную демократию как врага. Посмотрите, кто входит в ряды DSA. По состоянию на 2021 год более 80% взрослых членов организации имели высшее образование, вдвое больше, чем в среднем по стране, а 35% обладали учеными степенями. Лишь 4% работали на рабочих специальностях. Почти 60% занимали профессиональные должности, часто в академической сфере, некоммерческих организациях или государственных учреждениях. Группа была подавляющим образом белой. Гораздо в большей степени, чем сама страна, которую она, по ее заявлениям, стремится освободить. Все указывает на то, что даже в 2026 году это не рабочие на фабриках и не водители грузовиков, которые составляют настоящие рабочий класс. Это утратившие прежний социальный статус, погруженные в себя яппи, пропитанные коммунистической теорией, постмодернизмом и культурным марксизмом. Собственно говоря, то же самое происходило и в начале 20 века. Вспомните, кто, собственно, сделал Великую Октябрьскую социалистическую революцию. В общем-то, тоже вполне образованные люди, которые вышли из высших учебных заведений и были до корней марксистами. Нынешние яппи, которые возглавляют DSA, они возмущены системой, которая не обеспечила им идеализированный образ жизни высшего среднего класса, а их жалость самим себе не знает границ. Именно эта социологическая дистанция объясняет, почему DSA так зациклена на таких вопросах, как открытые границы и права трансгендеров, игнорируя повседневные заботы работающих семей. Организация говорит от имени узкого, высокообразованного, но недостаточно занятого класса, который превратил личное разочарование в революционную программу. Эта программа предельно ясна. Платформа DSA «Рабочие заслуживают большего», так она называется, требует упразднения Сената США и коллегии выборщиков. Она вся власть советом, короче говоря. Она призывает подчинить президента и Верховный суд значительно расширенному Конгрессу, лишенному системы сдержек и противовесов. В ней содержится требование лишить финансирования полицию и тюрьмы, выпустить всех заключенных на свободу и отменить уголовное наказание за то, что называется выживанием рабочего класса. DSA выступает за демилитаризацию границ, упразднение ICE и немедленную амнистию с полным доступом к социальным пособиям для любого иностранца, прибывшего в страну. Внешняя политика организации сосредоточена на прекращении американского империализма, как сказано, сокращении всей военной мощи, особенно Израилю, и поддержке глобального сопротивления Соединенным Штатам. В документе сама Америка представлена как страна поселенческого колониализма и превосходства белых, созданная таким образом, чтобы

0: работать против интересов трудящихся. Вот такая их платформа политическая. Решением предлагается революционное преобразование в демократическую социалистическую республику Соединенных Штатов. Демократическая социалистическая республика. Это не реформа. Это план ликвидации конституционной республики, и внешняя политика наиболее ярко демонстрирует этот упадок. 7 октября 2023 года, когда террористы Хамас жестоко убили более 1000 мирных жителей в Израиле, Международный комитет DSA опубликовал в Твиттер поддержку народа Палестины. Он заявил: «Да здравствует сопротивление». Отделения организации по всей стране проводили митинги и публиковали заявления, в которых массовое убийство представлялось законным ответом на угнетение. Некоторые открыто прославляли террористическое насилие. DSA поддерживает движение бойкота, прекращение инвестиций и санкций против Израиля, BDS. Называет сионизм российским поселенческим колониализмом и фактически превращает оппозицию еврейскому государству в проверку на лояльность. Организация поддерживает связи с возглавляемым коммунистами форумом Сан-Паулу, выражает солидарность с левыми авторитарными правительствами и приветствует союзников исламистской диктатуры Ирана. Это не лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Это открытое предпочтение противников Америки и террористов цивилизованным союзникам. Организация стала в корне антизападной, рассматривая достижения развитого мира как преступления, которые необходимо разрушить. Отношения DSA с либеральной партией демонстрируют ее цинизм. Ее лидеры презирают демократов как корпоративных приспособленцев и считают таких политиков, как Джо Байден и Камала Харрис, препятствиями. Однако они участвуют в праймерис и демократической партии, используя партийную избирательную линию, инфраструктуру и избирателей. Доминирующая стратегия называется грязным разрывом, dirty break, использование демократической партии для создания влияния кадров и организаций. Продолжим после перерыва. Как я уже говорил в первой части программы, мы продолжаем изучать, что же такое DSA, Демократическая социалистическая партия Соединенных Штатов, так называемая. Доминирующая стратегия этой партии называется грязным разрывом, dirty break. Использование демократической партии как создание влияния кадров и организации. Затем, когда будет достигнута достаточная сила, предполагается окончательный раскол, после которого останется лишь опустошенная оболочка прежней либеральной партии. Только за этот год DSA содержала впечатляющие победы на праймерис Конгресс в разных штатах. Она получила пост мэра Нью-Йорка, а также имеет перспективы побед в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, округ Колумбия, то есть столица США. Это лишь малая часть ее успехов на местном, и региональном и федеральном уровнях за последние десятилетия. Избранные представители DSA прежде всего подчиняются организации, а не партийной дисциплине. Тем временем демократическая партия в целом значительно сдвинулась влево по вопросам иммиграции, преступности, политики идентичности и Израиля, среди многих других тем. Этот левый сдвиг создал возможность, которой воспользовались левые активисты. Умеренные представители левого истеблишмента, которые когда-то доминировали, теперь оказались загнаны в угол. Перед ними стоит либо вызов на праймери со стороны кандидатов, поддержанных DSA, либо угроза такого вызова. Демократы фактически пожирают заживо в реальном времени. Члены DSA, в основном люди от подросткового возраста до 40 лет, жаждут перемен любой ценой. Многие выросли в цифровую эпоху, часто обременены студенческими долгами и нестабильной занятостью. В DSA они находят готовую структуру не только для политической активности, но и для общения и, как они надеются, самореализации. Их интеллектуальная база формируется такими зданиями, как Jacobin, а удобными виновниками становятся капитализм и Запад. DSA управляется радикальной организацией, но, к сожалению, она больше не является маргинальной. Группа обладает значительным влиянием в крупных городах и все чаще в их пригородах. Она влияет на праймериз демократической партии, привлекая поддержку недовольных представителей поколений миллениалов и Z-поколения. Ее идеи, которые критики считают доказанно неудачными, теперь стали частью основного направления левых сил. Демократическая партия, захваченная этой антиамериканской, антисемитской, антизападной и ориентированной на страны третьего мира группой, не сможет управлять сверхдержавой первого мира. В лучшем случае она сможет лишь управлять упадком, а гораздо вероятнее ускорить упадок. Республиканцам следует относиться к DSA, отмечают ряд СМИ, как к серьезному долгосрочному оппоненту, которым она и стала. Речь идет не только о промежуточных выборах. Речь идет о противостоянии организованному марксистскому движению, которое намерено на протяжении поколений доминировать в политике синих штатов. На кону сохранение Америки в ее нынешнем виде. Игнорировать угрозу со стороны демократических социалистов Америки, DSA, или надеяться, что организация сама развалится, было бы абсурдно, отмечает ряд журналистов. Будущее Америки требует ясного и решительного отказа от этого ракового коллективизма. Республиканцы должны соответствовать этому вызову, это сложная задача, но кто-то должен ее выполнить. И выполнить немедленно. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный, среди прочего, критикой российского вторжения в Украину и продвижением законопроекта так называемых «адских санкциях» против Москвы, умер в субботу вечером после кратковременной и внезапной болезни. Об этом сообщил офис законодателя от штата Южная Каролина. Линдси Грэму был 71 год. Семья сенатора Грэма, цитирую, просит помянуть его в молитвах и не беспокоит ее в этот невероятно тяжелый момент, сказано в заявлении. Телеканал NBC News сообщил, что в дом сенатора на Капитолийском холме в субботу вечером прибыла скорая помощь по вызову, связанному с остановкой сердца. Личность пациента в сообщении не раскрывалась. Грэм впервые был выбран в Сенат в 2002 году и с тех пор часто выступал по вопросам внешней и оборонной политики. В нынешнем составе Сената он занимал пост председателя бюджетного комитета и был важным союзником президента Трампа. Вскоре после того, как о смерти Линдси Грэма было объявлено публично, Трамп назвал его одним из величайших людей и сенаторов, которых, как сказал Трамп, я знал, и трудолюбивым патриотом. Сенатор Грэм был известен своей поддержкой Украины. Он вернулся из Киева незадолго до смерти. Еще раз, остановка сердца, причина смерти называется. Только в минувшую пятницу он в очередной раз встречался с президентом Владимиром Зеленским. В воскресенье Зеленский откликнулся на известие о смерти сенатора, назвав его настоящим защитником свободы и ценностей. Цитирую, он 10 раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь вместе с нашими людьми тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы поддерживали постоянный диалог, которого мне теперь будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды. Активно продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, последние недели Грэм работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в частности, над ужесточением санкций против России. Конец цитаты. Но это, откликаясь на кончину сенатора, отметили и представители Евросоюза. Сенатор Грэм до самого конца боролся за поддержку Украины в ее битве за свободу и за то, чтобы повысить для России цену агрессии. Он неустанно работал над усилением санкций в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, так заявила представительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Грэм переизбирался в Сенат в 2008, 2014 и 2020 годах и вновь баллотировался на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре этого года. Южная Каролина считается консервативным штатом. Однако любой кандидат, которого республиканская партия выдвинет на место Грэма, не будет обладать его узнаваемостью и преимуществом многолетнего пребывания в должности сенатора. Грэм критиковал Россию в очень жестких выражениях. В марте 2022, вскоре после полномасштабного вторжения в Украину, он выразил надежду, что в России есть те, кто понимает, что президент Путин, как он сказал, разрушает Россию, и надо устранить этого парня, я цитирую, любым возможным способом. Есть ли в России Брут? Есть там среди военных более удачный полковник Штауфенберг? Спрашивал он, имея в виду убийство Юлия Цезаря и попытку покушения на Адольфа Гитлера. Критическое отношение Грэма к путинской России возникло не с полномасштабным вторжением в Украину и даже не после аннексии Крыма, а гораздо раньше. В 2011-м, рассуждая о войне России в Грузии в августе 2008-го, Грэм заявлял, российское вторжение было актом агрессии не только против Грузии, но против всех новых демократий. Путин не остановится в Украине, говорил Грэм в интервью в 2023 году. Уступка Москве в украинской войне будет означать неизбежность неизбежность конфронтации в других потенциально конфликтных зонах, например, на независимом от Китая Тайване, который КНР считает частью своей территории, подчеркивал сенатор. Российские официальные лица отвечали на критику, обвиняя Грэма в русофобии, естественно. После одной из поездок в Украину в 2023 году в России на него было заведено уголовное дело. Также политика включили в список террористов и экстремистов. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийство сенаторов, писал тогда в соцсетях заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, конечно же, Дмитрий Медведев. Еще раньше Линдси Грэму официально запретили въезд в Россию, что представлялось как ответ на западные персональные санкции против российских политиков. Законопроект о санкциях против России, который Грэм продвигал вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, окрестили проектом адских санкций за огромные штрафы для тех, кто будет вести бизнес с Россией. Законопроект предполагает, что если Россия не будет вести переговоры, нарушит соглашение о мире, вновь вторгнется в Украину или будет пытаться сместить ее правительство, это автоматически обяжет американские власти начать блокировать счета российских финансовых организаций и потребует введения 500% пошлин в отношении любой страны, покупающей у России нефть, газ, химическую продукцию, полезные ископаемые. Предполагалось, что в отношении нарушителей пошлины будут удваиваться каждый квартал. Проект этот, что необычно в условиях поляризованной американской политики, набрал достаточное количество сторонников для того, чтобы в случае принятия можно было преодолеть даже президентское вето. Грэм утверждал, что голосование по законопроекту возможно в любой момент, однако в конце прошлого года на фоне начавшихся консультаций по прекращению огня в Украине администрация просила конгрессменов подождать. В январе этого года Трамп по сообщениям дал зеленый свет этой идее, но голосование по-прежнему откладывалось, пока посланники президента пытались поддерживать диалог с Кремлем. Ну, а на саммите НАТО в Анкаре Трамп не выражал готовности продвигать идею с санкциями вперед, но в ходе своего визита в Киев Линдси Грэм заявил, что он вместе с другими главными соавторами законопроекта договорился с администрацией о продвижении новой версии законопроекта о санкциях против России. С Белым домом, заявил сенатор в Киеве, была достигнута договоренность о новой редакции закона, которую администрация поддержит, а это означает, что он будет принят. Официальное заявление в Вашингтоне распространили другие ключевые соавторы проекта. В то время, как Россия усиливает массовые убийства мирных жителей, крайне важно, цитирую, чтобы законодательные и исполнительные ветви власти работали сообща над созданием механизмов, которые заставят тех, кто покупает российскую нефть и природный газ, подпитывая военную машину Путина, заплатить за это высокую цену, гласит текст, подписанный 4 членами Сенатской комиссии по иностранным делам. Ну, последние годы Грэм был верным сторонником президента Трампа, хотя до прихода Трампа в политику высказывался о нем крайне критически. Еще, конечно, важнейший момент – это поддержка Израиля была другим основным направлением деятельности сенатора. В какой-то момент, по его собственному признанию, он летал в Израиль раз в 2 недели и во многом был связующим звеном между американской администрацией и израильскими властями в преддверии американо-израильской операции против Ирана, начавшейся в феврале этого года.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Животным разрешили быть свидетелями на свадьбах в Эквадоре. Уже больше 50 эквадорских пар зарегистрировали свои отношения в присутствии питомцев. Нейросеть Клауд выбирает модель поведения с собеседником в зависимости от языка, на котором он пишет. Это выяснила компания Anthropic, которая создала модель искусственного интеллекта. Клауд разговаривает строже на русском языке, чем на немецком и японском. На поведение модели искусственного интеллекта влияет язык, а также регион проживания и другие характеристики собеседника. Основатель DeepSeek Лянь Вэньфэн стал самым богатым предпринимателем среди создателей модели искусственного интеллекта. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в 36 миллиардов долларов. Сейчас Лянь Вэньфэн обогнал сооснователя Anthropic Дарио Амадеи, состояние которого почти 25,5 миллиардов долларов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN переговоры с Ираном возобновляются. Катар подключился к спасению сделки. Уолл-стрит закрылась падением на фоне иранской напряженности. Сестра Линдси Грэма назначена его временной преемницей. В штате Мэн человек погиб при столкновении с иммиграционными агентами ICE. Мексика подаст уголовные иски из-за гибели своих граждан в детеншенах на территории США. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 93% по Фаренгейту, плюс 34% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
10: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
11: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
10: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Радио. Нас хорошо слышно. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Кики-лики.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
2: Ой, торопимся, позывные пришли. Димочка Банников, наш замечательный звукорежиссер, нас уже наконец-то направил в нужное русло. Мы с удовольствием будем сегодня общаться, и по моему обещанному, близкому моему человеку, который всегда нет такого времени, что она трубочку не поднимает, не отвечает на телефоны, не помогает людям. Я не могу сказать уже за такой срок, который мы с ней общаемся, хотя мы, пока мы сблизились, я думаю, что в семейной жизни, наверное, так не происходит, поскольку мы с тобой сблизились. Поэтому я с удовольствием хочу сегодня представить замечательного health insurance брокера, который зовут... Как?
3: Анна Эйлин Крик.
2: Вот эта фамилия, черт возьми. Аннушка, здравствуй, дорогая. Ты знаешь, я начну с того, что просто напомни свой номер телефона. Назови, пожалуйста, свой номер телефона. Я начну о сегодняшнем достойном ответе твоем и как ты помогла. Я каждый раз рассказываю, как ты быстренько это все осуществляешь. И я даже не знаю, когда ты где находишься, и ты всегда находишь время. Либо ты с клиентом, либо ты в машине, либо ты на каком-то митинге, либо ты там и так далее и тому подобное. Так вот, еще раз номер телефона.
3: Это потому, что я вас люблю, Раечка.
2: Эй, ты, слушай, люблю. Люблю это слово «любовь» — это понятие очень растяжимое. Но когда есть дружба, и она вот такая вот, такая приятная коммуникация, это многого стоит. Спасибо, Анечка, все взаимно.
3: Абсолютно взаимно. И мой номер телефона 917-673-3039. Я с удовольствием всем помогу, я не всегда сразу отвечаю на телефонные звонки, но если мне прислать сообщение, я всегда возвращаю звонок.
2: Спасибо, Анна, это правда, я думаю, что наши дорогие, любимые наши радио-телевизионные слушатели это понимают и поддерживают, и вот я все-таки вернусь к сегодняшнему вопросу, я как-то в одних из своих родийных рассказов рассказывала, как одна из сотрудников нашего офиса обратилась там с просьбой разъяснить по поводу получения health insurance от ситуации, в которой она сейчас находится. Ну, естественно, я всегда спрашиваю, сколько вам лет, и когда я узнаю, что вам до 65, так все, Анна у меня сейчас прямо вот, прямо со мной рядом. И позвонив Ане, Анна решила вопрос не за 2 минуты, не за 3 минуты, потому как нужны были какие-то действия для того, чтобы Анна стала этого человека health insurance брокером. Правильно я говорю?
3: Да.
2: Вот, и человек это сделал, а сегодня человек, сегодня этот человек обратился ко мне и говорит, что не получает никаких медикаментов, которые должны были и для него должны быть получены именно сегодня, вчера. И я снимаю копию этого письма, отправляю Ане, и там есть такое слово, как MA, когда я у тебя спросила ID number.
3: A-check.
2: Да, и вот смотрите, почему я это рассказываю, потому что у многих людей эта ситуация происходит. И вчера ты помогла очень. Так вот, эта ситуация такая. Человек должен был получить соответствующие медикаменты, и его medical insurance отказал и попросил ID номер. непонятно, чье ID. В моем понятии ID – это Social Security, ID брокера или ID, я не знаю, какое ID. А когда я к Ане обратилась, она не сразу мне помогла. Она сказала, это не мой кейс. Но, тем не менее, через буквально 2 минутки вопрос был решен. То есть, если вы получаете бумаги, я на что хочу сконцентрировать ваше внимание. Если вы получаете какие-то бумаги с вашего medical insurance, вы недостаточно квалифицированы, образованы в этом, вы непременно должны обратиться к тому человеку, кто на первоначальном этапе вам помогал в этом. Ну, если не получил authorization для сервиса, для лекарства, каждый должен знать свое место, правда? Если это врач делает, то он должен описать ситуацию, почему этому человеку необходим этот медикамент и как оно будет работать, а если нет, то, вы знаете, очень часто так пишется, вместо представляю generic medication, а если отказывают полностью, это уже немножко сложновато. И я там смотрю фамилию врача, которого, очевидно, для authorization не было достаточной информации. Но и там стояли эти две буквы, которые для меня были абсолютно незнакомы. И когда я обратилась к Ане, она сначала сказала как бы нет, а потом буквально через несколько минут она назвала ID, и могу тебе сказать, что они отправили вот за это время, пока я выехала с клиники, приехала здесь, нахожусь на Дэвидсон Радио, вопрос решился, потому что ты на самом деле правильно отреагировала на первоначальном этапе и впоследствии сказала, назвала ID-номер, и все это ID было совершенно каким это, от чего ID, объясни, давай вот эту вот сторону объясни, пожалуйста. Очевидно, это, ну, как бы так получается, что у людей эти ситуации бывают.
3: Ситуации эти бывают, и их будет еще больше. И что происходит? Несколько причин. Сейчас категория людей, которые получают Medicare, они все выходят с Marketplace. Не Human Resources Administration, а New York State Marketplace. Mm-hmm. Каждому человеку присоединено ID, HX. Это не Medicaid номер, но это номер, который раз дается и никогда не меняется. Человек закрывает страховку,
2: открывает страховку. Это точно как вот у нас, у меня, например, есть NP-номер.
3: Да. И разных сейчас много номеров. Если я начну это все рассказывать, нам не хватит передачи. Но обычно эти все ID, которые спрашивают, это все через Marketplace. Это или HX number, или там есть еще, просят иногда, receipt номер, IT что-то, я этого номера тоже не знаю. Но эти все номера можно найти в New York State of Health Marketplace.
2: Здорово. Смотрите, я сейчас читаю одно очень важное, интересное сообщение. Я думаю, наших слушателей оно заинтересует. И один из наших ассамблменов, Михаил Навахов, оповещает о том, что он помогает в оформлении заявок на 8-ю программу. Окно открыто только до 24 июля. До 24 июля. Вот я просто хочу, многие люди интересуются, если это, но я уверен, что это на самом деле так. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, звоните в Housing Authority 718-707-7771. Это Housing Authority, выясните, или Section 8 открыто, и какие у вас есть преимущества получения Section 8. И напомню, что сроки очень короткие, окно открыто только до 24 июля. То есть, если сегодня 14 число, то ровно 10 дней. Так что, друзья мои, торопитесь. У вас есть колоссы. Многие спрашивают, многие не знают. Вот я вам, наверное, с первых рук, а может, с третьих рук, не знаю, оповещаю вас о том, что вы имеете полную возможность для того, чтобы зарегистрироваться И если вы будете следовать всем тем правилам, которые необходимы для того, чтобы получить программу, то вы имеете полную возможность. И хочу напомнить, что если это идет разговор 24 числа, если именно до 12 часов ночи, вы должны заполнить application. Но лучше всего посмотрите в Housing Authority. Честно говоря, я этого не знала. Я буквально сейчас прочитала. И мне очень радостно, что у нас есть такие политические деятели, которые на самом деле очень и очень заботятся не только о нашей комьюнити, а о тех людях, которые нуждаются в этом. Еще раз повторяю, позвоните, пожалуйста, в Housing Authority, выясните, и как он предлагает, Михаил предлагает, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к Михаилу Навахову в офис. Так что я думаю, это хорошая новость. И то, что ты сейчас рассказала по поводу того, что если человеку необходимо какие-то медикаменты, и на самом деле он не может получить, я это называю, когда лечащий врач не описывает ситуацию, которая именно вот это необходимо для человека, который получает эти медикаменты, очень часто бывают отказы. Поэтому ваш лечащий врач, ваш врач, который вам расписывает эти медикаменты, он должен расписать это так и доказать, что вам это необходимо. И если вы получаете письма с Marketplace, если вы получаете с New York Medicaid Choice, если вы получаете с HRA Human Resource Administrative, дорогие мои, будьте внимательны и отвечайте. И вот вчера то же самое. Одна из моих знакомых получила письмо, и ты тоже помогла вчера, очень-очень-очень. Ей 65 лет, и она имеет Medicare 65 лет, в этом году ей 66 исполняется, слушайте внимательно. И до этого она имела Medicaid. Она получила письмо с Marketplace, что она должна сделать ресерфикацию. И по моим знаниям, я знаю, что если 65 лет заканчивается, значит, ты переходишь автоматически в HRA, Human Resource Administrative. Естественно, я обратилась в Human Resource Administrative, и оказалось, что она и к ним не имеет никакого отношения. И, как ты подсказала, надо было позвонить в State, на что на самом деле я набрала номер телефона, она сидела, ждала, сказали, что надо ждать более часа, оставили номер телефона, она говорит, все равно никто не перезвонит. И знаешь, радостная новость о том, что ей, да, перезвонили, она нервничала, я не буду, я говорю, слушай, ты будешь, потому что если ты нуждаешься, ты должна это обязательно сделать. Вы знаете, она сделала, и потом она не надеялась на то, что ей перезвонят. И это уже было время после 5 часов. Она говорит, ой, никто мне не перезвонит. Я говорю, слушай, держи телефон, и увидишь номер телефона, для тебя будет непонятным номером телефона. Ты не должна дать никакую информацию, но, по крайней мере, будешь знать, что это тебе позвонили, естественно, по твоему вопросу. Так оно и произошло. Позвонили, ресерфикацию прошла по телефону, и они подтвердили, что она получила будет получать дальше свой медицинский иншуренс, поскольку у нее инком соответствует тем нормам, которые должны быть для получения медикейта. И поэтому я не боюсь в свободном этом нашем дорогом эфире сказать тебе огромное спасибо, потому как это все произошло с твоей подачи, что ты разъяснила. А теперь ты расскажи, поскольку ты к нам секретно пришла, а я напомню, что Анна является Health Insurance брокером, сервис ее абсолютно бесплатный, а вот эта вот теплая, добрая, красивая улыбка будет для вас стоить дорого. Поэтому звоните, назови свой, пожалуйста, номер телефона.
3: 917-673-3039. Спасибо вам за добрые,
2: добрые слова. Все, давай, времени нету, давай.
3: Окей. Итак, расскажи, это очень важная информация.
2: Вот эту, расскажи вот эту вот информацию, чтобы это с твоих уст звучало.
3: А, это очень важная информация. Значит, что происходит? А, категория людей, которые имеют Medicaid, через Нью-Йорк State Marketplace, когда им исполняется 65 лет, я как брокер обновляю эту анкету и даю стейт узнать, что человеку исполнилось 65 лет, и он получил Medicare. Они мне дают возможность закончить эту анкету. И потом пишут, что выглядит так, что человек qualified на Medicaid. Он должен позвонить нам и пройти интервью. Я обычно звоню клиенту и говорю, вам надо позвонить по такому-то номеру и пройти интервью. Если вы его не пройдете, ваш Medicaid отключат. Это очень-очень важный шаг. Marketplace, Раиса, почему этой женщине не перезвонили? Потому что у Marketplace часы работы с 8 утра до 7 вечера, а русскоговорящая линия работает до 8 вечера. И они, да, все перезванивают, это правда. Что тем, кто исполняется 65 лет, очень важно обновить эту анкету на Marketplace, очень важно пройти это интервью. В этом интервью будут задаваться вопросы по поводу дохода, в этом интервью будут задаваться вопросы по поводу банковских аккаунтов, в этом интервью будут спрашивать дома, квартиры, трасты, банды, лотерейные выигрыши и все остальное, что связано с деньгами. Очень важно правильно отвечать на вопросы, потому что, когда вы отвечаете, ответы уже все есть. Вот так вот это происходит.
2: Спасибо большое. А что происходит с Marketplace?
3: С Marketplace...
2: Если человек получил форму на recertification, можно ли ее сделать онлайн?
3: А на Marketplace можно. В этом случае у консумера есть два варианта. Есть определенный департмент, который за них это все делает. Угу. И я думаю, что с возраста 65 и выше они сами не могут сделать это онлайн. Это телефонное интервью.
2: Угу.
3: А та категория людей, которые до 65 лет, они могут сами контролировать свой аккаунт. Они звонят в Marketplace, просят доступ к своему аккаунту, Marketplace выдает токен, и этот человек может входить в любой момент, проверять информацию, обновлять, менять и тому подобное.
2: Спасибо большое. Знаю, что сейчас я, поскольку я думаю, что у нас рекламы не будет, мы, может быть, раньше закончим, но очень важный вопрос, который мне сегодня, я на прошлой программе об этом рассказывала, про Medicare, когда все-таки человеку нужно подать на Medicare. Но перед этим я напомню, что спонсором программы является Shoreview Nursing Home. Кто окружит вниманием, проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь, друзья, в реабилитационный центр CCRES. Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманная оздоровительная программа, интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре CCRES. Ваших близких, забота – это девиз этого замечательного центра. 718-891-4400, 718-891-4400. И второй вопрос – это второе помещение, это CCRES. Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими, ваше отсутствие, кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь в реабилитационный центр CCRES. Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов, тяжелых травм, прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы, интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре CCRES. 718-372-4500, 718-372-4500. Я тороплюсь, я вижу, звонки есть, но давайте я все-таки, учитывая, что у нас сегодня Анна, и это очень, для меня это очень много стоит, поскольку уговорить Анну прийти – это большое дело. Давай расскажи, почему ты, не почему, а ты занимаешься медикером, чем ты можешь помочь людям. И очень мне бы хотелось, чтобы ты рассказала вот об supplement insurance, я тебя перебивать не буду, вот о пеналти, которые иногда люди по своему незнанию, они приходится им платить пожизненно. А самое неинтересное, что я узнала, что эти пеналти бывают разными. Каждый год они меняются. 10% они бывают разными. Вот я тебе дала тему, а ты давай ее раскручивай.
3: Окей. Значит, Медикер. До того, как подать на Медикер, человек должен проверить, или он eligible на Медикер. И здесь несколько факторов. Надо проработать 10 лет, чтобы квалифицировать на Медикер. Большое количество людей работают, и работодатель дает страховку после 65. Этой категории людей подавать на Медикер не нужно. У меня очень много звонков на эту тему. Я работаю, нужно ли мне подавать на Медикер? Если работодатель предлагает страховку, и эта страховка покрывает аптеку, вы можете не подавать на Медикер, подавать в тот момент, когда вы либо остановитесь работать, или вам остановят рабочую страховку. Медикер разрешает это делать 3 месяца до, 3 месяца после. Я обычно всем советую. Самый лучший способ проверить, как и что, позвонить в Social Security Administration. Они просят дату рождения, Social Security, и они в деталях расскажут, что будет, если человек пойдет на пенсию в 65, 67, 70. И также они посоветуют, какой возраст и как лучше сделать. Я страховой агент, я помогаю подобрать страховку под Medicare. Вы спросили, Раиса, по поводу supplemental insurance. Supplemental insurance. Обычно до того, как предложить человеку страховку для Медикера, у меня есть вопросы. Supplemental insurance – это самое хорошее, что есть. Это PPO. Он стоит денег. Он не дает обширные бенефиты. Что дает supplemental insurance? Это PPO – страховка, которая дает возможность идти in and out of network. Они покрываются в любом штате. В любом штате можно идти к любому доктору. Они покрывают также foreign travel. Эта страховка не всем нужна, только потому, что она самая лучшая. Обычно ее берут категория людей, которые болеют и часто ходят к врачам, к специалистам. И копейменты забирают много денег. Чтобы не платить эти копейменты и ходить к любым врачам, которым они желают, они берут эту policy. Категория людей, которые живут 6 месяцев в Нью-Йорке, 6 месяцев во Флориде, чтобы у них была или в любом другом штате, чтобы у них была возможность посещать врачей, эта категория берет PPO, планы supplemental. И последняя категория людей, просто которые могут. Они могут, и они хотят самое хорошее. И вот это то, что они берут. Существует другой тип планов, это называется Advantage планы. Их также называют Part C. Mm-hmm. Это HMO планы. Они прекрасные, они дают полные бенефиты. Но чтобы предложить этот план, я должна проинтервьюировать человека, узнать, что ему нужно, проверить всех врачей, проверить, или эти врачи что принимают. И на этой информации я предлагаю, что лучше. Каждый кейс очень индивидуальный. Чтобы получить правильную информацию, надо позвонить вашему брокеру, задать вопросы и сделать решение на этой информации.
2: Спасибо большое. Вот я сейчас прочитала. Спасибо, Аннушка, тебе номер телефона свой назови. Я сейчас более четче и подробнее изложу информацию по поводу Section 8. значит, sectionate аппликейшены открыты со вчерашнего дня, July 13, с 8 часов утра, и закончатся эти аппликейшены, заполнение этих аппликейшен в пятницу 24 июля. Напомню, это не это относится к New York State Homes and Community Renewal. То есть это программа для людей, которые в билдингах получают ваучеры, и нужно звонить New York State Home and Community Renewal, HCR. HCR. Значит, у них указано, там стоит, если вы выйдете на New York State, это стейтовская программа, если вы выйдете на эту, ну, на этот портал, вы увидите, в каких домах, в каких районах, какой возраст и сколько свободных, какие разыгрываются квартиры по Section 8. То есть более популярнее мне хочется объяснить вам, что если это билдинг, ну, есть билдинг, выделяется от лендлорда там 10-15%, и эти, и это как лотерея, кто выиграет, тот и победил. А если вас это больше интересует, я, честно говоря, только прочитала сейчас эту информацию от Михаила Навахова, а сейчас я уже вижу, выйдя на страницу New York State Home and Community Renewal. Тут есть масса, масса районов, в которых можно выиграть эту лотерею как в студию, как one bedroom, two bedroom, three bedroom. Это касается людей 62 года и выше. Более подробную информацию. Application должны быть исключительно до 24 июля должны быть получены. И если у вас есть какие-то

0: соответствует всем критериям, и сколько человек в семье, вы можете заполнить, где сказано, что тут должен записать свое имя, ваш email-адрес, телефон, номер, месяц, день, год рождения, social security, ваш income, но хочу напомнить, что income всегда учитывается не net, а gross, и количество проживающих в семье. Если, еще раз повторяю, если для малоимущих инком для одного человека должен быть на одного 59 400, на два человека 67 850, на три человека 76 350 и так далее. Дальше, если вот я уже нашла номер телефона, waiting list 833-791-2748. 833 area code 791-2748. Вы можете, если вы выйдете на портал New York State Home and Community Renewal, если вы прочитаете эту информацию, вы можете зайти, там написано Start Here, вы можете уже заполнить форму, которая необходима. Я хочу честно сказать спасибо большое Михаилу Навахову за то, что он это все-таки рассказал, и мне приятно, что я могу тоже с вами, друзья, поделиться с такой новостью, потому как масса людей нуждаются, и им необходимо иметь жилье affordable, чтобы человек мог проживать и оплачивать свой рент. Анна, я думаю, что я достаточно рассказала про Homes, а про Section 8, а тебе все-таки какие у тебя есть, что бы ты хотела сказать нашим слушателям, что сегодня очень конкретно проверяется, и многие люди, я всегда говорю о том, что в COVID-период получали люди абсолютно все, потом они не сообщили об изменении инкома, и это вообще-то очень, нехорошая ситуация. Что бы ты хотела рассказать, напомнить нашим слушателям для того, чтобы они в будущем как-то так могли себя, помочь им себе, чтобы не потерять иншуренс?
1: К сожалению, хороших новостей на эту тему у меня нету. Как вы сказали, времена поменялись, все стало сложно, все проверяется, абсолютно все проверяется. И это очень грустная история.
0: Но проверяется всегда, все проверяется. Люди должны быть честны по отношению.
1: Все должны быть честные. Да, просто когда люди звонят, и на самом деле считается грязный доход, и это не то, что они приносят домой. И это очень больно, и хочется всем помочь, но, к сожалению, это не всегда получается. Все зависит от количества человек в семье и цифры, сколько зарабатывают. Эти цифры недавно поменялись с момента ковида. Все очень индивидуально. Вся эта информация можно прогуглить на New York State Marketplace. Все цифры пишутся. Количество человек семьи и доход. Пожалуйста, звоните, позвоните своим брокерам, дайте номера, но, к сожалению, большое количество людей, работающих, не квалифицируют сегодня на страховку и должны платить. Есть категория людей, которые... В этих анкетах есть вопрос, можно поставить projected income. Это income, который человек предполагает заработать. И ставят цифры, которые они думают, будет доход. И получают бесплатную страховку. Что происходит в конце года, во время income tax, когда мы все делаем income tax? Accounting просит форму. Это форма 1095. Эта форма говорит о том, сколько человек заплатил за страховку. И если он не доплатил или переплатил, это в тот момент, когда accounting будет пересчитывать, и обычно

0: человек доплачивает во время tax season, но или сразу, или потом, все равно они заберут свои деньги, к сожалению.
1: Спасибо. Давай вот быстренько сейчас пройдемся по поводу пенальти и формы, которая требовательна от Social Security, чтобы это пенальти не платить. Потому что я буквально тоже с одним из своих клиентов столкнулась с этим. И на самом деле, если бы я вовремя not catching the right time, он бы платил бы эти проценты, то до конца своих дней. Ты могла бы ответить на
0: Да.
1: это? Да, пожалуйста.
0: Кто платит пеналти? Это категория людей, у
1: По
0: которых есть,
1: Медикеру, по
0: да,
1: Медикеру.
0: это категория людей, которые имеют Medicare. Очень большое количество людей получили Medicare, не ходят к врачам, не получают никакие лекарства, они никогда ничего не сделали с этим Medicare, положили его куда положили и забыли.
1: Там Дегеш лежит.
0: Да, у Медикера есть правило. Если начиная с 65 лет, у кого нету покрытия аптеки, его также называют Part D, человек платит пеналти. Эта пеналти небольшая, но она пожизненная. И за каждый месяц, не имея Part D, покрытия аптеки, эта пеналти становится больше, больше и больше, и от нее уйти никуда нельзя. А пеналти не всегда большие, но проблема в том, что если, не дай бог, с этим человеком что-то случается, и медикер у него не полный, никто не покроет ни лекарства, там нету полного покрытия госпиталя, и это очень-очень важные деньги. Со все, кому 65 лет, и у кого есть медикер, и нету покрытия аптека Part B, а обратите на это внимание, это важный момент. Если у вас нету, вы будете платить пеналти.
1: Смотри, ну я просто хочу чуть-чуть добавить к этому. Когда человек обращается, если он это делает не на портале medicare.gov, то он делает appointment social security по телефону, потом он должен представить, что он действительно 5 лет в стране находится, должен подтверждение принести, и есть специальная форма, которую он должен заполнить, если он employee, LP-561, ну, в общем, есть, не буду называть цифры, в общем, должен заполнить эту форму. Но, кстати, если человек не работает, и я говорю о Part B, я говорю о Part B, если человек не работает, он все равно должен заполнить эту форму, но если если у него медике, то ему не грозят пеналти, правильно?
0: Нет, если у него Medicaid, значит, у этого человека был managed care plan до этого и было покрытие аптеки.
1: Да. Окей, так что, друзья, все, сегодня я вообще ни одного раза не сказала по поводу слова индивидуально. Все очень индивидуально. И поэтому, да, заранее вы назначаете appointment social security, либо это делаете на портале socialsecurity.gov, открываете этот портал, заполняете, отвечаете на все вопросы. Если вы хотите получить early retirement, вы должны, ну, вы на интервью будете, то, что вас будут спрашивать, то вы должны отвечать. Вы должны будете доказать, что вы 5 лет в стране. Вы должны будете доказать, что если у вас нет рабочего никакого insurance, health insurance, то вы заполняете специальную форму. И это является подтверждением тому, что вам нужно или получить supplement insurance, либо получить part B. Я смотрю, время пробежало, есть звонки, но я вижу номер одного телефона, мне очень знаком. Я постараюсь вам перезвонить и, думаю, отвечу на ваш вопрос. Огромное спасибо, Анна, тебе за твое присутствие. Спасибо всем, кто был с нами. Пожалуйста, звоните в департамент 833-791-2748. Выясните все, что необходимо по получению Section 8. Всем пока.
2: Новости на
3: Дэвидсон радио.
2: Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. ФИФА начала продавать коллекционные фрагменты газона со стадиона в Нью-Йорке и Нью-Джерси, где 19 июля пройдет финал чемпионата мира по футболу. Самый доступный вариант стоит $450 и представляет собой кусок газона в прозрачном кубе из эпоксидной смолы, на котором также изображены логотип турнира, название стадиона, дата финала и итоговый счет матча, который нанесут уже после игры. В комплект также входит USB-накопитель с видеороликом, подтверждающим подлинность сувенира. Всего доступно 4 версии стоимостью 450, 900, 1200 и $3000. Каждая выпущена ограниченным тиражом по 2026 экземпляров. Если все они будут проданы, FIFA и британская компания KeepStop, выпускающая сувениры, заработают более $11 миллионов. Самая дорогая версия включает увеличенный фрагмент газона, памятный билет с золотой гравировкой, миниатюрный мяч финала и стеклянную копию Кубка мира. Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, столкнулся с финансовыми проблемами. Руководство не смогло вовремя выплатить футболистам полноценную зарплату за июнь. Несколько игроков получили деньги частично. Руководство клуба обещает погасить задолженность в ближайшее время. Из-за кризиса «Аль-Наср» приостановил переговоры по подписанию иностранного футболиста, который должен был заменить ушедшего хорвата Марсела Брозовича. Власти немецкого Мюнхена в связи с затяжной засухой и угрозой дефицита воды, вызванных жарой и отсутствием осадков, ввели ограничительные меры на потребление питьевой воды.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
10: По средам с 5 до 7 вечера.
9: На Дэвидсон Радио.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трагический инцидент на северо-востоке страны привлек внимание правозащитников. В штате Мэн во время проведения спецоперации сотрудники миграционной таможенной полиции ICE насмерть застрелили 26-летнего гражданина Колумбии. Руководство ведомства инициировало внутреннее расследование, однако инцидент уже вызвал волну возмущения среди латиноамериканских общин Новой Англии. В Вашингтоне обсуждают инцидент с вертолетом военно-воздушных сил, который совершил аварийную посадку в пригороде столицы из-за технической неисправности. Пострадавших нет, на месте работают военные инженеры. В Сенате законодатели почтили память покойного сенатора Линдси Грэма, отметив его вклад в развитие оборонной политики страны. Департамент охраны окружающей среды штата совместно с Министерством здравоохранения выпустили официальное предупреждение об опасном уровне загрязнения воздуха приземным озоном. Предупреждение действует сегодня до 11 вечера для всего города, а также округов Рокленд, Вестчестер и Саффолк. Из-за высокой температуры выхлопные газы автомобилей превращаются в токсичный фотохимический смог. Власти настоятельно призывают жителей отказаться от личного транспорта в пользу метро и автобусов. Напоминаю, что на долю автомобилей приходится до 60% загрязнения мегаполиса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN переговоры с Ираном возобновляются. Катар подключился к спасению сделки. Уолл-стрит закрылась падением на фоне иранской напряженности. Сестра Линдси Грэма назначена его временной преемницей. В штате Мэн человек погиб при столкновении с иммиграционными агентами ICE. Мексика подаст уголовные иски из-за гибели своих граждан в детеншенах на территории США. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 93 по Фаренгейту, плюс 34 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
5: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
6: Добрый день, Олег.
5: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
6: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
5: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
6: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
5: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
6: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
5: Что такое смазочные уколы?
6: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты И это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
5: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими? И как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
6: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
5: А как долго длится эффект от укола?
6: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
5: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
6: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
5: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
6: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
5: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
6: no-fault страховку после автоаварии.
5: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Полный шалом.
8: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
9: 11 минут шестого, время в Нью-Йорке. И добрый вечер всем тем, кто слушает Дэвидсон Радио. Прямой эфир. Я Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. В рамках полного шалома вместе с вами в течение ближайших двух часов. Александр, как мне сигналит на линии. Алло, алло. Привет, дорогой.
10: Да, да, Алексей. Добрый день, добрый вечер. И, конечно же, добрый вечер всем нашим радиослушателям.
9: Александр, ну все, свершившийся факт, как я понял из новостей, парламентские выборы в Израиле, которые определяют в том числе и имя, судьбу там следующего премьер-министра, это свершившийся факт, назначена дата. Не будем сейчас уходить в рассуждения, там они внеочередные, досрочные или плановые. Худо-бедно, там пара недель только до конца такого законной каденции Кнессет, израильский парламент, не досидел. Все в порядке, все хорошо, и выборы пройдут по плану, что называется. Что непонятно лично мне вот в том потоке новостей, который из Израиля идет? Александр, первый вопрос. Пусть не вся коалиция, но Нетаньяху, по состоянию вот на сегодня, он сохранит свой пост или не все так ему гарантировано?
10: Нет, нет, абсолютно не все гарантировано. И я бы даже сказал, что шансы на самом деле не в его пользу. То есть для меня сегодня, если верить опросам общественного мнения, если верить настроениям в обществе, то, в общем-то, наоборот, все наоборот. Сегодня его популярность падает. популярность его соперников, ну, в основном генерала отставного Айзенкота, растет. Выглядит дело совсем не в его пользу. Здесь есть несколько факторов. Алексей. Первый момент. Это то, что он пока, к сожалению, не смог довести до логического победного завершения военные действия. Не он в этом виноват. В данном случае не он в этом виноват, потому что президент Трамп делал все, чтобы свернуть возможность израильских операций, успешных и эффективных, и на территории Ливана, и на территории Ирана. Но, тем не менее, вина, как говорится, достается одному человеку, потому что, естественно, что оппозиция говорит: нет, виноват только ты, ты не сумел, а уж как там сложилось, и все это совсем нас не касается, это не наша вина, и вообще не надо все взваливать ответственность на Трампа. Нет, ты, ты виновен, и все. А раз ты не победитель, то ты Акела. Акела промахнулся, значит, Акела уходит. Логика абсолютно такая же. Все как в книге «Джунглей». Ничего нового абсолютно в этом мире нету. Еще один момент. Это его отношение с религиозным лагерем, о котором мы, возможно, поговорим. Дело в том, что Нетаньяху, конечно, стараясь удержать коалицию, стараясь как-то сохранить свое место, он сотрудничает, взаимодействует с ультраортодоксами. И это вызывает огромное неприятие в обществе, потому что сегодня ультраортодоксы воспринимаются очень многими, включая религиозными сионистами, теми, которые живут, в частности, в Иудее, Самарии и в Иерусалиме, и многими другими, как, ну, мягко говоря, люди, которым абсолютно, в общем-то, по барабану, что происходит в этой стране, и которые хотят только одного – брать для себя, все остальное их не волнует. Нет, это, конечно, не совсем так. Там есть многие течения, в том числе и хабадников, которые да, активно участвуют в обществе, которые служат, которые воюют, которые являются интегральной частью этого общества, но, к сожалению, огромная масса ведет себя агрессивно, как мы знаем, невероятно агрессивно, как-то даже злобно, обвиняя государство в том, что они государство Гитлер, государство нацистов. Вы знаете, я недавно приезжал по религиозному району в Иерусалиме, и надписи были свастика на портретах израильских политиков, надписи «это нацистское государство» и так далее. Ну, то есть такое кощунство, конечно, просто трудно даже представить себе нечто подобное, чтобы евреи могли обвинять свое же еврейское государство в нацизме. Но я посмотрел бы на них, вот как бы они обвиняли бы действительно нацистов во всем этом. Но они это делают. Они отказываются вообще как-то сотрудничать со всем. И тот факт, что Нетаньяху взаимодействует с ними, оно отталкивает от него массу избирателей, Алексей, в том числе и молодежь. Вот среди молодежи эти, к сожалению, поветы очень сильны.
9: Александр, ну здесь как бы тогда не стыкуется вот это сотрудничество с тем, что выборы вот пройдут. А какого черта Нетаньяху удерживать коалицию с ультрарелигиозными партиями? Выборы назначены, как бы коалиции там осталось существовать вот в ее текущем нынешнем составе пару месяцев. Поддержат ли религиозные его, я имею в виду Нетаньяху, при формировании следующей коалиции? Большой вопрос. Победит ли он, Ликут и ультрарелигиозные партии идут отдельно, как бы от голосов ультрарелигиозных не зависит? Или все-таки вот тот самый, ну не парадокс, а то самое ну как бы это сказать, непонятное явление, которое в израильском обществе, в политическом истеблишменте существует много лет, и именно ультрарелигиозные партии, там их 6, 10, 12 голосов, всегда являются вот тем самым перышком, которые перевешивают весы и позволяют создать ультрарелигиозную коалицию. Или все-таки без этого перышка можно обойтись? Или не обойтись? Поясните, пожалуйста.
10: Конечно, можно было бы обойтись, Алексей. Да, запросто можно было бы обойтись совершенно без труда, если бы светские, ну, светские сионистские партии, не только светские, но и партии, принадлежащие к национально-религиозному лагерю, они бы объединились и сказали, мы вот будем действовать в соответствии с государственными интересами и... Ну, как-то используем, и, если необходимо, санкции против определенной части вот этого вот ультраортодоксального лагеря. И, ну, побудим их, да, участвовать в общественной жизни, в войне, которая вот сейчас идет в той или иной степени. Причем я много раз говорю, что речь идет не о том, чтобы насильно загонять несчастных парней, из Ешив куда-то их гнать в Газу или в Ливан, или я не знаю, куда-то еще нет, вовсе нет. То есть они получат свободу выбора, они могут служить в своей собственной общине, могут работать в полиции, в скорой помощи, в пожарной службе, черт его знает, где-то во всех гражданских структурах это все можно сделать. Но, к сожалению, общество расколото. Расколото по принципу, только Биби, только не Биби. И в этой ситуации такое сотрудничество вот всех остальных партий представляется мало, очень маловероятным. И понимая это, но я не считаю, что это правильно. Я не считаю, что его действия правильны. Он, возможно, должен был бы более широко смотреть на происходящее. Тем не менее, он идет на союз с ортодоксами. И вот принято в последних трех чтениях следующее. Я просто перечислю. Там договор с Ликудом. Ультраортодоксы договариваются с Ликудом о взаимной поддержке друг друга. То есть ну, такая вот коалиция, такой вот альянс. После выборов ультраортодоксы, Харедим, обещают идти только в коалицию с Нетаньяху. Они дают это обещание, то есть тем самым Биби предотвращает то, что они могут войти в коалицию с левыми, с оппозицией, с левыми, с центристами и так далее, как угодно их назовите. И, наконец, это вызывает само по себе вот эти вот действия, вызывает очень сильное неприятие в Ликуде, потому что Ликуд все-таки она светская, либеральная партия, да, традиционалистская, да, такого национального толка, консервативная, ну, в общем-то, она светская партия. И, естественно, когда принимается закон, был принят главный закон о том, что, например, Тора, она считается главным, что ли, главной необходимостью такой фундаментальной ценностью, что ли, еврейского народа, и это проводится специально для того, чтобы использовать этот термин в богатстве высшем суде справедливости для освобождения участников Ешив от призыва, то это вызывает противодействие очень большого количества людей в самом Ликуде, в том числе и людей так называемых, ну, не связанных с ультраортодоксами, а вязанных кипы и людей умеренных вполне взглядов. Они говорят, что, ну, хорошо, мы же тоже верим, мы изучаем Тору, мы соблюдаем традиции, мы соблюдаем субботу и так далее, но это не значит, что это нам дает индульгенцию вообще от участия в жизни страны. В то время как мы защищаем, и наши дети защищают, и мы стараемся, и вкладываем то, что можем, они используют вот этот вот закон, они принятый закон об углубленном изучении Торы, которая является базисной ценностью еврейского народа. Да, является базисной ценностью, несомненно, с этим никто не спорит. Но при этом это не означает, что они свободны от вообще равна от участия в жизни страны и от ответственности за эту страну. Поэтому это провоцирует в Ликуде сильное негодование, недовольство, возмущение даже. И, на мой взгляд, действия Нетаньяху здесь... Понятно, что они рассчитаны на близлежащие какие-то интересы, выгоду и так далее, но я боюсь, это им очень повредит.
9: Хорошо. Опять, по состоянию на сегодня, если Нетаньяху не победит, кто ему дышит в затылок, то кто же? Ну, еще раз повторюсь, что мы делаем скидку на то, что выборы происходят как будто там завтра, послезавтра, а не в положенный, точнее, не в объявленный срок.
10: Нет, выборы уже пройдут. Выборы, как мы знаем, пройдут вот 27 октября, да. Алексей, то есть все.
9: Но вот если бы они прошли сегодня, кто бы победил, если не Нетаньяху, кто бы стал главой правительства, по вашим оценкам?
10: На сегодняшний день, судя по опросам общественного мнения, а я могу только полагаться на опросы общественного мнения, отставной генерал Гади Айзенкот. Человек, надо сказать, ну, если говорить о нем, человек никакой, по большому счету. Человек, который в свое время, будучи начальником генерального штаба, говорил о том, что Хамас усмирен, что Хизбалла усмирена, что волноваться нечего, что все находится под контролем, что нам нужна маленькая, небольшая, умная армия, потому что все наши соседи с ними уже договорились, они уже вполне стали даже какими-то партнерами, я бы сказал. И вот этот вот генерал, ну, надо сказать, что не только он, они все наши генералы, вот все из этого инкубатора, они все так думают, это их концепция, они так рассуждают. Но он был, в частности, вот одним из них. И главное его, если можно так сказать, достижение в кавычках, это было то, что он устроил аутодафе над израильским военнослужащим, солдатиком Элиором Азарией, который убил в Хевроне, вот при его каденции, убил в Хевроне террориста. Я думаю, что многие знают об этом случае, но я вкратце расскажу. Суть была такая этого инцидента, что напал террорист, напал на одного из солдат, тот в него выстрелил, террорист упал, в это время появляется вот Азария, и он стреляет в этого террориста, добивает его, убивает. Потом он сказал, что он предполагал, и, кстати говоря, вполне возможно, что так оно и было, что у этого террориста был поезд смертника, этого никто не знает, дело было весной, если не ошибаюсь, то есть вполне могло быть, что под курткой был действительно этот поезд, но даже если этого поезда нет, то террорист, он и есть террорист, то есть непонятно, почему надо к нему надо относиться как к какому-то несчастному там жителю, которого вот убили ни за что, ни про что. Но наш доблестный генерал, он заявил, что армия должна соблюдать моральную чистоту. Вот эти разговоры о моральной чистоте, они оправдывают, по сути дела, все, в том числе и гонения на собственных военнослужащих. И Азария был привлечен к суду. Суд этот длился долгое время, привлекал к себе внимание. Его отец, этого солдатика, умер от инфаркта, потому что не выдержал всего этого напряжения. В конечном счете, он вышел на свободу, но все это, на мой взгляд, легло таким черным пятном на вот Айзенкота. И вот это то, что мне запомнилось из того, что он сделал. Так вот, он, при этом надо отдать должное, да, он потерял в войне в Газе, он потерял сына, он потерял двух племянников. То есть, да, он вызывает сочувствие, вызывает уважение как человек, несомненно, однозначно, не прятал своих детей, не куда-то отсылал их, не знаю, куда, в Сан-Франциско, Цюрих или еще куда-то. Но как генерал он проявил себя, ну, просто никак. Так вот, он становится, по сути, сегодня выдвигается, во многом благодаря СМИ, которые сделали его героем, создали ему такой орел славы, непонятно откуда взявшийся, они сделали ведущим его кандидатом. И ну, если судить по многим опросам общественного мнения, по многим, не по всем, то он уже обходит Ликуд во главе с Нетаньяху. Вот это то, что мы имеем на сегодняшний день. Это вполне вероятно будущий премьер-министр Израиля. Еще один момент, который я могу забыть, и который Алексей все-таки должен сказать. Президент Трамп довольно много вносит в то, чтобы Биби потопить. Однозначно, совершенно однозначно, потому что не проходят, по сути дела, и дня там без каких-то заявлений в адрес Нетаньяху о том, что он такой-сякой, что и Венс активно участвует в этом, что они ведут себя, что Нетаньяху, да и Израиль ведут себя неподобающим образом, что он его факинг и так далее, и так далее. То есть это играет, естественно, на руку оппозиции. Я вполне допускаю, что Трамп действительно заинтересован в победе данного генерала Айзенкота. Почему? Потому что с ним легче работать. Все очень просто. Он будет податливый, послушный, бескостный и совершенно лишенный и опыта, и умения, и каких-то наработок политических. И, в общем-то, да, с таким человеком всегда очень легко. Ты ему скажешь к ноге, а он сразу к ноге и придет.
9: Ну, напомню, что все-таки до выборов еще добрых, сколько там, 4? 3 месяца, ну, опять же, там еще череда сентябрьских... Да, ну там череда сентябрьских праздников осенних, там их считать за рабочие дни или нет, но это решат уже сами израильтяне. А мы решаем вывести в эфир краткую сводку новостей, рекламную паузу, и не переключайтесь, друзья.
8: Америка, Израиль.
3: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди объявил о заключении стратегического контракта. Руководство строящегося нового терминала 1 выбрало индийского технологического гиганта TCS в качестве главного партнера по цифровым инновациям. Президент североамериканского подразделения компании Амит Баджадж заявил, что цель проекта – превратить терминал в интеллектуальную экосистему с персонализированным обслуживанием пассажиров и автоматизированным управлением логистикой. Модернизация терминала является ключевой частью масштабной 19-миллиардной реконструкции аэропорта, проводимой портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси. Финансирование включает обновление дорожной сети и создание нового транспортного узла. Сегодня исполнилось ровно 17 лет со дня, когда один из самых известных финансовых мошенников в истории США Бернард Медофф прибыл в федеральный тюремный комплекс Бутнер в Северной Каролине для отбытия 150-летнего тюремного заключения за организацию гигантской инвестиционной пирамиды. Медофф скончался в заключении в апреле 2012 года. Финансовые аналитики используют эту дату, чтобы напомнить о текущих рисках на рынке цифровых активов и технологического сектора, где уровень доверия американцев крупнейшим технологическим корпорациям по данным Гэллоп упал до минимальных значений за всю историю наблюдений.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода это использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. 769-7191.
12: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
13: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
12: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
14: Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
8: Америка, Израиль.
9: Без 25.06 нью-йоркское время. Полный шалом продолжается. Вместе с Александром Маистровым мы продолжаем программу. И выборы. Все, в Израиле это уже явление или событие, которое даже имеет четкую уже обозначенную дату. И оцениваем перспективы такого финала этого своеобразного забега для ведущих израильских политиков. Напомню, что второй час – это ваши вопросы, друзья. Прямой эфир сегодня, телефон будет открыт, сообщение уже поступает. Александр, продолжаем. Я проверяю связь для начала. Алло, алло, все нормально?
10: Да, Алексей. Да-да.
9: Александр, ну вот да, несмотря на то, что и вы, и я невольно, вы как бы более, так сказать, четко свое мнение и свои, и имеете полное на это право, свои предпочтения выражаете. Нетаньяху, ну вот он в последнее время в череде его имя, там скандалов, каких-то подозрений, причем сам-то он вроде себя тихо ведет, а вот его семья подкидывает инфоповоды. Напомню, что на открытии Олимпиады Нетаньяху публично, ну там отстебала жена, это все попало на камеры, якобы ее там не так сотрудники безопасности провели, ей там на ногу наступили. Не очень красивая была, конечно же, ну, ситуация. Утечка, сейчас в 21 веке кнопку нажал, и телефон тебе все заснял. Потом пришла весть из налогового управления, там тоже какие-то документы утекли, связанные с сыном Нетаньяху, Яиром. Напомню, что он проживает по большей части в США. И да, в Израиле есть закон, который позволяет любому израильскому гражданину раз в 7 лет поменять имя и фамилию. В Америке это тоже без проблем можно сделать, без особых. И вот выяснилось, что Яир Нетаньяху получил и новое имя, и новую фамилию, и адрес фиктивный он указал в налоговой декларации. Собственно, там к налогам претензий нету, ну, как бы тоже как-то странно. Но тут я могу допустить, что это было сделано, ну, с целью, знаете, как все-таки Израиль, повышенная террористическая угроза, и как бы сын действующего премьера может быть объектом таких угроз. Ну и совсем свежая новость. Якобы тут одни сайты, одни информагентства утверждают, что это чистая правда. Другие говорят, что это непроверенная информация. Давайте исходить из того, что это было. супруга Нетаньяху, Сара, потребовала от службы безопасности Израиля Шабака сохранить в случае проигрыша, сохранить охрану для четы Нетаньяху, для их детей, охрану государственную, чего отставным премьерам не положено по прошествии определенного количества лет. Там, по-моему, 5 или 7 лет после отставки, да, дается. Я вот лично видел после отставки Барака, я имею в виду Иуда Барака в Нью-Йорке, разгуливавшего с охранниками, хотя тут сложно сказать, это уже Израиль ему оплачивал или какую-то он там частную компанию нанимал, но Сара требует пожизненную для себя и, ну, для четы Нетаньяху, для себя, для мужа и для детей. Давайте исходить из того, что это правдивая информация. Ну что, Биби не может приструнить свою семью, чтобы, и особенно Сару, чтобы вот на таком ответственном очень этапе финала предвыборной гонки не было повода ему терять голоса, потому что, ну, людям правда неприятно такие вещи слушать.
10: Вы знаете, нет, информация правдивая. Судя по всему, Алексей совершенно правдивый. У нас передал 12-й канал это. Да, что Сара Нетаньяху обратилась к главе Шабака Давиду Зини с просьбой обеспечить ей вот пожизненную охрану, ей и ее сыновьям. Яиру и Авнери. Так что нет, информация это подлинная. Вопрос в том, как к ней относиться. И здесь отношение двояко, ну, у меня, по крайней мере, двояко. С одной стороны, действительно, понимаете, Сара и Яир, Авнер нет, он не замешан во всяких скандалах, во всяких интригах, приключениях, выпадах, провокациях, уже не знаю, как это назвать, абсолютно нет. Но вот Сара и Яир, да, они, да, делают постоянно какие-то неуместные заявления, ставят самого Бенямина Нетаньяху в весьма затруднительное положение, ведут себя, ну, мягко говоря, не вполне скромно, хотя должны были бы, потому что, в сущности говоря, это супруга премьер-министра и сын премьер-министра, причем сын, который, ну, ничем-то особенно не отличился, ну, как и все многие, здесь закончил там еврейский университет по направлению дипломатии, если я не ошибаюсь, и Ближний Восток, что-то такое, ничем не отличился. То есть понятно, что не пропадет он по жизни, но благодаря папе, но ничего больше он не сделал. Сара тоже, Сара много очень говорила вещей, которые не нужно было говорить и так далее. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали заключается в том, что действительно вся семья Нетаньяху подвергается демонизации, абсолютной демонизации, травле, гноблению, ненависти рациональной. Причем эта ненависть действительно, она носит какой-то, ну, абсолютно порой безумный характер. То есть, судя по, появляются и призывы убить их, всю семью, заявления о том, что они, уже не знаю, кто они, сумасшедшие. Кстати говоря, бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что они все сумасшедшие. Это было еще достаточно давно, до событий 7 октября. То есть такие нападки, такие оскорбления и угрозы, самое главное, угрозы,

0: Худольмерт, который, ну, ничего не вызывал особенно, кроме насмешек и отвращения, может быть, потому что принимал конвертики с деньгами, но за это не ненавидят, это больше высмеивают. Но в данном случае нет, в данном случае мы имеем дело с ненавистью, и их вполне возможно стоило бы защитить от этого. Ну, я не знаю, будет это сделано или нет, но я как раз отношусь к этому весьма серьезно. Вполне можно ожидать, у нас некая публика есть, которая, ну, совершенно не контролирует сама себя. И кто знает, если, скажем, появится возможность, не будет охраны, они перейдут запросто от слова к делу.
1: Александр, ну, я тоже имею право, как бы, несмотря на то, что я там не израильский гражданин и не избиратель, на мнение, во-первых, закон одинаков для всех. По-моему, 5 лет там предусмотрена вот охрана после того, как действующий премьер-министр покидает резиденцию в результате там выборов, переизбрания, ухода на пенсию, отставки и так далее. Ему и его жене. Детям нет. Ну, а уж если говорить, вы считаете, что этого мало, принимайте просто новый закон. Второй момент. Ир Нетаньягу вообще живет как бы в Америке по большей части. Авнер поступил там получать новую степень в Великобритании. Там даже квартиру в Оксфорде купил. Соответственно, как бы тут вообще тоже еще и содержать за госсчет охранников в другой стране. Это просто нонсенс. Ну и третье. Нетаньягу, в общем, это не секрет. И становясь премьер-министром, был человеком очень небедным. Сейчас, находясь на государственном содержании, как бы, и получая еще жалование премьерское, он тоже беднее не стал, и книги там он писал, и все остальное, и в период между несколькими каденциями он выступал и с лекциями, в общем, все хорошо у него. Боишься? Так сложилась твоя политическая карьера, что тебя в том числе ненавидят, нанимай частную охранную фирму и там до конца жизни.
0: Это тоже решение вопроса. Да. В конце концов, почему нет? Действительно не бедный человек, не какой-то несчастный писатель, который живет под мостом и не знает, на что ему купить там хлеба и молока. Да, вполне может быть и так. Но такую, так или иначе, такую опцию, как возможное нападение и все неприятные, вытекающие отсюда последствия, ну, надо их учитывать. В принципе, должна создаваться, насколько я знаю, для этой цели специальная комиссия, которая определит, обеспечивать им в дальнейшем безопасность, не обеспечивать, то есть это даже не закон, а это министерские комиссии решают. Ну, в общем, трудно сказать, как все это будет разворачиваться.
1: Хорошо, а является ли угрозой для Нетаньягу, для Ликуда, уход из его партии нескольких депутатов, ну, в первую очередь, Юлии Эдельштейна, который был и спикером Кнессета, и, в общем, одним из ближайших соратников Биби. Не в первый раз, как мне помнится, Эдельштейн там меняет партию, но не суть. В аспекте, в контексте вот текущих нынешних событий, уход Эдельштейна – это большая потеря или отряд не заметит потери бойца?
0: Вы знаете, боюсь, что заметит. Может даже заметить. Почему? По простой причине. Потому что тот же Эдельштейн, кстати, вы знаете, я говорю в скобках, у нас на подходе множество мелких партий, их просто, ну, как всегда у нас, они размножаются почкованием, то, что называется. То есть я просто перечислю. Это и партия бывшего тоже генерала Бенни Ганса. Одно время он набирал там чуть ли не 40 мандатов по опросам. Теперь он скатился, по-моему, до 2,5 мандатов, не проходит барьер и так далее. Партия милуимников, то есть резервистов, которые намерены защищать права милуимников. Партия Залихи, это экономист, который предлагает свои решения по целому проблемам экономического спектра. Это также крайне правые партии, там их есть несколько, включая партию Фейглина, например, который тоже отнимает определенное количество голосов. Вот теперь партия Эдельштейна, который вроде бы как, и к нему присоединяются лягудники, он создает такую умеренно светскую правую либеральную партию, которую могут, да, поддержать. Почему могут поддержать? Потому что, как я

0: уже сказал, людям не нравится вот этот вот союз ультраортодоксов. Это их раздражает на фоне поведения всей этой публики. И они, будучи людьми правых взглядов, действительно правых взглядов, они ищут для себя новый дом, то, что называется. И вот Эдельштейн с еще группой других политиков, они могут и стать новым домом. Они получат, даже если они не пройдут барьер, скажем, электоральный, это 4 мандата. 4 мандата, 1 мандат, это у нас где-то около 40 тысяч голосов, значит, соответственно, 4 мандата. Я очень приблизительно говорю, потому что это меняется, я не успеваю следить.
1: Конечно, да.
0: Ну, 150, 160 или где-то тысяч, но даже если они получат 2-2,5 мандата, они все равно отнимут это у Ликуда. То есть Ликуд попросту вот оставится без энного количества людей, которые голосуют за правость. И это, конечно, опасно и чревато и для Нетаньяху, и для всего правого блока в целом. Когда много разных партий, то они просто теряются. Во-первых, уходят как вода в песок, они исчезают, и голоса исчезают вместе с ними. А кроме того, некоторые не склонны еще к манипуляциям, то есть забирают голоса и перевозят их в обмен на некие обещания в другой лагерь, то есть лагерь оппозиции, усиливая их. И для Ликуда все это может иметь, конечно, и для Нетаньяху, весьма неприятные последствия.
1: Александр, неожиданно, может быть, вам покажется мой вопрос. Я единственное только должен оговорить, у нас вот в этой части программы для ответа на этот вопрос там 3-4 минуты есть. Вот мы не первый уже эфир говорим о предвыборной кампании, и у нас самые разные имена всплывают в ходе ваших рассказов, в ходе дискуссий с радиослушателями, в ходе вот разговоров в прямом эфире, но это все мужчины, мужчины, мужчина. А я вспоминаю свою израильскую командировку, на которую пришлись двое или трое. Сколько раз там избирали КНЕС? 2 или 3 раза, 2 или 3 выборов. И я брал интервью с самыми разными представителями самых разных партий, с разными политиками. И я вспоминаю и Ципи Ливни, и Лимур Ливнат, и Рухам Аврам, и Марин Солодкина, и Софа Ландвер. Ну, женских имен было более чем предостаточно. А сейчас вот мы с вами одних мужиков, хоть мы с вами и не феминисты, но... Что происходит на небосклоне израильской политики? Опять засилье мужиков?
0: Вы знаете, нет, не совсем так, Алексей. Ну, в Ликуде, например, есть очень известные женщины, которые, ну, просто они вот там, так сказать, впереди планеты всей. Это и Тали Готлиб, это и Мири Регев. Одни их ненавидят, другие их обожают. Они, в общем-то, неразборчивы, особенно в своих высказываниях. Говорят много разного, но это приносит им дивиденды, да, приносят им какие-то вот, я бы сказал, повышает их рейтинг, и они находятся, поэтому, судя по всему, окажутся на хороших местах в Ликуде. И в других партиях тоже, но вот я сейчас стараюсь вспомнить кого-то действительно. Ну, на самом деле, вы знаете, это нелегко.
1: Вот все, партия, да.
0: Демократы с Яиром Галаном, там раньше действительно было много женщин, там сегодня я их не вижу. У Айзенкота и Беннета наверняка есть, потому что какие-то, но это явно не очень известные и не очень харизматичные личности.
1: Не заявившие еще пока о себе, возможно, да.
0: Не заявившие, нет, совершенно не заявившие о себе. Так что да, вы правы, в общем-то, действительно, участие женщин в политической борьбе, оно сократилось существенно, наверное, даже.
1: Да. Ну что, ничего не попишешь. Возможно, они еще скажут, я имею в виду израильтянки, свое веское слово не на этих, так на следующих выборах. А у меня веское слово в плане соблюдения сценария – музыкальная пауза. В этот раз я выбрал не очень известного израильского исполнителя, его зовут Дор Замир, но мне понравилась песня в его исполнении, она называется «Эшет Хаиль». это отважная женщина. Или, да, отважная, лучше не переведешь точнее. Но здесь очень важно отметить, что эта песня, она содержит в себе строки из библейских псаломов. И, в принципе, она вот описывает образ такой добропорядочной, ну, не религиозной, а еврейки, соблюдающей традиции. И очень часто, как вот я прочитал в интернете, именно и этот псалом, Эшет Хаили, эту песню в канун Шаббата израильтяне слушают, потому что как бы лучше о женщине своей мечты для добропорядочного еврея, вот как описывает этот псалом и эта песня, и не найти. Послушайте вы, друзья, уверен, Дор Замиром, хоть поет и на иврите, но сердцем поймете вы, что такое отважная женщина. А мы затем переключимся на новости, рекламу и откроем канальный телефон для ваших вопросов. А сайт и не закрывался, www.davidzinradio.com. Вопросы уже есть, будьте готовы выслушивать ответы. А пока что Дор Замир на Davidzin Radio.

0: Америка, Израиль.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки, 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация мэра Нью-Йорка подвела первые итоги работы новой специальной группы, созданной для оперативной разработки цифровых решений городских проблем. Программа направлена на оптимизацию работы коммунальных служб в условиях экстремальных нагрузок на энергосети. Городской департамент транспорта сообщает, что из-за аномальной жары и угрозы деформации железнодорожных рельсов введены ограничения на скорость движения пригородных поездов Amtrak на линиях, связывающих Нью-Йорк с Вирджинией. Пассажиров просят закладывать дополнительное время на поездки и следить за расписанием. Историки и правозащитники проводят параллели между сегодняшними обысками у журналистов и событиями 13-летней давности. 14 июля 2013 года по всей Америке прокатилась волна многотысячных демонстраций протеста против оправдательного приговора Джорджу Циммерману, застрелившему темнокожего подростка Трейвона Мартина. Юристы подчеркивают, что право на мирный протест и свобода слова, гарантированные первой поправкой Конституции, сегодня подвергаются серьезному испытанию на фоне жестких действий Министерства обороны и юстиции, ограничивающих доступ прессы к Пентагону. Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси опубликовало детальный график реконструкции дорожной сети вокруг аэропорта имени Кеннеди. Инженеры приступают к созданию цифрового двойника нового терминала 1. Это позволит моделировать потоки пассажиров и оптимизировать работу служб безопасности еще до официального открытия объекта. Руководство проекта уверяет, что 19-миллиардная модернизация не приведет к задержкам рейсов в текущем летнем сезоне. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN переговоры с Ираном возобновляются. Катар подключился к спасению сделки. Уолл-стрит закрылась падением на фоне иранской напряженности. Сестра Линдси Грэма назначена его временной преемницей. В штате Мэн человек погиб при столкновении с иммиграционными агентами ICE. Мексика подаст уголовные иски из-за гибели своих граждан в детеншенах на территории США. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 93% по Фаренгейту, плюс 34% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 14 июля. Сегодня на бирже был положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 10 пунктов. 52 508 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 28 пунктов, больше чем 3%. 7544 конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26107, прибавив 234 пункта или 0,9%. Транспортный индекс плюс 15 соток. И Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 3%. Нефть плюс 29 центов. Один баррель Брента стоит $81.29. Золото плюс 56.90. 4062 доллара 90 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит $59.16. 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,315%. За 10 лет можно получить 4,585% и за 30 лет госбумаг можно можно получить 5,98% за границей. Сегодня Англия плюс 0,3%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0,15%, Швейцария минус 0,15%, в Азии японский Никей плюс 0,75%, Шанхай плюс 1,1% с третью и Гонконг плюс 0,5%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 был лучше всех CrowdStrike, поднялся больше чем на 12%, Goldman Sachs поднялся почти на 9%, Caravana больше чем на 8%, Dell прибавил 7% с хвостиком, и Palo Alto поднялся на 6,8%. Уже всех был IBM, самый плохой день, минус 25%, Biogen, HSA Holding, Intuitive Surgery и Stryker тоже были в минусе. На NASDAQ в плюсе были CrowdStrike, Palo Alto, Monolithic, Lumentum и Strategy. В минусе были Nebius, Intuitive, Arm Holding, GE Healthcare и Adobe. На Dow, Goldman, Nvidia, JP Morgan, Alphabet, Boeing поднялись. IBM, Merck, Salesforce, Nike и Cisco Systems были в минусе. Microsoft потерял 6,06, Oracle минус 3,60, Meta плюс 4,31, Amazon поднялся на 18 центов. Micron прибавил 46,12, Nvidia плюс 8,27, Amplitude плюс 33 цента, Crytus поднялся на 3,40, Home Depot плюс 63 цента, Ford поднялся немножко, Apple минус 2,45, MasterCard плюс 32 цента. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных вестей, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвид Зон Радио.
6: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000 медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000 автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
20: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
21: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: 7:10. Израильское. Почему-то мне все время хочется сказать время. Нет, нью-йоркское время. Полный шалом. Но программа как раз об Израиле, об израильских реалиях и новостях. В прямом эфире я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Второй час ответа на ваши вопросы. Их много уже прислано. И на сайт www.davidsonradio.com. И есть уже очередь из радиослушателей. Ну, первое, пока я проверю на месте Александр. Алло, алло, Александр, дорогой.
4: Да, Алексей.
3: Да, давайте не будем откладывать. Примем первый звонок. Напомню, телефон 718-303-9090. Добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, алло.
5: Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Филипп.
3: Здравствуйте.
5: Спасибо, что вы взяли мой звонок. Вопросов много, я задам один вопрос.
3: Давайте.
5: Объявлена дата выборов в Израиле. Я просто обескуражен. Я понимаю, что я живу в Америке, я не живу в Израиле. Это дело Израиля. И тем не менее, в текущую каденцию у Кнессета и Кабинета министров произошла трагедия. В 23-м году, 7 октября. И это не расследовано. Слушайте, существует даже формальный подход. Если кого-то, кто сделал что-то не так, в той или иной степени виновен в том, что произошло, а его просто так снова выберут, ведь расследования же не было, точки над «и» не поставлены, как же можно при такой серьезнейшей трагедии, тем паче, что сейчас происходит, к сожалению, война, скажите, пожалуйста, как же можно проводить выборы? Вот это мой вопрос.
3: Феликс, я первый начну, а Александр, я надеюсь, там подключится. Ну, закон есть закон, есть расследование, нет расследования. Положено там раз в 4 года или в случае, когда объявлен вотум недоверия, досрочный выбор или внеплановый проводить. Вот все, и тут вот в этом, по-моему, собака и зарыта. Александр, я не прав или есть еще какие-то? Ну и про расследование, Феликс, в общем, прав, как это так? Так вот, все стоит на месте или расследование ведется, но мы пока просто не знаем каких-то обнародованных данных. Александр?
4: Вы знаете, выборы и расследование – это действительно две разные вещи. То есть надо мешать котлеты с мухами, мух отдельно, котлеты отдельно. То есть выборы должны проводиться досрочно, срок – неважно. Расследование тоже должно проводиться. В чем проблема теперь? В чем принципиальная проблема? Принципиальная проблема в подходе. Потому что оппозиция, а также наши элиты, то, что я называю нашими элитами, это судейская элита, это генералитет наш отставной, это медийная элита в значительной степени, люди очень и очень, мягко говоря, левые. Так вот, они требуют проведения, чтобы расследование проводила государственная комиссия. Что такое государственная комиссия? В состав этой комиссии будут определять судьи богатства. То есть судьи богатства, которые изначально всегда демонстрировали, на чьей они стороне. Они открыто выступали против любых попыток изменить судебную реформу, против этого правительства, против Нетаньяху. И они будут формировать состав комиссии из кого? Из тех же отставных генералов, и это тоже, в общем-то, сюрреалистично, которые просто профукали вот эту вот трагедию. Потому что армия в любой стране, нравится вам тот или иной лидер, не нравится он вам, но вы обязаны выполнять свою работу. Ваша работа в защите границ, в защите гражданского населения. Пускай вы ненавидите Бибера, ради бога. Пускай вы жене говорите, что вот я его так просто не выношу. Ради бога. Но если ты генерал, ты не можешь ехать в Элат и спать там, как это сделал Рон Халива, глава нашего военной разведки ОМАН, или Ронен Бар, который встречался со своими коллегами и потом решил даже ничего не докладывать Нетаньяху, потому что, ну, может быть, все обойдется, и тот даже не знал, когда уже узнал, то было уже поздно, они уже были здесь. И вот эти вот все отставные генералы, которые друг друга покрывают, поддерживают, они и будут провести расследование. Это сюрреалистичная ситуация, на мой взгляд, абсолютно. На чем настаивает правительство? На том, что должна быть создана такая парламентская комиссия, что ли, в которую войдут, во-первых, представители разных партий, во-вторых, незаинтересованные лица. То есть те, кто могут быть объективными. Это и родственники там погибших, и родственники заложников, и людей, которые известны своей непредвзятостью в политике, и они должны и от левых, и от правых одинаковое число. И мне эта идея, в общем-то говоря, импонирует намного больше, чем государственная комиссия, которая будет составлена из совершенно уже известных персоналей, чья идеология и чьи взгляды, они превосходно всем известны. Но, естественно, что не сами судьи, не поддерживающие их СМИ, они не соглашаются на вот создание такой независимой комиссии, они говорят, государственная комиссия. И поэтому дело это стопорится бесконечно, и не получается найти консенсус какой-то. Я не знаю, я очень надеюсь, что будет создана эта комиссия, потому что действительно после того, что произошло, 1200 людей уже совершенно зверским образом убиты, страна была в глубочайшем шоке, и масса, там сколько сотен уведены в плен, ну, должна быть действительно какое-то расследование. Но у меня такое впечатление, что власти, не власти даже, я неправильно сказал, а что вот эти вот самые наши элиты, они хотят скрыть правду. Почему я это говорю? Ну, например, один пример. Вот многие те, кто знакомы с израильскими реалиями, они знают, что была военный прокурор, которая, по сути дела, санкционировала ролик, в котором израильские солдаты якобы насилуют палестинцев. Потом доказали, что не было никакого насилия. Это была чистая фикция, фальсификация. Но это было фальсифицировано военным прокурором, то есть человеком, по сути дела, занимающим одним из высочайших ступеней военной иерархии. И она там пыталась что-то якобы покончить с собой, выбрасывала свой мобильный телефон. Ну, какая-то совершенно нелепая история. И до сих пор мы не знаем, никто и ничего не знает, не расследует ее деятельность, потому что вся вот эта вот элита, они ее покрывают. То же самое, еще один случай, я все-таки использую это время, и чтобы показать, в чем у нас проблема. Сразу же на следующий день, после того, как была эта резня, на заседание военного совета проник некто. Кто он был, мы знаем, сейчас это имя на ни о чем не говорит. Проник-то некто, сфотографировал там всю дислокацию, карты, документы людей, которые там были, сорвал операцию, которая должна была начаться сразу, и он был арестован, и ему ничего не сделано. Он не наказан, он не предъявлены даже какие-то обвинения, то есть все шито-крыто, как говорится, рука руку моет. И поэтому я говорю, у нас слишком много вот этих вот тайн мадридского двора, чтобы давать возможность расследовать тем, кто так или иначе причастен к происшедшему, к этим злодеяниям.
3: Ну и все-таки, возвращаясь к началу вопроса, Феликс, выборы-то все равно должны проводиться в положенный срок или в предусмотренных законом обстоятельствах, что и происходит. www.davidzinradio.com – наш сайт, через него можно отправить сообщение, которое приходит, вот и в данном случае перед моими глазами оно появляется. Радиослушатели или радиослушательницы, подписавшиеся одной буквой, то ли N, то ли H, зачитываю, как есть. И опять начну первым, а Александр, уверен, продолжит. Как можно объяснить, что столько людей готовы голосовать за такую серость и убожество, как Айзенкот? Неужели народ не понимает последствия такого выбора? Еще раз, я зачитал так, как есть. Опять, возможно, Айзенкот там не семи пядей во лбу, но я напоминаю, что он, я стараюсь быть максимально нейтральным, генерал. А генералы в израильской армии там, ну, дураков редко делают, и самое главное, не делают сразу, как во многих странах мира такое бывает, дают вот генеральское звание там любовнице, любовнику, сыну чьему-то, а тут надо пройти такую серьезную дорогу, и длинную по количеству лет, и сложную по количеству заданий, и на долю Айзенкота пришлись там и Вторая Ливанская война, и Интифада, я имею в виду на долю его службы. Опять, я не защищаю, я стараюсь быть максимально нейтральным в плане того, что все-таки израильтяне, которые голосуют за Айзенкота, они учитывают не только то, что он, возможно, там не такой яркий по сравнению с профессиональными гражданскими или не только гражданскими политиками, но и его боевое прошлое и предлагаемую им программу. Александр, чего-то опять я не так говорю?
4: Вы знаете, Алексей, касательно генерала вообще, ну, на мой взгляд, вот, положа руку на сердце, да, то, что называется, проблема генерала, вот проблема нашей израильской генерала. Вы знаете, я здесь в стране с 88 года, и все, когда приходили к власти генерала, все это оказывалось очень и очень нехорошо. Я помню, когда пришел к власти Рабин в 93 году, то тогда говорили, ну, как же так, боевой генерал, ну, ну, молодец, но неважно, левый он, правый, но он же генерал. После этого началось Осло, начались волны вот этой вот интифады с взрывающимися автобусами, летающими частями тела по улицам, по площадям, в кафе, ресторанах и так далее. То есть это был самый кошмарный, пожалуй, период. Потом пришел к власти Барак. И Барака говорили, что человек колоссального ума, вообще IQ у него просто какой-то невероятный, зашкаливающий. Ну, он-то точно спадет сразу. И едва он пришел к власти, начался снова мирный процесс, и потом началась вторая интифада, еще худшая, чем та, которая была в вот эти вот волны 90-х годов. Далее пришел к власти сразу после Барака пришел Ариэль Шарон. Я помню, вы знаете, как я восхищался, но многие, наверное, восхищались еще в Советском Союзе личностью Ариэля Шарона. Это был просто, ну, просто герой. Я без всяких кавычек, совершенно, ну, герой, без всякого даже сомнения. И вот этот герой, действительно герой, он берет и в одночасье ни с того ни с сего уничтожает все еврейские поселения в Газе, выводит войска в одночасье выводит войска, это было размежевание, даже без соглашения, без какого-то, просто взял и ушел. Сопровождалось это многочисленными трагедиями. В результате к власти приходит, очень скоро, почти сразу же после этого приходит Хамас, и начинается то, что начинается, то, что вот мы сейчас и расхлебываем. И надо сказать, вы знаете, Алексей, вот это вот вся генеральская братья, возможно, они храбрые люди, даже наверняка храбрые люди, смелые люди, стреляют хорошо, бегают хорошо и так далее, ничего не отнимешь. Но они все одержимы одним, идеей, концепцией у них. Концепция у них направлена не на то, чтобы победить врага, а на то, чтобы как-то управлять кризисом. Они все говорят, ну вот давайте мы предоставим палестинцам еще то и еще все, давайте, пускай они приезжают к нам работают, пускай у них будет свое государство, пускай им будет хорошо, и когда им будет хорошо, то и у нас же все, конечно, говорят, они будет хорошо. И эта концепция абсолютно не работает, потому что не так устроен Ближний Восток, не так устроен ислам, не так устроены арабы. Не будет все хорошо, потому что их цель уничтожить это еврейское ненавистное им государство. Они этого не понимают, и когда, вы знаете, я слышал выступление того же Айзенкота в интервью и так далее, У меня впечатление, что он где-то в 90-х годах, вот он остался, он говорит вот эти вот слова о том, что нам надо предпринимать шаги для того, чтобы устраивать доверие, наводить мосты и так далее. Ну, совершенно бессмысленное после происшедшего, пустая болтовня. И я не знаю, честно говоря, я лично очень боюсь этих генералов, которые одержимы жаждой мира и жаждой какого-то вот добрососедства, что ли. Вот это у них в крови. И они меня, в общем-то, немножко пугают, так сказать, поэтому... Что можно сказать?
3: Да, особенно когда вот эта идея добрососедства овладевает умами, там, сердцами, душами именно военачальников, причем военачальников высокого ранга, генеральских званий, допущенных и до определенного рода секретной информации и имеющих опыт боевых действий. Да, это правда странно, и позиция Шарона, и позиция Барака. Вот вы много комплиментарных слов, заслуженных в адрес Шарона, но ведь и правда, и Барак-то ведь тоже ведь герой. В рассекреченных материалах, да, куча операций, в которых он принимал участие, операции, грозивших смертельной опасностью ему и его сослуживцам, но с успехом выполненных. Хорошо. Александр, мне казалось, мы идем на рекорд с вами в плане того, что мне казалось, что вот сегодня Иран, это слово, это название ни разу не прозвучит, а нет. Объединяю вопросы в одну кучку, потому что их штук 6, вот пришедших именно через сайт. Ну, опять сделка в очередной раз сорвалась, Трамп лютует в отношении Ирана, там бомбят, Израилю пока не дают применить. А еще раз, вопрос почти у всех одинаковый. Как вы оцениваете срыв сделки, лютование или гнев Трампа? И самое главное, какова оценка ситуации, вот что угрожает Израилю в текущий момент? Ведь Иран, там Кувейт, Бахрейн, ответные удары почему-то, ну, по американским базам в основном. А что Израилю грозит? Опять с учетом срыва сделки.
4: А вы знаете, Алексей, уже не срывается сделка. Уже вроде бы снова у нас намечается. Вот то, что я слышу, читаю сообщение о том, что благодаря Катару намечается новый какой-то виток переговоров, что вот обе стороны согласились встретиться, договориться, посидеть, обсудить и так далее. Все, как говорится, снова сказка про белого бычка.
3: Да, ну там, да, что-то я уже тоже запутался, или и Пакистан, и теперь и Катар, и, вернее, и был Катар, и снова Катар, и туда, и сюда, и очередной раунд, и напоминаю, что там 6-й или 7-й или 8-й, я уже тоже запутался, раунд переговоров между Израилем и Ливаном, и все это там под патронажем США, а ВОЗ и ныне там, ну, хоть пока, ладно, признаем, со стороны Ирана на территорию Израиля не летят ракеты. Ну вот, ничего хорошего пока не ожидается. Ладно, вы знаете, прервемся. Да, пожалуйста, Александр, конечно, есть время.
4: Или у нас выход...
3: Есть.
4: Прав. Да, хорошо. Понимаете, Иран не хочет нападать на Израиль по той причине, что он понимает, если он нападет на Израиль, то ответ будет суровым. Потому что то, что сейчас это не называется... боевые действия. Это не называется война, это называется сегодня игра в войну. Мы так играли с Хамасом на протяжении десятилетий, вот двух десятилетий, наверное. Вот они обстреляли, мы их обстреляли. А они сказали, что они победили, мы сказали, что они победили, а потом мы говорим, ну хорошо, ну они же в конце концов нормальные ребята, ну они же тоже хотят жить, они тоже хотят детей кормить, дома строить, там, не знаю, что-то выращивать там у себя. Ну давайте будем как-то общаться, вот как-то домами, как-то разговаривать. Это привело к 7 октября. Вот то же самое делает сейчас Трамп, вот абсолютно то же самое. Он говорит, ну мы вот их там немножко побомбили. А те говорят, нет, ну мы-то вас побольше побомбили. А потом они говорят, ну давайте вот сядем за стол переговоров, и опять все возвращается на круги своя. И это очень плохо. Это очень плохо, потому что у Ирана, в отличие от западных демократий, от Америки, от Израиля, очень долгое дыхание. И они... Это религиозный режим, фанатичный режим. Они-то знают, чего хотят. А вот чего хочет Трамп, за исключением, там, не знаю, ну то, что он хочет выиграть на промежуточных выборах как-то, или я не знаю, чего еще, триумфальную арку в честь себя построить, это никому не известно, включая, я подозреваю, ему самому, понимаете? Поэтому в этом отношении, вместо того, чтобы добивать этот режим, бить по его наиболее больным точкам болевым, вот такое вот происходит, обстреливают какие-то территории, какие-то объекты, какие-то склады, где, может, и оружия там нету. А потом говорят, что мы вот им показали, ничего не показали. Ничего, возвращение к переговорам, это означает, что все идет по правилам Ирана. Что они показывают, что они сильнее, они заставляют ведущую державу идти на какие-то переговоры с ними. И все это демонстрирует то, что кто в доме хозяин, то, что называется.
3: Понятно. Половина седьмого, без каких-либо опозданий или, наоборот, досрочных выводов в эфир, выходят новости, чуть-чуть рекламы и финальные полчаса программы. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
6: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Руководство газеты «Нью-Йорк Таймс» заявило, что окажет максимальную юридическую поддержку своим журналистам, получившим повестки в суд от прокурора Джея Клейтона. Юристы издания намерены подать экстренное ходатайство об аннулировании повесток, ссылаясь на то, что принуждение репортеров к раскрытию конфиденциальных источников информации подрывает основы американской демократии. Конфликт между прессой и Министерством войны обостряется. Газета уже подала два судебных иска против политики Пентагона, требующие обязательного сопровождения журналистов эскортом на территории военного ведомства. Правозащитные организации требуют отстранения от должностей агентов иммиграционной полиции, причастных к гибели колумбийцев в штате Мэн. Посольство Колумбии в Вашингтоне направило официальную ноту протеста в Госдепартамент с требованием провести прозрачное и независимое расследование. В самом Мэне у здания регионального офиса иммиграционной службы собираются активисты. Руководство ведомства призывает к спокойствию до окончания официальной проверки. Обсуждение результатов опроса Гэллопа о падении доверия американцев госструктурам стало главной темой вечерних политических ток-шоу. Эксперты отмечают, что самый глубокий кризис доверия переживает законодательная ветвь власти. Рейтинг Конгресса в 9% отражает глубокую поляризацию американского общества. Доверие к судам также находится на рекордно низком уровне в 17%. Единственным институтом, сохраняющим относительную стабильность, остаются вооруженные силы. Им доверяют 61% опрошенных, хотя и этот показатель снизился по сравнению с прошлыми годами.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
7: адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
21: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
22: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio. Потому что хорошо.
2: Америка, Израиль.
3: Без 25 минут 7 время в Нью-Йорке, финальные полчаса сегодняшнего полного шалома. И мы продолжаем, друзья, 718-303-9090. Это телефон прямого эфира www.davidsonradio.com. Сообщения, которые поступали и поступают. Пока отвечу на критику. Значит, тут сразу несколько радиослушателей пытаются упрекнуть меня, что неправильно я представил песню, прозвучавшую там. Они говорят, что Хаим, это Хаим, Хаим, жизнь на иврите, а Ян Эшет Хаиль. Так я, друзья, прежде чем на иврите, всегда еще и на русском. Я же сказал, что там отвага, доблесть, и вообще упомянул, что там при написании этой песни Дор Замир использовал текст библейских псалмов. Так вот, Хаиль, отвага, доблесть на русском языке, никакой ошибки. А то, что вам послышалось, это вам послышалось. И критике я отношусь с разумным уважением, скажем так, или почтением, но когда я прав, я уж прав. Александр, проверяю. Алло, алло, вы в эфире?
4: Да, да, Алексей.
3: Да. Да. Александр, нужно отбить опять целую кучу вопросов однотипных. А что за закон? Я уж не знаю тут сейчас, как считать время по израильскому, по нашему, вчера или сегодня был одобрен Кнессетом. Теперь как бы запрещено, как я понял и как радиослушатели поняли, уклонистов арестовывать, и все прекрасно понимают, уклонистов от срочной службы в армии, все прекрасно понимают, что 99.9% уклонистов это представители ультрарелигиозных кругов, которые служить не хотят ни на гражданской, ни на альтернативной, ни на срочной службе. Биби не участвовала в голосовании, и все, и как бы вот запрещены эти аресты. Вы как, я частенько говорю, что вы не только соведущий этой программы, не только просто израильтянин, не только известный журналист, но и гражданин и налогоплательщик, вы-то как это оцените? Алло. У нас, по-моему, прервалась связь с Александром. Алло, алло.
4: Алексей?
3: Вот, да, вы вернулись. Алексей? Вы вернулись, да. Услышали мой вопрос?
4: Да, Алексей. Uh-huh. Итак, да, действительно, принят закон об уклонистах. В основном это, конечно, как вы правильно сказали, в массе своей это ультрадоксы, потому что это вот массовое уклонение. Не то, что где-то в каком-то секторе там кто-то уклоняется. Такие случаи есть всегда, это понятно. Речь идет об идеологическом системном уклонении от службы в армии. Неважно даже в боевых частях, как я сказал, не в боевых, хоть и, не знаю, в пожарной охране там или где-то.
3: Альтернативные службы же есть в больницах, в школах.
4: Конечно, да. Конечно, в больнице 100%. В полиции там отвечает на звонки, все что угодно. Но это идеологическое уклонение, потому что они говорят, скорее умрем, чем пойдем служить. Вот так они говорят. И действительно, этот закон принят. Он гласит о том, кто дезертирует, он не будут теперь его арестовывать, не будут полгода. 58 проголосовали за, 54 проголосовали против. То есть, да, вступил этот закон. И закон этот, ну, вызывает у меня, конечно, отвращение, потому что, ну, если так, то, ну, демократия требует не только прав, она требует и ответственности. А если люди избегают ответственности и не просто избегают, но демонстративно говорят, что нет, мы на вас кладем, буквально так. Вы вообще никто, звать вас никак. Мы вот хотим получить от вас деньги, мы будем молиться, вы нас уже защищаете и вообще. Ну, это, конечно, уже совершенно ненормальное общество, нездоровое общество. Это вызывает и возмущение, и отвращение, и весь комплекс, так скажем, негативных эмоций. И в том числе и в Ликуде. Вот в первой части Алексея нашей передачи я говорил, что есть много ликудников, которые уже подали в отставку, и они выступают против этого закона. Ликуд – правая партия. Они заявили, что они не останутся в Ликуде, они идут в другую партию, может быть, к Эдельштейну, может быть, еще у нас есть разные правые партии, вот и Смотрича, и Бенгвира, и еще, вероятно, появится несколько, я не знаю, как они будут распределяться в отношении голосов, но наверняка появится. И таким образом это, конечно, раскалывает общество, это раскалывает всех, и с этим явлением надо, несомненно, бороться, потому что иначе мы придем просто к ситуации, при которой огромная часть общества, она отказывается нести принципиально, нести какое-либо бремя по защите этой страны. А учитывая то, что мы живем не где-то в Исландии, которая окружена там северными морями и белыми медведями, а в более неприятной среде, то понятное дело, к чему это приведет. И все это дело должно быть прекращено. Но вот по причинам, которые я изложил выше сегодня, не получается. Общество расколото. Только Биби, только не Биби. Сам Биби пытается сформировать коалицию, которая должна будет включать вот этих ортодоксов. И в результате накипает раздражение и ненависть, и озлобленность. В общем, вот из всего этого спектра.
3: Примем телефонный звонок. Добрый вечер, пожалуйста, вы в эфире. Алло, алло.

0: Алексей, у меня потом, то есть Александр. Вот, и, ну, мы видим это по...
1: Да, я думаю, который... я думаю, что я-то высказался, пусть Александр тогда уже берет на себя. Александр?
0: Да, да.
2: Ну, вы знаете, я сказал вот по этому поводу, как я вижу наших генералов. Да, люди наверняка, они сильные, суметь стать генералом, по сути дела, воюющей армии, для этого нужны способности, умения, отвага, все что угодно, целый комплекс вот таких вот качеств, но все это сводится на нет тем, что у них есть концепция. Концепция – это левая, и эта концепция заключается не в том, чтобы выиграть войну. Представляете, парадокс. Генерал стремится не выиграть войну, а найти какое-то управление конфликтом. Вместо того, чтобы думать о том, как победить противника на поле боя, он думает о менеджменте, во-первых, так что поддержать этот конфликт, и палестинцы в данном случае как-то уцелели и были довольны. Опять-таки, как вот я сказал, будут они довольны, тогда, наверное, нам будет все хорошо, такая логика. А во-вторых, они думают о политике. Вот этот второй вопрос тоже очень чреват большими последствиями, потому что поскольку они понимают, что весь эстеблишмент он левый, то им надо быть левым, да они сами, в общем-то говоря, левые. А раз они думают о политике, то они думают о том, как бы им понравиться вот всей этой публике, нашей публике, там и медийной, и СМИ, и правозащитникам, и судьям, и академии, и вот так далее. И поэтому они занимают все в массе своей не просто левые, а оппозиции, ну, я бы сказал, они подрывают само существование государства. То есть, если, например, бывший глава Моссада, он Тамир Пардо, он говорит о том, что это государство апартеида, и что он чувствует вину свою за то, что он живет здесь и служил там, я не помню точно, но нечто подобное. Другой генерал, глава партии «Демократы», он говорит о том, что израильские солдаты убивают палестинских детей ради забавы, ну тогда какие претензии можно предъявить антисемитам? Никаких. А эти антисемиты и все, и левые, и правые, и исламисты, они говорят, посмотрите, что говорят ваши генералы, что вы на нас нападаете. И вот эти вот генералы, они все рвутся в власти, рвутся невероятно. Политика для них, понимаете, для них генеральская вот эта вот должность — это всего лишь трамплин в политику. А чтобы прыгнуть правильно, надо занять правильную позицию. А правильная позиция – это левая позиция. Вот в результате мы приходим ко всему тому, что мы получаем. Я еще одну хочу вещь сказать. Вы знаете, Алексей, что не раз это говорю, что самым лучшим министром обороны, например, считается до сих пор, по-моему, у нас был чек абсолютно гражданский, который никогда не служил в армии, там не участвовал.
1: Маша Аренс.
2: Маша Аренс, конечно, конечно. Человек с великолепным видением, с пониманием того стратегических задач, которые стоят перед страной. Это был действительно министр обороны, а все эти бегуны, стрелки, прыгуны, к сожалению, от них больше неприятностей, чем чего-либо другого.
1: Ну, я хотел бы две вещи пояснить, добавить вот ко всей этой вот такой милитаристской, израильской, там, характере милитаристском или мачаистском израильской политики. Первое, действующие, находящиеся на службе военнослужащие не могут занимать, избираться на политические посты, даже они не могут быть министрами обороны. То есть начальник генштаба, да, пожалуйста, это действующий военный, все остальное нет. И невозможна ситуация, при которой это опять израильский закон, это как бы оговаривает, действующий военный не может вести политическую кампанию в расчете там на ближайшие выборы. Он должен покинуть, демобилизоваться из армии, там есть какой-то даже период, по-моему, полгода, что ли, вот такой заморозки, после которой он может уже полноценно участвовать в политике, баллотироваться, создавать партии, номинироваться на какие-то посты, а вот будучи действующим, нет, в Израиле есть этому четкое разграничение. И такая вот просто уж к слову приходится новость: в Израиле есть и были женщины

0: генерал и первая русскоязычная женщина-генерал израильской армии у нас в моей из одной программы была на Дэвидсон радио. А вот сегодня пришла новость из Израиля, что там генеральские погоны вручили первой женщине-пилоту. Она стала бригадным генералом ВВС. А почему это, как казалось бы, вот, ну, новость? Потому что это редко действительно в Израиле. А во-вторых, ВВС в отношении женщин, ну, как бы самая консервативная армейская такая среда, по, в общем, понятным причинам, сделать из женщины-пилота, как и из мужчины, непросто, на это уходит много времени и денег. И если мужчина, так сказать, продолжает службу, ну, разве там состояние здоровья только может ее там прервать или поставить на какой-то перерыв, то у женщины есть еще одна великая функция в этом мире, она становится матерью и не раз, и не два, и она уходит в декрет. И теряются и человек, и часы вот такие своеобразные, и за это время она теряет и навыки, и переучивается, не успевает. Ну вот тут в целях секретности Израиля и маленькая страна, и высокий уровень террористической угрозы, имя ее не называется, а все те СМИ, которые опубликовали фотографию с этой церемонии присвоения генеральского звания первого для женщины в ВВС Израиля, лицо, по соображениям, опять же, цензуры, но оно заретушировано, так что когда-нибудь и это будет рассекречено. Александр, у нас еще остается несколько минут и, ну, целая куча, что ли, вопросов. И, конечно же, в связи с тем, что мы задали вот тему сегодня политики, это вовсе не означает, что людей интересует только это. Ну, позволю себе, с учетом того, что Америка принимает чемпионат мира по футболу. В Израиле-то за чемпионатом мира по футболу, Александр, следят? Вам что-то известно? А то я тут был недавно в гостях, а мне говорят: слушай, давай уходи быстрее, нам тут это телевизор нужно смотреть или садись с нами. Тут в Америке, несмотря на гораздо меньшую популярность вот именно футбола как такового, все равно следят, гордятся и болеют.
1: Да, следят, конечно, Алексей. Очень многие люди, они заядлые болельщики, они любят футбол, а о футболе говорят, показывают какие-то эпизоды из матчей, все это есть. Но, конечно, учитывая весь фон происходящего и то, что вокруг нас с Ираном и в Ливане и так далее, и внутри политики, это, конечно, вырваться из тисков вот этой вот, я бы сказал, удушающей атмосферы довольно непросто. Ну, израильтяне народ жизнерадостный, да, они вырываются, конечно, но мне, например, как-то нету, честно говоря, большого такого куража. И я в значительно меньшей степени сейчас смотрю футбол, чем когда-либо раньше, так скажем. Но это уже дело вкуса, дело состояния. Понятно, ума, да. Состояния души.
0: Александр, я думаю, что последний вопрос, вернее, вопрос-то не последних, много и звонков еще много непринятых, но время поджимает. Но мне вопрос понравился. Татьяна спрашивает, и она же в двух сообщениях, потому что все не уместилось. Вот она упоминает тот момент сегодняшней программы, когда мы с вами по моей наводке признали, что женщин вот на политическом небосклоне Израиля в последние годы, заметных женщин, не так много, как это было там 10-15 лет тому назад. А не кажется ли вам, Александр, что русские израильтяне так и не пробили, вопрошает Татьяна, своеобразный стеклянный потолок в политике, потому что, как и женщин, русских имен в преддверии этих выборов практически СМИ не упоминают. Вы с этим согласитесь? Ну, понятно, что мы сейчас говорим про политиков исключительно, про потенциальных депутатов, нынешних депутатов, нынешних министров, потенциальных министров. Я уж не говорю про премьер-министра.
1: Да, соглашусь, действительно, не знаю. Может быть, и не хотели этот стеклянный потолок пробивать, Алексей. Мне трудно сказать, но вот таких ярких фигур среди женщин-политиков, среди русскоязычных граждан, среди выходцев из бывшего Советского Союза, ну, честно говоря, были отдельные, и то, и нельзя сказать, что они были слишком харизматичны и хорошо известны, но были. А сейчас-то вообще как-то, не знаю, очень бледное в этом плане представительство. И, наверное, надо изучать, конечно, все вопросы, знаете, связанные с этим явлением, почему, как это объясняется. Но факт остается фактом, да, очень, очень бледненько.
0: Да, ну мне как бы вот не резану, я заметил вот этот оборот, который вы употребили, и может быть он правда имеет право на существование, я имею в виду как описание реалий, что, возможно, люди-то и не хотят, вот, я имею в виду русскоязычные израильтяне, пробивать стеклянный потолок именно в политическом направлении, а что? Ну вот эта каденция Кнессет, она худо-бедно 4 года просуществовала, на самом деле такой какой-то круговорот, тудым-сюдым, неясный. Потом будущее неясное, ведь сколько имен растворилось, люди там побыли депутатами один там срок, два срока, неважно, полное, потом, ну, ушли в бизнес, ушли в небытие, там кто-то в тюрьму садился, в общем, какая-то такая не очень благородная, не очень перспективная жизнь у израильского, да я думаю, что и у американского политика, ну, опять, мне понравилась эта формулировка. Не то, что стеклянный потолок, вот он есть, и его невозможно пробить, а люди не хотят, и все.
1: Да, очень может быть, Алексей. Трудно однозначно что-либо сказать.
0: Ну что ж, это все, друзья, на сегодня. Не успею, нет возможности ни звонок, ни зачитать вопрос. Вернее, зачитать можно, а вот ответа не будет получено. Александр, спасибо. У нас сегодня был интенсивный такой эфир и в плане вопросов и ответов, и в плане той информации, которую вы подготовили, представили, озвучили. Ну, выражаю не столько надежду, сколько уверенность на встречу через неделю. И желаю вам хорошего продолжения в данном случае вашего дня и окончания нашего вторника. До встречи через неделю.
1: Спасибо, спасибо, Алексей. Спасибо всем радиослушателям, конечно.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
2: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
2: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
4: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
5: Такой противный!
6: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
7: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтением избранных сочинений Исаака Осиповича Бабеля. С книжки читать собираюсь. «Конармия». Очередной рассказ. План. Простите, пан Аполлик. Прелестная и мудрая жизнь пана Аполлика ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги, укрытое от мира, Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполлика. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения. Я принес их в жертву новому обету. В квартире бежавшего новоградского ксенза висела высоко на стене икона. На ней была надпись «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека мною когда-то виденного. Я помню, между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч, в нем роилась блещущая пыль, и прямо на меня из синей глубины той ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови плестали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеей. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Рамуальда, помощника, бежавшего ксенза. из оскаленного рта его, цветисто, сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая Богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксенза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо Богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами, душистыми, собирались тени старой холопской Польши с уродивым ее художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполлок, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые храмового выкреста Яника? Он пришел сюда со слепым Готфридом 30 лет тому назад, в невидный летний день. Приятели Аполлок и Готфрид подошли к корчме Шмерля, что стоит на Ровненском шоссе в 2 верстах от городской черты. В правой руке у Аполлока был ящик с красками. Левый он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполлока свисал канареечный шарф. 3 шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого. В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся до нога и облил студеную водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмерля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполлок подпевал слепцу предбежащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индельгильды принесли к Шмерлю орган. И на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках. Гости пели до заката. Потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски. И пан Аполлок с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги. «Милостивая пани Брайна», — сказал он, — «примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если Бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье». На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями. «Мои деньги!» — вскричал Шмерль, увидав портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерль вспомнил розовое тело Аполлока, залитое водой и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой. На следующее утро Аполлок представил новоградскому ксензу диплом об окончании Мюнхенской академии и разложил перед ним 12 картин на темы Священного Писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантии, блеск смарагдовых налей и цветистые полоса, накинутые на равнины Палестины. Святые пана Аполлока, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров. В тот же день пан Аполлок получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику: «Санта-Мария, — сказал он, — желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?» Аполлок работал с усердием. И уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжки. Собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцала лисьей усмешкой старушечье личко льва XIII, и сам новоградский ксёнз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободный, новорожденного Иисуса. 5 месяцев ползал Аполлок, заключенный в свое деревянное сиденье вдоль стен, вдоль купола и на хорах. «У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполлок», — сказал однажды ксенз, узнав себя по одном из волхвов и пана Ромуальда в отрубной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему над куполом. Потом Аполлок закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресенье он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксензом, узнали в апостоле Павла Яныка, хромого выкреста, и в Марии Магдалине еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксенз заброшил угрозы на богохульника, но Аполлок не закрыл расписанных стен. Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви с одной стороны и беспечным богомазом с другой. Она длилась 3 десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку и основателя вот этой живописи в новой ереси, и тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, как и знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец в блаженном хмелю, обходивший землю с 2 белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане. 15 злотых за Богоматерь, 25 злотых за Святое Семейство и 50 злотых за Тайную Вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика мог быть изображен в образе Иуды из Криота, и за это добавлялось лишних 10 злотых. Так объявил Аполлок окрестным крестьянам после того, как его выгнали из строившегося храма. В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксенза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах этого чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, но помаженные Иисусы, много рожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями. Эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов. «Он произвел вас при жизни в святые!» — воскликнул викарий Дубинский и Константиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполлока. «Он окружил вас ненареченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных взаимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей». «Ваше священство», — сказал тогда викарио Колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, «в чем видит правду всемилостивейший пан Бог? Кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполлока, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?» Возгласы толпы обратили викария в бедство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполлока, не решался замазать Эльку и хромого Яника. Их можно видеть и сейчас в боковом пределе новоградского костела. Яника, то есть апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками. Борьба с ксензом длилась 3 десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного пахучего гнезда, и Аполлок, о превратности судьбы, водворился в кухне пани Лизы, и вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы. Беседы о чем? О романтических временах, шляхетства, естественно, о ярости бабьего фанатизма и о художнике Луке дель Рабио. А бывает и о семье плотника из Вифлеема. Имею сказать пану писарю, таинственно сообщает мне Аполлок перед ужином. Да, отвечаю я. Да, Аполлок, я слушаю вас. Ну, костельный служка, пан Рабацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблегшие полотна, молчание и неприязнь. «Имею сказать пану, — шепчет Аполлок и уводит меня в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода». «О, тен человек! — кричит в отчаянии пан Рабацкий. — Тен человек не умрет на своей постели. Того человека забивают людови». После ужина упавшим голосом шелестит Аполлок: «После ужина, если пану писарю будет угодно...» «Мне угодно». Зажженный началом Аполликовой истории, Я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием. Ожерелье светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное, бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной на кухне. А Полик в розовом банте и стертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями. Тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепущимися пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотания Аполлика, вечного друга. И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей, то не есть правда, но правду можно открыть пану писарю, которому за 50 марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. Если у пана писаря есть в России невеста, женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан. Так началась в углу, пахнувшим елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполлика. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщины овладел страх, когда она увидела мужа, приближающегося к ее ложу. И кот раздул ее глотку. Она взрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся ее, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением, и только Иисус стоял в стороне, смертельно испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец. «Где же он?» — вскричал я. «Его вскрыли попы», — произнес Аполлок с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы. «Пан художник!» — вскричал вдруг Рабацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались. «Це вы мувите, тоже есть немыслимо!» «Так-так!» — съежился Аполлок и схватил Готфрида. «Так-так, паны!» Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем. «Блаженный Франциск», — прошептал он, мигая глазами. «С птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно». И он исчез со слепым и вечным своим другом. «О, дурацтво!» — произнес тогда Рабацкий, костельный служака. «Тен человек не умрет на своей постели». Пан Рабацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям. По городу слонялась безмолвная, бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни. Солнце Италии. Я снова сидел вчера в людской у пани Лизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу у обрыва бесшумный сбруч катил стеклянную темную волну. Обгорелый город, переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновидение. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи, и я ждал, потревоженный душой, выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны. Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам полосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанный молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча. Зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал. Сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка. Изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, и я не осмелился искать начало. Пробито легкое, и маленько рехнулся, или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого, с ума. Впрочем, хвост на бок и шутки в сторону. Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория. Я проделал трехмесячный махновский поход. утомительное жульничество и ничего более. И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские рисы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мушицкую свою усмешку. Я теперь не знаю, есть ли во всем этом несорное зерно анархии, и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цикисты из самодельного цеха «Made in Харьков» в самодельной столице. Ваши рубахи, парни, не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости, да черт с ними. А потом я попал в Москву. Как я попал в Москву? О, ребята, кого-то обижали, в смысле революционном ином. Я слюнтяй вступился, меня расчесали и задело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастья. Каждый день, каждый божий день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе. Я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В Совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны и полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если справлюсь. Я не справился. Что было дальше? Дальше был фронт, конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом. Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость вводит меня с ума. Скука пьянит. Вы не поможете, и я издохну без всякого плана. Кто же захочет, чтобы Ратнин подох столь неорганизованно? Не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность. Да ну ее к распроэтакой матери. Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за ран я не могу. Значит, не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория. Пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю, и через 2 месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет, многое там готово. Не достает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам, это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения. В ЦК, в наркоменделе, вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «Романтик». Скажите просто: он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь? Или, может, не заслужил? Лечиться и баста. А если нет, пусть отправят в Одесское ЧК. Оно очень толковое. И как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой, Виктория. Италия вошла в мое сердце, как наваждение. Мысль об этой стране никогда не виданной сладка мне, как имя женщины. Как ваше имя, Виктория. Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной неискренне плакала беременная еврейка. Ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом перед рассветом вернулся Сидоров. На столе задыхалась недогоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил наплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна. Все дышало в ней ночной сырой вонью. И только окно, заполненное лунным светом, сияло как избавление. Он пришел и спрятал письмо. Он, мой томительный сосед. Сутулясь, сел за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый, тщедушный король Виктор Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым в их выводком принцесс. И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов. Квадрат света в сырой тьме, и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
7: Здрасте. Еще раз, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Продолжаю чтение сборника рассказов «Кунармия» Исаака Бабеля. Досталась случайно мне эта книжка, валялась в библиотеке на полке, на которой было написано «Бери, кто хочешь, и денег не оставляй». Открыл я, естественно, сначала обложку, и тут увидел то, что видите сейчас вы, если вы смотрите это, если вы слушаете только, я прочитаю вам, что здесь написано. Слева по-английски. Тусара Райски, 69 Holland Avenue, Apartment H, River Edge, New Jersey. А справа карандашиком написано по-русски Andrew. Книжка затертая. И тот факт, что ее сдали в библиотеку, означало, что больше никого в ближайшем окружении, кто бы ее читал, нет. Поэтому я, когда читаю эту книгу, некоторые буквы вообще не прочитываются. Хотя издание, даже странно, не так, чтобы и сильно старое, 68-й год, хотя больше полувека. А иногда глаза застилает туман, потому что цены этой работы просто нет. И тот факт, что великий русский писатель Бабель был уничтожен советской властью в то время, как он служил в ЕЧК, это чудовищный фарс того времени. Путь в броды. Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел. Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловоние в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел. Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порог сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом. Ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно. И душа, не заслуживавшая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей. «За пчелу ее душевность рассказывают бабы на станицах», — начал взводный мой друг. «Рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды? Об этом все прочие дознаются по прошествии времени. Но вот, рассказывают бабы по станицам, скучает Христос на кресте, и подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить, и он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно его на глаз, и то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его!» — кричит мошка пчеле. «Бей его! На наш ответ!» «Не умею, вот, — говорит пчела, поднимая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого класса». «Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный, — нехай пчела перетерпит. И для нее, небось, ковыряемся». И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. 8 казаков, Афонькин взвод, стали ему подпевать. Соловый жеребчик по имени Джигит принадлежал под Есаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. Так пел

Бригит придал ушами, глядя на хозяина. Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым, и мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазанная деревушка Клёкотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых брод. Но у Клёкотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге. «Ходу!» — сказала Фонька. И мы бежали. «О, броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой, и вот трясущийся голуб уносит меня от выщербленного камня твоих синагог». Учение о тачанке. Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук, ему 39 лет. Пробыл он 5 лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман с самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему оставалось 50 верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома 5 лет и 2 месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парией среди казаков. Я обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка — это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай — рубить, тачанка, кровь. Поповская, заседательская, ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу, взамен этих неуклюжих громад, привинтивший к бричкам 300 пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Вазы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волосному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собой черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки. Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью. Будённый показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, они перестают быть боевыми единицами. И эти сохранившиеся точки, предполагаемые, но неощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села, свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуниции, Махно в один час приводит в боевое состояние, еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее. У нас в регулярной коннице Буденного
Татьянка не властвует столь исключительно, однако все

0: Наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок. Колонистую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее. На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных восках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытие и на следствие, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из штучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистой тачанки рассыпана домовитая живопись, пухлые гирлянды розовых немецких цветов, крепкие днища окованы железом, в ход поставлены незабываемые рессоры, жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху. Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день от дня. Я нахожу с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь, запутанную сохшуюся сеть из тонких ремней, и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах. Мое сиденье услано цветистым рядном и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю. Разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром ниши, стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными и круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона. Во славу Иисуса и Его Божественной Матери. Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин, бесстрастное видение в голубых просторах, прикрытое раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках, и в памяти зажигается образ южных евреев, живиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея не сдержаны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины. Повествование о талмудистах, держащих на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры, из-за которых стрелялись польские магнаты. Смерть Долгушева. Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Карачаев в черной бурке, опальный на HDF-4, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу: «Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне», и ускакал, развивающийся, весь черный, с угольными зрачками. На равнине, гладкой как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и в полголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и оборудование. Афонька, проехав в двух шагах от меня, и сказал, не поворачивая головы: «Набили нам ряжку. 2x2. Есть думка за ночдива, смещают. Сомневаются бойцы». Поляки подошли к лесу в верстах в трех от нас и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалобы их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. «Вытягайченко!» Командир полка, храпевший на санцепёке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосках от неудобного сна, а карманы полны слив. «Сукиного сына!» — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку. «Вот какая гадкая канитель! Тимошка, выкидывай флаг!» «Пойдем, что ли?» — спросил Тимошка, вынимая деревко из стремян и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про Третий интернационал. «Там видать будет», — сказала Потягаченко, и вдруг закричал дико: «Девки, седай на коников, скликай людей, эскадронные!» Трубачи проиграли тревогу, эскадроны построились в колонну, и из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Потягаченке: «Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы». «Отобьетесь», — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы. «Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся», — сказал раненый ему вслед. «Не конюч», — обернулся Вытягайченко, — «небось не оставлю», — и скомандовал: «Повод». И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга: «Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, да его 5 верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные? Хапать нечего, поспеешь, Богородица, груши околачивать». «Шагом», — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз, — и полк ушел. «Если думка за ночдива правильная», — прошептал Афонька, задерживаясь, — «если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка». Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался. Грищук со своей глупой тачанкой, да я, мы остались одни. И до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и вскинул винтовки, и стал бить по нас. Грищук повернул, тачанка его вопила всеми 4 своими колесами. «Грищук!» — крикнул я сквозь свист и ветер. «Баловство!» — ответил он печально. «Пропадаем!» — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом. «Пропадаем, отец!» «Зачем бабы трудаются?» — ответил он еще печальнее. «Зачем сватания, венчания, зачем кумы на свадьбах гуляют?» В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный путь проступил между звездами. «Смеха мне!» — сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге. «Смеха мне! Зачем бабы трудаются?» Человек, сидевший при дороге, был Долгушев, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор. «Я вот что», — сказал Долгушев, когда мы подъехали. «Кончусь. Понятно?» «Понятно», — взял Грищук, останавливая лошадей. «Патрон на меня надо стрелять». «Стратить», — сказал Долгушев. Он сидел, прислонившись к дереву, сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны. «Наскочишь, шляхта, насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как что». «Нет», — ответил я и дал коню шпоры. Долгушев разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво. «Бежишь?» — пробормотал он, сползая. «Беги, гад». Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отскукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката к нам скакала Афонька Бида. «По малости чешем», — закричал он весело. «Что у вас тут за ярмарка?» Я показал ему на Долгушева и отъехал. Они говорили коротко, я не слышал слов. Долгушев протянул взводному свою книжку, Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушеву в рот. «Афоня», — сказал я с жалкой улыбкой, подъехал к казаку, — «а я вот не смог». «Уйди», — ответил он бледнее, — «убью». «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка-мышку», — и взвел курок. Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть. «Вон, а!» — закричал сзади Грищук. «Ан, дури!» — и схватил Афоньку за руку. «Халуйская кровь!» — крикнул Афонька. «Он от моей руки не уйдет!» Грищук нагнал меня у поворота, Афоньки не было, он уехал в другую сторону. «Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга». Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко. «Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста».
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин. Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
12: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 АМ. Настройтесь.
15: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
16: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Сегодня мы с вами узнаем первого участника финала Кубка мира по футболу. Сегодня в Арлингтоне, это недалеко от Далласа, на стадионе, на котором играет команда Dallas Cowboys, состоится первый полуфинальный матч. Чемпионы Европы и Испания будут играть с вице-чемпионами мирового первенства Франции. Окей, дамы и господа, игра начнется в 3 часа по времени восточного побережья. Мой фаворит Франция, но я абсолютно не удивлюсь, если сегодняшний матч выиграют испанцы. Обе команды прекрасны. Может быть, мой фаворит Франция, потому что я в этом матче болею за Францию, но я не имею ничего против Испании. В той и другой команде выступают футболисты лондонского Арсенала. Ну, значит, я должен болеть за ту и другую команду. Окей, это сегодня, завтра. Завтра второй полуфинальный матч. Аргентина играет с Англией, но об этом мы будем говорить завтра. Также сегодня на бейсбольных полянах, сегодня в Филадельфии, состоится традиционный матч всех звезд. Сборная звезд Американской лиги играет со сборной звезд Национальной лиги. Окей, дамы и господа, на сегодняшний день... В регулярном чемпионате, естественно, главных бейсбольных лиг перерыв, но можно сказать с большой долей уверенности, что чемпионы, прошлогодние чемпионы, команда Лос-Анджелес Доджерс, она и на сегодняшний день сильнейшая в этих лигах, в национальной американской. Доджерс выиграли 61 матч, 36 проиграли, процент побед 62,9%. Ну, а если команда выигрывает больше 60% матчей, то это уже очень и очень сильная команда. Итак, сегодня